или естественные. Знаки условные, произвольные, придумали люди. Они могут быть другими, как буквы алфавита или спортивные сигналы. Знаки естественные, природные, другими быть не могут. Как дым — знак огня, или улыбка — знак радости. Природные знаки больше говорят нам о своем значении, ибо означаемое ими в каком-то смысле здесь, в самом знаке. Там, где есть дым, есть и огонь. В улыбке есть радость, в букве нет звука. Природный знак живой. Он то, что он значит, как таинство. Он действует как волшебство, да он и впрямь волшебен. Мир преисполнен действительнейшего волшебства. Если мироздание — знак, это знак природный. В нем есть то, что он означает. Если оно — знак неба, небо в каком-то смысле здесь, в мироздании, как солнце в луче, здоровье в румянце. Это никак не значит, что небо не запредельно, солнце тоже не луч. Собственно говоря, небо включает землю, как душа включает тело. Душа включает тело, ибо она — это я, моя личность, а мое тело — только часть этого я. Материальное тело не вместит нематериальную душу. А вот нематериальная душа достаточно просторна. Точно так же земля не вместит небо, а небо землю вместит. Вернемся к правилам чтения. Знаки можно разделить еще на словесные и изобразительные. Писание — словесный знак Бога, природа — изобразительный. Правило чтения изобразительных знаков гласит, что знак меньше означаемого в трех смыслах. Во-первых, означаемое — весомее, вещественнее, реальнее. Картинка — только картинка, хотя мы можем принять ее за саму вещь. Дети пугаются зверей на картинке, тем более в фильме. Во-вторых, у изображаемого больше измерений. Скажем, двухмерная картина изображает трехмерные предметы, а неподвижная трехмерная статуя — движущееся во времени четырехмерное существо. В-третьих, изображаемое четче, яснее, в нем больше деталей. Портрет не передаст каждой поры, каждого волоска. Если земля — образ неба, мы знаем о небе по меньшей мере три вещи. Во-первых, оно реальнее, весомее земли. Обычно нам кажется, что оно прозрачное, расплывчатое, жидкое. На самом же деле это земля эфемерна, как ветер, как трава, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь. Евангельские образы выправляют привычные заблуждения, если мы еще способны впрямую их ощущать. Во-вторых, на небе больше, а не меньше измерений. Это значит, что духовное не лишено четырех измерений материи. Вечность включает, а не исключает все, что есть во времени. В-третьих, небо четче, а не расплывчатее земли. Оно слишком четко, чтобы о нем рассказать. Вот почему духовицы и возвращенные к жизни рассказать о нем в сущности не могут. Наши представления о небе расплывчаты, невесомы, одномерны. Но если мы сравним с землею само небо, расплывчатой, одномерной и невесомой окажется земля. Я не хочу сказать, чтобы земли как бы и нет. Она есть, она вполне реальна, но менее реальна, чем небо, ибо она его образ. Ничего обидного здесь нет, ведь небо самое реальное, что только может быть. Земля выполняет величайшую из задач. Она пророчица, непрестанно возвещающая. Это не все, как возвещает наше сердце. Пророки Божьи и здравые мысли, и мироздания указывают нам на то, что больше их. Когда пророк хотя бы икосноязычно скажет «Так говорит Господь», мы не должны терять времени, рассуждая об его
произношении.

Итак, на земле у нас и знак, и обозначаемое. Явилось царство, явился и царь. То, на что указывали знаки здесь и сейчас, не только там и тогда. Небеса воплотились. Употребляя это слово, мы тут же вспомним слово Христа. Числом измерений Он превосходит в бесконечное количество раз земное тело иудейского плотника, жившего в первом веке, хотя оно было Его храмом, скинией, святым святых. Божий глагол, совершенный, полно выраженный до начала времен, Божий замысел, творивший мироздание, Божий чертеж, отраженный в тварном ладе, сошелся в одной точке, в определенном человеке, который сказал «Я есмь», предъявив права на пристойное лишь Богу «Я есмь сущий». Все знаки указывают на Него, ибо от Него исходят. Повторю, это мыслительный эксперимент, предположение, видение. Доказательств я не предлагаю. Мы говорили, что через этот мир можно понять тот, небо. А не поможет ли небо понять и увидеть землю? Какой она окажется в этом свете? Как изменится? Земля станет личиной Бога, Его пантомимой, Его действом. Как всякое истинное искусство, она развлекает и учит, дарует радость и мудрость, можно даже сказать, хотя это не модно, дает нам нравственный урок. Весь мир — любовное послание. Все произведения искусства отражают художника. Если Бог — любовь, мироздание — это любовь в пространстве и во времени. Оно материально. Но на самом деле оно слеплено из любви. Весь мир — лицо, и это очень важно. Мироздание — не безличный механизм. Видели вы игру, где среди ветвей и листьев надо найти человека? Найдите его, и картинка навсегда изменится. Это уже не заросли, это человек. Когда мы увидим лик Божий, мир навсегда изменится в нас. Весь мир — таинство, живой знак, который есть то, что он означает. Утверждая, что тело Христово реально присутствует в святых дарах, мы не преувеличиваем, а преуменьшаем. Можно сказать, что оно присутствует во всем. У света нет цвета, и потому он может принять в себя любой цвет. У цвета нет очертаний, и он может заполнить любые очертания. Так и небеса, не часть мироздания, туда не попадешь на ракете, они в любой его части. Спросить, где небо, все равно, что спросить из утробы, где мир. Вне рая не этот мир, но ад, вообще непригодный для жизни. «Что кажется землей, то небо или ад», — писал Льюис. Если земля — частица неба, значит ли это, что на небе есть все земное? Есть там грязь, кошки, есть там кошачий корм, а как насчет пива? Начнем с того, что все маломальски стоящее здесь родом с неба. Кошка не набор молекул, передвигающихся в пространстве, а знак, замысел Божий, творение. Она природный знак. Значит, в ней есть что-то небесное. Небо же не умирает. Бог не знает мусора, отходов. Творение Его проходит сквозь время, но пребывают в вечности. Первая нота симфонии уступает место второй, но остается в симфонии, так и земля в небе, время в вечности.
Относится это и к людям, и к природе. Согласно Писанию, мы как трава, как цвет полевой. Для Платона мы — ангелы в темнице тела. Для псалмопевца — часть природы. Надеяться на вечность мы вправе лишь вместе с природой. Если мы причастны вечности, природа ей причастна. Если она не причастна, не причастны и мы. И мы, и она ценны, как творение Божье. Помните, отходов у Бога нет. А вот свалка существует и зовется гиенной. Под Иерусалимом, святым городом, была долина, где язычники приносили человеческие жертвы. Иудеи считали, что такое место годится только для того, чтобы сжигать там мусор. Позже она стала метафорой ада, духовной помойкой мироздания. Бог не оставляет отходов. Мы оставляем, а Божий мир должен очищаться от таких отбросов духа, как себелюбие, злоба, жадность, трусость или похоть. Если мы не отождествляем себя с этим мусором, нам же лучше, чтобы он сгорел. Если отождествляем, будем гореть сами. Не в наказании, просто иначе не получится. На небо мусор не возьмут, и если мы в него вцепились, для нас останется только одно место. Чем гадать, сколько народу в аду, сколько на небе, терзаясь единственной на свете трагедией, запомним лучше, если мы пошли не в ту сторону, можно повернуть.

Теперь мы займемся небесной радостью, удовлетворяющей голод сердца. Но ведь и счастье, даже удовольствие, как-то заглушает этот голод. Чтобы различить их, начертим карту души. Представим «я» как ущелье. У него два склона. Сходятся они только внизу. Один склон — познание, другой — ощущение. Греки проецировали их на Аполлона и Диониса, богов неба и земли, солнца и растительности. Поэтому Ницше называл рациональное в нас аполлоническим и рациональное дионисийским. Разделим ущелье на три уровня. Самый поверхностный, верхний — это тело, вернее, одушевленное тело, ведь мы живые тела, а не трупы. На этом уровне склоны далеко друг от друга, они четко разделены. Справа — способность чувств получать какие-то данные, слева — инстинкт, побуждающий стремиться к удовольствию, избегать боли. На следующем уровне, посередине, самая душа, то есть сознание, мысли, чувства. Они познают истину и стремятся к счастью. Счастье глубже удовольствия, как постижение истины глубже чисто чувственных данных. Чем глубже знание, тем больше от него счастья, тогда как чувственное восприятие может и не приносить удовольствия. Глубже всего дух. Здесь, по дну ущелья, бегут живые воды. Многие вообще не догадываются об этом уровне. Немало и таких, кто не знает о среднем, втором, и видит в себе, а чаще в других, только организм, усложненное животное. Словом, получается 6 представлений о человеке. Первые 3, в основном западные, человек только организм, это называется материализмом. У него есть тело и душа, дуализм. У него есть дух, душа и тело, так по Библии. Другие

и Ананда. Бесконечное бытие, бесконечное знание, бесконечное блаженство. Христианское же богословие укореняет их в трех лицах Троицы. Отец — источник всякого бытия, Сын — Логос, Слово Божье, Разум Божий, Дух Святой, блаженство их любви. Именно в этих трех вещах мы и нуждаемся. Жить без каждой из них невозможно, недостойно или невыносимо. Без бытия невозможно жить, без понимания недостойно, без любви мы жизни не вынесем. Жизнь души и тела вместе Новый Завет называет «биос» — жизнью естественной. Жизнь Духа больше естественной, и зовется она «зоэ». Если мы выберем ее, Дух наш будет сопричастен жизни Бога Отца, источника всякой жизни. Духовное знание станет сопричастным Богу Слову, ибо Он — свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. А духовная радость сопричастна Святому Духу, любви между Отцом и Сыном. Тело связывает нас с тем, что меньше нас, материальный мир. Душа с нами самими, Дух с тем, что больше, с Богом. Вот почему мы обычно открываем настоящего живого Бога и собственный наш Дух одновременно и не можем найти своей глубочайшей глубины, пока не нашли Бога. По Богу тоскует наш Дух, даже если душа об этом не знает. У нас 6 стремлений. 6 жажд. На уровне тела мы жаждем удовольствий и опыта чувств, любопытства. На уровне души — счастья и знания. На уровне духа — радости и мудрости. Первые идут от мира, вторые — от нас, хотя многие тщетно ищут их в мире. Третьи — от Бога, хотя многие тщетно ищут их в мире или в себе. Удовольствие и ощущение — пузыри на поверхности. Счастье и знание — подводные течения. Радость и мудрость — сокровища на самом дне. Каждая ступень глубже предыдущей. Дух может радоваться, когда страдает душа. Но обычно радость переливается в душу и даже в тело. Тот, кто обрел духовную радость, здоровее психически и физически. Например, ему можно меньше спать, он лучше сопротивляется болезням. Однако истинный дом радости — дух. Душа испытывает ее лишь потому, что жива духом, как тело живо душой. Чувство радости — не сама радость, а ее избыток, перелившийся в душу, не волна, а след ее на песке.

Дорогие друзья, страницы книги американского богослова Питера Крифта «Небеса, по которым мы так тоскуем» для вас читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

духовный концерт «Вознесу тебя, Боже мой» на стихи из псалма 144 композитора Дмитрия Бортнянского прозвучал в исполнении смешанного хора Санкт-Петербургских духовных школ под управлением Ирины Ивановой.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодняшняя программа «Календарь памятных дат» посвящена продолжению наших бесед об ордене святого равноапостольного князя Владимира. Я напомню, что две наши предыдущие программы были посвящены в целом системе орденов Российской империи. И вот сейчас мы подошли к тому, чтобы уже начать говорить, собственно, об этом ордене, о котором мы говорим в связи с празднованием в 2015 году тысячелетия представления святого равноапостольного князя Владимира. В этих программах принимает участие Константин Геннадьевич Капков, руководитель церковно-исторического проекта «Летопись». Здравствуйте, Константин Геннадьевич.
1: Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Ну вот, мы подошли к главному, к центральной теме нашего небольшого цикла, ордену, собственно, князя Владимира.
1: Да, точное название его — орден святого равноапостольного князя Владимира. Он был учрежден государыней императрицей Екатериной II 22 сентября 1782 года. С какой целью и почему святого Владимира? Ну, цель была довольно, так сказать, актуальна в свое время и понятна. Дело в том, что к тому времени существовали только три ордена. Высший Андрея Первозванного, ну, полагался, так сказать, высшим чинам. Александра Невского орден тоже не очень, так сказать, подходил для широкого круга, поскольку тоже, так сказать, предназначался для высших чинов. Орден святого Георгия III, который был к тому времени учрежден, выдавался только за военные отличия, а вот за гражданские отличия была такая вот лакуна, ниша такая, должна была быть награда и за гражданские отличия.
0: И для низших именно чинов.
1: И для всех.
0: Ну, и для всех,
1: он, для всех.
0: Он, начиная, так сказать, да, с первых,
1: начиная,
0: служения.
1: С первых, классных чинов, так называемых. То есть это было актуально. И его четыре степени были актуальны, что он захватывал, как вы верно заметили, широкий круг служащих. И он сразу изначально выдавался как за гражданские, так и за военные отличия. То есть, опять же, так сказать, покрывал еще более широкий круг лиц. То есть он был рассчитан на широко объединительный такой вот, так сказать, принцип, чтобы связать воедино организм, так сказать, людей разных чинов и разных званий. Почему святого Владимира? Ну, во-первых, мы понимаем, что Владимир, конечно, это он крестил Русь, и Екатерина II, она хорошо знала русскую историю, интересовалась ей, и выбор ее понятен. Но были несколько еще, так сказать, обстоятельств. Она хотела выбрать святого не только, который вел христианство на Руси, но и святого, так сказать, который как бы соответствовал царскому уровню по крови. И вот я вам процитирую любопытную такую цитатку небольшую, в котором сама Екатерина II пишет одному из своих корреспондентов во Франции. «Святой Владимир был дед королевы французской, шурин императора Оттона II, зять императора Константинопольского Романа, одна из дочерей его была за венгерским королем Стефаном, другая за королем богемским. Стало быть, вы видите, что родство у него было не дурное». Соответственно, и этот момент тоже был учитан. Интересно, и, понимаете, всегда имеется таких два плана. Один план такой широкий, один более узкий, вот который на тот момент времени был актуален. Вот на тот момент времени был еще актуален такой проект, так называемый греческий проект, когда Константинополь полагался, что мы хотели освободить его от турок и, соответственно, восстановить там Византийскую империю, греческую империю. И царем полагался там сын Павла I, ну, тогда не Павла II, значит, соответственно, внук Екатерины, тогда сын великого князя Павла Петровича, позднее императора Павла I. Он был назван как раз Константином в честь вот византийских императоров, чьи имена носило много. Много было Константинов.
0: Константинополь тоже.
1: Да. И орден был сделан как бы из двух таких четырех угольников, друг на друга накладывающихся, когда получается звезда, один из которых был золотой, один серебряный. Я имею в виду не качество металла, металл был серебряный, просто позолоченный, да, но позолоченная звезда, да, и серебряного цвета звезда. Угу. Золотая обозначала Восток, Золотой Восток, Византийскую империю. А сверху на нее было положено серебряное, то есть, соответственно, Северную империю, которой была царица Екатерина. То есть соединение двух этих империй под главенством, понятно, что Севера, государыни Екатерины II, вот серебряная звезда накладывалась, так сказать, на золотую. Получалось две четырехконечных друг на друга, чуть смещено, получалась восьмиконечная звезда. Вот она и
0: стала.
1: Можно
0: еще напомнить нашим слушателям, что в символике такой, геометрической, если хотите, квадрат – это символ, образ Земли как таковой, да? В отличие от круга, который символ неба. Да? Вот купол храма – это образ неба. А квадрат, который в основании храма крестово-купольного, это образ Земли. Так что вот, значит, как бы соединение тут двух земных царств.
1: Да.
0: Северного и южного.
1: Да, это тоже интересный, конечно, момент. То есть все было, так сказать, продумано. В центре ордена был равноконечный крест, а буквы СР, святой равноапостольный князь Владимир, абвиратура из четырех букв. Надо заметить, что это единственный орден был, к слову сказать, Российской империи, который был посвящен русскому или российскому, если угодно, святому. И надписи на нем были сделаны на русском языке, единственный орден. Потому что другие ордена, там Андрей Первозванный, это византийский святой, так сказать, святой Георгий, это греческий.
0: Вообще христианский.
1: Ну, христианский, да, но не русский. Александр Невский был, конечно, нашим святым, но там вензель его имени Святой Александр, он был на латинице сделан, латинским языком. А вот чтобы на русском языке русского святого, это был вот единственный орден. А Святой Анны тоже на латинице и так далее. Но небольшое отступление. И еще о Святом Владимире. Такой интересный момент можно отметить. Дело в том, что Святого Владимира почитают и католики. Почему? Дело просто, он жил в то время, когда церковь была не разделена. Он скончался в 1015 году, святой Владимир, а церковь разделилась на западную и восточную, на католическую и православную в 1054 году. И хотя он был канонизирован, конечно, не в то же время, а в 13 веке, но жил-то он при неразделенной церкви. Поэтому, в принципе, человек же святой становится не тогда, когда канонизируют, а тогда, когда он живет. И поскольку жил он, так сказать, при неразделенной церкви, то, по крайней мере, российские католики, украинские католики почитают его как своего святого и празднуют в тот же день, как и мы, только по другому календарю, его память. Это тоже интересный такой объединительный момент. То есть святой Владимир, он, в общем-то, как государственный муж объединяет в данном случае и разные вероисповедания. Так вот, мы подошли теперь к тому обстоятельству, за что все-таки его давали. Я думаю, что лучше всего несколько цитат сделать из статута ордена напрямую. Давайте я вам процитирую. «Кто исполнит поручение начальства, сопряженное с явной опасностью жизни?» Ну, это, понятно, имеется в виду военные. «Кто одними благоразумными увещаниями, не прибегая ни к каким иным мерам, убедит неповинующихся по какому-либо заблуждению покориться предписаниям начальства?» Но это имеется в виду, так сказать, какие-то внутренние конфликты, прежде всего, скажем, в отношении священников. Это имелось в виду то, что если взбунтовавшихся крестьян он приведет к повиновению своим словом, без помощи военных команд, без столкновений, без вот каких-то, так сказать, таких вот, а убедит. То есть выступит, собственно, миротворцем. Ну, это мог быть не только священник, но это, то есть, такую миротворческую функцию исполнит при каких-то конфликтных ситуациях. Ну, это не только повиновение, неповиновение, допустим, крестьян, которые, что говорить, конечно, были, случались такие случаи при крепостном праве. Но еще и другие разные обстоятельства, когда вот...
0: Ну, вот сейчас бы, например, террористы что-то там захватили,
1: какой-то человек пошел и с ними договорился, и сумел их убить, и заложников выпустили. Он бы имел право на получение ордена святого Владимира. По статуту, то есть по прописанному законодательно заслуге. Дальше мы процитируем из статута святой Анны положение. Почему? Потому что Анна была ниже ордена, так сказать, по статусу, чем Владимира. Но за одно и то же отличие давали сначала Анну, а если человек повторно сделает, то уже Владимира. То есть уже в добродетели укоренится. Вот. Поэтому я читаю Анну, это то же самое, что Владимир, только второй раз. «За приведение в желанный порядок запущенной части или за успешное окончание непомерно накопившихся дел». То есть, собственно говоря, антибюрократическое такое, значит, действие произведет, разберет, в конце концов, бумаги. И кто окажет вторичное, подобное же усердие, получал орден святого Владимира.
0: То есть, вот за благоустройство территории, так сказать, тоже, да?
1: Нет, ну здесь имелось в виду какое-то дело производства. Вот это имелось.
0: Первый пункт, по-моему, звучал.
1: «За приведение в желаемый порядок запущенной части или за успешное окончание непомерно накопившихся дел. Запущенная часть имеется в виду какое-то административное такое, скажем.
0: Понятно, не запущенные части города, например.
1: Понятно. Вот если вот какая-то есть структура, так сказать, там государственная или иная, которая занимается какими-то делами, и вот она запустила все свои дела, и кто-то в конце концов их разгреб, так сказать, и просителю ответил на его прошение, чтобы он не ждал. Сверх того, что он должен был делать по своей прямой обязанности, естественно. Далее. За проект, приведение в исполнение которого умножило без отягощения народного государственные доходы. То есть есть какое-то рацпредложение, но оно не должно отягощать народ.
0: То есть не просто повысить налоги. Вот
1: те да. Как вот нам, так сказать, умножить государственные доходы, повысить налоги? Или как
0: распределить? А здесь как раз не повысить налоги.
1: А доход увеличить.
0: А доход увеличить, да.
1: Еще раз прочту, да? За проект, приведение в исполнение которого умножило без отягощения народного государственные доходы или послужило к улучшению какой-либо части государственного хозяйства. За открытие в области наук или искусств. Пожалуйста, широта, так сказать.
0: Да.
1: Причем отмечаем, да, еще раз, что это первый раз за открытие в области наук или искусств полагался орден Святой Анны. А кто сделает вновь подобное открытие? Орден Святого Владимира. Надо было два открытия сделать. Далее, следующее. За классическое сочинение по какой-либо отрасли наук или литературы напишет и издаст. Соответственно, первое это Анну получает он орден, второе Владимира, если он напишет классическое сочинение по какой-либо отрасли наук. Классическое имеется в виду то, что его будут широко использовать в образовательных каких-то проектах. Ну, это вот и профессор такой-то написал, это понятно, поэтому мы там учимся 10 лет книги. Вот, значит, она классическая.
0: Но вот интересно, что здесь речь идет о возможности награждения людей, так называемых свободных профессий,
1: да,
0: например,
1: да.
0: художник.
1: Да, да.
0: Он может не быть государственным служащим,
1: да,
0: чиновником.
1: Да, да, да.
0: Уже расширяется награждение на такого рода категорию.
1: Совершенно верно. Дело в том, что принципы все-таки ордена Святого Владимира универсальны. Это охватить как можно более широкий круг лиц, которые в своей работе, в своей области делают что-то полезное государству.
0: Достигают каких-то высот.
1: Да. Далее, еще несколько пунктов осталось. За спасение жизни более нежели 10 человеком, который совершит это деяние вторично. То есть, опять же, первый раз орден Святой Анны, если человек 10 спас и более, второй уже Владимир. То есть, надо было постоянно как-то вот это довольно высокая такая, так сказать,
0: планка,
1: да, 10 человек, пойди, спаси. Хотя при этом надо заметить, что, конечно, отмечалось спасение жизни одного человека. Но для этого полагалась медаль на ленте ордена Святого Владимира, опять же. То есть, как у нас и сейчас есть медаль, но и она и в советское время была, ну, это классическая, так сказать, я думаю, медаль, наверное, для каждой страны за спасение человека, да, за спасение погибавших, по-разному немножко называется. В России она носилась на ленте ордена Святого Владимира. А, соответственно, вот уже, если какое-то спасение массовое, то уже человек получал орден, а так медаль. Причем любопытно, что сначала медаль весь XIX век носила название «За спасение погибавших». А государь-император Николай II изменил это название «за спасание погибавших». Почему? Дело в том, что иногда человек, когда спасали, он не выживал все равно. Допустим, был пожар, другой с риском для жизни собственной, спас его из пожара, а человек через два дня умер. Ну, от ожогов, не по зависящим, так сказать, обстоятельствам от спасавшего. Да. Тоже хотелось поощрить. И вот поэтому изменилась формулировка не за спасение, а за спасание. То есть было намерение, было действие, которое должно было спасти человека, но по независимым обстоятельствам человек скончался вот там после пожара. Да. Все равно это деяние отмечалось медалью.
0: Если но, наверное, и раньше было так, просто уточнили название.
1: Уточнили название, да, при государе Николае II, да. Вот он такое, одну буковку изменил в этой медали. На ленте ордена Святого Владимира. И последние пункты, которые можно было отметить, это следующие. За отвращение пожертвованиями и благовременными распоряжениями народной нужды или бедствия, не быв обязан к тому службою. То есть, ну, если ты по службе должен предотвратить, скажем, последствия стихийного бедствия, там, какие-то, предупредить их, да, то это не это ты обязан сделать. А если вот, не будучи к службе обязан, ты сделал те, такие-то распоряжения, или нашел благотворителя, или сам пожертвовал, которые отвратили какую-то проблему, то тогда ты...
0: Ну, как-то соорганизовал людей, например.
1: Тогда ты мог, да, претендовать
0: на... Не будучи сотрудником МЧС... Да. Тем не менее, на месте сориентировался и сумел организовать
1: помощь. Ну, можно, да, так вот, в людям, таком, да? так сказать, немножечко, может быть, в грубом приближении, но это так, да. Вот, примерно в наше время это, наверное, так бы где-то выглядело. Вот. И последнее, это за учреждение и как минимум 7-летнее содержание за свой счет больницы или богадельни или училища. Учредил 7 лет и выше содержал, получал, опять же, орден Святой Анны. А еще 7 лет уже Владимира. Не менее 7 лет. Вот. Ну, то есть это такое серьезное, в общем-то, как содержать свою больницу, учредить, так сказать, и так далее. В общем, это деяние такое, которое... Ну, то есть мы видим довольно широкий, так сказать, круг. И здесь, пожалуйста, и литераторы, и ученые, и жертвователи, и благотворители... И люди, которые на государственной службе ведут антибюрократическую работу, рационализаторы, военные чины, гражданские чины, миротворцы. Вот такой довольно широкий спектр, но всех их объединяет вот такое желание послужить на пользу, так сказать, церкви и Отечества, как было принято выражаться. Говоря еще, кому предназначался этот орден, важно отметить, наверное, два таких обстоятельства. Во-первых, вот то, что мы сейчас читали, это по каким заслугам. А во-вторых, этот орден также, что еще расширял, а более круг лицам награжденных, его давали за беспорочную выслугу лет. Я отмечу именно слово «беспорочную». Не просто выслугу лет, это на самом деле проверялось. Если были какие-то взыскания, то орден не давали. Была даже такой определенный тип награды в Российской империи – снятие взысканий. Что считалось само по себе наградой, потому что это открывало путь, так сказать, дальше. А если взыскание не снималось, то это закрывало. Так вот, именно за беспорочную выслугу лет получали 25 лет, если человек прослужил в офицерских чинах и участвовал как минимум в одном сражении. Или 35 лет, если не участвовал в сражении, так получилось. Или гражданские, на гражданские чины за 35 лет службы получали беспорочные. Говоря о священниках, скажем, что они получали за 50 лет служение в священном сане, беспорочную, опять же, служение в священном сане. Ну, видите, я считал, что священникам самая легкая служба. То есть им надо 50 лет, не 35, а 50.
0: Ну, просто они дольше, я бы сказал так, не выходят в тираж. Священник может и в 70, и в 75, и в 80 лет, и только набирает авторитет и любовь прихожан, если он действительно беспорочно служит. А, конечно, на государственной службе, тем более военной, да и гражданской, немногие в 75-80 сохраняют достаточно трезвую голову и энергию, чтобы исполнять свое служение.
1: Ну вот, видите, вы очень тонко понимаете, так сказать, почему священникам был дан, так сказать, 50 лет, а гражданским чинам 35, а военным 25, если они участвовали в сражении. Если не участвовали, тоже 35. Но там были, правда, еще нюансы, что, скажем, морские компании, за те, кто флотские люди, да, за морские компании, там по компаниям считалось, компания, это, как правило, полгода там вот компания. Если не участвовал в сражениях, 20 компаний надо было. Значит, если участвовал 18 компаний, людям морским еще поменьше сделали планку, но на море вот как-то все время считается служить тяжелее.
0: Ну, в общем,
1: что какой-то резон понятно. В этом есть. Логика мысли понятна. Это же обстоятельство, что и гражданским, и военным чинам было отмечено на медали, учрежденной в честь открытия учреждения ордена. На ней было написано «воину и гражданину». Значит, как выглядел орден? Ну, наверное, все уже, как сказать, знают все-таки, как орден, это легко увидеть, так сказать, там в интернете и так далее. Сейчас много книг издается по орденам. Но, тем не менее,
0: на два слова. На Владимирском соборе жители Петербурга могут, да, посмотреть, могут посмотреть над входом в храм.
1: Да, зайти на территорию, там, я говорил, все ордена показаны. Буквально в двух словах. Это черно-красная лента, золотой крестик, вишневый эмали, в центре герб. С горностаевой мантией такой, значит, и, соответственно, буквы Святой Владимир, СВ, аббревиатура. А на оборотной стороне дата учреждения ордена 22 сентября 1782 года. Вот.
0: Тем, то есть орден представлял собой крест.
1: Крестик, да, крестик маленький такой. Угу. Крестик, который четвертой степени носился на колодке на груди. Каждая степень имела свои отличия. Естественно, как носить, чтобы было понятно. Все. Чуть-чуть разный размер, от низшей к высшей увеличивался размер. Третья степень носилась на шее. Вторая степень носилась тоже на шее, но к ней еще полагался к ордену, знак ордена, крестику, полагалась звезда, о которой мы говорили, вот весьма конечная. И то же самое к первой степени, но он еще был крестик еще побольше размера, еще побольше размера.
0: То есть носилось и то, и другое одновременно?
1: Да, да.
0: Или
1: да.
0: Можно было то, что-то одно?
1: А можно было одно, может, звезду выбирали, как если высшие степени, первая, вторая, выбирали звезду. Носили звезду. Ну, понятно, что значит, есть и крест, то есть это, собственно, одни и те же знаки принадлежности к ордену. На орденах, которые выдавались за беспорочную выслугу лет, обозначались на оборотной стороне даты 25 лет или 35 лет. Две таких даты были обозначены. Священники, получавшие за 50 лет беспорочной службы, там не было обозначения 50 лет, они получали обычный орден. Но это никак не влияло на их статус, никоим образом. Все те же преимущества, какие имел и другой, любой кавалер священника получал по этому ордену. Можно заметить, что если он, поскольку он награждали, собственно говоря, не только христиан, и не только православных христиан, орден награждали евангелическое, лютеранское духовенство и
0: католическое,
1: евангелическое, реформаторское духовенство, армяно-грегорианское, вот, армяно-католическое, то есть, собственно, всех вероисповеданий, и мусульман даже награждали. Они с удовольствием, собственно, принимали ордена. Ну, тогда империя была все-таки, конечно, сплоченной, так сказать, под эгидой единого царя. Воспринимали, конечно, не как частное какое-то лицо, случайное, там, выбранное или неважно как, а как помазанника. И наверное, вероисповедание тоже как помазанник, это и совершенно особый статус придавал. Он как бы был в известном смысле надконфессиональным, что сплачивало, так сказать, империю. Так вот, для мусульман и иноверных выдавался орден по желанию их, где место горностаевой мантии под короной и вензеля СВ был государственный герб Российской империи. Но, тем не менее, орден носил орден Святого Владимира, наименование-то оно никуда не менялось, так сказать, и вся форма, и все остальное, все сохранялось, так сказать.
0: Крест все равно.
1: Да, крест все равно, так сказать, присутствовал. В общем, это никого не смущало. Мы видим массу сохранившихся фотографий, когда разных вероисповеданий, и буддисты, и католики, и мусульмане, и даже раввины этот орден одевают, вот, пожалуйста. И сохранились такие фотографии и в достаточном качестве. Вот. То есть, в общем-то, опять же, это универсальность такая. И причем универсальность такая вот продуманная. То есть она как бы действительно объединяющая. Не искусственно, а был единый гроссмейстер, единый глава. Ну и закругляясь, наверное, давайте скажем о количестве персон награжденных. Ну, не вдаваясь в детали, тут у меня есть по разным годам прям выкладки, сколько за какой год, скажем, что в целом количество награжденных постоянно увеличилось. В конце 18-го, первой половины 19 века, первой степенью награждалось 1-2 персоны в год. Второй степенью порядка 10 человек, третьей 70, и четвертой порядка 200. То есть довольно маленькие количества. Но во второй половине произошли значительные изменения, больше круг лиц стал награждаться. И изменились так цифры. Первой степенью уже награждали 10-12 человек в год во второй половине 19 века, начале 20-го, а четвертой степенью порядка 1500 человек в год в конце 19 века. Ну, особенно в Первую мировую войну много награждали, особенно военных, но война была необыкновенных масштабов, вот, и, соответственно, этому большое количество награждений произвелось именно в Первую мировую войну, и за гражданские отличия, и за военные отличия, и за отличия по обстоятельствам военного времени с такой вот формулировкой. А всего за всю историю ордена был награжден 721 кавалер первой степени. Это мало, надо сказать, почти за 140 лет примерно. Андреем Первозванным орденом было больше награждено, чем Владимиром орденом Святого Владимира первой степени. 721 персона одна. Второй степенью 5 тысяч, третьей 50 тысяч и четвертой 150 тысяч. Надо сказать, что за 140 лет это тоже немного. Это немного, то есть
0: конечно, да.
1: Никакой девальвации награды, обесценивания не случилось. Это важно подчеркнуть, потому что обычно, если долго... Есть долгая практика награждения каким-либо орденом, обычно происходит какая-то девальвация. все больше хочется наградить побольше, да, а удержаться планку трудно, желающих много, так сказать, да, вот, а, но тем не менее она удержалась, это, в общем-то, касается всех орденов, но особенно это касается Владимира, поскольку он все-таки, будучи орденом, с одной стороны, массовым, с другой стороны, всегда имел, так сказать, планку, когда не происходило его перенаграждение и, соответственно, обесценивание этой. Значит, из чего орден изготавливался, как и все российские ордена, из золота, но при этом, может быть, кого-то разочарую я, золота там было немного, всего 6 грамм на четвертую степень, а на первую 19 грамм. Собственно, ценность его была не из-за того, что он был золотой. Ценность не в его, так сказать, вот каком-то там...
0: Ювелирном,
1: да, хотя они были сделаны красиво, и сейчас этим орденом можно любоваться. То есть, опять же, все было довольно умело. Золото, золото, да, золото, но не перебор. Он был дутым изнутри, то есть он был полым. Почему так мало золота? Он был полым, золотой, золотой, но полый. Вот так вот, так, понимаете, чтобы не было и перенапряга для казны, и для кавалеров, чтобы с них много не взыскивали за изготовление ордена. При этом он выглядел красиво. И последняя была такая мода носить этот орден черного цвета. В конце 19 века, в середине 19, в конце 19 века изготавливали в частных мастерских орден черного цвета, плоский. То есть
0: вот крест.
1: Да, крест. Плоский причем, потому что вот так лопасти креста у капитульного ордена были немножко выгнутые, такой, вот, в опера. А здесь плоские черные кресты, значит, ну, а вензелевое изображение, там, вензеля святого Владимира тоже, то есть рисунок тот же и размер тот же, только вот плоские и черные. Вот такая мода была. Ну, смотрели сквозь пальцы, носили такие ордена.
0: То есть это люди сами заказывали?
1: Сами заказывали, да, да. Да. Вообще была практика в Российской империи, что любой человек мог пойти и заказать себе любую медаль или любой орден, пожалуйста, без всякой проблемы. Причем на Санкт-Петербургском монетном дворе. И это, мне кажется, очень разумно. Он не мог его носить, а заказать мог. Ну, коллекционер или просто фантазия такая. Пожалуйста, на стену себе. Нет проблем. А носить он не мог, конечно. Вот. Так же и орден.
0: А вот за ношение такое неправедное...
1: Могли поймать.
0: Полагались могли какие-то поймать. Наказания?
1: Да, могли поймать, могли спросить удостоверение, сказать, а что вы, почему вы, милостивый государь, носите медаль за такую-то компанию, когда вы еще были младенцем, значит, когда эта компания была. Вот. Но таких случаев на самом деле не было, потому что, ну, как-то это, к этому серьезно все относились. Любой орден можно было заказать и у официальных поставщиков императорского двора, у капитула официальных поставщиков. Также в любой другой мастерской мог заказать, ну, допустим, на разных мундирах, чтобы не перекреплять. Здесь наверное, заказал на разных мундирах. Были так называемые фрачные копии делали, то есть человек, который был не в мундире, а во фраке. Делал такие маленькие-маленькие миниатюрные, так называемые, фрачные копии. Вот такой небольшой, такую булавочку, где были накреплены все его ордена. Он все-таки, так сказать, вот, на фрак прикреплял. Ну, это, опять же, в частных мастерских заказывалось. Сохранились миниатюрные копии ордена фрачные святого Владимира. Они в антикварных магазинах, на антикварных аукционах продаются. А сам орден, конечно, стоит довольно прилично. Коллекционеры могут позволить себе иметь фактически только в копиях. Подлинных орденов осталось... довольно мало, особенно высших степеней, ну, из-за редкости награждений.
0: Ну что же, спасибо. Сегодня мы говорили о ордене князя Владимира, и о нем рассказывала нам руководитель церковно-исторического проекта «Летопись» Константин Геннадьевич Капков. В следующих программах мы продолжим говорить об ордене святого равноапостольного князя Владимира. Программу вел протоиерей Александр Степанов. До свидания.
2: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: прозвучал тропарь русским святым восьмого гласа обиходного распева в исполнении парижского хора «Святой Николай» под управлением Николая Спасского.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Державин. Страницы книги Владислава Ходосевича для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Передача 9.

1777 году умер Сумароков. Теперь на вершинах российского Парнаса гремели действительный статский советник Херасков и кабинетный переводчик Василий Петров, семинарист, имевший честь слыть карманным ее величества стихотворцем, каковым прозвищем он весьма гордился. Оба, однако ж, были значительно старше Державина, их слава началась еще при Ломоносове. Но и ближайшие сверстники Державина не оставались в тени. Княжнин родился в 1742 году, Богданович в 1743, Фонвизин в 1744. От каждого из них Державин по возрасту разнился не годами, а месяцами. Но Княжнин был известен уже Дидоной, Богданович написал «Душеньку» и пребывал на розах, Фонвизин прославился бригадиром, путешествовал за границей и дружил с самим Никитою Паниным. Рядом с ними Державин был просто никто. Два стихотворения, напечатанные им перед самой Пугачевщиной, справедливо прошли незамеченными. После Пугачевщины выдал он оды, переведенные и сочиненные при горе Читалагае. Они были замечены только среди поэтической молодежи. Будучи летами гораздо старше, Державин оказался литературным сверстником Капниста и Львова. Он смиренно склонялся перед авторитетами. Они с авторитетами готовы были бороться. Но, ища новизны и даже отчасти чуя к ней верный путь, сами они оставались поэтами заурядными. Напротив того, Державин, стремясь подражать, оказывался непроизвольно оригинален. Его познания были слишком невелики, он пополнял их жадно, но беспорядочно. С того дня, как он вышел из гимназии, учиться ему было некогда, к тому же он не умел учиться. Читалагайские оды были чудесной победой гения над безграмотностью. Свой собственный стих Державин обрел, имея весьма спутанные понятия о стихах вообще, не зная простейших правил, которые для Капниста и Львова были детской азбукою. Державин делал ошибки в размере, в рифме, в цезуре, даже в языке. Самые неотесанные провинциализмы уживались у него рядом с явными германизмами. Немецкий язык был для него языком поэзии. Его неопытность была очевидна Капнисту и Львову, но они, может быть, почуяли, что Державин превосходит их дарованием. В общем же, почитали его себе ровней, видели в нем возможного соратника и старались просветить в духе новых веяний. Эти новые веяния были не слишком ясны им самим, но они зачитывались Горацием, находили великие откровения в теории Батте. Теперь мы можем сказать, что то были первые, остро переживаемые, но смутно осознанные влечения к реализму, которым силою вещи пора было зародиться в русской поэзии. Этим влечением предстояла долгая и славная жизнь, но тогда, при первом своем зарождении, они выражались в попытках заменить условности ломоносовской школы новыми условностями, представлявшими, однако ж, некий шаг вперед». Впоследствии Державину казалось, будто именно в это время, под влиянием Львова, Капниста и Хемницера, в его поэзии совершился глубокий перелом. А в действительности такого перелома не было. Учителя неопытные, сами себе не вполне уяснившие сущность своего учения, Львов и Капнист не столько внушили Державину новые поэтические идеи, сколько попросту исправляли его просодические и стилистические ошибки, не умея, однако, дать в руки ученику верные способы избежать таких же ошибок в будущем. Особенно тут старался Львов, чинивший державинские стихи с той же дружеской хлопотливостью, с какой он устраивал служебные дела Хемницера и Капниста.
В глубине же державинской поэзии происходило медленное и закономерное развитие. Действительно, оно кое в чем совпадало с чаяниями Капниста и Львова. Тут чутье их не обмануло. Державин был их естественным соратником, но это развитие протекало самостоятельнее, чем казалось самому Державину. После читалогайских от, написанных до литературной встречи с Капнистом и Львовым, следующий важный этап его поэзии составили стихи на смерть Мещерского. Но как раз они-то и связаны всего непосредственней с теми же читалогайскими одами. Едва увидел я сей свет, уже зубами смерть скрежещет, как молнией косою блещет, и дни мои, как злак, сечет. Ничто от роковых когтей, никая тварь не убегает, монарх и узник снеть червей, гробницы зло стихий снедает. Зияет время славу стерть, как в море льются быстры воды, так в вечность льются дни и годы, глотает царство алчно смерть. Скользим мы бездны на краю, в которую стремглав свалимся, приемлем с жизнью смерть свою на то, чтоб умереть родимся. Без жалости все смерть разит, и звезды ею сокрушатся, и солнце ею потушатся, и всем мирам она грозит. Смерть трепет естества и страх. Мы, гордость с бедностью совместно, сегодня Бог, а завтра прах. Сегодня льстит надежда лестно, а завтра где ты, человек? Едва часы протечь успели, хаоса в бездну улетели, и весь, как сон, прошел твой.

Тогда все поэты служили. Звание писателя не существовало. Общественное значение литературы уже признавалось, но на занятия литературой смотрели как на частное дело, а не общественное. Что касается Державина, то в его понятиях поэзия и служба были связаны особенным образом. Он, конечно, не думал, что чин или орден могут прибавить достоинство его стихам. Равным образом не смотрел он и на стихи, как на способ для добывания орденов и чинов. Это пошлое представление пора забыть. Дело обстояло иначе, гораздо серьезнее и достойнее. К началу 80-х годов, когда Державин достиг довольно заметного положения в службе и стал выдвигаться в литературе, поэзия и служба сделались для него как бы двумя поприщами единого гражданского подвига. Поездка по Волге, предпринятая Екатериной в 1767 году, подтвердила ее неутешительные мысли о внутреннем положении России. Случаю было угодно, чтобы эти печальные наблюдения были сделаны в тех самых местах, где прошло горькое детство Державина и невеселая его юность. Угнетение, произвол, бесправие, бессудье — вот что увидела государыня во глубине страны. То, что ей было показано лишь издали отчасти. Державину было давно ведомо безо всяких прикрас по личному опыту и по опыту его близких. Врожденная бедность, несмотря на дворянское звание, рано приблизила его к простому народу, и память об этой близости никогда в нем не угасала. Жила в воспоминаниях об избитом отце, о челобитчице матери, плачущей у приказных дверей, о собственном сиротстве, о грубостях и обидах солдатчины. Жила эта память и в складе его ума, отчасти мужицкого, и в чертах житейского обихода, и в его отношении к собственным крепостным, и, наконец, в самом языке его». На усмирение Пугачевщины Державин отправился по карьерным соображениям. Он усмирял ее со всеусердием, по тем же соображениям и по долгу присяги, и потому что Емельян Пугачев был в его глазах жестоким и грязным обманщиком. Но вот что весьма замечательно, не в личности Пугачева, конечно, но в Пугачевщине, как движении народном, он очень скоро почуял, если не правду, то все же логику. Понял, что возмущение имеет свои причины и оправдания. След этих раздумий в его письме казанскому губернатору Бранту от 4 июня 1774 года. «Доложить вашему высокопревосходительству смею, надлежит искоренить взятки». «Говорить о истреблении заразы сей, потому я задолжное себе поставлю, что разлияние оной наиболее всего по моим мыслям пособствует злу, терзающему наше Отечество». Но это лишь след того, что Державин по своему положению мог сказать к слову и в официальной бумаге. Мысли его шли дальше. Это видно из того отношения, которое в пору Пугачевщины стало у него складываться к самодержавной власти и к личности самодержца. Еще в ранних, очень слабых стихах Державина, посвященных Екатерине, находим многословные рассуждения о ее заслугах, общественных добродетелях. Однако ж автор нигде не говорит о том, что эти заслуги — суть основания и оправдания ее власти. Державину с малых лет была внушена идея святости самодержавия, о его происхождении свыше. В глазах молодого Державина помазанник прав и велик уже в силу своего помазания. Разумеется, очень хорошо, если при том имеются за ним и заслуги. После Пугачевщины у него от этих воззрений ничего не осталось. Насколько повлияла тут Пугачевщина, решить невозможно. У нас нет прямых данных, но в самом факте сомнений быть не может.
Уже в пору писания читалогайских от Державин так или иначе расстался с идеей о божественном происхождении царской власти. Помазание и титул перестали для него значить что бы то ни было. Отныне в его глазах пышность одежд равняет царей не только с богами, но и с куклами. Императорская Парфира не мешает ее носителю падать и еще ниже. Калигула быть мнимый богом не равен ли своим скотом? 2 года спустя в эпистоле Шувалову мысль эта повторена. «О жалкий полубог, кто носит тщетно сан! Пред троном тот ничто, на троне истукан». Отсюда вовсе не следует, что Державин не признает царской власти. Он только ищет для нее иной источник и иную опору. Вот отрицательные формулы, из которой, однако ж, легко вывести и положительную. «Пускай в подсолнечную трубит тиран своим богатством страх». Когда народ кого не любит, полки его и деньги — прах. Это неуклюже, но ясно. Это значит, во-первых, что властитель, не опирающийся на народную любовь, в сущности безвластен. Во-вторых, что он и не царь, а тиран, захватчик власти, которого можно согнать с престола, не совершая никакого святотатства. Следовательно, царя от тирана отличает не помазание, а любовь народа. Только эта любовь и есть истинное помазание. Таким образом, не только опорой, но и самим источником царской власти становится народ. Эта мысль не вяжется с укоренившимися представлениями о Державине. Однако ж она не случайна, не в поэтическом жару высказана. Державин постоянно к ней возвращается. Она отныне лежит в основе его воззрения, и без нее понять Державина невозможно. Под словом «народ» он склонен был разуметь всю нацию, и это ему удавалось, пока шла речь о делах военных или дипломатических. Пока русский народ противополагался какому-нибудь иному. Но лишь только взор Державина обращался во глубину страны, непосредственное чувство тотчас побуждало его звать народом лишь обездоленную, бесправную часть нации. Дело, однако, шло вовсе не об одном крестьянстве. Бедный дворянин, вообще ищущий суда и управы на богатого соседа, или мелкий чиновник, прижимаемый крупным, в глазах Державина были такими же представителями народа, как и крестьянин, страждущий от произвола помещичьего. Словом, так выходило, что кто страждет, тот и принадлежит к народу. Царь же народный, защита и покров всего слабого, угнетаемого от всего сильного и угнетающего. На Екатерину Державин взирал с благоговением. Он ожидал, что именно ей дано стать такой народной монархиней, радостью сердец, способной облегчить народную долю, защитить слабых, укротить сильных, утереть слезы вдов и сирот. Эти надежды казались ему тем более основательными, что первые уроки вольнодумства были даны ему самой жизнью, а вторые, более систематические, он извлек из Екатерининского наказа, этого собрания самых передовых, самых гуманных и либеральных идей, да то ли высказанных в России, да не только в России. Недаром распространение наказа было воспрещено во Франции. Екатерина была его наставницей. Уже в читалогайских одах он делает прямые заимствования из наказа.
Больше того, наказ и созыв комиссии по составлению проекта нового уложения одушевили Державина главную мыслью, которой суждено было стать основанием его поэтического и служебного пафоса. После того, как существующее законодательство было с высоты трона объявлено несовершенным и не ограждающим народа от произвола и кривотолка, после того, как отсутствие законности было признано первым злом русской жизни, после того, как законопослушание было названо основной добродетелью не только подданного,

любовью и страхом. Наказ, между тем, давно лежал под сукном, а комиссия была распущена. Это не смущало Державина. Екатерина в его глазах была навсегда озарена сиянием наказа. Упрямый и прямолинейный, он в воображении своем наделял и ее этими двумя свойствами, которых в ней как раз не было. Тех сложных политических и личных обстоятельств, в которых протекала жизнь государыни и которые постепенно уводили ее от возвышенных предначертаний наказа, он отчасти не знал, а отчасти не хотел знать. Весьма рационалистически лишив монархию религиозного ореола, он в целости перенес этот ореол на голову данной монархини. Его поэтический гиперболизм превращался тут в политический. Екатерина в его глазах сделалась обладательницей гражданских, то есть вполне человеческих добродетелей, но в полноте и в степени уже не человеческой, титанической. Он допускал, что на ее пути могут встретиться и препятствия, и несчастья, но с безжалостной требовательностью обожателя готов был им радоваться. «Услышьте все земные владыки и все державные главы, еще совсем вы невелики, коль бед не претерпели вы. Надлежит зло претерть пятою, против перунов ополчиться, самих небес не устрашиться со добродетельной душой». Богиню он хотел окружить жрецами ее достойными. Он видел пороки и происки вельмож. Ему представлялся выбор — бичевать порок или поощрять добродетель. Он не хотел вовсе отказаться от первого, но избрал преимущественно второе. Вот почему он не стал сатириком. Изображение добра представлялось ему более плодотворным, нежели обличение зла. Он старался создать образец вельможи добродетельного, великодушного, бескорыстного, пекущегося о народном благе. «Я князь, коль мой сияет дух, владелец, коль страстьми владею, болярин, коль за всех болею». Дух царский и народный, вот по его определению истинный вельможа. Такими виделись ему Бибиков, Шувалов. Таким он желал стать и сам. Тут именно в этой точке поэтическая деятельность соприкасалась у него со служебной. По его мнению, слова поэта должны быть им же претворены в дела. Обожатель Екатерины мечтал быть ее верным сподвижником, поклонником закона, хотел стать его непоколебимым блюстителем.

Дорогие слушатели радио «Град Петров», в эфире в календаре памятных дат сегодня прозвучит передача, посвященная 215-летию со дня рождения русского поэта Петра Андреевича Вяземского. У микрофона Нина Жерве. Петр Андреевич Вяземский был отпрыском старинного русского княжеского рода, казалось бы, самым непостижимым образом соединившегося с ирландской кровью. Отец его, поклонник французских энциклопедистов Андрей Иванович Вяземский, во время одного из заграничных путешествий познакомился с ирландской мисс Квин, урожденной О'Рейли, влюбился в нее, увез от мужа в Россию, с огромным трудом добился для нее развода и в 1786 году обвенчался с нею, сделав княгиней Екатериной Ивановной Вяземской. От этого брака и появился на свет Петр Андреевич. В 1795 году отец его купил подмосковное имение Астафьево, построил там двухэтажный в классическом стиле дом, которому чуть ли не на протяжении целого столетия суждено было играть роль важного культурного очага России. И по сей день он охраняется государством не только как памятник архитектуры, но и как одно из священных мест отечественной литературы, которое напоминает о Пушкине и Жуковском, Гоголе и Денисе Давыдове, Боротынском и Вяземском. Об отце Вяземский вспоминал. Большую часть дня просиживал он за книгой у камина в больших обитых зеленым софьяновым креслах, которые мне еще памятные знакомы были почти всей Москве. В доме была значительная библиотека, ежегодно обогащаемая новыми произведениями французской литературы. Любимое чтение его были исторические и философские книги. Вольнодумство, скептический склад ума, колкость суждений Вяземский бесспорно унаследовал от отца. Обучался Петр Андреевич в иезуитском пансионе в Петербурге, затем недолго в пансионе при Петербургском педагогическом институте. Наконец, в частном порядке, у профессоров Московского университета. Андрей Иванович Вяземский надеялся, что его единственный сын займется точными и естественными науками, что было необычно для тогдашнего дворянства. Но из этого ничего не получилось. Соответствующих склонностей юный Вяземский не обнаружил. Зато первые стихи по-французски, посвященные адмиралу Нельсону, были написаны им уже в 13-летнем возрасте. В 1807 году старый князь скончался, поручив сына заботам мужа своей дочери, сводной сестры поэта Николая Михайловича Карамзина. Общение с великим историографом и замечательным писателем оказало на Вяземского решающее влияние. Он стал и патриотом, и поэтом. В автобиографическом введении, предпосланном автором многотомному полному собранию сочинений, оно начало выходить незадолго до его смерти, Вяземский так описывал свои первые шаги на литературном пути. «С водворением Карамзина в наше семейство письменные наклонности мои долго не пользовались поощрением его. Я был между двух огней. Отец хотел видеть во мне математика, а Карамзин боялся увидеть во мне плохого стихотворца. Он часто пугал меня этой участью. Берегись, — говаривал он, — нет ничего жалче и смешнее худого писачки и рифмоплета. Первые опыты мои таил я от него, как и другие проказы грешной юности моей. Уже позднее, именно в 1816 году, примирился он с метроманией моею. Александр Тургенев давал в Петербурге вечер в честь его. Все арзамасцы были налицо. Были литераторы и другого лагеря. Хозяин вызвал меня прочесть кое-что из моих стихотворений. Выслушав их, Карамзин сказал мне: «Теперь уж не буду отклонять вас от стихотворства. Пишите с Богом». На этом вечере познакомился я с Крыловым. Он также был одним из благоприветливых слушателей и просил меня повторить чтение одного из стихотворений, которое наиболее понравилось ему. С того дня признал и я себя сочинителем. И пошла писать, то есть пиши пропало, скажет один из строгих моих критиков. Служебные дела Вяземского поначалу пошли ни шатко, ни валко. Уже в конце 1807 года он был определен юнкером в Московскую межевую канцелярию, но решительно ничего там не делал. Это, впрочем, не помешало ему в следующем 1808 году стать титулярным советником.
а в 1811 – камер-юнкером. Перед Отечественной войной 1812 года 19-летний Вяземский женился на княжне Вере Гагариной. С супругом довелось прожить вместе 67 лет. Когда грянул военный гром, он отправил жену и сына первенца, вскоре умершего, в Вологду. Сам же вступил в военное ополчение. Он был при Бородине и пулям не кланялся. Под ним были убиты две лошади. За Бородинское сражение он получил орден Святого Станислава 4-й степени. После сдачи Москвы князь вышел в отставку и уехал к семье. Первые годы после возвращения в Москву прошли в литературных занятиях. Эпиграммы и дружеские послания. А также в активном участии в московском отделении Арзамаса, где он имел кличку Асмодей. И в светском рассеянии. Мне нужно было в то время кипятить свою кровь на каком огне бы то ни было, и я прокипятил на картах около 500 000. В спокойном тоне сообщал Вяземский своему другу Тургеневу. В результате пришлось снова служить. Коллежский асессор Вяземский был командирован в Варшаву, где приобщился к передовым, можно даже сказать, более революционным идеям века. «В наши дни союз с царями разорван, они сами потоптали его», писал он из Варшавы Жуковскому. Собственно, с этого времени родилось важное качество его творчества – публицистичность. Много позже он писал: «Худо верую в литературу, которая рождается и сосредотачивается в самой себе, вне больших житейских течений». Деспотизм стал Вяземскому ненавистен. Он был одним из тех, кто в 1820 году подал царю записку об освобождении крестьян. Но особенно откровенно и ярко высказывался Вяземский в письмах. «Там, где учат грамоте, там от большого количества народа не скроешь, что рабство – уродливость, и что свобода, коей они лишены, также неотъемлемая собственность человека, как воздух, вода и солнце», – писал он. «Рабство на теле государства российского на рост. Не закидывая взоров вдаль, положим за истину, что на рост этот подлежит срезанию, и начнем толковать о средствах, как его срезать вернейшим образом и так, чтобы рана затянулась скорее». Не о том ли толковали и декабристы? Но Вяземский был не только публицистом, но и поэтом. Его стихи всегда с трудом соотносили с каким-либо определенным поэтическим направлением или жанром. Ближе всего к нему подходит определение поэт-сатирик, поэт-публицист. Стихи его, как правило, не пробивались через цензуру и ходили по рукам в списках. Особенно популярным было стихотворение «Негодование», написанное в 1820 году в несколько архаичной манере, но исполненное ненависти к власти царя-деспота. Вот четверостишие из него. «Под знаменем ее владычествует ложь, насильством прихоти потоптаны уставы, с ругательным челом бесчеловечной славы, бесстыдство предсидит в собрании вельмож». «Негодование – лучшее твое произведение», – писал Тургенев. «Сколько силы и души! Но как можешь ты думать, чтобы цензура нашего времени пропустила эту цензуру нашего времени и нас самих? Я заставил одного поэта, служащего в духовном департаменте, переписать твое негодование. В трепете приходит он ко мне и просит избавить его от этого. Дрожь берет при одном чтении», — сказал он. «Не угодно ли вам поручить писать другому?» Вяземский и сам понимал обличительную силу негодования. «Катехизиса заговорщиков», — как называл это стихотворение агент третьего отделения в своем доносе. Вяземский спрашивал Тургенева, угодил ли своим негодованием Николаю Ивановичу, то есть другому брату Тургеневу, одному из руководителей идеологов декабризма. «Пусть возьмет он один список с собой в дилижанс и читает по дороге. Только не доехать бы ему таким образом от Петербурга до Москвы и далее как Радищеву». В первой половине 20-х годов Вяземский ближе всего к пониманию гибельности для России самовласти. Он ощущает предстоящую грозу. В 1821 году он мягко, но недвусмысленно упрекает Жуковского за уход от действительности в мир романтических грез. «Добрый мечтатель! Полно тебе нежиться на облаках, спустись на землю, и пусть, по крайней мере, ужасы на ней, свирепствующие, разбудят энергию твоей души. Посвяти пламень своей правде и брось служение идолов.
Благородное негодование – вот современное вдохновение. Столь откровенные высказывания в стихах и в эпистолярной прозе очень скоро дошли до правительства. Царская цензура, как мы знаем, например, по биографии Пушкина, не гнушалась пересматривать частные письма. Уже в 1821 году Вяземский был отстранен от государственной службы и вплоть до 1829 года был опальным поэтом, жившим под надзором полиции в Москве и Астафьеве. Многие декабристы были ближайшими его друзьями и высоко ценили его поэтический дар и темперамент. Рылеев писал ему в феврале 25 года: «Будьте здоровы, благополучны и грозны по-прежнему для врагов вкуса, языка и здравого смысла. Вам не должно забывать, что однажды, выступив на такое прекрасное поприще, какое вы себе избрали, дремать не должно. Давайте нам сатиры, сатиры и сатиры». Просьба Рылеева была вполне конкретной. Некоторые сатиры Вяземского, например, «Петербург», печатались в «Полярной звезде» в 1824 году. Но в письме вождя декабристов слышится и пророческое, отнюдь не лишнее предупреждение Вяземскому против политической пассивности. Не став членом тайного общества, он остался декабристом без декабря. Однако Вяземский считал, что дело декабристов было делом всей России, ибо вся Россия страданиями, ропотом участвовала делом или помышлением, волею или неволею в заговоре, который был не что иное, как вспышка общего неудовольствия. Поражение восстания и тяжкую участь друзей Вяземский пережил трагически и по-прежнему высказывался резко антиправительственно и в стихах, и в прозе. Вот два свидетельства об этом. Отрывок из письма к жене от 17 июля 1826 года. «Для меня Россия теперь опоганена, окровавлена, мне в ней душно, нестерпимо, о чем не думаю, как не развлекаюсь, а все прибивает меня невольно и неожиданно к пяти ужасным виселицам, которые для меня из всей России сделали страшное лобное место». Второе свидетельство. Едва ли не самое знаменитое стихотворение Вяземского «Русский бог». «Бог голодных, бог холодных, нищих вдоль и поперек, бог имений недоходных. Вот он, русский бог. Глупым полон благодати, к умным беспощадно строг. Бог всего, что есть, не кстати. Вот он, русский бог. Бог бродяжных иноземцев, к нам зашедших за порог. Бог, в особенности немцев. Вот он, русский бог». Первоначально включенная в текст письма к Тургеневу от 18 апреля 28 года, это стихотворение десятилетиями расходилось в списках по всей России. По иронии судьбы, оно было впервые напечатано в 1854 году, когда сам автор уже не разделял былых идеалов. Публикация была осуществлена не в Николаевской России, а в вольной русской типографии Александра Ивановича Герцена в Лондоне. Одним из первых Вяземский понял, что есть Пушкин. 25 апреля 1818 года он писал Жуковскому: «Стихи чертенка-племянника чудесно хороши. В дыму столетий. Это выражение город. Я все отдал бы за него, движимое и недвижимое. Какая бестия! Надо бы нам посадить его в желтый дом. Не то этот бешеный сорванец нас всех заест, как отцов наших. Знаешь ли, что и Державин испугался бы дыма столетий?» Вяземский был первым, кто в критических статьях о поэмах Пушкина «Кавказский пленник», «Бочесарайский фонтан», «Цыганы» попытался истолковать его творчество как проявление истинного романтизма. Пушкин благодарил за критику, за понимание, но отнюдь не всегда соглашался. Дружеская полемика между ним и Вяземским – одна из славных страниц русской литературы. «Со мной любил он спорить, и спорили мы до упаду, до хриплости, об Озерове, Дмитриеве, Батюшкове, прочем и прочем», – вспоминал Вяземский. Иногда разногласия были резкими, и поэты не щадили самолюбие друг друга. Пушкин с тактом, но твердо ополчился на Вяземского за недооценку заслуг Крылова. «Грех тебе унижать нашего Крылова. Твое мнение должно быть законом в нашей словесности, а ты по непростительному пристрастию судишь вопреки совести». В свою очередь и Вяземский не оставался в долгу, дав, например, резкую отповедь пушкинским клеветникам России. Именно с Вяземским делился Пушкин и творческими замыслами, и радостью их воплощения. Посылая ему специально перебеленную первую главу Евгения Онегина, Пушкин шутил:
отроду ни для кого не переписывал, даже для Голицыной. Из всего следует, что я в тебя влюблен». Знаменитые строки о Борисе Годунове, которые знают теперь все, также из письма к Вяземскому. «Поздравляю тебя, моя радость, с романтическую трагедию. В ней же первая персона Борис Годунов. Трагедия моя кончена. Я перечел ее вслух и бил в ладоши и кричал: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» Вяземский считал Пушкина первым и главным своим критиком. Только ему доверил он любимое свое сочинение – политически острую биографическую книгу о Денисе фон Визине. Почти за 20 лет до опубликования он сначала прочитал некоторые отрывки Пушкину вслух, а затем передал ему рукопись. Замечания Пушкина на полях этой рукописи Вяземского представляют собой важную литературно-критическую работу, детально проанализированную пушкинистами. С юных лет Пушкин любил многие стихи Вяземского. Часто с восторгом повторял две строки из послания Толстому: «Под бурей рока твердый камень, в волнениях страсти легкий лист». В 1818 году Вяземский, забыв собственные стихи, с ним часто это случалось, из Варшавы просил Тургенева отыскать рукописи или списки «Прощания с халатом» и «Вечера на Волге». Тургенев отвечал: «Стихи твои отыщу, или Пушкин наизусть напишет их». Но, кажется, больше всего волновал Пушкина первый снег. Он знал это стихотворение наизусть и не раз отзывался на него в своем творчестве, иногда полемически. Знаменитый эпиграф к первой главе Онегина: «И жизнь торопится, и чувствовать спешит, из первого снега». О нем же чуть окрашенной иронией строки из пятой главы: «Согретый вдохновение Богом, другой поэт роскошным слогом живописал нам первый снег и все оттенки зимних нег. Он вас пленит, я в том уверен, рисуя в пламенных стихах прогулки тайные в санях». Пушкин слегка лукавил, когда писал, что не намерен бороться с автором первого снега. Поборолся и даже победил. Ведь строки Пушкина «Зима, крестьянин торжествуя» — ответ на действительный блеск первого снега. Была и более поздняя, скрытая полемика. По первой видимости, о временах года, а если заглянуть глубже, о русском национальном характере. У Вяземского в первом снеге мы читаем: «Сын пасмурных небес, полуночной страны, обвыкший к свисту вьюг и реву непогоды, приветствую душой и песню первый снег. С какой радостью, нетерпеливым взглядом волнующихся туч ловлю мятежный бег, когда с небес они на землю веют хладом. Вчера еще стенал над онемевшим садом ветер скучной осени, и влажные пары стояли над челном угрюмые горы, или мглой волнистую клубились над бором. Уныние томное бродило тусклым взором по рощам и лугам, пустеющим вокруг». Пушкин ответил на эти строки Вяземского своим стихотворением «Осень» в 1830 году. «Дни поздней осени бронят обыкновенно, но мне она мила, читатель дорогой, красою тихую, блистающей смиренно, как нелюбимое дитя в семье родной к себе меня влечет. Сказать вам откровенно, из годовых времен я рад лишь ей одной. В ней много доброго, любовник нещеславный, я нечто в ней нашел, мечтою своенравной». Вяземский, в свою очередь, преклонялся перед Пушкиным, с высоким уважением относился к его поэтическим трудам. Особенно отмечал он в Пушкине те черты, которые, как он считал, недоставали ему самому. Он писал: «Труд был для него святыня, купель, в которой исцелялись язвы, восстанавливались расслабленные силы. Когда чуял он налет вдохновения, когда принимался за работу, он успокаивался, мужал, перерождался». Любопытна и собственная характеристика Вяземского в связи с этим. Он писал: «Иной ум плотно переплетен в одну книгу. Страницы в строгом порядке следуют одна за другой. Другие умы худо переплетены, сшиты на живую нитку, страницы перемешаны. Мой ум состоит из летучих листков». Для Вяземского, в принципе, не склонного ни к какому поклонению, Пушкин был непререкаемым авторитетом в литературе. «Оскорбление русскому языку принимал он за оскорбление, лично ему нанесенное», — вспоминал Вяземский. «В некотором отношении был он прав, как один из высших, если не высший, представитель этого языка. Оно так».
Литературные и личные взаимоотношения Пушкина и Вяземского были долгими, сложными и многообразными. Зиму 1836-37 годов Вяземские провели в Петербурге. Последняя оставшаяся у них дочь, Марья Петровна, была невестой. Вскоре она вышла замуж за Валуева. Дом Вяземских был широко открыт гостям. Постоянно бывал у них Пушкин с женой. По рассказам Вяземских, записанным Бартеневым, долго не отказывали они от дома и Дантесу. Наконец Вера Федоровна не выдержала и попросила его в своем доме ухаживание за Натальей Николаевной Пушкиной прекратить, иначе его перестанут принимать. С этого дня Дантес у Вяземских не бывал. Как бы то ни было, Вяземский стал свидетелем последних дней перед дуэлью. Но обычная чуткость роковым образом изменила его. Он не понял ситуации, не ощутил смертельного напряжения, не попытался спасти Пушкина. Все, что происходило, показалось ему затянувшейся светской сплетней. В воспоминаниях Веры Вяземской, записанных Бартеневым, читаем. Накануне дуэли вечером Пушкин явился на короткое время к княгине Вяземской и сказал ей, что положение его стало невыносимым и что он послал Геккерну вторичный вызов. Князя не было дома. Вечер длился долго. Княгиня Вяземская умоляла Василия Перовского и графа Велигорского дождаться князя и вместе обсудить, какие надо принять меры. Но князь вернулся очень поздно. На другой день Наталья Николаевна прислала своей приятельнице, дочери Вяземских, Марии Петровне Валуевой, о случившемся у них страшном несчастье. Преддуэльный вечер Вяземский был на рауте у графини Разумовской. Кто-то сказал ему: «Посмотрите, вон Пушкин о чем-то таинственно беседует с Дершиаком, секундантом Дантеса». Но когда Вяземский подошел, разговор прекратился. Значит, и дома у Вяземских, и в гостях, где находился он тот вечер, в сущности, все было известно. И можно было попытаться что-то предпринять. Между тем, в день дуэли Пушкина Вяземский преспокойно гулял по Невскому и удивился, встретив старика Геккерна в извозчичьих санях. Тот возвращался с Черной речки, где ждал исход поединка. Только получив известие о смертельной ране Пушкина, Вяземский словно бы опомнился. Он неотлучно находился в квартире умирающего Пушкина, а потом горько рыдал на ступенях церкви, где происходило отпевание. Пушкинисты не раз обращались к важной теме взаимоотношений Пушкина и Вяземского. Обнародован ряд фактов и документов, сделаны интересные выводы, но эта тема, конечно, еще далеко не исчерпана. С конца 40-х годов Вяземский переживает печальную эволюцию. Блестящий талант, важные литературные заслуги, все, чем так богат был Вяземский, подвергаются в этот период резкому критическому переосмыслению. Работая над старыми книжками, Вяземский писал: «Годов и поколений много. Я пережить еще успел, и длинную своей дорогой событий много подсмотрел. Талантов нет во мне излишка, не корчу важного лица. Я просто записная книжка, где жизнь играет роль писца». Насчет важного лица, конечно, не совсем правда. Но внутреннее ощущение, что он идет не своей дорогой, видимо, никогда Вяземского не покидало. Это мы ощущаем и читая его эпитафию, заживо написанную для себя. «Лампадою ночной погасла жизнь моя, себя как мертвого оплакиваю я. На мне болезни и печали, глубоко врезан тяжкий след. Того, которого вы знали, того уж Вяземского нет». В 1878 году Петра Андреевича Вяземского не стало. Но и сегодня память о нем, его замечательные строки дороги каждому русскому человеку, кому дорога наша словесность, кому дорога наша русская литература. И не только те ее страницы, которые связаны с именем Пушкина, но и все, что отмечено яркими, талантливыми именами, среди которых бесспорно сияет и звезда Петра Андреевича Вяземского. На этом наша передача сегодня завершена. Мы вспомнили имя замечательного русского поэта Петра Андреевича Вяземского. Спасибо вам за внимание.
У микрофона была Нина Жерве.

0: прозвучала вторая часть симфонии номер 1 соль минор Петра Ильича Чайковского в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 25 июля приглашаем на большую экскурсию по Гатчине. Вы посетите императорскую резиденцию с ее знаменитым дворцовым ансамблем, Большим Гатчинским дворцом и Мальтийским замком Приорат. Познакомитесь с очаровательной старой Гатчиной. На тихих, уютных улочках по сию пору сохранились деревянные домики, украшенные ажурной резьбой и наличниками окон, ограждений балконов и крылечек. Изящные башенки с флюгерами, застекленные веранды и балкончики придают особое очарование этим районам города. Вы побываете в Павловском и в Покровском соборах, в Егерской слободе и церкви Покрова Божией Матери в Мариенбурге. Экскурсия пройдет 25 июля.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс лекций и цикл занятий по истории государства российского и русского общества. Напоминаю о том, что мы говорим об очень важном царствовании в истории России, об эпохе царя Алексея Михайловича. Сегодня наша 96-я программа в рамках нашего систематического курса, и мы вот опять возвращаемся к событиям середины 17 века. О чем бы мне хотелось поговорить сегодня, и что будет, какая тема будет предметом нашего разговора сейчас? Напомню, что в наших предыдущих программах мы говорили о социальных волнениях в эпоху царя Алексея Михайловича, мы говорили о выдающихся личностях этого царствования. И сегодняшний наш разговор мне бы хотелось посвятить социально-экономической политике при Алексее Михайловиче, вот какому-то общему обзору этой очень важной темы, которая позволит нам в очередной раз, да, попытаться задуматься над тем, какие варианты развития, какие перспективы преобразования России открывались перед современниками вот в эпоху Алексея Михайловича. Я говорил уже неоднократно в наших программах о том, что эпоха Алексея Михайловича была в известной степени такой порубежной эпохой, и в его царствовании проблема, или, скажем так, курс сближения московского государства с Европой, преобразовательский курс, реформаторский дух времени, в полной мере уже принял свои совершенно определенные черты. Вряд ли от этого курса можно было отказаться, потому что Россия шла совершенно естественным путем к нему, едва ли не с эпохи Бориса Годунова. Но, как я еще раз говорю, проблема заключалась в методике, в средствах вот этого сближения, эволюция или революция. Давайте посмотрим, как вот этот дух преобразований, дух грядущих перемен отражался на экономической политике Алексея Михайловича. В первую очередь необходимо сказать о том, что в царствовании Алексея Михайловича в значительной степени отечественная торговля стала пользоваться защитой русского правительства, и правительство Алексея Михайловича совершенно сознательно проводило такой экономический курс, который бы защищал отечественную торговлю от конкуренции иностранных товаров. Этим целям служили и таможенные, и новоторговые уставы, о которых пойдет речь дальше. В основу этой политики, как потом, позднее уже скажут политэкономы, был положен принцип протекционизма, то есть защиты. Но, к сожалению, вот, наверное, серьезным, конечно, просчетом экономической политики в царствовании Алексея Михайловича, мы об этом говорили, была попытка такой, в общем-то, непродуманные эмиссии, попытка выпуска медных денег по цене серебряных. Это привело к медному бунту 1662 года в Москве. И, в общем-то, эти непродуманные решения были отменены. Но интересно, что вообще экономическая политика Алексея Михайловича уже начала приобретать какие-то особенности, отличия от экономической политики в предшествующее царствование. Надо отметить, что для этой политики в эпоху Михаила Федоровича, ну, в общем-то, были характерны такие весьма простые принципы. Понятно, что вся задача была подчинена восстановлению государства после смуты, поэтому, естественно, главным образом был сбор налогов и пустевшую казну, развитие государственных отраслей экономики и такая система организации общественной жизни, которая бы позволяла осуществлять весьма эффективное налогообложение. Алексей Михайлович, может быть, отчасти под влиянием Ордина-Нащекина, будет вносить какие-то уже новые нотки в этот экономический курс, новшества. Какие, об этом вот речь у нас сегодня и пойдет. Значительное внимание и Михаил Федорович, и Алексей Михайлович уделяли развитию так называемых дворовых властей. Отсюда поставлялось весьма большое количество припасов, отсюда шло и рожь, и овес, и пшеница, и проса, и конопля, бараны, свинина, куры, яйца, сыры, масло, хмель, а также продукция весьма такого
примитивного производства. Вожжи, лыка, хомуты, оглобли, дрова, сено. Все это поставлялось из так называемых дворцовых или государственных властей. Все, что не хватало, закупалось в Туле, Калуге, в Кашино, Переславле-Залесском. Доставка припасов в Москву, например, каких-то редких, таких как там орехи или там конопляное масло, была связана с целой церемонией посылки специальных людей, которые занимались заготовкой такого рода припасов. В Можайске и Вязьме у посадских и всяких чинов людей и людишек и в помещичьих, и в крестьянских садах покупались фрукты, яблоки, груши, сливы, вишни. Редкий достаточно виноград привозили из Астрахани. Причем интересно, что попытка покупки винограда была сделана попытка превратить даже в государственную монополию. С конца 40-х годов 17 века появляются царские сады. Опять-таки вот существует такой распространенный стереотип, что, дескать, садоводство начинает развиваться только при Петре Великом. Это, в общем, именно стереотип. Опять-таки, некоторые иностранцы уже довольно активно обозначают свое присутствие в русской экономике. И не в Петровское время, а в 1659 году некий француз Подовин учил русских людей виноделию, а появлялись и иноземцы, которые учили русских выделке шелка. В 17 веке появились первые краски из растений, и эту краску даже было велено продавать в казну. Малороссиян в Москве учили разводить анис. Контроль над всеми приходами и расходами государевой казны осуществлял специальный счетный приказ. Тем более, что весьма много денег нужно было на содержание самих приказов. Ну, достаточно упомянуть о том, что в каждом приказе в среднем могло быть 100 или даже больше дьячков и подьячих. Понятно, что служить в Москве было более престижно и более приятно, потому что там легче просто было кормиться. Вот. Однако, к сожалению, и это остается историческим фактом, последствия и наследие смутного времени, а также и внешнеполитических конфликтов, которые были при Михаиле Федоровиче, которые достались по наследству Алексею Михайловичу, потому что те внешнеполитические задачи, которые нужно было решать, они никуда не делись. Все это, увы, делало московское государство весьма бедным. И, по всей видимости, дефицит бюджета был неотъемлемой чертой русского государства. Россия была страной земледельческой, но развитие этой отрасли натыкалось на целый ряд серьезных проблем. Дело в том, что как бы главным социальным институтом того времени оказывалось войско, вооруженная сила, и поэтому огромные силы и ресурсы отвлекались на кормление войска. Соответственно, и, например, взгляды Афанасия Лаврентьевича Ордена на Щекина, такие либерально-экономические, о которых мы говорили в нашей позапрошлой программе, они формировались именно под влиянием того, что Ордин на Щекин был чрезвычайно смущен тем, как неразумно расходуются производительные силы и ресурсы страны. Таким образом, с точки зрения Ордена на Щекина, неприятность-то главная заключалась в том, что все другие отрасли какие-то хозяйственной жизни, они развивались не для того, чтобы возрастали производительные силы, не для того, чтобы расширялась торговля и производство, а для того, чтобы кормить боеспособную армию, решать ее проблемы. На самом деле, ну тут уже как бы вот роль личности в истории, еще необходимо сказать о том, что сам Алексей Михайлович весьма

0: имеющийся прибыток. Даже из богатых городов приходили новости, что, в общем-то, не хватает денег на покрытие издержек, не хватает средств на жалование служащим, военным, подьячим. И в конце 40-х годов, когда обозначился очередной недород и падеж скота, было решено не сократить расходы, а сократить жалование служащим. Понятно, что возмущение общественное от этого принесло больше вреда, чем пользы. Вместо прямых налогов была попытка ввести налог на соль, и это очень сильно ударило по тяглому населению. Следствием чего был так называемый соляной бунт, мы об этом тоже уже говорили. К счастью, от этого налога очень быстро отказались. Кроме того, нужно сказать, что тягловые люди, то есть та часть населения, которая несла тягло, постоянно были вынуждены платить. Платили дани, оброки, платили деньги на выкуп русских пленных, платили деньги на содержание стрельцов, имские деньги, то бишь на содержание почты, на корм воеводов, подмогу подьячим, сторожам, палачам, целовальникам, платили настроение воеводских дворов, губных исп и тюрем, в приказную избу на свечи, платили за бумагу, за чернила, дрова и так далее. Я уже не говорю о многочисленных повинностях, связанных с постройками крепостей, крепостиц, починкой и строительством мостов. За недоимки человек мог лишиться своего и так небогатого имущества. И, соответственно, если денег не хватает на содержание, допустим, дворянского полка, дают землю служилым людям, однако, так сказать, земля сама по себе без рабочих рук не дает никакого дохода, тогда прикрепляют и крестьян к этой земле, в свою очередь прикрепление крестьян провоцирует бегство на окраины, круг получается замкнутым. И в то же самое время, именно начиная с середины 60-х и на протяжении 70-х годов 17 века, несмотря на все перечисленные обстоятельства, намечается совершенно явный перелом. В положительную сторону перелом, свидетельствующий о развитии внутренней торговли и промышленности даже. Надо сказать, что взгляды Ордин-Нащёкина в этом смысле оказали достаточно серьезное влияние на экономическую политику, потому что в какой-то момент русское правительство стало понимать, что и купцы, и промышленники, вообще торговые люди, то бишь налогоплательщики, если использовать современный термин, они являются, их богатство является главным источником и государев дохода. Так, например, на рубеже 40-х и 50-х годов московские черные сотни торговые добились ряда льгот перед привилегированным слоем гостей, как называли купеческую элиту. В свою очередь, купечество видело решение своих проблем в освобождении торговых людей из-под административных притеснений, из-под административного гнета. Хотя понятно, что гости, немногочисленная купеческая элита, она была бы не прочь добиться монополизации в своих руках всей русской торговли. Если бы это удалось сделать, это был бы, конечно, антилиберальный экономический шаг, потому что как раз стимулом к развитию экономики является поддержка духа всеобщего предпринимательства. Ну вот, например, с другой стороны, амбиции купечества носили позитивный характер. В каком смысле? В том, что они, купцы, протестовали против ограничения собственной деятельности. И очень важно, мне как раз представляется, что государство было готово слышать своих торговых людей. Так, например, в 1645-46 годах купцы, которые ездили для промысла в Сибирь, во главе с Исааком Ревякиным, Кириллом Басым и Василием Федотовым, они просили царя в специальной челобитной освободить их при проезде в Сибирь от власти воевод и дьяков. И надо сказать, что самоуправление в торговых делах, подчинение выборным торговым людям давало свои плоды. Ну и вот как раз очень серьезной проблемой для русского бизнеса в эпоху Алексея Михайловича, в начале этой эпохи, была конкуренция с русскими дешевых иностранных товаров на внутреннем рынке.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства, кандидаты исторических наук

0: Кирилла Михайловича Александрова.
1: После 1648-49 года весьма, так сказать, приближенный к Алексею Михайловичу Илья Данилович Милославский, о котором мы уже говорили, как пишет один из историков, начал дружески общаться с важнейшими из граждан, приглашал по несколько человек ежедневно из сотен, то есть, по сути, своих прообразов цехов, к своему двору, вел с ними разные беседы, устраивал для них угощения. И здесь 1649 год является таким важным моментом в эпохе Алексея Михайловича, важной рубежной датой. В этом году издается указ, по которому удовлетворяется одно из главных требований купеческой элиты. Во внутренней торговле ликвидируется конкуренция иностранных, ну, в первую очередь, английских товаров. И иностранные английские купцы оказываются в достаточно тяжелом положении. Еще во времена Ивана Грозного в Англии была создана так называемая «Московская компания», которая получила эксклюзивное право беспошлинной торговли на территории России. И вот указом 1649 года все торговые привилегии английским купцам отменялись. Интересно, что это было сделано не просто так, а формально по политическим мотивам. Весьма любопытна мотивировка этого указа. В частности, в указе говорилось, что такое прещение налагается за то, что они, то бишь английские купцы, государя своего Карлуса короля убили до смерти. Действительно, казнь короля Карла I Стюарта 30 января 1649 года, как следствие длительного конфликта королевской власти и лондонского сити в предшествующие годы, она вообще произвела очень тягостное впечатление в московском государстве. И за такое злое дело, как говорилось в указе, в московском государстве вам быть не довелось. По соборному уложению 1649 года все посадские люди получили преимущественное право торговли среди тяглого населения. Крестьяне могли заниматься розничной продажей исключительно с вазов. И надо сказать, что еще очень серьезным требованием городского населения, посадских людей, это была ликвидация так называемых белых слобод. Белые слободы – это территории в средневековом русском городе, находившиеся на особом положении. В принципе, жители белопоместные, белых слобод, они занимались тем же самым, что и посадские люди черных слобод, черных сотен, ремесленничество, торговля. Но проблема заключалась в том, что население белых слобод не платило повинностей. И понятно, соответственно, что их положение, материальное положение, было принципиально иным. В том же 1649 году ликвидация белых слобод постепенно началась. Это означало расширение сферы действия посадского тягла, был даже создан специальный сыскной приказ. И, в общем-то, эта реформа проводилась до избрания патриархом Никона, который выступал как раз яростным противником подобного рода преобразований, поскольку они затрагивали интересы церковных институтов. Все остальные слои тяглого населения правительство интересовало ровно постольку, поскольку они обеспечивали поступление налогов в государственную казну. И вот как раз процесс сближения основных групп тяглых людей с крестьянами начинается в середине 17 века, но будет завершен только при Петре Великом. Очень важным позитивным шагом в эпоху Алексея Михайловича, как раз в 50-е годы 17 века, было восстановление Московской торговой сотни, такой своеобразной корпорации, куда по всем городам русского государства опять начинают призывать лучших торговых людей. Но вот в 1653 году был введен первый в России торговый устав, я о нем уже упоминал, и этим торговым уставом отменялось совершенно множество великое всяких мелких пошлин. И мытые, сотые, тридцатые, десятые, свальные, складки, повороты, статейные, мостовые, гостиные. И вместо всех вот этих множества мелких пошлин, например, так сказать, там, на содержание мостов или там на десятину и прочее, был введена единая рублевая пошлина или, так сказать, рублевый налог. Более высокой пошлины, чем русские облагались и иностранцы. И в результате, в общем-то, это введение этой единой рублевой пошлины 10 копеек с рубля за продажу соли и 5 копеек со всех остальных товаров, понятно, что это был очень такой серьезный стимул для развития предпринимательства и торговли. Здесь мы видим принципиальное отличие экономической политики эпохи Алексея Михайловича от политики его сына Петра Алексеевича. Если Алексей Михайлович будет стремиться к объективно стремиться к уменьшению налоговых тягот и упорядочиванию налогов, то как раз в Петровское царствование, в Петровскую эпоху начнется стремительное ужесточение налогового бремени, которое приведет фактически к полному разорению торгового сословия и серьезному нанесет серьезный ущерб предпринимательскому делу. На основании торгового устава 1653 года через год была издана уставная грамота, в соответствии с которой было запрещено взимать проезжные пошлины в владениях и светских, и церковных на территории, соответственно, чужих вотчин. Это был тоже очень важный шаг, потому что внутренние все таможенные барьеры и пошлины, естественно, они вели к тому, что люди, которые производили один товар, провозя его на крупные ярмарки или рынки, платя за провоз этого товара соответствующие пошлины, были вынуждены закладывать их цену в стоимость товара. Понятно, что вот эта уставная грамота объективно тоже служила интересам русского предпринимательства. Таможенные преграды ослабли, хотя они не исчезли полностью, и полное упразднение внутренних таможен в российском государстве произойдет только во второй половине XVIII века в царствовании императрицы Елизаветы Петровны. Но, тем не менее, вот эта и уставная грамота, и торговый устав способствовали развитию внутренних рыночных связей, ну и ограничивалась, опять-таки, роль иностранных купцов. В 1667 году, не без участия Афанасия Лаврентьевича Ордин-Нащекина, был введен новоторговый устав, который еще больше потеснил иностранцев на русском рынке. По этому уставу для наблюдения за торговлей создавался приказ Большого прихода. Дьяки и подьячие должны были наблюдать и за тем, чтобы налоги не превышались, которые взимались торговцам. При этом, в общем-то, устав преследовал двоякую цель. С одной стороны, естественно, фискальные цели преследовались, пополнение казны, но при этом налогоплательщики не должны были ни в коем случае разоряться. Вот. И устав новоторговый строго и досконально регламентировал торговую деятельность зарубежных купцов. Они могли торговать только в пограничных городах, то есть это Архангельск, Псков и Новгород. Они не могли заключать торговые сделки между собой, не могли производить розничный торг. Для въезда во внутренние области страны они должны были получить специальную царскую грамоту и заплатить двойную пошлину. И кроме рублевой пошлины должны были еще платить и проездную пошлину. Понятно, что новоторговый устав имел ярко выраженный такой протекционистский характер и целиком формировался вот в рамках той идеологии, ярким представителем которой был Ордин-Нащекин. Ордин-Нащекин как раз считал, что Россия крайне нуждается в постепенном накоплении денежного капитала, не в тратах, а именно в накоплении. Накопление этого капитала и будет объективно служить, грубо говоря, развитию производительных сил. Поэтому как раз вот эта политика в конце царствования Алексея Михайловича становится все более очевидной. Ее будут продолжать и Федор Алексеевич, и Софья Алексеевна. Она найдет, к сожалению, свой конец в Петровскую эпоху. Ордин-Нащекин сделал очень важный вывод о том, что для обеспечения богатства страны нужно привлекать в нее денежные металлы. Я напомню, что бумажных денег тогда еще не существовало, они появятся только в XVIII столетии, это уже реалии следующей эпохи, петербургского периода русской истории. Но и, конечно, очень важный вывод Ордин-Нащекина заключался в необходимости поддержания положительного внешнего торгового баланса. При Алексее Михайловиче происходит еще очень важное событие. Конечно, оно произошло намного позже, чем в Европе, но этот факт ни в коем случае нельзя игнорировать. В Москве торговое купеческое сословие выделяется в особенную группу городских или посадских людей. В свою очередь, эта группа делится на гостей, гостиную, суконную сотни и слободы. Самое высшее и почетное место в русской торговой иерархии принадлежало так называемым гостям. В эпоху Алексея Михайловича, о котором идет речь, их было примерно более 30 человек. Если использовать современную терминологию, хотя она мне очень не нравится применительно к реалиям 17 века, но чтобы нашим слушателям было понятно, это представители крупного бизнеса, олигархи. Только отличие этих людей от современных олигархов заключалось в том, что капитал, который они сколотили, он все-таки был зачастую связан действительно с огромными личными усилиями, стараниями, зачастую и с высокими жизненными рисками, если говорить, например, о торговле солью, за которой нужно было отправлять обозы далеко на север. Значит, звание гостей получали самые крупные предприниматели, имевшие торговый оборот не менее 20 тысяч рублей. Все эти люди были приближены к Алексею Михайловичу, они были свободны от уплаты пошлин, которые должны были вносить купцы рангом пониже. Нередко их приглашали на службу по государственным финансам. Они имели право купать земельную собственность. Ниже гостей стояли члены гостиной и суконной сотни, которых насчитывалось примерно 400 человек, пользовавшиеся большими привилегиями. Они занимали весьма видное место в русской финансовой иерархии, торговой, но уступали гостям в чести. Они имели свое самоуправление, и их общие дела вершили выбранные головы старшины. На нижней ступеньке русской торговой иерархии стояли жители черных сотен и слобод, преимущественно ремесленники, то есть те, кто занимались торговлей непрофессионально. И здесь как раз нужно сказать, что именно вот эта категория русского торгово-промышленного класса составляла весьма сильную конкуренцию купцам, ибо поскольку между ними и покупателем не было посредников, они могли продавать свою продукцию гораздо дешевле. Это было достаточно выгодно для всех, и для производителей, и для покупателей. Поэтому они были весьма сильной конкуренцией купцам, в общем-то, в первую очередь использовавших посреднически определенные возможности для закупки крупных партий того или иного товара и для их реализации на внутреннем рынке. И впоследствии, если говорить о реалиях следующих веков русской истории, вот из этой категории будут выходить и довольно известные представители русских торгово-промышленных династий и промышленники более высокого класса. Надо сказать, что весьма позитивным, на мой взгляд, и важным итогом самоорганизации купечества, как совершенно важного специфического русского сословия, была их именно самоорганизация, корпоративность. Они увеличивали свою сплоченность, они расширяли свои навыки и опыт в области самоуправления, и наличие таких корпоративных групп объективно служило развитию традиций гражданской свободы в русском обществе. Да, можно говорить о том, что организация сотен носила несколько запутанный характер, можно говорить о том, что какие-то, так сказать, правила внутри сотенной могли казаться пережитком, они могли задерживать социальный прогресс, однако правила-то можно было изменить, а вот все эти корпорации купечески способствовали развитию страны не только в экономической области. Очень важно, что материальный достаток как бы расширял кругозор этих людей. С какого-то времени они уже выходили за рамки своего коммерческого предприятия и начинали интересоваться вещами и проблемами, происходившими за рамками бизнеса, что, в общем, совершенно естественно. Русские купцы гордились большими затратами на общественные цели, и в равной степени они были очень горды тем, как они организуют экономичное расходование общественных ресурсов. Им нравилось составлять общественные бюджеты, и они постоянно интересовались тем, как сделать систему налогообложения более справедливой, основанной на разумных деловых принципах. Поэтому я, наверное, не преувеличу, если скажу, что в царствовании Алексея Михайловича в России начинает формироваться социальная группа очень важная, которая, в общем-то, прокладывала путь в России к современной промышленной цивилизации, той цивилизации, которая окончательно явила себя в России в эпоху Столыпинской модернизации. И понятно, что если бы на пути этих людей было гораздо меньше помех, а их главное достижение — любовь к свободе и деловым принципам были в неприкосновенности, то, конечно, Россия избежала бы очень многих социальных и экономических проблем в последующие десятилетия. Вот. И, к сожалению, вот история русского бизнеса, история русского предпринимательства, которые, на мой взгляд, уделяют все-таки по-прежнему мало внимания, она и остается вот такой еще ненаписанной историей возможного цивилизованного развития России и развития, которое могло бы позволить избежать катастрофы 1917 года, в результате которой погибли лучшие производительные силы страны.
0: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
1: Надо сказать, что, безусловно, что отмечали иностранцы, и многие русские историки, такие как Василий Осипович Ключевский, например, помимо, собственно, ведения бизнеса, помимо предпринимательства, вот представители этих торговых корпораций, они научились и учились интересоваться и другими вещами, которые, собственно говоря, торгово-хозяйственных операций непосредственно не касались. Купцы гордились и большими расходами, затратами на общественные цели. Они участвовали в составлении каких-то общественных местных бюджетов, в разработке справедливой системы налогообложения. И в то же самое время, конечно, стремились к тому, чтобы общественные деньги расходовались достаточно разумно. Это все было, на мой взгляд, таким зарождением ростков, в общем-то, цивилизованного предпринимательства в России, без которых невозможно было возникновение и развитие полноценного гражданского строя, конечно, неотъемлемой чертой которого является дух предпринимательства, дух экономической свободы, частной хозяйственной инициативы. Один из историков пишет: если бы русские купцы двигались в своем направлении без помех, сохранив свою первую главную цель – любовь к свободе и социальному равенству, они бы, вероятно, уже давно разработали решение многих социальных и экономических проблем, с которыми мы до сих пор сталкиваемся. Однако, к сожалению, без помех и без очень серьезных проблем, в первую очередь, в отношениях с государством, в политике, которая была в значительной степени направлена на подрыв частной хозяйственной инициативы уже в следующее царствование весьма и весьма драматической, трагической, я говорю, о Петровской эпохе, русское хозяйство не могло развиваться. Если говорить о промышленности, то здесь необходимо сказать, что вместе с торговлей развивалась и промышленность, правда, конечно, носила совершенно по понятным причинам, в первую очередь, казенный характер. Надо сказать, что некоторые мануфактуры 17 века были уже достаточно крупными предприятиями, где применялось даже разделение труда, и на них трудились достаточно многочисленные работники. Так, например, еще в конце 15 века в Москве возник пушечный двор. А в 30-х годах 17 века, вот в конце царствования Михаила Федоровича, на пушечном московском дворе работало более 100 человек. В начале 17 века здесь было изготовлено первое нарезное оружие, бронзовая пищаль с спиральными нарезами в канале ствола. Заряжалась эта пищаль с казенной части. Кроме того, кроме пушечного двора, в Москве действовали и другие предприятия, которые можно отнести к мануфактурам, это оружейная, золотая, серебряная палата, денежный двор, хамовный двор, текстильная мануфактура. В 17 веке появляются мануфактуры за пределами столицы, в районах Тулы, Каширы, Воронежа, Соликамска. И всего же для 17 столетия известно примерно 60-65 мануфактур, которые занимались изготовлением железа, меди, стекла, кожевенных, суконных и других изделий. Появляется в царствовании Алексея Михайловича и даже еще до царствования Алексея Михайловича первые частные мануфактуры, основывавшиеся главным образом купцами. Одновременно развивался и опыт сотрудничества с иностранцами. В общем-то, еще на рубеже XVI и XVII веков и при царе Федоре Иоанновиче, и при царе Борисе Годунове получил известность в Москве такой венецианец Марк Чинопи, приглашенный царем Федором для ткания парчей и бархатов. Его мастерская находилась в самом Кремле, недалеко от колокольни Ивана Великого. Однако, к сожалению, в общем-то, нужно, конечно, признать, что все подобные опыты ценные сами по себе с точки зрения, так сказать, какого-то такого прогрессорства, да, и начала частного бизнеса, все равно они носили все-таки достаточно такой локальный характер, не дали каких бы то ни было весьма ощутимых результатов. И, в общем-то, московский ремесленник еще по-прежнему привыкал работать в одиночку и только по необходимости был готов брать рабочего или ученика к себе. Надо сказать, что именно в царствовании Алексея Михайловича вот ремесленное ученичество приобретает достаточно широкое распространение в связи с тем, что в Москве появляются специалисты из Польши, из Западной Европы, и поскольку они были иноверцами, то селились такими своеобразными слободами под Москвой. Обучение велось как и ремеслам разным, так и другим профессиям, торговле, пушному делу, грамоте, лекарству, реже, правда. Девочек учили вышивать золотом. Очень важно отметить, что между мастером и учеником отношения их закреплялись в таком своеобразном договоре, и если мастер злоупотреблял своими поучениями, скажем так, то можно было даже подать на него в суд. Правда, бывали, естественно, и противоположные случаи, когда ученики просто обворовывали своих хозяев и бегали от них. И надо сказать, что, в общем-то, вот при всех там отрицательных каких-то характеристиках понятно, что и хорошие, и плохие формы ученичества, которых уже известно применительно к 17 веку, они дожили благополучно и до 20 века. Здесь и там пьянство мастеров, которые издеваются над своими учениками, и, соответственно, ремесленники, бегающие от своих хозяев с их добром. Понятно, что здесь-то как раз видятся именно черты такой подготовки мастеров для казенной надобности, для казенных производств, а не для самостоятельного ведения дел. В конце царствования Михаила Федоровича уже, в общем-то, можно говорить о процессе первоначального накопления капитала. Это как раз свидетельствовало о постепенном восстановлении страны после тяжелого смутного времени. И если, например, развитие торгового капитала делить на какие-то градации, на какие-то ступени, то вот на самой низшей ступени этого процесса находился купец, который распределял производимые товары и зарабатывал какие-то средства с оборота этих товаров. На более высокой ступени развития уже торговля господствовала над производителем и очень сильно влияла на рынок потребления. Ну и, соответственно, когда товаров становилось много, понятно, что торговля гораздо более важным и серьезным следствием вот концентрации товарных средств становилось их перемещение в промышленность. Промышленность начинала уже тогда серьезно влиять на состояние экономики. Вот, собственно, при переходе от второго этапа к третьему, к более высокому, соответственно, когда заработанный на торговле капитал начинает вкладывать в промышленное производство, вот тогда и начинается процесс, названный первоначальным накоплением капитала. Такой процесс и происходил в русском государстве в 30-е, 40-е, 50-е и последующие десятилетия 17 века. Появляются скупщики, появляется рынок, причем появление этих двух институтов, института скупки и перепродажи товаров и рынка взаимосвязанные вещи неразрывно. Непонятно, что там успешный человек, знатный, предприимчивый, он входил уже в дело, там, в рынок с накопленным капиталом, в то время как бедные и незнатные люди попадали в экономику, в рынок именно через перепродажи, которые позднее начнут называться спекуляциями. Налоги в царствование Алексея Михайловича состояли из двух видов. Это окладные и неокладные денежные сборы. Значит, соответственно, окладными налогами назывались те налоги, по которым заранее назначался определенный для плательщика размер платежа или оклад. Вот, и к окладным относились все прямые, основная часть косвенных налогов. Все остальные налоги были неокладными. В середине 17 века, в первые годы царствования Алексея Михайловича, в 50-е годы 17 века существовало по крайней мере 9 видов окладных налогов. Это пасашная подать, или еще ясак она называлась, которую платило не русское население, это был основной вид прямого налога. Стрелецкие деньги, которыми облагались люди на жалование стрельцам. Пищальные деньги, соответственно, на приобретение оружия. Поланные деньги, или поленичные еще их называли, соответственно, прямое обложение на выкуп русских пленных. Имские деньги, соответственно, почтовые сборы на содержание средств внутригосударственной связи. Городовое дело требовало, да, соответственных выплат, соответственно, деньги собирались на постройку укреплений. Ямчужное дело, сбор на изготовление порохов. Таможенные и кабацкие деньги, это был основной косвенный налог на торговые операции внутри страны и продажу крепких алкогольных напитков в царских кабаках. Пятинные деньги, соответственно, известные хорошо со времен смутного времени, это 5-я, 10-я или 20-я деньга, экстренные внеочередные сборы, которые могли равняться 50 или даже 20% от стоимости имущества налогоплательщиков. Неокладными налогами были разные экстренные сборы или запросные деньги в виде добровольных взносов населения на содержание судов, торговые пошлины, тамга, подъемные, побережные, свальные и многие другие. В системе косвенных налогов весьма заметное место играли оброки, в первую очередь натуральные, с лавок, кузнец, мельниц, солеварен и разных, так сказать, промыслов, промысла рыбы, промысла бобров, добычи меда, сенокосов и так далее. Надо сказать, что на протяжении всего царствования первых Романовых и Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, количество прямых налогов постепенно увеличивалось. Но надо сказать, что все-таки первое место в пополнении бюджета страны занимали косвенные окладные налоги, таможенные и кабацкие сборы. В 1680 году при царе Федоре Алексеевиче доля вот этих поступлений составляло примерно 56% от всех других собиравшихся налогов. Надо сказать, что большая роль в сборе косвенных налогов ложилась на финансовых агентах правительства. Ими, как правило, были лица, которые избирались посадом из числа весьма таких достойных и заслуживающих уважения граждан. Тут еще расчет-то был на то, что эти финансовые агенты, ими могли быть и излюбленные головы, верные головы, и целовальники, они как бы должны были покрыть в случае необходимости своим имуществом недостающую часть сбора в случае неудачного финансового года. Другое дело, что, понятно, подобного рода деятельность, она могла быть весьма выгодной избираемому лицу. Надо сказать, что, в общем-то, правительство Алексея Михайловича решало, пыталась, во всяком случае, решать и задачи, которые носили совершенно новаторский характер для московского государства. Было бы неправильно об этом упомянуть. Ну, например, дальнейшее совершенствование и развитие имской службы. Или вот мы о чем уже говорили применительно в связи с историей Разинского бунта. В конце 60-х годов 17 века на Оке в селе Дединове было построено судно «Орел». Это был первый русский корабль, который сгорел в Астрахани во время Разинского бунта. Некоторые историки упоминают об обсуждении проекта сооружения канала для соединения разных водоемов. Расширялись связи с Западной Европой, активно приглашались иностранные специалисты. В общем-то, постепенно уже выезд русских людей за границу переставал быть чем-то совершенно невероятным. И надо сказать, что, в общем-то, развитие социальное, предпринимательское развитие России шло возвратно-поступательным темпом. Но, в общем, в целом, несмотря даже вот на политику, о которой мы уже говорили, 50-х годов, которая привела, в общем, к достаточно большой инфляции и медному бунту, тем не менее, все равно естественное стремление предприимчивых людей действовать, оно находило свое воплощение в социально-экономической жизни. И русские люди, которые были носителями такого активного, деятельного начала в самых разных областях социальной жизни, они показали свою самостоятельность, состоятельность и готовность к переменам. Поэтому я еще раз подчеркиваю, что вопрос о сближении России с Европой, он ни в коем случае не стоял как проблема какого-то вот такого глобального выбора. Это сближение с Европой естественным путем и образом шло. И развитие было вполне естественным, без каких-то оснований, которые бы позволяли говорить о возвращении в историческом, конечно, смысле назад, да, в уходе от тех тенденций, тех традиций, которые, в общем-то, становились уже частью социально-экономической общественной жизни. И я говорил в наших предыдущих программах о том, что как раз в царствовании Алексея Михайловича были люди в русской политической элите, которые считали вот такой спокойный, нормальный путь, он и отвечает наибольшим потребностям и нуждам и обществу, и государству. И Ордин Нащёкин в первую очередь, конечно. Но, к сожалению, все такие позитивные тенденции, они оказались в последующие десятилетия просто подмяты поспешностью, торопливостью, страстностью, которые привели общество и русский бизнес, конечно, к очень многим печальным результатам. Об этом мы в перспективе тоже будем говорить. На этом, дорогие друзья, братья и сестры, мне бы хотелось на сегодня пока остановиться. Мы продолжим разговор о политике Алексея Михайловича в наших следующих программах. Благодарю вас за внимание и напоминаю вам, что у микрофона радиостанции «Град Петров» был историк Кирилл Михайлович Александров. Мы говорим об эпохе царствования Алексея Михайловича в рамках нашего систематического курса лекций и занятий по русской истории и русскому обществу. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго.

0: прозвучала третья часть пятой симфонии Александра Константиновича Глазунова в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Хвалите Бога во святых Его. Хвалите Его во утверждении силы Его. Хвалите Его на силах Его. Хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем. Хвалите Его во псалтире и гуслях. Хвалите Его в тимпане и лице. Хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных. Хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Программа священника Дмитрия Кулигина. Музыкальные инструменты в Библии.
2: Добрый день, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем с вами цикл передач о музыкальных инструментах в Библии. В последней передаче мы скрупулезно разбирали инструмент под названием систер или менаоним. В прошлый раз мы с вами говорили, я пытался вам предложить свою версию, почему этот сугубо языческий инструмент употреблялся в важном священодействии, в перенесении Ковчега Завета. И я предположил, что этот инструмент употреблялся в связи с тем, что Богу истинному покорено все. И употребление систра может быть выражено фразой «Бог богов». Это то употребление, которое аналогично употреблению в орнаменте готической архитектуры или у нас на Руси во Владимирской архитектуре всяких мифологических существ, персонажей. Что я еще могу сказать об этом инструменте? У египетского систра загнутые концы, как мы с вами говорили, загнутые концы металлических стержней делались в виде головок змей, уреев. Я не уверен, что эта культовая атрибутика, связанная непосредственно со служением Хаторы Зиди, присутствовала на менааниме. По крайней мере, если полагать, что перенесение Ковчега Завета не единственный случай употребления менаанима евреями, и тем более, если он использовался как храмовый инструмент. В Музее музыкальной культуры в Хайфе, в Израиле, имеется образчик простейшего систра. Датируется III веком по Рождестве Христовом. Он представляет собой деревянную рукоятку, которой прикреплена изогнутая петлей металлическая дуга с поперечным стержнем, на которой на этой дуге нанизаны две тарелочки наподобие тех, которые сейчас используются для современных бубнов. Вид этого систра можно увидеть в недавно вышедшей книге нашего петербургского исследователя, преподавателя консерватории Герцмана. Книга называется «Языческие и христианские музыкальные древности». Вышла эта книга в 2006 году. Считается, что этот инструмент, этот образчик, который находится в Хайфе, в музее, римского происхождения. Я полагаю, что подобного вида систры могли держать в руках и древние евреи. Между прочим, есть мнение, что менааним в своих простейших разновидностях уже сильно отличался от систры, принимал то антропоморфную, то зооморфную, то просто геометрическую формы, когда металлические, глиняные и даже тыквенные сосуды наполнялись мелкими камушками, семечками, которые при встряхивании производили такой погремушечный звук. А подобные вещицы, датируемые II веком до Рождества Христова и позднее, нередко находили на территории Палестины при раскопках. Эти вещицы напоминают окарины. Такие керамические, преимущественно свистульки, часто в виде каких-то зверушек, человечков, чего-нибудь диковинного. Они известны у нас в России сейчас, но скорее как сувениры. Послушаем, как может звучать вот такой сувенир –

Но это окарины, которые звучали. А те палестинские находки, они только похожи на окарины. Ну, окарины – это свистульки, а те – погремушки. Ну, а раз погремушки, да к тому же простейшие, бытовые, то логично предположить, что использовались они в том числе и в качестве детских игрушек. Однако у меня есть сомнение, что систеры эти игрушки-погремушки тождественны. Во-первых, все-таки систер слишком специфичен, чтобы быть смешанным с такими погремушками. Даже сейчас, когда систер стал довольно сильно модернизированным по сравнению со своим далеким предком, он узнаваем и отличаем от подобных погремушек, которые в современности принимают виды то пластиковой бутылки, то металлической банки, то какого-то яйца, наполненного какими-то сыпучими материалами. Во-вторых, он бы, наверное, был упомянут в Библии не один раз, а больше. Так вот, на мой взгляд, либо меннаоним – это систер, а найденные палестинские находки – какой-то другой инструмент, может быть, еще не идентифицированный современными исследователями, либо эти находки и называются меннаонимами, а систер – это систер. Только при втором варианте все-таки малопонятны его употребление в библейском контексте, его единичные упоминания в Библии. Кроме того, большинство исследователей меннооним связывают именно с систером. А те объяснения по поводу того, как и почему появился систер при перенесении ковчега и почему больше мы его не встречаем, эти объяснения, которые я изложил выше, мне кажутся все-таки более логичными. Касательно переводов. Я сказал, что большинство исследователей связывают меннооним с систром. В общем-то, это поддержание линии немалого числа переводов, которые так трактовали этот инструмент. Среди них вульгата с последующими ей латинскими версиями, часть французских, английских изданий, другие переводы. Однако есть и другие варианты переводов. Бубенцы, погремушки, к разновидностям которых можно отнести систер, а также еще кимвалы, кастаньеты, то есть идиофоны, к которым опять-таки можно отнести систер. Но были и мембранофоны, типа бубна и большого барабана. Есть, кстати, и обратный вариант. Не когда систер назван каким-нибудь мембранофоном, но когда систер является выразителем мембранофона. Так один из источников утверждает, что некоторые арабские и сирийские переводы говорят, что Мариам употребляла именно систер, а не дарабуку. Имеется в виду книга «Исход», 15 глава, 20 стих. Цитирую. «И взяла Мариам пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан». Это синодальный перевод. Правда, тут же следует опровержение, что подобное мнение не находит подтверждения. Были и совсем ошибочные переводы, когда меннооним обзывался трубой, рогом, лирой, арфой и другими совсем неударно-идиофонными наименованиями. В церковно-славянских переводах меннооним интерпретировался двояко – как трубы или как кимвалы. А самый старый геннадьевский текст вообще никак не передает этот инструмент. Синодальный текст, следуя основной традиции, именует меннооним систром. Как я уже говорил, систер прошел через века и известен и сейчас. Правда, скорее специалистам или носителям культурных традиций, нежели широкой публике, по крайней мере, в России. Он употреблялся христианами-коптами в храмовом богослужении, видимо, в связи с близостью этого инструмента, с иероглифом «анх», который употребляется теми же коптами, как одна из форм креста, а может быть и ввиду национальных традиций. Все-таки копты – это наследники египтян, хотя таковыми и не являются. Крайне редко он используется в классической музыке, например, в опере «Севильский цирюльник». В общем-то, иногда его можно встретить в продаже в современных музыкальных магазинах. Так что, если кто-то хочет, может зайти, попытаться его так посмотреть, как он выглядит в своем современном техническом исполнении. Систер можно назвать

котором в сборнике в этом есть упоминание «Систра». Одно вот такое. «Они разом всплескивали руками, разом смеялись, будто систры на празднике Изиды, в раз ударяемые жрецами». А другое из рефрена пятой канопской песенки. «Кружитесь, кружитесь, держитесь, крепче за руки, звуки звонкого систра несутся, несутся, в рощах томно они отдаются». А вот отзыв Чичерина на этот сборник. В письме Кузьмину он пишет: «От нынешней серии александрийских песен я все в большем восторге. До сих пор ты ничего не писал столь адекватно античного, как кусок целой действительности, столь морбидно, изящно, пантеистично, первозданно интенсивного. И раб в подземелье, и систр, и бог Фта — это все утонченнейшее совершенство в данном роде». Ну, насколько стихи являются совершенством, это вопрос. Каждый пусть на него отвечает сам. Нам интересно, что Чичерин, тот, кстати, Чичерин, который подписал «Постыдный Брестский мир» в 1918 году, ну, об этом факте, думаю, что лучше расскажет вам отец Георгий Митрофанов или кто-либо еще из церковных историков. Так вот, Чичерин реагирует на систра как на колоритную яркую деталь, нарисованной Кузьминым картины Египта. А в заключение, а мы все-таки заканчиваем наше знакомство с этим поистине уникальным музыкальным инструментом, в заключение замечу, что в некоторых толкованиях систра называют треугольником. Послушаем, как треугольник может звучать.

А послушаем, как звучит треугольник в симфоническом оркестре в увертюре «Светлый праздник» Римского-Корсакова.

Возможно, под треугольником имеется в виду обод систра, ну, такой треугольной формы. Однако систер с такой формой обода мне неизвестен. Ну, кстати, тот же Анюстрем, который определяет систер как треугольный металлический пруд, приводит иллюстрацию инструментов, среди которых изображен вполне обычный подковообразный систер. А скорее всего, здесь попутаны два инструмента. И речь идет не о меноониме, а о шалишиме, музыкальном инструменте, который мы с вами, дорогие братья и сестры, рассмотрим в следующей передаче. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Всего доброго. С вами был священник Дмитрий Кулигин. Спаси, Господи, за внимание.

0: Вы слушали концерт Александра Гречанинова «Воскликните, Господи, ве вся земля» в исполнении Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Бремя силы. В неделю седьмую по Пятидесятнице. Братья, мы, сильные, должны нести немощи слабых, а не себе угождать. Каждый из нас пусть угождает ближнему ради блага и назидания. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, «На меня пали хулы хулящих тебя». А все прежде написанное написано нам в поучение, чтобы в терпении и утешении, которые дают Писание, мы обрели надежду. Бог же терпение и утешение да даст вам единомыслие друг с другом, как подобает во Христе Иисусе, чтобы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Потому принимайте друг друга, как и Христос принял вас во славу Божию. Послание апостола Павла к римлянам, глава 15, стихи с 1 по 7. Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных, а не себе угождать. Так начинается сегодняшнее апостольское чтение. Кто эти сильные, к которым обращается апостол Павел? Почему он причисляет себя к ним? Кто такие бессильные? Апостол пишет христианам в Риме, где существовали две группы христиан, которые практически не общались друг с другом. Сильными апостол называет тех христиан, к которым он причисляет и себя, которые сильны, разумеется, не собственной силой, но силой Божией. Это те верующие, которые обрели свободу от закона Моисея, ту свободу в благодати, которая дается воскресшим Господом. И они живут в этой свободе. Называя их сильными, апостол отличает их от бессильных, немощных в вере христиан, которые все еще не в состоянии отрешиться от власти Ветхого Закона и продолжают жить по правилам иудейского благочестия. Последние различают чистое и нечистое. Это есть можно, то нельзя, до этого дотрагиваться можно, до того нельзя, это оскверняет, то не оскверняет. В конкретном случае апостол пишет о якобы чистой и нечистой пище. Иной, пишет он, уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Послание к римлянам, глава 14, стих 2. Дело в том, что мясная пища в античном языческом обществе поступала от жертвенных приношений языческим божествам, а следовательно, с точки зрения иудейского религиозного сознания, была нечистой. Пища, как сказано у апостола, не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Первое послание к Коринфянам, глава 8, стих 8. Так называемые «бессильные», о которых он пишет, так бы никогда не сказали. Они были уверены в том, что соблюдение диетических предписаний как таковое приближает нас к Богу, а не соблюдение оскверняет и удаляет от Бога. Господь же учит, что удаляет нас от Бога та скверна, которая гнездится в человеческом сердце, а не то, что лежит на тарелке или находится в желудке. Разумеется, пища здесь лишь пример, лишь частный случай религиозного поведения вообще. Борьбу с такого рода благочестием начал еще Господь Иисус Христос, когда в ответ на упреки фарисеев говорил: «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Евангелие от Матфея, глава 15, стих 11. Сейчас это понятно всем без особых дополнительных комментариев. Но в те далекие времена подобные заявления иудеям и многим христианам, перешедшим из иудейства, казались странными и неприемлемыми. Не внешнего благочестия, а внутреннего изменения сердца искал в людях Господь, а вслед за ним апостол Павел. Измениться же внутренне можно лишь при условии, если средоточием жизни для человека является Бог, единственной целью всех его жизненных стремлений — единение с Ним. Но как часто эта цель в людях подменяется другими целями, имеющими лишь религиозную видимость. При этом поведение человека может облекаться в благочестивые, по видимости, слова и жесты, к истинной вере никакого отношения не имеющие. Богу очень легко заменить всяческими кумирами. И часто такими кумирами становятся религиозные по внешности обряды и действия. Во-первых, эти якобы религиозные действия могут превращаться в бессмысленную привычку, вырождаясь в некий ритуальный тик. Примеры такого поведения на уровне чистого невроза мы нередко наблюдаем в храме, когда, скажем, люди часто и бессмысленно налагают на себя крестное знамение. Во-вторых, ритуалы могут осознаваться как некая жертва, ведь известно, сколь длительны во времени наши православные службы, молитвенные правила и посты. Но Господь неоднократно говорил, что никакие жертвы Ему не нужны. «Милости хочу, а не жертвы». В-третьих, выставляемое на вид благочестие может служить цели фарисейского тщеславия, стремления к похвале и одобрению. В-четвертых, посты и молитвы могут пониматься как способ выслужиться перед Богом и таким образом получить какую-то награду, как если бы человек мог иметь какие-то заслуги перед своим Создателем. Наконец, в-пятых, люди частенько ходят на богослужение с единственной целью получить наслаждение от прекрасного ритуала, от хорового пения, от созерцания замечательных икон, пышной религиозной живописи и так далее. Но все перечисленное не имеет никакого отношения к Евангелию Христову. Но, разумеется, не для обличения бессильных апостол Павел написал римским христианам. Он был озабочен расколом, грозящим церкви. Сильные, чтобы не допустить такового, должны сносить немощи бессильных. Это трудно, ибо опыт свидетельствует, что фанатически настроенные бессильные, нетерпимые приверженцы строгих правил и ритуалов, деления людей на чистых и нечистых, бывают довольно агрессивными. Но апостол настаивает на терпимости по отношению к таковым. Это действительно трудно, и подчас достижение единства не в силах людей. Посему апостол прибегает к молитве, взывая к Богу терпение и утешение, дабы он даровал христианам единомыслие. И в этом великий апостольский урок нам, живущим в христианской среде, раздираемой противоречиями и нетерпимостью. Да даст нам Господь свое терпение, а вместе с ним и утешение, и силу, которая будет прославлять его в нашей немощи.
1: Прозвучало апостольское чтение в неделю седьмую по Пятидесятнице. Перевод и комментарии архимандрита Инуария Ивлеева. Читал Константин Малышев.

Молитва Господня композитора Кедрова отца прозвучала в исполнении мужского хора Александра Невской лавры под управлением священника Дмитрия Дашевского.

из сокровищницы мировой литературы для детей. Древнерусские повести. Из повести временных лет. Повести минувших лет. Откуда пошла русская земля? Кто в Киеве стал первым княжить? И как возникла русская земля?

Расселение славян. Так начнем повесть сию. Славяне сели по Дунаю, где ныне земля угорская и болгарская. От тех славян разошлись славяне по земле и стали называться по тем местам, где селились. Так одни пришли и сели на реке по имени Марава и прозвались маравами, другие назвались чехами. А вот еще те же славяне, белые хорваты и сербы, когда волохи напали на дунайских славян и поселились среди них и стали притеснять их, то славяне те ушли на север и поселились на Висле. Они прозвались ляхами, и от тех ляхов пошли поляки. Иные славяне пришли и сели по Днепру и назывались полянами, а другие — древлянами, потому что сели в лесах. И еще другие сели между Припятью и Двиною и назывались дриговичами. Иные осели по Двине и назвались палачанами по речке, которая впадает в Двину и носит название Палата. Те же славяне, которые сели около озера Ильменя, прозвались своим именем славенами и построили город и назвали его Новгород. А другие сели по Десне и по Сейму, и по Суле, и прозвались северянами. И так разошелся славянский род, а по его имени и грамота назвалась славянской.

І щек, і хорів. Поляне жили отдельно и управлялись своими родами. И были три брата. Один по имени Кий, другой Щек и третий Хорив. И сестра их была Лыбедь. Сидел Кий на горе, где ныне взвоз Боричев, а Щек сидел на горе, которая ныне зовется Щековица, а Хорив на третьей горе, которая прозвалась по нему Хоривицей. И построили город во имя старшего своего брата и назвали его Киев. Был кругом города лес и бор велик, и ловили там зверей, и были те мужи мудры и смышлены, и назывались они полянами. От них поляне и до ныне в Киеве. Некоторые же несведущие говорят, что Кий был перевозчиком. Был где тогда у Киева перевоз с той стороны Днепра, отчего и говорили «на перевоз, на Киев». Если бы был Кий перевозчиком, то не ходил бы к Цареграду. А Кий этот княжил в роде своем, и ходил он к царю, к Цареграду. Но не знаем только, к какому царю. Но, говорят, великие почести воздал ему тот царь. Кий, вернувшись в свой город Киев, тут же и кончил жизнь свою, и братья его, и Щек, и Хорив, и сестра их Лыбедь. Тут же скончалась.

дань хазарам. После смерти трех братьев стали притеснять полян древляне и иные окрестные люди, и нашли их хазары на горах этих и в лесах, и сказали: «Платите нам дань». Посовещались поляне и дали от дыма по мечу. От дыма — это значит от жилья. И отнесли хазары мечи к князю своему и к их старейшинам своим, и сказали им: «Вот, нашли мы новую дань». Те же спросили: «Откуда?» Они же ответили: «В лесу на горах, над рекой Днепром». Опять же спросили старцы хазарские: «А что дали?» Они же показали мечи и сказали старцы: «Недобрая дань это, княже. Мы доискались ее оружием острым с одной стороны, саблями, а у этих оружие обоюдоострое, мечи. Придет день, когда они будут собирать дань с нас и с наших земель». И сбылось все. Владеют русские князья хазарами и по нынешний день.

призвание варяжских князей. В лето 6367, 859 год. Варяги из Заморья взимали дань Шчуди и со славян новгородских, и с Мери, и со всех кривичей, а хазары брали с полян, из северян, с вятичей по серебряной монете и по белке от дыма. В лето 6370-е, 862 год. Изгнали варяга в Заморье и не дали им дани, и начали сами собой владеть. И не было в них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать сами с собой, и сказали себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море к варягам, к Руси. Те варяги назывались Русью, как другие зовутся шведами, а иные норманнами, а еще есть готландцы. Сказали Руси чуть, Словене, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И собрались трое братьев со своими родами и взяли с собою всю Русь и пришли. И сел старший Рюрик в Новгороде, а другой Синеус на Белозере, а третий — Трувор в Изборске. Через два же года умерли Синеус и брат его Трувор. И принял всю власть Рюрик и стал раздавать мужам своим города, тому Полоцк, тому Ростов, тому Белозеро. Варяги в этих городах — пришельцы, и первое население в Новгороде — словене, в Полоцке — кривичи, в Ростове — меря, в Белозере — весь, в Муроме — мурома, а теми всеми владел Рюрик.

Аскольд и Дир. Было у Рюрика два мужа, не родичи его, но бояре, Аскольд и Дир. И отпросились они в Царьград со своим родом, и пошли они по Днепру, и когда плыли мимо, то увидели на горе городок и спросили, чей это городок. Тамошние же жители ответили. Было три брата — Кий, Щек и Хорив. Они построили городок этот и умерли, а мы их род. Тут сидим и платим дань хазарам. Аскольд и Дир остались в этом городе, собрали у себя много варягов и стали владеть землею полян. Рюрик же в это время княжил в Новгороде.

из сказаний о князе Олеге. В лето 6387, 879 год. Умер Рюрик, передав княжение свое Олегу, родичу своему, и отдав ему на руки сына Игоря, ибо был тот еще очень мал. В лето 6390, 882 год. Пошел Олег, взяв с собою много воинов, варягов, славян, мерю, весь, кривичей, и пришел к Смоленску, и взял город, и посадил в нем своих мужей. Оттуда пошел вниз, и взял Любич, и посадил мужей своих. Придя к горам киевским, узнал Олег, что княжат тут Аскольд и Дир, и спрятал он одних воинов в ладьях, а других оставил позади, а сам подошел к горам, неся ребенка Игоря, и послал сказать Аскольду и Диру: «Мы, купцы, идем в греки от Олега и княжича Игоря. Выходите к нам, к родичам своим». Когда же Аскольд и Дир вышли, воины выскочили из ладей, и сказал Олег Аскольду и Диру: «Не князья вы и не княжеского рода, но я княжеского рода. А когда вынесли Игоря, сказал: «Вот он, сын Рюрика». И убили Аскольда и Дира, и отнесли на гору, и погребли их на горе, где ныне Ольмин двор. И сел Олег, княже, в Киеве, и сказал Олег: «Это будет мать городам русским». Олег начал ставить города и установил дани славянам и кривичам и мерии. В лето 6391, 883 год. Начал Олег воевать против древлян, и, покорив их, брал с них дань по черной кунице. В лето 6392, 884 год. Отправился Олег на северян и победил их, и возложил на них легкую дань, и не позволил им платить дань хазарам, говоря так: «Я враг их, и вам незачем им платить». В лето 6393, 885 год. Послал Олег к Радимичам, спрашивая: «Кому даете дань?» Они же ответили: «Хазарам». И сказал им Олег: «Не давайте хазарам, но платите мне». И дали Олегу по щелягу, это такая монета, как раньше хазарам давали. И властвовал Олег над полянами, и древлянами, и северянами, и радимичами, а с другими народами воевал.

0: Дорогие друзья, древнерусские повести в переводе и под редакцией Дмитрия Сергеевича Лихачева для вас читала заслуженная артистка России Нина Васильева.
1: Дорогие друзья, продолжение повести слушайте завтра в 16:40.

0: прозвучала симфоническая картина «Садко» Николая Андреевича Римского-Курсакова в исполнении Большого академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи радио «Град Петров».
2: Включаю радио «Град Петров».

0: Дорогие друзья, в нашем эфире очередная передача из цикла, посвященного жизни и творчеству Михаила Ивановича Глинки. У микрофона историк Нина Жерве.
1: Испанский период закончился. Суровую красоту иссушенных зноем равнин и гор Испании сменила мягкая прелесть летней русской природы. Свежая зелень липового парка у полноводной Десны, домашний уют, неспешное течение долгих летних дней. В деревне жилось сначала весело, вспоминала впоследствии Людмила Шестакова. Младшая сестра Глинки, Ольга Ивановна, готовилась выйти замуж за Измайлова. В усадьбу съезжались родные и гости. Всякий день музыканили очень много. Глинка был здоров, охотно певал романсы, собственные, Дорогомышского, или вместе с Доном Педро испанские песни под аккомпанемент его гитары. Сестру Людмилу он учил обращаться с констаньетами. Вскоре, однако, у него стали пропадать сон и аппетит. Нервы раздражились, и это раздражение все время усиливалось. Сильное недомогание задержало его в Смоленске на всю зиму. Из Новоспасского поспешила приехать к нему Людмила Шестакова. Болезненные явления через некоторое время прекратились, а тихой и домоседной жизни, которой зажили тогда брат и сестра, оба они посвятили несколько благодарных строк в своих воспоминаниях. «Мы не выезжали, но у нас бывали многие. Брат был весел. Музыка, пение, его и Педро оживляли общество. День за днем проходили приятно», — писала Людмила Ивановна. «Я сидел безвыходно дома. Утром сочинял», — вспоминал Глинка в записках. Он написал тогда несколько фортепианных пьес, в том числе «Молитву» и «Вариации на шотландскую тему», и два романса. Первый из них «Милочка», светлое воспоминание об Испании. Для него композитор взял мелодию «Хоты», услышанной в одном из испанских городов. Второй «Ты скоро меня позабудешь» на слова молодой поэтессы Юлии Жадовской. Печальное обращение к любимому существу, полное глубокой любви и покорности перед неизбежным концом, эти произведения стали новым шагом в развитии музыкального стиля Глинки. Уединенная, творчески сосредоточенная жизнь композитора в заснеженном Смоленске в конце января 1848 года прекратилась. Прервал ее торжественный обед в честь Глинки, устроенный в зале дворянского собрания. За ним потянулись многочисленные балы и вечера в домах местных сановников, на которых ему часто доводилось потешать публику пением и игрою. Неудивительно, что эта суматошная жизнь привела Глинку в отчаяние. Он решил уехать за границу, но в ожидании паспорта прежде всего спешно уехал в Варшаву.

польской столице небольшой круг друзей и добрых знакомых встретил Глинку радостно. «У нас гостит дорогой наш земляк, Михаил Иванович Глинка», — писал Дубровский Шевыреву. «Нельзя выразить, как мы восхищаемся здесь его музыкальными произведениями, которые он сам исполняет. Вы слышали его, следовательно, знаете. Теперь он замышляет написать Илью Муромца». С Дубровским Глинка читал сочинения русских писателей Шекспира. Приятные вечера проводил в семействе Коньяр. Занимался пением с певицами-любительницами. Вечерами и у Глинки часто собирались знакомые, затевались танцы. Кроме птиц, летавших в ближайшей комнате за сеткой, в зале бегали два ручных зайца и барабанили иногда по ногам гостей, вспоминал Глинка в своих записках. И все же приятное житье в его Варшаве началось с неприятного столкновения с польским наместником Паскевичем Ереванским. Князь наскакал на улице на Глинку и Дона Педро, по незнанию русских обычаев, не снявшего шляпы при его проезде. Правда, вскоре Паскевич узнал о том, что оскорбил самого Глинку, и постарался загладить неприятное впечатление от своей выходки, пригласив его к себе. Во дворец князя Глинку привлекли, конечно, не ласковый прием и кахетинское вино, а оркестр, хотя он был и не совсем хорош, по мнению Глинки. Но все же Глинка получил возможность заниматься, слушать классическую и собственную музыку. Для этого оркестра он написал симфоническую пьесу «Воспоминания о Кастилии», первый вариант испанской увертюры номер 2. В ту же пору творческого подъема, летом и осенью 1848 года, Глинка, принявшись за дело, сочинил замечательные романсы «Слышу ли голос твой», «За здравный кубок» и лучшие из них «Песнь Маргариты» на слова Гёте. По образной глубине и силе трагической выразительности эта песня-романс примыкает уже к вокальной лирике последнего периода глинкинского творчества.

С оркестром Пашкевича, иногда собиравшимся на репетиции у Галинки дома, композитор, по свидетельству Дубровского, пробовал некоторые части своего гениального нового сочинения «Свадебная и плясовая», которая впоследствии получила название «Камаринской». С высоким мастерством он создал в Камаринской яркую и поэтичную картину из русской народной жизни. Широкий запев свадебной песни «Из-за гор, гор высоких» искусно сопоставлен в ней с исполненными шутливого озорства интонациями веселой плясовой мелодии Камаринской. В ходе их развития, пронизанного духом народного музыкального искусства, одна за другой рождаются все новые и новые вариации картинки. Они сплетаются в стройное, целое бессмертного русского скерца Глинки.

В ноябре 1848 года Глинка решил вернуться в Петербург для встречи с матерью, гостившей у дочери Елизаветы Ивановны Флюри. Вскоре по приезде в Петербург по зимнему пути Глинка заболел. К счастью, нескольких визитов доктора Гейндриха в дом училища для глухонемых, где Глинка жил тогда в тесноте, но приятно вместе с матушкой и двумя замужними сестрами, оказалось достаточно, чтобы поднять его на ноги. Выздоравливая, Глинка побывал на 50-летнем юбилее литературной деятельности Жуковского, навещал Адоевского, семейство Буниных, Гирс, где с большим увлечением и экспрессией пел свои романсы, встречался с очень известным в то время пианистом Гензельтом. Весной он виделся с Владимиром Владимировичем Стасовым, а вскоре Новосельский познакомил его с молодыми людьми и литераторами иного поколения, с кружком Петрашевского. Игру и пение Глинки тогда мог слышать и Федор Михайлович Достоевский, активный участник кружка Петрашевского. В феврале 1849 года, вероятно, у Кажинского, состоялось знакомство Глинки со знаменитым польским композитором Манюшко. В начале мая Глинка вернулся в Варшаву. Путь его туда, по весенней дороге, в ясную погоду, среди птичьего щебетания, в светлой лесной зелени, был радостным. На этот раз пребывание в Польше затянулось более чем на 2 года. В музыкальном отношении оно не было столь же плодотворным, как первое. Оживленная, но рассеянная жизнь в обществе приятелей, которую он вел в начале пребывания в Варшаве, отвлекала его от творчества. В это время его музыкальные впечатления ограничивались главным образом икрой Фрейера, превосходно исполнявшего на органе сочинения Баха. Позднее встречи с друзьями, сначала Кубаревским, благодаря которому Глинка сблизился с Эмилией Ом, вызвавший в нем поэтическое чувство к себе, затем с Дубровским, римским Корсаковым, Соболевским, беседы с польским композитором Курпинским, занятия пением с одаренными девушками Изабеллой и Юлией Грюнберг вывели его из музыкальной апатии и пробудили к музыкальной деятельности. Осенью 1849 года Глинка посвятил Эмилии Ом романс «Беседа» на слова польского поэта Мицкевича. Затем последовало сочинение романсов «Адель» и «Мэри» на стихи Александра Сергеевича Пушкина, а также и другие произведения.

Новая редакция второй испанской увертюры «Воспоминания о Кастилии» была крупной работой, которую композитор завершил в последние месяцы своего пребывания в Варшаве. Для Глинки они были тяжело омрачены кончиной матери. Евгения Андреевна Глинка умерла в Новоспасском 31 мая 1851 года. Во второй половине сентября он вместе с Доном Педро покинул Варшаву. Русскую столицу, куда он приехал 24 сентября 1851 года, Глинка нашел очень изменившийся. После напугавшего царя дела Петрашевцев, в нем, так же, как и во всей остальной России, свободная и живая мысль едва смело теплится. Но внешне город украшался. Достраивался Исаакиевский собор, вздыбились клоттовские кони на Аничковом мосту, готовился открыть двери музеум «Эрмитаж». Однако в Петербурге не было теперь Нестора-кукольника. В Италии умирал тяжело больной Карл Брилов. Распался круг прежних друзей, но вместо него возник новый. И в этом важное значение нового пребывания композитора в столице. Теперь Глинку окружало там иное поколение русских людей. Молодежь 40-х-50-х, братья Стасовы, Серов, Энгельгард, позднее Балакирев, пианист и композитор Сантис, музыканты, увлеченные любители музыки, особенно классической. По словам Стасова, в эту эпоху жизни Глинка все глубже и глубже начинал понимать музыку самых великих, самых строгих композиторов. Бетховен, Бах, Гендель, Глюк, старые итальянцы все больше и больше делались его любимцами. Особенно партитуры глюковских опер не сходили с его фортепиано. Отрывки из них, а также опер Керубини, увертюры Бетховена и Мендельсона, Глинка постоянно просил играть у себя в 4 руки, 8 и даже 12 рук свою компанию молодых друзей. Однажды они сыграли ему его собственную арагонскую хоту, переложенную для двух фортепиано Серовым и Энгельгардом под руководством самого Глинки. В марте 1852 года, по желанию сестры Людмилы Шестаковой, Глинка записал польку, которую, по его словам, играл в 4 руки. Вскоре он передал пьесу издателю Гольцу под названием «Первоначальная полька». Той же весной она напечатана была в пользу неимущих, презреваемых обществом посещения бедных. С благотворительной целью в пользу вдов и сирот 2 апреля 1852 года Людмила Шестакова устроила концерт филармонического общества главным образом из музыки Глинки. В тот вечер композитор впервые услышал в оркестровом исполнении под управлением Шуберта свое сочинение «Ночь в Мадриде» и «Камаринскую». На репетиции музыканты сделали Глинке овацию, и многие из них с чувством обнимали его. Между тем, хлопоты о получении нового заграничного паспорта благополучно закончились. 23 мая 1852 года Людмила Ивановна, друзья и приятели Глинки, проводили его и Дона Педро за границу. Они ехали во Францию, но конечной целью путешествия композитор наметил себе опять Испанию. Снова была весна, снова светлой зеленью, расцветились полные прелести птичьего гомона придорожные леса. Только в душе Глинки меньше было теперь стремления к новым местам, меньше радостного предчувствия новых впечатлений. В день приезда Глинки в Берлин его навестил в гостинице неизменно доброжелательно к нему обходительный и любезный Мербер. В разговоре он, между прочим, спросил: «Как это случилось, господин Глинка, что мы знаем вас только по вашей известности, но не знакомы с вашими сочинениями?» «Это очень естественно», — ответил ему Глинка. «Я не имею обыкновения быть разносчиком собственных произведений. Через Ганновер, Кёльн, Страсбург и Нанси, где осматривались по пути музеи, соборы, разные достопримечательности, по железной дороге и снова в дилижансах, путешественники добрались наконец до Парижа». Не без удовольствия Глинка ступил на его землю 19 июня 1852 года. «Много-много прежнего, былого отозвалось в душе», — писал он в своих записках. «Славный город, превосходный город, хороший город, местечко Париж», — восклицал композитор в письме к сестре Людмиле Ивановне Шестаковой, написанном в следующий же день по приезде. Уже свой первый вечер в Париже Глинка провел в Елисейских полях в обществе Анри Мариме, вскоре ставшего его неизменным спутником при осмотре музеев и в прогулках по старому Парижу. Изучением исторических древностей и памятников классического искусства, размышлениями и о путях и судьбах русского искусства было ознаменовано все пребывание Глинки в Париже. Вместе с Мариме он осматривал Лувр. Чудо, как собрание живописных полотен и мраморных скульптур.
непостижимой красоты картины Веронезе, превосходнейшие экземпляры созданий Рафаэля, Тициана, Корреджо, Пуссена, античные статуи Венеры Милосской, Тибра произвели на Глинку неизгладимое впечатление. Собрание средневековых шпалер, витражей, лиморских эмалей они видели в готическом отделе де Клюни, невдалеке от древних храмов святого Севериана и святого Юлиана Нищего. Они бродили по кривым переулкам на острове Сите, возле собора Нотр-Дам, по узким улочкам Латинского квартала и Маре.

Попытка Глинки уехать в Андалузию окончилась неудачей. В записках он писал о том, что хвороба не допустила его до Испании. Беспрерывные страдания от раздражительных нервов, ощущение замирания в вагоне на пути в Авиньон и далее в Монпелье позволили доехать только до Тулузы. Через 3 недели он и Дон Педро возвратились в Париж. «Шибко нелепо постарел я, милый барин. Удовольствие света не по силам», — писал через некоторое время Глинка Дубровскому, рассказывая этот эпизод из своего заграничного пребывания. Потянулась домоседная и приятная жизнь без серьезных событий. Глинка музицировал в гостиной друзей Анри Мариме, господина и госпожи Дюпор. Молодые девушки приходили к нему брать уроки пения, в особенности итальянского. Встречался он и с русскими друзьями и знакомыми, Мельгуновым, актером Самойловым, путешественником Салтыковым. Радостно принял Глинка известие о рождении дочери Оленьки у сестры Людмилы Ивановны Шестаковой в марте 1853 года. Но творчески этот период жизни композитора оказался бесплодным. Начатую им в сентябре 1852 года работу над давно задуманной симфонией «Тарас Бульба» требовательный к себе композитор вскоре оставил. В своих записках Глинка говорил, что при сочинении симфонии он не мог выбраться из немецкой колеи, то есть не идти по проторенным путям германского классического симфонизма. Он хотел найти собственную колею, но в данном случае это не удалось. Несмотря на покой парижской жизни, на неспешное течение дней, занятых чтением писателей классиков из сказок и «Тысячи одной ночи», прогулками в садах Тюильри или Ботаническом, климат сухой и умеренный, но через год Глинка затосковал по России. Сообщая Людмиле Ивановне еще в конце 52 года о том, что он не может в Париже продолжать начатое сочинение, он писал: «Решительно чувствую, что только в Отечестве я еще могу быть на что-либо годен. Скучно мне на чужой стороне», — жаловался Глинка ей же в другом письме летом 1853 года. К концу следующего года ностальгия еще более возросла. Стремясь вернуться на родину, он засыпал сестру поручениями приискать квартиру в Петербурге на зиму, нанять домик в Царском селе на лето. Разразившаяся весной 1854 года Крымская война ускорила отъезд Глинки и Дона Педро из Вавилона, Сирич, из Парижа. В Берлине, несмотря на расстроенное здоровье, Глинке захотелось увидеть на сцене какой-нибудь из опер любимого им Глюка. Благодаря содействию директора Королевских театров и согласию певицы Луизы Кёстер, исполнительницы главной роли, желание его осуществилось. «Слышал Армиду. Довольно. В восторге», — написал Глинка после спектакля Адоевскому, подражая стилю своего пансионского учителя Колмакова. Бреславль, Ченстахов, задержка на несколько дней в Варшаве из-за болезни ноги и, наконец, рано утром в окошечке почтовой кареты показался любимый и нелюбимый одновременно, желанный и нежеланный одновременно Петербург. «Я вздремнул, а Педро, узнавший адрес сестры в Царском селе, полусонного перевез меня в Царское, где я нашел сестру Людмилу Ивановну и маленькую крестницу Оленьку в вожделенном здравии». Так рассказывал Глинка о своем возвращении в Россию в записках. Это были последние строки его записок. На этом они закончились. И жаль, что в записках не нашел отражения очень интересный, творчески наполненный период жизни композитора в Петербурге с 1854 по 1856 год. Именно тогда, по возвращении из басурманских земель, Глинка по предложению Людмилы Ивановны приступил к собственной биографии. Он оборвал ее на своем прибытии в Царское село майским днем 1854 года. Может быть, необоснованно, не ожидая от дальнейшей жизни впечатлений, достойных тех, что с такой непосредственной живостью и картинностью он уже запечатлел, вспоминая о своих прожитых годах. На удобной даче Майера, с большим садом и поблизости от парков, Ростиными заботами Людмилы Ивановны Шестаковой, Глинке вообще жилось хорошо. По утрам он писал записки или инструментовал приглашение к танцу Вебера. Для отдыха он занимался с маленькой Оленькой на ковре, разосланном тут же на балконе. Днем обычно приезжали друзья из Петербурга. Вечерами прогуливались в парках или оранжереи. Устраивались и музыкальные собрания. Один раз, и то по желанию Людмилы Ивановны, Глинка с сестрой ездил на музыку в Павловский вокзал послушать Йозефа Гунгля. В конце августа, когда начались темные вечера, Глинка стал торопить Людмилу Ивановну с возвращением в город.
В обширной квартире, нанятой в доме Томиловой в Эртолевском переулке, ныне улица Чехова, был большой зал в 4 окна. Там, как помнила Людмила Ивановна, музыканили очень многие. Кто только не играл, кто не пел и не играл. И брат часто, очень часто оживлялся, пел. Сочинял он немного. Действительно, в эти годы Глинка писал мало, был занят главным образом аранжировкой для пения с оркестром и инструментовкой некоторых своих и чужих произведений. К своей фортепианной молитве Глинка прибрал слова стихотворения Лермонтова «В минуту жизни трудную», переделав ее в развернутую вокально-симфоническую пьесу для контральта соло, хора и оркестра, и отдал певице русской оперы и своей ученице Леоновой для ее концерта. Для ее же концерта в следующем году Глинка в 3-й раз с нарочитым усовершенствованием и ухищрением инструментовал вальс «Фантазию», посвятив его старому другу Булгакову. Последним симфоническим сочинением композитора был торжественный польский на тему испанского болеро. Воодушевленный намерением написать оперный сюжет драмы из русской народной жизни «Двумужница» Шаховского, Глинка пел и играл друзьям отрывки из музыки для нее. К сожалению, летом 1855 года Глинка к этой работе остыл. Несмотря на приставание Стасова, композитор сдал ее в долгий ящик. Круг друзей и знакомых Глинки оставался приблизительно тем же, каким был в начале 50-х годов. Так же, как прежде, гостеприимный дом его и Людмилы Ивановны вскоре стал одним из петербургских музыкальных центров. По пятницам бывали прекрасные музыкальные вечера. По свидетельству Дубровского, почти каждый день сходились артисты. Пели Бартенева, Билибина, Грюнберг, Шиловская, Ферзинг. Устраивались квартетные собрания. На 2 роялях в 8 рук игрались отрывки из опер самого Глинки. Постоянно приходили Энгельгард, Стасов, Дубровский и другие. Так текли петербургские дни Михаила Ивановича.

Дорогие друзья, закончилась очередная передача из цикла, посвященного жизни и творчеству Михаила Ивановича Глинки. В передаче прозвучали романсы «Песня Маргариты», «Адель», «Слышу ли голос твой» в исполнении Галины Вишневской, Сергея Лемешева, Георгия Виноградова. Симфоническая увертюра «Камаринская» в исполнении симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова, а также мазурка из старого действия оперы «Иван Сусанин» в исполнении оркестра Большого театра. Передачу для вас подготовила и провела историк Нина Жерве.

0: В исполнении Владимира Терова прозвучала пьеса «Собор» Августина Бариуса Мангаре.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приези и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи.

Си на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме еси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме еси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми еси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыиши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и во человечшася,
распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, еже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы, и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вонь же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдати по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном
и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нащиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобие, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребно гроба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души мои скверну очищающий, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, осквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подавает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящеши бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя в настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего,
и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших –

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 148-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 11 главы.
1: Братья, не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею для ангелов. Впрочем, не муж

0: А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни Церкви Божией. Но, предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что, когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете Церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю.
1: Послушайте 71-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 17 главы.
2: В то время спросили Иисуса ученики его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колено, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолунии беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали чтение евангельское, где Господь отвечает на вопрос людей, которые его окружали, о том, должен ли до прихода Мессии, Машиаха, прийти Илия. Господь отвечает им, что он пришел, и явно говорит им о том, что образ Ильи, служение Ильи, воспринял себя Иоанн Предтеча, Иоанн Креститель. И здесь, разумеется, опять же, как и во всем Евангелии, есть такие ноты разочарования в людях о том, что люди, требующие и знамений, требующие каких-то подтверждений, которые не обладают острым духовным зрением, которые не видят о том, что вот рядом с ними такой современник, который их приготовляет, который сам и говорит о том, что он приготовляет путь тому, кто должен прийти за ним. Сам ведь Предтеча говорил о том, что я крещением покаяния должен прийти иной, другой, тот, кому я недостоин развязать и ремень на его сандалях, на его обуви. Он вас будет крестить огнем и духом, Духом Святым. Он призывает сделать путь для него, для этого грядущего Мессии прямым. Потом указывает сам же на реке Иордан, на Христа, и говорит о том, что вот он, Агнец Божий, взявший грехи мира на себя. Вот этот Предтеча вдруг оказался невидим этим народом. Он не воспринят им, этим народом, как служитель дела Божьего, как предваряющий приход Христа. Людям нужен был какой-то другой чудотворец, более могучий, более сильный, по всей видимости, более, наверное, обладающий каким-то, как мы сегодня говорим, административным ресурсом. Как часто с нами так и случается. Мы падки на какие-то внешние символы, на внешние какие-то проявления, на проявление внешней силы и могущества. И вот этот эпизод, это еще одно горькое разочарование в людях в Евангелии, связано еще и с тем, что и сами апостолы давали повод для этого горького разочарования. Как и мы сегодня, христиане, тоже продолжаем также давать эти горькие поводы для Христового разочарования, для того, чтобы Господь сегодня всегда бы видел в нас верных чад, верных последователей. Подошел ко Христу отец больного ребенка, лунатика, и сказал ему о том, что вот у него ребенок болен, и приходил он с ним к апостолам, и они не смогли его исцелить. И вот Господь говорит слова очень

0: жесткие. «О, род неверный и развращенный! Доколе я буду с вами?» И вот эти слова, вот это разочарование связано, разумеется, с предыдущим таким разочарованием и с предыдущим таким, может быть, обличением людей, которые не увидели в Иоанне Предтечи дух и силу Ильи. Наше неверие во Христа связано на том, что мы часто верим в самих себя. И мы считаем, что когда от нас ждут каких-то изменений в нас самих, когда от нас ждут какой-то помощи, то мы именно считаем, что это от меня ждут. Это правильно, но мы, христиане, должны понимать, что не я делаю. Ведь сказал апостол Павел, что живу теперь не я, а живет во мне Христос. Мы помним, должны помнить слова и святого Симеона Нового Богослова, который говорил, что, причащаясь, человек должен понимать, что вот уже руки — это не его руки, а руки Христа. Что ноги — это уже не его ноги, ноги Христа. Что весь он сам уже не себе принадлежавший, а Христу. То есть он Христов, в нем живет Христос. Живу уже не я, а живет во мне Христос. И вот этой уверенности, вот этого ощущения полноты пребывания Бога в нас не всегда мы обретаем в себе. А почему? Да потому что или мы недостойно живем вот этого присутствия Бога в нас. Мы понимаем, что моя жизнь страстная сегодня не может дать возможности Христу прийти в меня. И потому, разумеется, мы и шатки, и неуверенны, и слабы. Или мы действительно сегодня не верим в то, что Христу под силу сегодня вселиться в меня. Да, мы допускаем, что в нас может вселиться лукавый. Это мы легко допускаем. А то, что Христос во мне, мы этого не допускаем. Здесь вина и наша страстность, и наше маловерие. И вот сегодня все эти качества и наша невнимательность к тем действиям Божьим, которые проявляются в жизни нашего мира, в жизни моей личной, и наше неверие, которое сегодня не дает нам возможности со Христом соединиться, и наша страстность, которая, видимо, по всей вероятности, не дает Христу в нас прийти. Все сегодня это обличается вот этим Евангелием. И нам необходимо все эти вещи всеми силами устранять. Устранять сегодня свою невнимательность к тому, что Господь всегда вторгается в нашу жизнь. Мы должны это видеть. Мы должны устранять из себя страстность, которая не позволяет благодати Божией войти в нас и нами действовать ради людей. И мы должны устранять сегодня свое маловерие, которое только участием в таинствах, только молитвой, как разговором, диалогом с Богом устраняется. Прямая связь с Богом только в молитве налаживается, когда молитвы нет, разумеется, и нет ответа нашему сердцу. И нет ощущения того, что Господь с нами, рядом Он нам отвечает. Будем, дорогие, исправлять это, будем молиться и ждать в своем сердце ответа от Бога, и будем помнить, что не я творю, а Господь творит мной. Не я делаю, а Господь делает мной. Живу не я, а живет во мне уже Христос. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: Одиннадцатого июля по старому стилю в Русской Православной Церкви большой праздник. Память святой равноапостольной великой княгини Ольги во святом крещении Елены. Она первая из князей русских, получившая все почести власти, будучи языческой правительницей, и тем не менее познавшая истину Христа и предуказавшая для всего русского государства христианский путь развития. Вера великой княгини Ольги сыграла значительную роль в выборе ее внука, великого князя Владимира, в тот решающий для Руси час, когда он решил просветить свой народ новой религии. В этот день празднуется память святого мученика Киндии Пресвитера, пострадавшего в конце III – начале IV века при императоре Диоклетиане. Святой Киндий был схвачен и, как христианин, осужден на сожжение. Воины, ведшие его на казнь, по пути встретили дровосека с большой вязанкой дров и насильно отняли дрова для разжигания костра. Но святой Киндий вынул 30 медных монет и заплатил дровосеку, а потом взял ношу на плечи и сам понес ее к месту казни. Сегодня вспоминается чудо всехвальной великомученицы Ефимии, бывшей в 451 году на IV Вселенском соборе. Святая Ефимия пострадала за Христа в городе Халкидонии, расположенном на берегу Босфора, напротив Константинополя, около 304 года, во время гонения императора Диоклетиана. В V веке против ереси монофизитов был создан Вселенский собор. Еретики утверждали, что во Христе только одна природа – божественная. Заседания проходили в храме, освященном в честь святой мученицы Ефимии, в котором находились ее святые мощи. Заступничеством святой великомученицы на соборе было утверждено православное исповедание веры во Христа Бога-человека. Сегодняшний день освящен благодатным покровом Божией Матери, празднованием в честь ее чудотворных икон Ржевской или Оковецкой, прославленной в 1539 году, Руднинской, прославленной в 17 веке, и Борколобовской, иконы того же века. Церковный календарь на 24 июля продолжит житие святой равноапостольной княгини Ольги. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Святая Ольга происходила из знатного варяжского рода, жившего близ реки Псковы в Весе Выбудской, принадлежащей Новгороду. Господь одарил Ольгу необыкновенной красотой, умом и целомудрием. Случайно встретившись с ней на переправе, молодой киевский князь Игорь полюбил ее. 20 лет Ольга вышла за него замуж и прожила с ним в мире и согласии 42 года. После многих лет бездетного брака в 942 году у них родился сын Святослав, а через 3 года, в 945 году, в одной из поездок за Данию князь был убит древлянами. Оплакав мужа, Ольга отомстила убийцу по закону язычников око за око и твердой рукой стала править в своей отчине, благоволя слабым, жестоко истребляя смуту, сохраняя княжеский престол до совершеннолетия Святослава. Тогда оно определялось с 10-летнего возраста. Но вот наступило время благоприятное, в которое Господь восхотел славян, ослепленных неверием, просветить светом святой веры и привести в познание истины и наставить на путь спасения. Выбрал он для этого премудрую жену, великую княгиню Ольгу. Человеческим умом она давно поняла, что чтимые людьми идолы не боги, и всей душой стремилась обрести истину. Узнав от варягов о христианской вере, Ольга решилась отправиться с посольством в Византию, чтобы своими глазами увидеть церковную службу и из первосвятительских уст узнать о Боге. В Константинополе княгиня с великим почетом была принята царем и патриархом, жила во дворце, ежедневно посещая службы и поучаясь закону Божьему. Вскоре в ней зажглась святая любовь к Богу. Она уверовала в Христа без сомнения и захотела креститься. Решение Ольги обрадовало византийского царя. Он, будучи вдовым, хотел сделать ее греческой царицей, оценив по достоинству благородную красоту русской княгини, государственный ум, мужественный твердый характер и обширность владений. Находившаяся в полной власти императора, Ольга с редким благоразумием сумела избежать нежелательного предложения, не оскорбив государева достоинства и не поступившись своей честью. Со смирением попросила она царя стать ее восприемником у купели, а после таинства крещения, совершенного самим патриархом, обратилась к нему со словами: «Как можешь ты меня, свою крестную дочь, взять себе женою? Ведь не только по закону христианскому, но и по языческому почитается гнусным и недопустимым, чтобы отец имел женою дочь». Понял царь, что желает Ольга уневеститься лишь единому царю бессмертному, Христу Богу, которого возлюбила всей душой, и, щедро одарив, отпустил с миром. От патриарха блаженная княгиня приняла благословение, святой крест, честные иконы и священные книги. С великой радостью возвращалась святая Ольга на родину. Ее сопровождали греческие иереи, клирики для установления в Киеве церковной службы. В русской столице Ольга построила на могиле первого русского христианина Аскольда, убитого дяди ее мужа, вещим Олегом, храм во имя святителя Николая и стала проповедовать Евангелие. Сея Слово Божие, строя храмы и устанавливая кресты на языческих капищах, она обошла весь русский север. В награду от Господа святая Ольга удостоилась дара пророчества. Однажды на берегу реки Великой, там, где она впадает в Скаву, ей было дано знамение Пресвятой Троицы. Ольга и все с нею бывшие увидели три ярких луча света, сходивших с неба. Блаженная княгиня возблагодарила Бога и предрекла, что на этой земле, освященной лучами, будет воздвигнут храм во имя Пресвятой Троицы и вместо лесных трущоб прекрасный город. Там, где было видение, Ольга поставила крест, а впоследствии дала много денег, чтобы населить людей. Вскоре ее молитвами и родением на святом месте вырос город Псков. Достигнув глубокой старости, святая Ольга уже не выезжала из Киева. Блаженная Ольга представилась 11-го, а по новому стилю 24 июля 969 года, почти 90 лет от роду. Мощи святой Ольги были прославлены ее внуком, равноапостольным Владимиром, крестителем Руси. С великими почестями он перенес их в построенную им церковь Пресвятой Богородицы, называемую Десятинной. Над гробницей в церковной стене было расположено оконце. Для всех с верою приходящих оно само открывалось, так что видны были положенные в храме мощи, а некоторые удостаивались зреть исходящее от них сияние. Страждущие тотчас получали просимое на пользу души и тела. Маловеры же не могли видеть мощей, даже войдя в саму церковь. Их взором представал закрытый гроб. Во время нашествия татар святые мощи Ольги были скрыты под спудом и вновь обретены в 17 веке, а в 18-м, при неясных обстоятельствах, снова утрачены.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие великомученицы Ефимии. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святая великомученица Ефимия пострадала за веру во Христа около 304 года в городе Халкидоне в Вифании во время гонения на христиан римского императора Диоклетиана. 11 июля по старому стилю Святая Церковь вспоминает посмертное чудо святой великомученицы Ефимии, совершенное на Четвертом Вселенском Соборе в 451 году. После мученической кончины тело святой Ефимии было погребено недалеко от Халкидона. Впоследствии на ее могиле был построен величественный храм, и в нем положены нетленные мощи святой, которые, по милости Божией, прославились многочисленными чудесами. Ежегодно, перед Божественной литургией, в день памяти святой великомученицы Ефимии, через небольшое отверстие в левой стороне мраморной гробницы епископ Халкидонский почерпал губкой истекавшую от святых мощей кровь и отжимал ее в приготовленный сосуд. Христиане помазывались этой благоуханной кровью и получали исцеление от своих душевных и телесных недугов. В 451 году в храме, где почивали святые мощи великомученицы Ефимии, протекали заседания Четвертого Вселенского Собора, на котором православные осудили ересь монофизитов. Поскольку еретики никак не соглашались с доводами защитников истинного учения о двух природах Иисуса Христа, святитель Анатолий, патриарх Константинопольский, предложил собору обратиться за помощью в решении этого вопроса к Богу через ходатайство святой великомученицы Ефимии. Каждая из противоборствующих сторон на отдельных свитках написала свое исповедание веры и скрепила свитки своими печатями. Затем была открыта гробница великомученицы Ефимии, и оба свитка положены на груди святой. Гробницу опечатали императорской печатью и поставили около нее стражу. В течение трех дней 630 отцов собора постились и усердно молились Господу и святой великомученице Ефимии. Когда в присутствии императора и всего собора была вскрыта гробница, то все с изумлением увидели, что список монофизитов лежит под ногами святой. Список же православных святая великомученица Ефимия держала в правой руке, а затем, как живая, она протянула руку и подала его патриарху Анатолию. После столь явного откровения истины многие еретики раскаялись, упорствовавшие же были отлучены от церкви, низвержены из своего сана и изгнаны. Царствование императора Ираклия I персы захватили Халкидон и разграбили храм великомученицы Ефимии. Они обложили гробницу с мощами дровами и подожгли, но святыня осталась невредимой. После ухода персов мощи святой великомученицы были перенесены в Константинополь и положены в храме, освященном в ее честь. Гробницу со святыми мощами поставили вместо престола и на ней совершали бескровную жертву. В VIII веке император-иконоборец Лев III Исавр повелел бросить ковчег с мощами великомученицы Ефимии в море, но ковчег по промыслу Божию не утонул. Он был подобран плывшими на корабле братьями Сергием и Сергоном. Ночью братьям было открыто видение о святости обретенных ими мощей. Тогда они стали молиться, чтобы Господь открыл им и то, чьи это мощи. Когда корабль проплывал мимо острова Лемноса, где была гробница святой мученицы Гликерии, корабельщики бросили якорь, чтобы там переночевать. Ночью в видении они увидели шедшую к их кораблю мученицу Гликерию, которая приветствовала вышедшую ей навстречу святую деву такими словами: «Радуйся, Христова мученица Ефимия Всехвальная!» Братья хотели отвести святые мощи в свое отечество. Но когда поплыли дальше, началась буря, и корабль вновь пристал к Лемносу. Так повторялось несколько раз. По повелению явившейся великомученицы Ефимии, Сергий и Сергон перенесли ее святые мощи на остров Лемнос и через некоторое время положили их под спудом в построенном ими небольшом храме. Они отреклись от мира и стали жить при этом храме, подвязаясь в посте и молитве. В царствовании императора Константина VI иконоборческая ересь была прекращена. Святая Ирина, мать императора, обновила в Константинополе наряду с другими храмами и храм во имя святой великомученицы Ефимии Всехвальной. В народе хранилось предание, что мощи святой Ефимии не утонули в море, и царица Ирина очень желала их найти. Господь исполнил благочестивое желание святой Ирины. Некий комит, то есть градоначальник Анастасий с острова Лемноса, по наследству получивший землю, на которой стоял храм с сокрытыми под спудом мощами великомученицы Ефимии, прибыл по своим делам в Константинополь и случайно зашел в храм святой Ефимии. Узнав, чей это храм, он рассказал о святых мощах одному служителю. Об этом было сообщено благочестивой царице Ирине. Святые мощи великомученицы Ефимии Всехвальной были торжественно перенесены в Константинополь и положены в храме ее имени в прежней гробнице. На святых иконах святая великомученица Ефимия Всехвальная изображается со свитком в правой руке в память о совершившемся на IV соборе чуде.

в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучала стихира «Богородичен» из службы русским святым напева «Оптиной пустыни».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию в Каневском монастыре. Генеральный консул Израиля посетил Смоленское кладбище. В возрождающемся Покровском храме деревни Вычелобок состоится божественная литургия. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий прибыл в Каневский Рождество-Богородичный монастырь, чтобы возглавить всенощное бдение и божественную литургию в праздник Каневской иконы Божией Матери. Владыку сопровождает секретарь Выборгского епархиального управления протоиерей Игорь Аксенов. На причале правящего архиерея встречал наместник архимандрит Александр Арва. Митрополит посетил Нижний Сретенский храм собора Рождества Пресвятой Богородицы, приложился к мощам преподобного Арсения Каневского. В канун праздника Каневской иконы Божией Матери 22 июля митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил всенощное бдение в соборе Рождества Богородицы Каневского монастыря. Его Высокопреосвященству сослужили епископ Петерговский Силуан, секретарь Выборгского епархиального управления протоиерей Игорь Аксенов, наместник обители архимандрит Александр Арва с клиром, протоиерей Геннадий Зверев, Никита Зверев, духовенство Санкт-Петербургской и Выборгской епархии. Пел мужской хор Александр Невский под управлением Бориса Саценко. Среди молящихся были представители братства православных следопытов из Екатеринбурга, дети из православного лагеря «Каневец» и воскресной школы подворья Александра Свирского монастыря. Верующим раздали иконки особо чтимых святых. В праздник Каневской иконы Божией Матери 23 июля митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в соборе Рождества к Богородице Каневского монастыря. Его Высокопреосвященству сослужили епископ Петерговский Силуан, секретарь Выборгского епархиального управления протоиерей Игорь Аксенов, наместник обители архимандрит Александр Арва с клиром, протоиерей Геннадий Зверев, Алексей Исаев, пресс-секретарь Выборгской епархии протоиерей Владимир Даниловский, духовенство Санкт-Петербургской и Выборгской епархии. Пел мужской хор Александр Невский под управлением Бориса Саценко. Среди молящихся были представители братства православных следопытов из Екатеринбурга. Митрополит обратился к верующим с проповедью. Обители была подарена Казанская икона Божией Матери. Наместник поблагодарил митрополита за совместную молитву и преподнес ему картину с видом Каневского скита. Был зачитан приветственный адрес губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Митрополит Варсонофий в сопровождении духовенства посадил саженцы дубов на территории монастыря. Паломники совершили крестный ход до Казанского скита. 23 июля губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в торжественном молебне по случаю принесения иконы с частицей мощей святителя Луки Крымского в онкологическом центре имени Напалкова в поселке Песочном, сообщили в пресс-службе Смольного. Богослужение возглавил настоятель домового храма преподобного Сергия Радонежского, протоиерей Сергий Ульзутуев. Первыми, кто совершил молитву и просил исцеления перед образом чудотворца Луки Крымского, стали пациенты детского отделения онкологического центра и их родители. Директор онкологического центра Владимир Моисеенко отметил, что святитель Лука был блестящим врачом, а написанная им книга «Очерки гнойной хирургии» до сих пор является настольной для хирургов. Теперь его мощи будут помогать врачам лечить пациентов, которые оказались в сложной психологической ситуации. Сейчас при онкологическом центре имени Напалкова действует домовый храм. Город также содействует строительству каменного храма иконы Божией Матери Всецарица на территории учреждения. Встреча благочинного Василеостровского округа протоиерея Евгения Шагенова с генеральным консулом Израиля в Санкт-Петербурге Раном Гидором и его супругой прошла 22 июля на Смоленском кладбище. Гости посетили храм Смоленской иконы Божией Матери и часовню святой блаженной Ксении Петербургской. Общение продолжилось в доме настоятеля. «Мы говорили о самом важном», — отметил отец Евгений, — «о том, как разным культурам и религиям находить общий язык, о традициях. Делились живыми историями. Оказалось, что нас объединяет гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Такие встречи доказывают, что диалог возможен, когда есть взаимное уважение и желание слушать друг друга». 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира и день крещения Руси, в возрождающемся храме Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Вычелобок Лужского района состоится праздничное богослужение. Приход приглашает паломников и местных жителей разделить радость сугубого торжества и сотворить совместную молитву о восстановлении древней святыни. Праздничный день начнется в 9:30 с чтения часов, а в 10 утра начнется божественная литургия, во время которой будут вознесены особые молитвенные прошения о возрождении и благоустроении Покровского храма. Покровский храм в Вычелобоке имеет богатую историю и сегодня постепенно возвращается к жизни. В рамках федеральной программы здесь уже успешно завершены первичные противоаварийные и консервационные работы, однако впереди предстоит еще долгий путь. В праздничный день каждый участник сможет внести свой личный вклад в общее дело и принять участие в акции «Именной кирпич». Любой желающий сможет приобрести и лично надписать кирпичи, которые лягут в основу восстанавливаемой разрушенной кладки стен, став вечным молитвенным памятником о вас и ваших близких. Сейчас приход ищет благотворителей и жертвователей для продолжения ремонтных работ. В городе Коммунар на базе ресурсного центра Северо-Западного федерального округа открывается постоянно действующий учебный класс Центральной клинической больницы Святителя Алексия для бесплатного обучения младших медицинских сестер. Новый образовательный центр организован в рамках епархиального проекта «Светоград» на территории храма святого князя Владимира. Здесь будут готовить квалифицированных специалистов по уходу за тяжелобольными людьми. Епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил молебен на начало всякого доброго дела в храме святого князя Владимира, после чего окропил святой водой и осветил помещение нового учебного класса. Его преосвященству сослужили руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Гатчинской епархии и настоятель храма иерей Алексей Дудин, а также духовенство Владимирского храма. После завершения богослужения помощник губернатора Ленинградской области Вячеслав Санин зачитал официальный приветственный адрес от главы региона Александра Дрозденко. Это будут не просто краткосрочные курсы, а полноценный, оснащенный передовым медицинским оборудованием учебный класс. Служителям предстоит на безвозмездной основе освоить навыки кормления лежачих пациентов, их позиционирование, перемещение, транспортировки и процедур общего ухода. После успешной аттестации выпускники получат официальное свидетельство установленного образца о присвоении профессии «младшая медицинская сестра по уходу». И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Была она предвозвестницей христианской земле, как денница перед солнцем, как заря перед рассветом. 24 июля – день памяти святой княгини российской Ольги. Ежедневно в 16:40 страницы книги «Повесть временных лет» из сборника «Древнерусские повести в изложении для детей» для вас читает Нина Васильева. Также для наших юных слушателей ежедневно в 20:05 Ида Никифорова читает повесть Веры Федоровны Пановой «Сказание об Ольге».
2: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: всякое дыхание да хвалит Господа.
1: На волнах радио «Град Петров» программа «Музыка православного храма».

0: Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Музыка православного храма» для вас звучат древнерусские песнопения XVI-XVII веков. Эти песнопения открыл для нас известный исследователь древнерусской певческой традиции профессор Анатолий Викторович Конотоп. Благодаря его кропотливой работе по расшифровке особой знаменной нотации, с помощью которой записывались древнерусские распевы, мы можем сегодня познакомиться с тем, как звучал древнерусский православный храм в конце XVI – в начале XVII века. Сегодня мы не только послушаем эти песнопения, но благодаря нашей слушательнице и помощнице нашего радио Ирине Виноградовой, которая слушает наше радио в Германии, у нас есть уникальная возможность услышать фрагменты беседы самого профессора Анатолия Конотопа, в которой он рассказывает о своей работе. Эта лекция была записана в 2006 году в Котбусе в Германии, в православном приходе храма во имя святого Иоанна Шанхайского.
1: Я в своей основной научной деятельности занимаюсь певческой традицией древней и средневековой Руси. Это 16-й, середина 17 века. Хотя рукописи древние, фолианты, сохранились в наших архивах с 12-го, конца 11 веков, они не прочитаны еще. И маловероятно, что будут прочитаны. Потому что никаких учебников, никаких пособий того времени, как воспроизвести эти знаки, не сохранилось. Не сохранилось и пособий 16-го, середины 17 веков, чем я занимаюсь. Но эта музыка все-таки ближе уже к музыке, которая новая пришла нам, западноевропейская музыка. И от известного к неизвестному можно было что-то сделать и найти. Но радует и другое, что по изысканиям полиографическим, то есть по изучению вот тех значков древних, статистические, визуальные и так далее, мы видим, что в тот период их было в азбуке певческой, а азбука певческая такая же, как и азбука словесная, там есть тоже количество знаков, которые распевались, там их значительно меньше. Если в 16-17 веке их около 200, то в тот период, в начальный период, там, до 20-30 доходило, потом немножко больше и так далее. Ну, представляете, 200 и 30, какая могла быть мелодия? Почти что плоская, малоразвитая, статичная и своего рода вот такая, ну, может быть, как бы мелодекламация, скорее, чем певческое искусство. Поэтому те проблемы ученые продолжают решать. А я, ну, в силу уже и опыта, и возраста, еще очень много мне хотелось бы написать и в книге новой, и в певческих рукописях и компакт-дисках тех шедевров 16-17 веков, которые просто представляют уже не достояние музыкальной России средневековья, а достояние мирового музыкально-художественного искусства. И тут я привожу постоянно один и тот же аргумент, доказывая этот постулат, что 5 моих дисков без моего согласия были изданы такими фирмами, как Deutsche Grammophon, «Русские музыкальные сезоны» в Париже и «Опус 111» тоже в Париже, что один из этих дисков пиратского происхождения получил самую высокую награду в дискографии, равнозначную награды «Оскара» в кинематографии. Это премии «Шок» европейской дискографии. Но снова-таки это свидетельствует о том, что интерес к этим дискам, которые они продают, вот эти вот фирмы, незаконно издавшие диски, в 44 странах. Вот одно из свидетельств.

0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» программа «Музыка православного храма». Мы продолжаем слушать фрагменты беседы исследователя древнерусской певческой традиции профессора Анатолия Конотопа, а также древнерусские песнопения, которые были открыты и расшифрованы этим исследователем.
1: Я вспомнил истории, реальные истории, на мой взгляд, очень любопытные истории. Я хочу когда-то об этом тоже написать книгу, небольшую, но все-таки книгу. Это истории создания этих дисков. Каждый из них имеет свою чрезвычайно любопытную историю. Одна из них больше, может быть, другая меньше. Но так просто диск не создавался. Происходили какие-то чудеса, происходили какие-то другие любопытные вещи. Вот о некоторых из них я просто расскажу, и тем самым мы проиллюстрируем. Итак, вы помните, что диски, которые я представляю и создаю, и записываю с лучшими певческими коллективами России. И мне это делать несложно, по той причине, что хоров много. В России сейчас это уровень довольно высоко развитый. Но ни на одном из дисков нет хора только одного конкретного монастыря. Хотя и написано, что Данилов монастырь, Троице-Сергиевая лавра, Новоспасский монастырь или там какой-то другой. И я прежде всего обращаю внимание на регента, понимает ли эту стилистику, имеет ли какой-то опыт. А потом подбираю певцов. Какую-то часть беру из основного монастыря, а остальных из разных других храмов. И они охотно на это соглашаются, не только из-за гонорара, это не бесплатная работа, диски очень дорогие, сколько по причине ознакомления с новым репертуаром. И этот новый репертуар я им оставляю с условием, что они публиковать его не могут. Ноты записывать, кроме нас, тоже не имеют права, не имеют смежных прав для этого, но могут с этими сочинениями выступать во всех своих гастрольных поездках, где бы им это не предложили. И эти условия, конечно, их очень устраивает, а мне дает возможность собирать хорошие и достойные коллективы для воспроизведения вот этих партитур, потому что к ним я отношусь не даже как к своим произведениям, повторяю, нигде не написано, что это мое авторство или только обработка, дешифровка, не более, а показать эти произведения неизвестных мастеров достойно надо так сделать, чтобы мы все ощутили, что это памятники певческого искусства Древней Руси. Нотация, как вы помните, я вам представлял ее. Это особые такие крюки, невмы. Причем они имеют и реальные графические образы в жизни. Вот этот знак назывался крюк. Он и похож на крюк. Вот если полосочка тут стоит, это крюк простой. Если две полосочки, это крюк светлый. Если три полосочки, это крюк тресветлый. То есть каждый из крюков простой, светлый, тресветлый, один выше другого. Видите, выше к свету направляется. Но как их исполнять, мы тоже не можем точно знать, потому что в азбуках древних, которые лаконично нам излагали, написано, что крюк простой поется выше мрачного, светлый выше простого, тресветлый выше светлого. Понимаете, но в музыке не существует понятий выше. Там интонационная шкала настолько рассчитана полутонами, четвертонами и так далее, что надо точно указывать, насколько. Поэтому мы никогда не узнаем, насколько точно Все это дешифровано, я прямо говорю. Никогда. Вот мы только ощущаем, что это приближение, что это необычные какие-то музыкальные мазки, и все это принимают. Но доля вмешательства, условно скажем, вмешательства, оно действительно есть, но творческое вмешательство, не искажающее это, специалиста в древний текст, музыкальный, не словесный, установить невозможно. Но поэтому так это все и записывается. Этот знак называется чаша, он и похож на чашу. Если тут есть рисочка такая, палочка, чаша полная. Этот знак – скамейка, скамейца. Этот знак – облачко. Этот знак – сорочья ножка, как на песке оставляет сорока след. Этот знак – двое в лодке, двое в челну. И так многие знаки – это стрела, тоже похоже на стрелу и так далее. Вот такие образные названия, но к реальности имеют они только отношение в графике своей, в рисунке. А к певческому искусству, конечно, никакой ассоциации с этим, с крюком, со скамейкой, с сорочьей ножкой. Ну какие можно, даже вот если думать об этом, мыслить, представлять, мы никогда связи не найдем, не поймем. Но самое главное, мы не знаем, как точно их воспроизводить, потому что те отдельные термины, которые у нас остались, они тоже нам ни о чем не говорят. Ну вот что значит «крюк поется так»? А если крюк трисветлый сорочьей ножкой, «вельми пако» возгласи. Возгласи еще как-то выше, больше возгласи. Ничего не понятно. А стрела, которую я показывал, потяни не выше, не ниже строки. Они нигде не описывают, что такое строка. А стрелу с облачком, вот такое облачко, если вместе с стрелой, потянув, опрокинь. Тоже терминология. То есть все это, вот эти терминологии, которая есть, как петь, ступите, поиграйте, подернуть, поторгнуть, выгнуть, двигнуть, держать, гаркнуть, икнуть, они надписывают. Это все нуждалось еще в объяснении учителя. Шло запоминание этих терминов, а потом учитель рассказывал ученику и сам, видимо, показывал, это несомненно так и было, как это делать. Бумага в то время в России не производилась. Ее везли из западных стран. Англия, Италия, Германия. Ну, представьте себе средневековье. Какие дороги. Сколько можно было привезти бумаги. Поэтому, когда небольшое количество прибывало в центральные города, в столицу России, она так распределялась, что то, что можно объяснить учителям, ученику, то, конечно, не разрешалось записывать. То пребывало в изустной практике. И вот в этом мы в состоянии и находимся.

0: Дорогие братья и сестры, в нашей программе «Музыка православного храма» мы продолжаем знакомиться с исследователем древнерусской певческой традиции профессором Анатолием Конотопом и расшифрованными им древнерусскими песнопениями. Сегодня в нашей программе звучат песнопения, представленные на диске «Церковное многоголосие России XVI-XVII веков». О работе над этим диском рассказывает его автор, профессор Анатолий Викторович Конотоп.
1: Этот диск записан, единственный записан, во время концерта ежегодного. Я с 90-го года давал концерты один раз в году, отчетный концерт в Большом зале Московской консерватории. И так на протяжении 15 лет. Один из концертов, где собирались певческие коллективы, которые в течение года гастролировали, пели, и потом самое лучшее мы пели или под Пасху, или под какой-то большой другой праздник в Большом зале Московской консерватории. Вот в тот вечер, когда консерватория записала этот первый диск, в концерте участвовало три хора. Детский хор Большого театра, дирижер Заборонок, хор Московского патриархата, регент Гринденко и хор Сирин, церковный хор, регент Котов. Вот эти три хора заняли два отделения. И был записан диск. Но любопытно предыстория. Когда уже была намечена дата, когда уже все билеты были распространены, причем в основном по факультетам славистики университетов и других институтов, мы сразу знали, что будет много людей, и целенаправленно распределяли. И был уже намечен аншлаг. Меня вызывают в дирекцию зала и говорят, что Анатолий Викторович, вышло постановление Министерства культуры с такого-то числа платить аренду за зал. Я говорю, как? Ну, давно на ученом совете, на ректорате было разрешено вот эти мемориальные концерты проводить бесплатные. Не первый год мы их проводим. Как же, где же я достану деньги? А вот тот сбор, который вы получаете из зала, вы берете на обслуживание, на оплату обслуживающего персонала, свет и так далее. Я же ничего не получаю. Все, нет, надо платить. Я говорю, какая сумма? Мне говорят, 3500 долларов. Мы все в то время жили в России, вы прекрасно понимаете и знаете, что ни один, тем более ученый, кем бы он ни был в университете, в консерватории или где-то в другом месте, не смог бы оплатить за аренду зала, за такой, тем более, когда через неделю концерт. Я вышел.

моих приятелей, композитор, который знает хорошо мое творчество, с кем мы дружим, в основном хоровой композитор. Ну и я решил ему рассказать, что произошло. Рядом с ним находился какой-то неизвестный человек, и после моего короткого, что тут говорить, потребовали, вот, все, срывается концерт, снимут, вернут деньги всем, кто не объявит же по тревоге, люди все равно приедут. Тот говорит, а какая сумма? Я ему назвал. Он говорит, ну мы что-то сделаем. Залез в один карман, во второй. Он говорит, немного не хватает, есть около 3000. Ну ничего, возьми эти и пошли, сейчас мы достанем. Приходим мы на какую-то фирму, он говорит директору, выдай, пожалуйста, еще профессору. Я уже немного прихожу в себя, и когда я получаю уже эту всю сумму, я говорю, я не могу так ее взять, потому что это надо по перечислению, мне сказали. Он говорит, ну вот еще, я буду тебе, он мне уже на «ты», говорит, молодой человек, бери, а там сам распоряжайся. Вот таким чудом я взял эти деньги, принес, дал директору, который говорил, надо по перечислению, но когда это он все увидел, он, понимаете, как-то так, каким-то образом это все получилось и произошло. И так был записан этот диск, но это записала консерватория. С изданием трудно было первый тираж, потому что это гонорар хору, эта аппаратура вывозится в сельский храм, потому что мы обычно записываем в храмах, соотнесенных по дате с певческой рукописью. Если рукопись 16 века, я ищу исторический храм где-то в сельской местности, в тишине, чтобы записать, того же века, чтобы хотя бы создать акустическую адекватность тому периоду, чтобы хор поставить в звуковую среду XVI века. Совсем по-другому поется. Были случаи, я привозил 12 человек хора, оказывались мы в храме XVI века, ничего не получается. Пока не доводишь хор до 8 человек, до 7, аппаратура не берет, потому что идет какая-то реверберация, шум и все, что угодно мешающее, но только не музыкальные интонации и не слова. Вот как акустически выстраивались храмы. Экономно, для того, чтобы небольшим количеством петь высококачественно. На этом диске в основном записаны ранние формы русского церковного многоголосия.

0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» программа «Музыка православного храма». Сегодня мы знакомимся с древнерусскими песнопениями благодаря диску «Церковное многоголосие России XVI-XVII веков». Автор этого диска – исследователь древнерусской певческой традиции профессор Анатолий Конотоп, который много лет занимается расшифровкой и исследованием этой традиции, рассказывает об одном удивительном песнопении, которое он обнаружил в рукописи XVI века.
1: Это пока на сегодняшний день самый продолжительный распев, который удалось мне обнаружить в Русской Православной Церкви. Распев греческой традиции нашей рукописи. И я в некоторых университетах, где имеются кафедры, крестьянские кафедры, приезжаю с лекциями «Григорианский хорал» и «Русский знаменный распев. Параллели и пересечения». И вот всегда чрезвычайное любопытство вызывает следующее. Я показываю музыку григорианскую, показываю русскую, древнюю, того же периода. Корни одни у нас, христианские, какие различные уже самобытные. Ну, это все слушается, воспринимается. Ну, а когда я дохожу до формы и говорю, вот распевы григорианские, я говорю, простите, я не такой специалист в григорианике, вот тут сидят ваши профессора и так далее, сообщите мне, какие у вас вот бывают наиболее продолжительные хоралы григорианские. Ну, мне говорят, там 6 минут, 7, 9 минут, так знаем. Кто-то еще там может добавить какую-то минуту. Я говорю, а вот я обнаружил в одной из рукописей 1598 года, супрасельской рукописи, стихиру на целование плащаницы «Придите и ублажим все Иосифа», продолжительность которой, по нашему представлению еще в какой-то мере ускоренному, тогда была жизнь более такая размеренная, можно сказать, еще можно увеличить, значит, время продолжения. Но мы исполняем это произведение в течение 23 минут. Этот одноголосный распев. Причем эта форма не куплетная, не то, что там, скажем, выходила на берег Катюша, и идут куплеты все время, а одного и того же мелодического значения, какой-то, как песня. Нет, это все время материал новый, изменяется и продолжается. Уже бесконечный. Меня поражают такие размеры. Как они умели это создавать? Простыми элементарными средствами, мазками музыкальными. Вот это тоже поражает. И что вы думаете, они просят? А я все иллюстрирую фрагментами. Не верят. Говорит, вот это мы будем слушать. Я говорю, невозможно прослушать. 23 минуты, я говорю, вы посмотрите, я включаю начало и конец по трекам. Я вам покажу, на дисплее покажу, что 23. Нет, мы должны послушать. Мы должны послушать. Я это знаю. Я это предвидел в самом начале. И действительно, в каждом месте, где я об этом рассказываю, в каждом месте это повторяется.

Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Музыка православного храма» прозвучали древнерусские песнопения XVI-XVII веков. Мы познакомили вас с диском «Церковное многоголосие России XVI-XVII веков», а также послушали фрагменты беседы автора этого диска, известного исследователя древнерусской певческой традиции профессора Анатолия Конотопа, который много лет посвятил расшифровке и изучению древнерусских песнопений. Напомню, что запись беседы с Анатолием Конотопом, сделанную в 2006 году в православной общине во имя святого Иоанна Шанхайского в немецком городе Котбусе, нам любезно предоставила Ирина Виноградова, слушательница и помощница нашего радио. Песнопения XVI-XVII веков расшифровки Анатолия Конотопа звучали в исполнении ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин» под управлением Андрея Котова и хора Московского патриархата «Древнерусский распев» под управлением Анатолия Гринденко. И в заключении нашей программы «Музыка православного храма» прозвучит еще одно песнопение в исполнении хора «Древнерусский распев». А я прощаюсь с вами, дорогие братья и сестры. Программу «Музыка православного храма» вела Ольга Суровикина. Всего доброго и до новых встреч!

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл маленьких концертов, посвященных творчеству Сергея Васильевича Рахманинова. Вторая симфония была закончена Рахманиновым в декабре 1907 года. Тогда он жил вместе со своей семьей в Дрездене, и эта жизнь вдалеке от московской суеты ему очень нравилась. Он писал: «Живем мы здесь настоящими отшельниками, никого не видим, никого не знаем и сами никуда не показываемся. Я работаю очень много и чувствую себя очень хорошо. Никуда не стремлюсь и ничего не желаю больше и никому не завидую. Только бы все здоровы были, и моя работа двигалась бы вперед успешно». В эти годы его главная работа – новая симфония «Ми минор», впоследствии посвященная любимому учителю и старшему другу Сергею Ивановичу Танееву. Впервые симфония была исполнена в Петербурге в январе 1908 года под управлением автора, а в феврале повторена в Москве. Музыкальная критика тогда писала: «На днях обе столицы были свидетельницами редкого события. В симфоническом собрании Русского музыкального общества появление на эстраде Сергея Васильевича Рахманинова было встречено с удивительным единодушием. Рукоплескания, шум оркестра, тысячи протянутых рук – все слилось в одной мысли, что в лице Рахманинова мы имеем не только выдающегося художника, но и дорогого нам человека». Первое и общее впечатление от симфонии. Своей поэтичностью и художественным блеском она захватывает внимание от начала до конца. В ней нет прозрения в иные миры, нет сверхчеловеческих откровений. Но как свежа она вся, как прекрасна. За создание этой симфонии в том же 1908 году попечительным советом для поощрения русских композиторов и музыкантов Рахманинову была присуждена премия имени Глинки. Нужно отметить, что для композитора это была уже третья глинкинская премия. Первые две он получил за второй фортепианный концерт и за кантату «Весна». А впоследствии один из критиков назвал вторую рахманиновскую симфонию русской лирической симфонией. Так просты и задушевны ее темы, так естественно, непринужденно они развиваются.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучала третья часть второй симфонии Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии под управлением Курта Зандерлинга. Запись 1956 года. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровикина и Игорь Кармазинов. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Иван Ильин. О родине. Передача вторая. Поучительно отметить, что человек может прожить всю жизнь в пределах своего государства и не найти своей родины, и не полюбить ее, так что душа его будет до конца патриотически пустынна и мертва. И эта неудача или личная неспособность приведет его к своеобразному духовному сиротству, к творческой беспочвенности и бесплодности. В современном мире есть множество таких несчастных безродных людей, которые не могут любить свою родину, потому что инстинкт их живет лично эгоистическим или эгоистически-классовым интересом, а духовного органа они лишены. И вот идея Родины ничего не говорит их душе. Идея Родины предполагает, что в человеке живое начало духовности. Родина есть нечто от Духа и для Духа, а в них Духа нет. Он или безмолвствует, или мертв. То, во что они верят, есть материя, тогда как начало Духа отринуто или поругано. Или то, чего они хотят, есть новое распределение материальных благ, а все духовное им безразлично или враждебно. Орган Духа атрофирован в них. Как же они могут найти и полюбить Родину? Ибо обретение Родины есть акт духовного самоопределения, предполагающий, что сам человек живет Духом и что духовный орган в нем не атрофирован. И этот акт самоопределения указывает ему его собственные духовные истоки и тем самым развязывает и оплодотворяет его собственное духовное творчество. Итак, духовно мертвый человек не будет любить свою родину и будет готов предать ее потому, что ему нечем воспринять ее, и найти ее он не может. Бремя этой неспособности, этого духовного бессилия такие несчастные люди обычно несут в течение всей своей жизни. Но бывает и так, что человек, в действительности не нашедший свою родину и не сумевший ее полюбить, все-таки всю жизнь ошибочно принимает и выдает себя за патриота. Это означает, что он прилепился своей любовью не к родине, а к какому-то суррогату ее, которую он по ошибке принимает за родину. Таким суррогатом может быть любое из перечисленных нами естественных и исторических условий, составляющий обстановку народной жизни. Стоит только взять это эмпирическое условие жизни как нечто самостоятельное, оторвать его от духовного смысла и священного значения, и заблуждение возникает само собой. Ничто, взятое само по себе, в отрыве от Духа, ни территория, ни климат, ни географическая обстановка, ни пространственное рядом жительство людей, ни расовое происхождение, ни привычный быт, ни хозяйственный уклад, ни язык, ни формальное подданство, ничто не составляет Родину, не заменяет ее и не любится патриотической любовью. Ибо все это, взятое в отдельности, подобно телу без души, или колыбели без ребенка, или раме без картины. Все это есть не более чем жилище Родины, ее орудие, ее средство, ее материал, но не она сама. Все это необходимо ей, все это через нее, и через ее жизнь получает высший смысл и священное значение. Но она сама больше всего этого. Она этим не исчерпывается и к этому не сводится. И потому она может жить и осуществляться и при известных изменениях в ее жилище или в ее материале. Родина нуждается в территории, но территория не есть Родина. Родине необходима географическая и климатическая обстановка,
Но похожие условия климата и географической обстановки можно найти и в другой стране, и тому подобное. Ни одно из этих условий жизни, взятое само по себе, не может указать человеку его родину. Ибо родина есть нечто от духа и для духа. И обратно. Патриотизм может сложиться при отсутствии любого из этих содержаний. Есть люди, никогда не бывавшие в России и еле говорящие по-русски, но сердцем поющие и трепещущие вместе с Россией. И обратно. Есть люди, русские по крови, происхождению, месту пребыванию, быту, языку и государственной принадлежности, и предающие Россию, ее судьбу, ее жилище, ее тело, ее колыбель и ее самое во славу материализма и интернационализма. И вот, чтобы постигнуть сущность Родины, необходимо уйти вглубь своего сердца, проверяя и удостоверяясь, и обнять взором весь объем человеческого духовного опыта. Долгая жизнь на чужбине не делает ее родиной, несмотря на сложившуюся привычку к чужому быту и природе, и даже на принятие нового подданства. Все это остается бессильным, пока человек не сольется духом с дотоле чуждым ему народом. Признак расы и крови не разрешает вопрос о родине. Например, армянин может быть русским патриотом, а может быть и турецким патриотом, но может быть и армянским сепаратистом, революционным агитатором и в России, и в Турции. А в Великую войну за Россию патриотически дрались на фронте представители многих десятков российских национальностей. Перепись 1926 года насчитала в России до 128 различных национальностей. У людей смешанной крови происхождение бессильно разрешить вопрос о родине. Формальная принадлежность к какому-нибудь государству не только не обеспечивает патриотическое настроение у граждан, а наоборот, в случае завоевания или произвольного проведения границ создает недобровольное подданство и вызывает в душах упорное антипатриотическое напряжение. Все это означает, что Родина не определяется и не исчерпывается этими содержаниями. Она больше и глубже, чем каждый из них, взятый в отдельности, и чем все они вместе. Французский аристократ, граф Шамиссо де Банкур, родом из Шампани, братья которого были пажами Людовика XVI, спасается со своей семьей в 1790 году от революционного террора в Германию, срастается с ней духовно и становится одним из глубочайших немецких лирических и патриотических поэтов. Швейцарские патриоты говорят на четырех различных языках – немецком, французском, итальянском и ладинском. Лорд Биконсфилд был евреем и английским патриотом. Чемберлен был англичанином и патриотом германской родины. Славный русский генерал 1812 года Бенниксон был немцем по крови и русским патриотом. А ныне, в эпоху русского эмигрантского рассеяния, во всех государствах мира найдутся полноправные граждане, духовно верные России. И именно в этой связи осмысливается поступок английского индепендента Роджера Вильямса, который, видя себя религиозно теснимым в Англии, порывает со всем, что обычно считается родиной, и отправляется за океан создавать себе новую родину, где английский дух сочетался бы со свободой вероисповедания. Чем же определяется родина? И как находит ее человек? –

Часть вторая. Обретение Родины. Человек находит Родину не просто инстинктом, но инстинктивно укорененным духом и имеет ее любовью. А это означает, что вопрос о Родине разрешается в порядке самопознания и добровольного избрания. Можно принудительно и формально причислить человека или целое множество людей к какому-нибудь государству. Можно наказывать и казнить людей за формально совершенную измену. Но заставить человека любить какую-нибудь страну, как свою родину, или быть националистом чуждой ему нации, невозможно. Любовь возникает сама. А если она сама не возникает, то ее не будет. Она невынудима. Она есть дело свободы, внутренней свободы человеческого самоопределения. Но этого мало. Она есть дело его духовной свободы, добровольного, духовного самоопределения. Как это понимать? Установим прежде всего, что природные, исторические, кровные и бытовые связи, которые сами по себе могут и не указывать человеку его родину, могут и должны приобретать то духовное значение, которое делает их достойным предметом патриотической любви. Тогда они наполняются внутренним, священным значением, ибо человек воспринимает через них как бы тело или жилище, или колыбель, или орудие и средство, или материал для духа, для своего духа, но не только для своего, для духа своих предков и своего народа. Все перечисленные нами внешние условия жизни становятся тогда верным знаком национального духа и необходимым ему материалом. Вот почему русскому сердцу не милы степи пампасов и тундры Канады, но малороссийские степи и архангельские тундры могут заставить его сердце забиться. Не кровь сама по себе решает вопрос о родине, а кровь как воплотительница и носительница духовной традиции. Не территория священна и неприкосновенна, ибо императорская Россия уступила добровольно Аляску, и никто не видел в этом позора. Но территория, необходимая для расцвета русской национальной духовной культуры, всегда будет испытываться русскими патриотами как священная и неприкосновенная. Итак, вопрос решается инстинктивно укорененными духом и любовью, духовной любовью, или точнее и полнее, любовью к национальному духу. Так, для истинного патриотизма характерна непростая приверженность к внешней обстановке и к формальным признакам быта, но любовь к духу, укрывающемуся в них и являющемуся через них, к духу, который их создал, выработал, выстрадал или наложил на них свою печать. Важно не внешнее само по себе, а внутреннее, невидимость, а сокровенная и явленная сущность. Важно то, что именно любится в любимом и за что оно любится. И вот, истинным патриотом будет тот, кто обретает для своего чувства предмет действительно стоящей самоотверженной любви и служения. Предмет, который прежде всего по-хорошему мил, а уже потом и по-милу хорош. Это можно выразить так, что истинный патриот любит свое отечество необычным сильным пристрастием, мотивированным чисто субъективно и придающим своему предмету мнимую ценность. Помилу хорош. Мне нравится моя родина, значит, она для меня и хороша. Он любит ее духовную, зрячую любовью. Не только любит, но еще утверждает совершенство любимого. Моя родина прекрасна, на самом деле прекрасна, пред лицом Божиим. Как же мне не любить ее? Это значит, что истинный патриот исходит из признания действительного, не мнимого, объективного достоинства, присущего его родине. Иными словами, он любит ее духовной любовью, в которой инстинкт и дух
суть едина. Любить Родину значит любить нечто такое, что на самом деле заслуживает любви. Так что любящий ее прав в своей любви, и служащий ей прав в своем служении. И в любви этой, и в служении этом он находит свое жизненное самоопределение и свое счастье. Предмет, именуемый Родиной, настолько сам по себе, объективно и безусловно прекрасен, что душа, нашедшая его, обретшая свою Родину, не может не любить ее. Человек не может не любить свою Родину. Если он не любит ее, то это означает, что он ее не нашел и не имеет. Ибо Родина обретается именно духом, духовным гладом, волею к Божественному на земле. Кто не голодает духом, кто не ищет Божественного в земном, тот может и не найти своей Родины, ибо у него может не оказаться органа для нее. Но кто увидит и узнает свою Родину, тот не может не полюбить ее. Родина есть духовная реальность. Чтобы найти ее и узнать, человеку нужна личная духовность. Это просто и ясно. Родина воспринимается именно живым и непосредственным духовным опытом. Человек, совсем лишенный его, будет лишен и патриотизма. Духовный опыт у людей сложен и по строению своему многоразличен. Он захватывает и сознание человека, и бессознательно-инстинктивную глубину души. Одному говорит природа или искусство родной страны, другому – религиозная вера его народа, третьему – стихии национальной нравственности, четвертому – величие государственных судеб родного народа, пятому – энергия его благородной воли, шестому – свобода и глубина его мысли и так далее. Есть патриотизм, исходящий от семейного и родового чувства, с тем, чтобы отсюда покрыть нею ширину и глубину и энергию национального духа и национального бытия. Но есть патриотизм, исходящий от религиозного и нравственного облика родного народа, от его духовной красоты и гармонии, с тем, чтобы отсюда покрыть всю дисгармонию его духовного смятения. Так утючиво. Эти бедные селения, эта скудная природа, край родной долготерпения, край ты русского народа, не поймет и не заметит гордый взгляд иноплеменный, что сквозит и тайно светит в наготе твоей смиренной. Удрученный ношей крестной, всю тебя земля родная, в рабском виде царь небесный исходил, благословляя. Есть патриотизм, исходящий от природы и от быта, прозирающий в них некий единый духовный уклад и лишь затем уходящий к проблемам всенародного размаха и глубины. Так у Лермонтова в его «Отчизне». «Люблю отчизну я, но странную любовью. Не победит ее рассудок мой, ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни темной старины заветные предания не шевелят во мне отрадного мечтания. Но я люблю, за что не знаю сам, ее полей холодное молчанье, ее лесов дремучих колыханье, разливы рек ее, подобные морям. Проселочным путем люблю скакать в телеге и взором, медленно пронзая ночи тень, встречать по сторонам, вздыхая ночлеги, дрожащие огни печальных деревень. Люблю дымок спаленной жнивы, в степи ночующий обоз, и на холме средь желтой нивы чету белеющих берез. С отрадой, многим незнакомой, я вижу полное гумно, избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно,
и в праздник вечером расистом смотреть до полночи готов на пляску с топаньем и свистом подговор пьяных мужиков. Но есть иной патриотизм, исходящий от духовной отчизны, сокровенной и таинственной, внемлющей иному глазу, созерцающий грань высокого призвания и окончательную цель с тем, чтобы постигать и любить быт своего народа с этой живой, метафизической высоты. Таков граф Алексей Константинович Толстой. Судя меня, довольно строго, в моих стихах находишь ты, что в них торжественности много и слишком мало простоты. Так, в беспредельное влекомо душа незримой чует мир. И я не раз под голос грома, быть может, строил мой псалтырь. Но я не чужд и здешней жизни. Служа таинственной отчизне, я и в пылу душевных сил о том, что близко, не забыл. Поверь, и мне мила природа, и быт родного нам народа. Его стремления я делю, и все земное я люблю, все ежедневные картины, поля и села, и равнины, и шум колебленных лесов, и звон косы в лугу расистом, и пляску с топаньем и свистом под гор пьяных мужиков. В степи чумацкие ночлеги, и рек безбрежнейший разлив, и скрип кочующей телеги, и вид волнующихся нив. Люблю я тройку удалую, и свист за ней на всем бегу, на славу кованую сбрую и золоченую дугу. Люблю тот край, где зимы долги, но где весна так молода, где вниз по матушке, по Волге идут бурлацкие суда. И все мне дороги явления, тобой описанные, друг, твои гражданские стремления и честной речи трезвый звук. Но все, что чисто и достойно —

землю, но выше просится душа, и что ее, всегда чаруя, зовет и манит вдалеке, о том поведать не могу я на ежедневном языке. И нет сомнения, что око, привыкшее к созерцанию неприходящего, легче обретает вечные красоты и глубины в душе своего народа.

0: прозвучала вторая передача по книге Ивана Ильина «О родине». Читала Людмила Зотова.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 10 часов утра.

Дорогие слушатели радио «Град Петров», в эфире передача из цикла «Церковный календарь». У микрофона Нина Жерве. Сегодня наша православная церковь чтит память святой равноапостольной княгини Ольги. Наверное, с этой личностью, с ее именем связаны у многих свои самые теплые и самые разные воспоминания. Для меня лично княгиня Ольга всегда была олицетворением той мудрой русской женщины, которая сумела преодолеть многие препятствия, стоявшие на пути славян, идущих к крещению в X веке. Кроме того, для меня, конечно, имя святой Ольги навсегда соединено с Псковской землей. «Она сияла, как луна в ночи». Эти слова принадлежат летописцу Нестору, автору похвалы княгини Ольги. Именно она стала первой христианкой в русском княжеском роду, принявшей крещение в Константинополе в 955 году. Она святая и равноапостольная. Россия верующая и неверующая хранит о ней благодарную память. И особенно глубоко почитает святую Ольгу Псковская земля, ее родина. В повести временных лет Ольга впервые упомянута под 903 годом. Читаем. «Игорь возмужал, и привели ему жену из Пскова именем Ольгу. Приблизительно через 10 лет после смерти князя Олега Вещего Игорь принял бразды правления Русью, огромным и неустойчивым союзом восточнославянских племен. Брак Игоря и Ольги продолжался до 945 года, до того момента, когда князь был убит в земле древлян. По сообщению византийского историка Льва Дьякона, Игорь был привязан к стволам деревьев и разорван на две части, когда наклоненные верхушки отпустили. Такова была страшная казнь, учиненная Игорю древлянами за то, что он собирал не один раз, как положено, дань с их земли, а трижды, не остановившись на тот момент, когда действительно древляне отдали все, что должны были отдавать князю. Ольга овдовела, и до возмужания сына Святослава она возглавляла русские земли. С именем княгини Ольги связано очень много разнообразных легенд, преданий, и основными источниками нашей информации об Ольге являются не только повесть временных лет. Перед нами житие святой Ольги. Она была прославлена не сразу после совершения своего христианского подвига, но древнейшая южнославянская краткая редакция жития Ольги дошла до нас в составе общего сборника пролога 13-го, начала 14 века. Как считают специалисты, русское проложное житие княгини Ольги, праматери всех цариц русских, было составлено в XII веке на основе летописной повести.

а сама повесть восходила к древнейшему сказанию о распространении христианства на Руси. Составитель Проложного жития излагает полную биографию благоверной княгини. Он указывает, что она родом плесковитина, то есть псковитянка, жена князя всея Руси русские земля Игоря, в Царграде принявшая крещение от патриарха Футия, а это является явным анахронизмом, так как он был константинопольским патриархом значительно раньше. И крестным отцом Ольги был император Иоанн Цимисхий. Из Царьграда Ольга приносит в Киев первые христианские святыни, в числе которых был крест. И составитель жития замечает, что крест этот поставлен был в алтаре Святой Софии в Киеве, когда уже храм был поставлен на правой стороне. Более подробные сведения об Ольге дает нам пространная редакция ее жития, созданная в XVI веке в Пскове на основании летописей и устных местных преданий. На основе этих преданий называется и место рождения княгини, село Выбуты в Псковской земле. Говорится о ее родителях, которые были от языка варяжска и от рода не княжска, не от вельмож, но от простых бяши человек. Имен родителей автор не смог обнаружить в своих источниках, о чем он высказывает свое сожаление. Факты биографии в пространной редакции жития княгини Ольги изложены последовательно. Замужество, рождение сына Святослава, гибель мужа и описание мести Ольги древлянам при этом опускается. Ее крещение в Царьграде, где она у премудри византийского императора, активная деятельность по насаждению христианства в русской земле, тщательное увещевание сына Святослава принять христианство и, наконец, благочестивая кончина 11 июля 969 года. Из псковских местных преданий в житие внесен известный эпизод о посещении княгини Псковской земли и проречении, предсказании ею бытия града Пскова. В этой легенде ощущается явная связь с легендой о посещении русской земли апостолом Андреем Первозванным. Но в житии материальным доказательством достоверности легенды служит не только крест, но и сани, оставленные Ольгой. С именем Ольги связывается строительство в Пскове храма Святой Троицы, главной святыни города. Именно Ольге явился тресиятельный луч божества, прознаменовавшего собою Святую Троицу. И на строительство будущего храма княгиня посылает из Киева на Псков реку много злата. В середине XVI века протопопом Сильвестром для степенной книги или книги степенного царского родословия было составлено обширное житие княгини Ольги. В этом житии мы находим и легенду о встрече Ольги-перевозчицы с будущим своим мужем, князем Игорем. И сейчас мы с вами просто перелистаем страницы этого жития, которое вы можете сегодня найти достаточно просто. В 1996 году была выпущена книга из серии «Российские судьбы. Жизнеописание, факты, гипотезы, портреты и документы», посвященная святой Ольге и Владимиру Святому. Итак, перелистаем с вами страницы жития святой Ольги для того, чтобы вспомнить основные вехи ее жизни и ее христианского подвига. «Когда еще совсем юный Игорь был в Псковской земле», — пишется в житии, «однажды тешился он охотой и увидел на той стороне реки хорошую добычу, и не мог он перейти на ту сторону, потому что не было лодки. И увидел он, что кто-то плывет по реке в лодке, и позвал он лодочника к берегу, и велел перевести себя за реку. И когда плыли они, взглянул Игорь на гребца того и увидел, что это девица. А это была блаженная Ольга, совсем юная, красивая, отважная. Он никогда ее раньше не видел, и вид ее поразил его. И разгорелась в нем страсть, и обратился он к ней с бесстыдными словами. Она же поняла коварство этих непристойных слов. И, пресекая его непристойные речи, не как юная, но как умудренная зрелым умом, сказала, обличая его: «Зачем напрасно позоришь себя, о князь, склоняя меня на срам? Зачем, думая о неподобающих вещах, постыдные слова произносишь?
Не обольщайся, видя меня, молодую девушку, совсем одну, и не надейся, не возьмешь меня силой. Хоть я не ученая и очень молодая, и проста нравом, как ты видишь, но я понимаю, что ты обидеть меня хочешь и говоришь непристойные слова, которые я слышать не хочу. Лучше подумай о себе, откажись от своего помысла. Пока ты юн, блюди себя, чтобы не победило тебя неразумие, чтобы не пострадать тебе самому. Откажись от всякого беззакония и неправды, если ты сам будешь побежден разными постыдными делами, то как сможешь другим запрещать неправду? И как сможешь управлять державой своей? И много другого разумного сказала она о целомудрии. Это первое проявление, благое и достойное удивление благоразумного юношеского целомудрия блаженной Ольги, еще не знающей Бога и заповеди его не слышавшей. Такую премудрость и чистоты соблюдения обрела она от Бога, что удивился Игорь зрелому ее разуму и благоразумным ее словам. И сразу отказался от своего юношеского порыва и, устыдившись в молчании, перебрался через реку, запечатлев все это в сердце своем до времени, и вернулся в Киев. Когда же пришло время, повелел он, чтобы нашли ему невесту и стали ему подыскивать ее, как это было в обычае для властителей. И многими он пренебрег и вспомнил дивную в девицах Ольгу, отвагу и красоту, которую видел своими глазами, и из уст, который слышал речи разумные, и целомудренный нрав, который видел. И послал он за ней родича своего, князя Олега, и взял в жены с подобающей честью, и сочетались они законным браком. Дальше в житии княгини Ольги мы находим рассказы о том, как Игорь воевал с греками, как Игорь был убит древлянами, о том, как древляне посылали свои посольства, прося прощения у Ольги и предлагая ей выйти замуж за древлянского князя Мала, и как Ольга отвергла эти посольства, достаточно жестоко расправившись с теми, кто убил ее мужа, и как отомстила она городу Искоростню, тому, жители которого действительно убили жестоко князя Игоря. Далее в житии мы находим и сведения о деятельности Ольги как правительницы русской земли, или, как называет один из византийских авторов, архантессы. Ольга пошла со своим сыном и войском по деревской земле, то есть по земле древлян, устанавливая порядок дани и места охоты. Некоторые говорят, что Деревская земля была в области Великого Новгорода, что теперь она называется Деревской Пятиной. А другие говорят, что это Северская земля, где город Чернигов. И пришла Ольга в Киев с сыном своим, великим князем Святославом. И, побыв в Киеве один год, оставила сына там, а сама пошла к Новгороду и стала управлять по мсте погосты и определять от лугов и охотничьих угодий дани и оброки и устанавливать по Днепру места для ловли птиц и села, а также по Десне, и по всей земле есть ловище ее, и знаки, и места, и погосты. Установив все это и посмотрев на все своими глазами, возвратилась в Киев. Мы знаем действительно, что княгиня Ольга осуществила фактически реформу взимания дани. Если раньше ежегодно князь отправился со своей дружиной в полюдье, собирая дань сколько хотел и творя при этом насилие и подчас уничтожая тех, кто мешал сбору дани, при Ольге порядок был категорически изменен. Заранее устанавливались уроки, нормы взимания дани. Кроме того, выделялись специальные места, погосты, куда население должно было привозить дань. И особые люди-данщики должны были объезжать погосты ежегодно, собирая ту дань, которую население привозило на эти погосты. Но, наверное, самое главное, что случилось в жизни Ольги и что способствовало прославлению ее в качестве святой равноапостольной княгини, это, конечно, ее крещение. В житии святой Ольги, помещенном в степенной книге, мы читаем. «Особенно заботясь о духовном, она старалась в чистоте и целомудрии пребывать и тело свое неоскверненным сохранять, ибо прикоснулось к сердцу ее слово спасения, и благодать утешителя очи ее внутренние отверзать начала, приводя ее к истинному благоразумию, которого блаженная Ольга возжаждала и о котором привыкла размышлять, ибо она была мудрее всех людей».
Премудростью разумела она, что все люди ее земли, не зная о существовании Бога, напрасное усердие к бездушным идолам имея, неразумно кумирам, не являющимися богами, жертвы приносили. Прельщенные дьяволом, они дьяволу угодное и творили. По Божию промыслу, свыше светом разума осиянная, благодатью Святого Духа наученная и направляемая, в своем подвижническом стремлении захотела она пойти в Царьград. Своими глазами хотела она видеть красоту службы христианской, слышать слово благочестия и разумом узнать православную веру. Без какого-либо сомнения хотела она креститься. Способствовали ей к принятию Бога ее милостивый обычай и другие примеры благих дел. О посещении Ольгой Константинополя мы знаем не только из жития святой Ольги, но и из византийских сочинений, которые сообщают об этом событии под двумя датами – 955 и 957 год. Известно, что Ольга пришла в Константинополь, олицетворяя своим приходом новый этап русско-византийских отношений. Все предшественники Ольги воевали с Византией, доказывая силой свои права, свой приоритет, свое равенство с Византией. Ольга действовала иначе. Только дипломатическим путем она сумела сделать то, что до конца не смогли сделать ее предшественники с оружием в руках. Ольга пришла в Царьград, ища, как хороший купец, пишет в житие, бесценный жемчуг Христа, и его нашла. Поведали царю, то есть императору византийскому, Иоанну Цимисхию о ее приходе, и он с подобающей честью призвал ее к себе. Она пришла к нему без промедления, и увидел ее царь, как красива она лицом, как разумна в беседе, разумом украшена, премудростью в избытке обладает, и более всего Божьей благодатью осиянна. И сильно подивился царь великому разуму ее и светлости ее благообразия, и полюбил ее сильно, и возжелал ее. И ее глубокой премудростью ум, стараясь склонить к своей любви, пытался он уловить загадками и лестью, хитря в беседе. И говорил он так: «Хорошо, что ты потрудилась прийти в наше царство, о прекраснейшая из жен, великая княгиня Ольга, чтобы увидеть честь и красоту нашей державы. И вид твоей красоты являет, что достойна ты быть здесь, и сочетаться с моей красотой, и называться царицей, и царствовать с нами, и вере нашей приобщиться». Ибо и сам Цимисхий был обликом весьма хорош, и надеялся он добиться того, о чем задумал. А богомудрая Ольга, сообщается в житии, поняла, что этот замысел происходит по навету лукавого дьявола. И тогда целомудренная мысленный взор свой обратила к Богу, которого стремилась найти, прося у него помощи, чтобы избавил он ее от многообразных уловок врага. И так, оперившись крылами богоразумия, чистым помыслом возвысившись, преискусно стала перелетать через сеть суемудрого царевого мышления, прежде всего стараясь обезвредить злокозненное коварство дьявола. Ведь она с молодых лет о целомудрии заботилась больше, чем о греческом царстве. И тогда появилась благодать на устах ее, так что стала она провозглашать таинство Христовой веры, и стала она беседовать с царем смиренно-мудрыми словами, говоря: «Некогда сладкая молва услышана была моими ушами о вашем царстве и вере христианской. Ныне же чудесное и великое видение вижу очами моими, красоту безупречного закона Божия, который тут у вас осуществляется, и любви твоей беседу, общение со мной, чужестранкой, всем разумом восприняла. Ты, царь, говоришь, чтобы мне причислиться к чертогу твоему и царствовать здесь предлагаешь мне, и я от этого не отказываюсь, но ведь я язычница, как ты видишь, язычник и сын мой, которому вы дани и подати платите. Ты мне советуешь прежде всего креститься, и я сама этого хочу, от всей души и от всего помышления. Для этого я и пришла сюда, чтобы ты был свидетелем моего обращения к Христу. Если ты, о царь, истинное попечение о моем спасении проявляешь и хочешь, чтобы я была единомысленной тебе в истинной вере к Богу, то следует тебе не медлить, а скорее самому с патриархом совершить надо мною дело Божьей благодати, пока ничто мне не препятствует». В житии сообщается, что в 955 году окрестили блаженную Ольгу во имя Отца и Сына и Святого Духа, и наречено ей было имя Елена.
И так сняла она с себя одежды, отбросила ветхого человека языческие дела и обреклась в нового Адама, то есть во Христа. И так стала христианкой, и так она снова родилась водою и силою Святого Духа, и изменилась добрым изменением, и возрадовалась она душою и телом радости неизреченную, и причастилась божественных тайн пречистого и животворящего тела и крови Христа Бога нашего, и стала верным агнцем Христова стада». Но на самом деле крещение было действительно удивительным событием в жизни Ольги и в жизни всей славянской страны. Некоторые историки, рассказывая об этих событиях, особенно подчеркивают хитрость Ольги, которая, приняв крещение, перехитрила или переклюкала, именно таким словом обозначалась хитрость в древнерусском языке, византийского императора Иоанна Цимисхия, потому что, став крестным отцом Ольги, он уже не мог претендовать на роль ее же мужа. В сочинениях византийцев и частично в житии святой Ольги мы находим очень интересные известия о том, как была принята княгиня Ольга, уже принявшая крещение, какой особый пир в честь нее устроен был при дворе Иоанна Цимисхия, пир, равный по своему масштабу и уровню тем, которые устраивались только единожды в году, в день самого большого христианского праздника Воскресения Христова. И Ольга пришла с просьбой о благословении на путь к патриарху, и тот благословил ее по совершении молитвы, обратившись к ней: «О чадо верное Небесного Отца, мир тебе и благословение всему роду твоему вовеки! О чадо достойнейшее! Уневестившаяся Христу, во Христа ты крестилась, во Христа облеклась. Пусть Христос сохранит тебя от всякого зла. Господь Иисус Христос сохранит твое возвращение в землю, которой ты владеешь, куда ты идешь, чтобы быть как овца среди волков, нечестивых людей. Пусть благодать Господня будет с тобою». Мы знаем, что, отправляясь из Константинополя, Ольга оставила в дар византийскому Константинопольскому Софийскому собору золотое блюдо, которое видели русские паломники, бывавшие в Константинополе до начала XIII века, пока Константинополь не был разорен крестоносцами. А с собой на Русь Ольга унесла крест, подаренный Византии патриархом, и крест этот впоследствии был поставлен в алтаре Святой Софии Киевской. Таким образом осуществлялось духовное единство между Византией и Русью, между Византийской Софией Константинопольской и Киевской Русской Софией. Блаженная Ольга, как говорит житие, пребывала среди бесчисленного множества язычников, помраченных тьмой идолопоклончества, которые были как дикие звери, и она одна среди них, сияя, благочестивая Ольга, верою светясь, глубокую тьму неверия отгоняя, как пресветлая звезда, идя перед солнцем, светлый день православия русским людям предвещая. Все ее старания были направлены на то, чтобы просветить людей веры Христовой. И сына своего великого князя Святослава много раз побуждала она креститься. Да и всем людям всегда с умилением говорила о радости пребывания в святой вере. В житии приводится несколько бесед Ольги с ее сыном Святославом, который так и не принял христианство, в первую очередь обосновывая свой отказ тем, что вся его дружина языческая, а он, Святослав, будучи князем-воином, проводя всю основную часть своей жизни в военных походах, видел в единстве с дружиной главный залог своих военных побед. Есть у нас исторические известия о том, что Ольга отправляла особое посольство в соседние западные земли германскому императору Аттону, прося прислать оттуда духовенство для распространения Христовой веры. Не совсем понятно, почему сделано было такое обращение именно на Запад к тем, кто исповедовал веру латинскую, хотя разделение православной церкви на две ветви еще не произошло. Но, тем не менее, уже разница в обрядах, а главное, в языке, на котором велась служба, существовала. Но, как опять же считают многие историки, утверждение распространения христианской веры в более широком масштабе Ольге было не под силу, хотя бы потому, что
греческая служба, которая существовала в Византии, не давала возможность славянам понять смысл христианского учения, потому что книги были на греческом языке. В то же время и западная христианская служба, латинская, тоже была чужда для славян, потому что там богослужения и книги были на латыни. И вот, возможно, это являлось одним из основных препятствий более широкому распространению христианской веры самой Ольгой. С именем Ольги связаны очень многие моменты в жизни русской земли середины X века, и в частности с Псковской землей. В 964 году, как сообщает летописец, Ольга передает полностью бразды правления своему сыну Святославу, а спустя 5 лет Ольга скончалась в месяце июля в 11-й день, как говорится в житии, быв в супружестве 42 года от времени девичества своего, а после смерти мужа через 10 лет, приняв крещение, была во святом крещении благочестна и богоугодна до глубокой старости 15 лет. Всех же лет жизни ее было около 80. Великий же князь Святослав, сын ее, и внуки, с ними князья и бояре и прочие сановники, и все горожане плакали по ней великим плачем. Когда понесли ее хоронить, тогда все, сколько там было христиан, так и язычников-соотечественников, и приезжие из многих стран, купцы и другие, все горько плакали о потере блаженной Ольги. Для князей вельмож прочих и прочих сановников она была мудрейшей и разумнейшей управительницей государства и защитницей державы. Для них же самих была она тихой и приветливой в совете и справедливой в наказании. Горожане же и приезжие также находили у нее прибежище и упокоение. Вдовы же и сироты приют, насыщение, и одежду от нее получали с любовью. Нищие же, убогие, все в изобилии получали от нее, что им было потребно. И когда настал конец этого многолюдного плача, принесли ее на то место, где блаженная Ольга завещала себя похоронить. И тут священник ее, отпев над ней положенные по уставу псалмопения и молитвы, и всю службу совершив, благоговейно похоронил ее, и все время было сделано так, как она завещала. Действительно, Ольга была первой из представителей русского княжеского дома, кого погребли по христианскому обычаю. Псковская земля очень трепетно хранит память Ольги. В краткой пространной редакции жития святой Ольги родиной ее названо село Выбуты на реке Великой. На левом берегу Ильинский храм XV века, возведенный на месте старого храма того же названия. И здесь хранились в давние времена Ольгины сани, те самые, которые связаны с приходом Ольги в эти места для установления правильного сбора дани. Неподалеку от храма был Ольгин камень. К нему в день памяти святой ежегодно совершался крестный ход. Здесь в ее честь была построена часовня. В Выбудском погосте за честь считаться родиной святой Ольги издавна спорили две деревни. Деревня Гора или Горка, а также деревня Волженец, Олжина или Ольгина, в 2 километрах от Выбуд, выше по реке. В Волженце бьет Ольгин ключ с чудесной водой, которая почитается целебной. На реке указывают Ольгины слуды, подводные камни, и Ольгины ворота. В окрестностях Выбуд бытует множество легенд, например, о том, что здесь стоял Ольгин дворец. Деревеньку Будник, что стоит при впадении Кеби в Череху, считают родиной святого Владимира, равноапостольного внука Ольги. В самом Пскове также хранят память о святой Ольге. Согласно легенде, на левом берегу Великой ей было видение 3 ослепительных луча, озаривших место, где ныне стоит Троицкий собор. Там, где княгине сподобилось видение, был воздвигнут дубовый крест, простоявший до пожара 1609 года. При царе Михаиле Федоровиче в 1623 году он был возобновлен. У подножия этого восьмиконечного креста высотой в 5 аршин была изображена святая Ольга. В исторической топонимике Пскова многое связано с нею. Это и Ольгинская набережная, левый берег Великой, и арочный Ольгинский мост. До революции существовало Всероссийское общество святой Ольги, намеревавшееся воздвигнуть ей в Пскове памятник.
Накануне Первой мировой войны был учрежден комитет, возглавляемый греческой королевой Ольгой Константиновной до замужества русской великой княгини. Он собрал средства для постройки церкви во имя святой Ольги в Выбутах. До наших дней сохранился фундамент этой церкви. И еще один момент, тоже очень важный для памяти святой княгини Ольги. В 1913 году, 21 февраля, был учрежден знак отличия святой равноапостольной княгини Ольги во знаменование 300-летия царственного дома Романовых. Этот знак отличия жаловался исключительно лицам женского пола во внимание к заслугам женщин на различных поприщах государственного и общественного служения, а равно к подвигам и трудам их на пользу ближнего. Знак отличия имел три степени. Первая степень – золотой крест византийского образца, с лицевой стороны покрытый светло-голубой финифтью, обрамленную золотой чеканной каймою. В середине креста в круглом золотом чеканной работы ободке на золотом поле финифтяное изображение святой равноапостольной княгини Ольги. Крест носился на левом плече на банте из белой ленты шириною в полвершка. Вторая степень – серебряный крест, покрытый той же финифтью, обрамленной серебряной чеканной каймою, во всем прочем, вполне подобный кресту первой степени и с такой же надписью. Носился на левом плече на банте из той же ленты, как и знак первой степени. Третья степень – серебряный крест, подобный кресту второй степени, но меньшей величины, помещенный в серебряном же овальном ободе чеканной работы с той же надписью на оборотной стороне. Также носился на левом плече на банте из той же ленты, как и знаки высших степеней. Знак низшей степени не снимался при пожаловании знака высшей степени. В учреждении этого знака указывалось, что при невозможности определить разные виды заслуг, за оказание коих жалуется знак отличия святой Ольги, приводятся в виде примера следующие. Заслуги, свидетельствующие о беззаветной преданности церкви, престолу и отечеству, подвиги личного самоотвержения, сопряженные с явной для жизни опасностью, служение делу помощи ближним, продолжительная и полезная деятельность по народному образованию, способствующая религиозному нравственному воспитанию народа и подъему его производительных сил, заслуги по сельскому хозяйству, кустарным промыслам и другим отраслям народного труда, отличное прохождение службы в государственных и общественных установлениях, засвидетельствованное властями, выдающаяся деятельность по служению наукам и искусству, состоящие на государственной или общественной службе, за выдающееся прохождение таковой, могут быть представлены к знаку отличия святой Ольги третьей степени по времени службы не менее 10 лет, второй степени не менее 20 лет, первой степени не менее 30 лет. Ну, действительно, это знак отличия, о котором можно было бы еще говорить особо. Существовал, и документ об утверждении этого знака отличия был подписан последним императором российского государства Николаем II. Мы знаем также, что уже в 90-е годы, когда началось возрождение христианской веры в нашей стране, был восстановлен орден святой равноапостольной княгини Ольги, который также и на сегодняшний день является основным знаком отличия для тех женщин, которые сумели заслужить этот знак своими особыми трудами, своим особым подвигом духовным во имя государства российское и церкви. Мне очень радостно, что в 2000 году я была награждена тем же самым орденом святой равноапостольной Ольги третьей степени. Это еще больше усиливает мою причастность к светлой памяти святой равноапостольной княгини Ольги и стремление еще больше и еще чаще говорить о этой удивительной русской святой. На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жирова.

0: прозвучал тропарь русским святым восьмого гласа обиходного распева в исполнении парижского хора «Святой Николай» под управлением Николая Спасского.
1: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Меглахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: В эфире «Вечерний канал», у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Сегодня в нашей передаче принимает участие протоиерей Дионисий Бурмистров, клирик храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала. Здравствуйте, отец Дионисий.
1: Здравствуйте, Даниил. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: И мы сегодня продолжим разговор о первых веках христианства на Руси. Напомню, что в прошлой передаче отец Дионисий рассказал о зарождении христианства на славянских землях, о попытках христианизации Руси до 988 года. Рассказал о том, что мы достоверно знаем о раннем периоде в истории русской церкви, и рассказал подробно об отношениях Руси с Константинополем до обретения самостоятельности русской церковью. И сегодня мы уже поговорим непосредственно о том, как проходило крещение, что последовало непосредственно за крещением, как проходил процесс христианизации населения. И, отец Дионисий, вот я вас, наверное, попрошу начать как раз с крещения Руси, с того, как это происходило.
1: Да, мы упомянули о том, что крещение Руси происходило в несколько этапов. Крещение Владимира, крещение его дома, заключение законного там брака, да, который он осуществил. Потом крещение Киева. И мы перешли к тому, что через год после крещения в Киеве мы узнаем из летописи о крещении в Великом Новгороде. Уже характер этого крещения, он такой более суровый, потому что не пошло так гладко крещение в северной столице Киево-Новгородского государства русского, как в Киеве, сложности были, возникло некое такое возмущение, которое на вече было, на городском собрании было высказано, и потому Путяти, это местному воеводе, правителю Новгорода, и Добрыня, приехавшему с Киева дяде Владимира и воеводе при нем, пришлось применить хитрости насилия, чтобы избежать возмущения некоторой части новгородцев, возглавляемой волхвами. Вот, был зажжен пожар в Новгороде, рассеяно вот это скопище граждан, которые побежали тушить свои дома. И с другой стороны, было уже сопротивляться княжеской дружине было невозможно. И крещение, те, кто хотел, произошло уже более-менее спокойно. Это не было такое массовое крещение там в Днепре, как в Киеве, подобно. Было уже, просто, я так понимаю, крестили при храмах, там, при местах, где были обозначены крестильные. Вот так вот. И пошел этот процесс. И, наверное, это обстоятельство, которое не скрывают наши летописи, оно так или иначе стало распространяться и на всю Русь. Вот следующий после Владимира, долго правивший на Руси, его сын Ярослав Владимирович Мудрый, да, он как раз был еще в бытность свою принцем, княжичем, да, он был послан, в частности, в это время вместе с священником или, может быть, епископом в Ростов. Ростов был определен ему городом пребывания и княжения при Владимире. Еще живом тогда, еще в Владимире. Он отойдет ко Господу. Сейчас грядет праздник его кончины, да, 15 июля 2015 года. До этого времени будет продолжаться вот этот период крещения Руси, христианизации. Вот мы сейчас скажем, что это немножко разные понятия, понимаете, крещение-то было произведено, а вот научение не сильно это было распространено. То есть миссия – это была проблемой.
0: Отец Дионисий, я понимаю, что какой-то, конечно, статистики нет и быть не может здесь, но тем не менее, по вашей оценке, когда все-таки к какому году большая часть населения Руси стала исповедовать христианство более или менее как-то полноценно? То есть когда больше практикующих христиан стало больше, чем практикующих язычников?
1: Это вопрос очень сложный. И много ли народу в самые лучшие времена? Вы бы не назвали бы, когда вся Русь практиковала христианство?
0: Нет, ну, все-таки...
1: Такого, наверное, не было даже в самой Византии. Не было такого в Византии, потому что если мы узнаем о таком внешнем принятии христианства, ну, когда князь там, или византийский император принял христианскую веру, так многие принимали его ради того, чтобы только угодить власти, властям придержащим. Вот. Но истинно ли это христианство? И довольно распространена была такая практика жизни ну, под спудом, имея веру в своих богов, или вообще ни в каких богов не веря, и внешнее исповедование христианства. Вот какой критерий вашей христианизации вы могли назвать? Я думаю, что сам Господь Бог наш, Иисус Христос, Он установил и сказал о христианах: «Вы соль земли». Ну вот, то есть все, что вокруг, это вот народы. Они каждый в своем народе, они осаливают то, что вокруг них. То есть делают, ну а что соль делает? Она съедобно делает еду. Остальное, еда без соли пресная. Ну, я просто возвращаюсь к этому образу, который Господь сам использует. Вот христиане, они как некая небольшая добавка к народу. И вот народ получает смысл своего бытия. К чему это говорю? Не перерождается все в соль, но осаливается. Вот. Важно, чтобы соль не потеряла свою силу. Господь об этом нам свидетельствует. Поэтому, наверное, все-таки, когда христианство можно назвать тот момент, когда христианской страной можно назвать даже не страну и народ, а когда на этой земле знает имя Божие, знает, исповедует его, служит Господу. В каком-то количестве людей. Вот какова часть этого, вот критическая часть христиан, именно спасающихся людей, когда можно назвать, что вот церковь есть, надо с этим быть осторожным. Не зря у нас разговор, то есть библейский разговор Бога с Авраамом, помните? Ради скольки праведников Господь Бог сохранит город? Ради 30, 20, 10, и замолчал. Больше не стал отвечать. Еще был запас, но Бог не открыл это число. Илья, пророк, помните, когда возмутился, говорит, нету правды в Израиле больше. Нету ни спасающихся в Израиле, то есть нету верующих людей. Господь ему показывает еще несколько десятков тысяч. Говорит, есть еще в Израиле вот столько-то верных, при том, что торжествует кругом безбожие и Иезавель со своими этими жрецами языческими. Поэтому, ну, когда все-таки, видите ли, когда, ну, вот не только на Руси, а в те же самые времена, как я упоминал, крестились чуть раньше Польша крещение принимает, чуть позже Норвегия, вот те наши викинги, та самая праматерь, прародина наших русов, которые к нам пришли, сделали нас русскими. Вот. Чуть позже принимают крещение. А мы как раз вот в этот период, начавшийся, может быть, чуть раньше, там, крещение болгар. И везде эти крещения обозначало только, что власть принимает вот в этих новых странах. А народ как бы смиренно не противится этому. Вот такое отношение было. Везде, конечно, было и добрые христианские сердца, которые искали крещение и становились церковью, а были, которые были так вот заради угождения властям. Ну и были просто враги церкви, которые становились по виду только христианами, оставались врагами, то есть лицемерами, этими язычниками, как и прежде. Поэтому я бы вот хотел, знаете, что сказать. У нас есть, если мы опираемся на факты, да, вот эти факты как раз, двоеверия, которые царствовали, и чуть ли, ну, с этнографами обнаруживаются чуть ли до сегодняшнего дня. Почему лучше вот там в 19 веке путешествовали по областям, по русским весям, по глубинке, и исследователи находили обычаи, которые связаны с поклонением еще древним богам. Богам покровительствуют там скоту, покровительствуют там даже Бог, Велес. Вот этим божествам так или иначе в русских селениях отводили какое-то почтение. Вот там, ну, я имею в виду быту, помещение бани, помещение скотного двора, да, где иногда даже иконы не располагались. Не потому, что там оно нечистое место, а потому, что это место другого бога. Вот такие были обычаи. Это с одной стороны. То есть двоеверие такое глубокое, или даже просто это язычество, ну, как это и римляне делали, они в свой языческий пантеон добавляли богов других народов, и даже им жертвы приносили перед тем, как вступить в битву с народом, на чью землю они приходили, там, германцам. Они сначала приносили жертву местным богам. То есть они очень хорошо с ними взаимодействовали. Такая была удивительная веротерпимость, даже больше, чем веротерпимость. Это была даже некая такая религиозная экспансия. Прежде чем завоевать народ, надо завоевать его богов. Поэтому приносим ему жертвы. И вот глубокое язычество, и такое последовательное. Так вот, в народе это было. А что вот у нас? Это вот замечают все. Вот очень скоро после... Ну, после Владимира, да, эта эпоха вот до нашествия монголов, она связана с чем? Конечно же, с княжескими междоусобицами. Это самая характерная черта того времени. И вот в этих междоусобицах христианство, к сожалению, носило вот такой характер, то есть переживание христианства носило странный характер иногда. Когда суздальцы, нападая на Новгород, преспокойно грабили и уничтожали святыни новгородские, которые были православные. И наоборот. Несколько раз был разграблен Киев православный. Понимаете? Тем же самыми суздальцами. Вот, в предводительстве Андрея Боголюбского, например. И мы... Это постоянная святыня чужого князя, не наша святыня. А наша вот такая. Хотя это одна и та же Богородица. Просто разные изображения. Вот. Но что это как не проявление язычества и двоеверия? Конечно. Я уже не говорю о том, что христианство само по себе должно было умиротворять князей. Ну, вот мы видим, конечно, но это считается высотой христианского уже, вот именно святость некая, да, редчайшие случаи, когда Владимир Мономах увещает своих младших детей не мстить там, дядьям, ну, родственникам, которые убили там их братьев. Не мстить. Ради Бога, ради Христа. Редкий случай. Редкий случай. Это считается таким, как бы, удивительным смирением и христианством вот с этого Владимира Мономаха в свое время. Это вот в домонгольский период. Вот такие примеры ясно свидетельствуют, что, конечно, усвоение христианства было однобоким. Или таким, знаете, внешним. Мы почитаем как Бога, как самого сильного Бога, понимаете как? Но есть и другие. Есть и другие верования, так сказать, кроме Христа, есть много дверей, которые вводят нас в духовный мир. Вот, так. Это было убеждение, довольно распространенное. Как? Ну, вот до такой степени, что это все проявлялось даже в междоусобицах, в жизни простых людей. Вот я примеры просто привожу. Статистика с этим, с ней вообще плоховато всегда. Лучше всего у нас есть свидетельства там каких-то иностранцев или еще что-то. Но, знаете, все-таки надо показать и то, что христианство у нас... Мы начали с Владимира, что оно все-таки в его жизни оно означало очень много. То есть оно принципиально поменяло его жизнь, стиль его жизни. От развратника стал благочестивым мужем. От насильника стал, пытался быть мудрым христианским правителем. Понимаете? Это было, ну, это очевидный факт, который никто не может отрицать.
0: Получается, спасение всегда индивидуально.
1: Конечно, Бог открывается индивидуально. Но и мы также, если помнить, затронули вопрос, вот он познал Бога, Христа. Как он должен относиться к своему народу, который он рассматривал как большую семью свою. Вот Владимир. Вот он посчитал, раз я верующий, значит, и все мои дети верующие. И все подданные мои верующие, владомые, верующие все. Я им открываю эту дверь. Конечно же, там христианизация могла идти и более жестоким путем, надо тоже это сказать. Но все-таки вот он отдает своего сына, посылает с ним миссионера в виде епископа или князя, и они едут по своим городам. Суздаль, Ростов, Новгород, там все, все эти города, где рассажены его сыновья, будущие князья, вот, ну, то есть князья, его дети, везде идет, ведется проповедь, так или иначе. От государя, от князя великого, да, но она ведется. С другой стороны, вот мы примеры, конечно, святости, не только Владимир. Ну, Владимир был довольно поздно прославлен, но вот святость, которая была явлена сразу, это его сыновья Борис и Глеб. Тоже, безусловно, принято и здесь нашей церковью, и внешним миром, да, то есть я имею в виду православным миром, уже, святость Бориса и Глеба, которые не подняли руки ни на отца своего, а на, из почтения к отцу не подняли руки на старшего брата, захватившего власть, и незаконно захватившего, и не имевшего даже поддержки, той политической поддержки, что имел Борис, не имел святополк окаянный. А Борис позволил себя убить святополку, который объявил себя в Киеве наследником Владимира, когда он там под арестом находился. Владимир-то и умер, и вот он оказался в Киеве, хоть киевляне не любили, но он заявил свои права на престол и убил такие вот младших братьев своих, Бориса и Глеба, которые смиренно приняли это из руки. Вот потому что чтут отца, потому что чтут и старшего брата своего. Вот. Вот пример святых. Потом у нас даже настолько их было мало русских святых еще тогда. Но вот это были святые, так им 4 дня в году устроили праздник в Руси. Не было своих святых. И вот обретение мощей, перенесение мощей, там, память их одного, память другого, получается 4 дня, особенно торжественные полилейные службы были установлены здесь, уже у нас на Руси, этим святым из древности мы им служим. Вот. Такой тоже пример, и безусловно пример, который являет нам вот, христианское смирение. Господь отдает себя в руки. То есть человек, христианин, отдает себя в руки промыслу Божию, не противясь, вот, не нарушая тех законов, которые даны еще ветхую эпоху библейскую, да, ветхозаветных законов. Они вот не приступают. Почитают отца и матерь, и хорошо тебе будет на земле. И вот они убирают это почтение. И тут уже, пытаясь исполнить заповедь Божию, они приходят к более высшему совершенству, смирению, непротивление злу, насилием, вот таким именно ответным злом. Смотрите, чтобы кто вас, кому не воздал, злом за зло. Они воздержались. Ну, а вот другой брат, то есть вот сын Владимира, Ярослав, мудрый, да, вступил в схватку со святополком и воцаряется уже после Владимира. Ярослав мудрый. Вот. Насчет еще миссии, надо сказать, что у нас, у нашего народа, нашего, ну, в русском народе, вот в этом киевском, новгородском государстве, было очень важное преимущество, что при обращении нашего великого князя ко Христу в наличии были, в доступности в наличии были книги, церковные книги, начиная от Библии, кончая богослужебными текстами и даже писаниями святых отцов.
0: На каком языке?
1: На том самом южнославянском языке, болгарском, сербском вот этом языке, который разговаривали Борис и Глеб. Они, это область, они из Сало, это наши просветители, да, греки, ученые-мужи, монахи византийские, которые были приглашены в Чехию, Моравию местным князем. И вот, через императора, конечно, с благословения и патриарха, и папы римского, да, нам было не нам, а вот Моравии, местным славянам, местному народу, его обратившемуся к Богу князю, была дана азбука через Кирилла Мефодия. Вот они вот изобрели ее, греческие буквы, да, поставлены были в наш славянский язык. Этот славянский язык был понятен всему тогдашнему славянскому миру. Еще не так языки отошли от него. Про язык наш такой получился. Но он не совсем наш, он южнославянский, да. И он отличается, но он нам понятен. Приходит, когда крестится Болгария, эти книги и переводы уже переходят, и учителя, наследники Кирилла Мефодия переходят в Болгарию. В Болгарии это распространяется еще больше. И из Болгарии после крещения Руси возвращается все. Не возвращается, приходит к нам. То есть у нас есть служебники, требники. У нас есть апостолы Евангелия богослужебные. Вот просто бери, ну, конечно, это дорогущая вещь, надо это переписать, надо это, опять нужны большие деньги, средства, следовательно, это все ведется через княжескую казну, которая распространяется через десятинную церковь, и приходит к нам, что случилось? Тревожный взгляд. Все в порядке? Ну, хорошо. Вот, и приходит к нам таким образом, да, еще удивительно то обстоятельство, ну, надо тоже заметить, что мать и наша церковь – это Константинопольский патриархат, да, это ясно. Было понятно, крещение Ольги в Константинополе в 958 году, потом выбор веры, связанный также с Византией, разумеется, и вся эта история с крещением Руси, от Византии толчок мы получили в Корсуне-то, вот мы об этом говорили в прошлый раз. А теперь удивительный факт в наших летописях, никаких упоминаний о митрополитах нету. Вот в эпоху до, пока вот не закончилось Ярославово правление, там в 1054 году он умер, вот, мы ничего не знаем о наших епископах. Просто кто? Имена не названы. Только вот с конца 11-го. А, конечно, они были. Что же это такое? Как понять? Дело в том, что позднейшие летописцы, наверное, вероятнее всего, умалчивают тот факт, что мы могли быть не только книгами связаны с Болгарией, а, возможно, и священное начало мы пользовались священством, которое нам подавал, возможно, болгарский патриархат. Вот тот знаменитый охридский, охридская архиепископия, да, которая была в Болгарии, в противовес Византии. Там у них свои собственные отношения между Болгарией и Византией было. Вот. Но, во всяком случае, в последующие времена-то мы уже известно, прямое рукоположение идет, ну, то есть наши митрополиты, они все из Константинополя поставляемые.

0: Потом улаживаются отношения с Византией, и мы уже имеем ясно летописное указание, череду митрополитов, идущие, рукополагаемых Константинопольским патриархом для нас, ну, то есть направляемые сюда Константинопольским патриархатом, и мы уже без сомнения об этом говорим, тут все ясно. Ну, вот такое, такие особенности после, после крещального периода. А вот это разговор о Святой Руси. Была ли Святая Русь, которая очень скоро погружается в ужас междоусобия, вот, которое будет прервано только нашествием монголов, еще более страшным ужасом. И вот, вы, вот так, так пошло это дело. Что, что вспомнить о Святой Руси, я не знаю, в этот период. Тяжелая жизнь была тогда.
1: Но есть ли какие-то особенности у русской святости? Вы упомянули, что поначалу, конечно же, не хватало просто святых на Руси, но рано или поздно все-таки они обязаны были появиться.
0: Нет, и сейчас огромный... мы упомянули их. Этих святых, первых святых мы упомянули.
1: Да, да.
0: И не надо забывать, что и Ольга, нами помянутая уже совсем давно, она равноапостольная и святая. Владимир тоже, разумеется, мы почитаем его святым. Вот, но и его дети, Борис и Глеб. И нельзя не упомянуть наше монашество. Я вот, может, упустил этот момент как раз к разговору о том, о характере русского православия, да, русской церкви. Мы сразу получаем церковь, в авангарде которой стоят именно монашествующие. То есть на Руси вот особенность русской такой церковной традиции, она хранится в монастырях. Вот. Благовейное отношение к монастырю, к подвижнику, к старцу, к отшельнику. Это, может быть, тоже как бы имеет характер того, наших волхвов, которые тоже были такими странниками, отшельниками себя выставляли. Но факт остается фактом. Мы среди первых наших святых, вот уже к концу XI века, мы, ну, что не гордимся, а мы видим, как расцветает афонская традиция в наших условиях. Это, разумеется, имею в виду Киево-Печерский монастырь, имя Антония и Феодосия Киево-Печерских. То есть вот Антоний начал, а Феодосий, ну, начал и ушел в затвор, а Феодосий раскрыл там эту традицию. Вместе с князем Изяславом они построили уже не в пещерах храма, а на поверхности. И начали расстраиваться тут Киево-Печерская лавра впоследствии. Да? И мы видим, что вот это вот понимание христианства как самоотвержение, да, на Руси, наверное, оно вот укореняется и сразу же дает такие именно как бы основу. Основа для последующего нашего углубления во Христа Бога. Потом мы уже вот в эпоху, монгольскую эпоху, да, разумеется, когда вот на Северо-Восточную Русь, часть Северо-Восточной Руси, да, эпоха монгольская, она заключается в том, что Русь перестала существовать как единая. Была часть Северо-Востока, которая довольно жестко контролировалась Ордой. А есть вот юго-запад, так сказать, который вот Малороссия, там, Белоруссия будущее, это область, которые подпали под влияние больше, хотя тоже находились под Ордой формально, да, но там влияли больше западные соседи, Литва, Польша, Венгрия. Вот эти вот страны, тоже христианские, но такие, все-таки это уже было другое влияние, культурное и даже религиозное влияние значительно уже оказывали именно эти народы на те области. Да? И вот в этой раздробленности, в этой прижатости Северо-Восточной Руси рождается, наверное, главное, игумен земли русской Сергий Радонежский. Вот он появляется на свет в 1312 году примерно, да, так считается. И отошел ко Господу уже в 1392 примерно году. То есть это вот прошел полвека, даже ну, да, больше половины века уже у нас монголы, где Русь находится.

0: находится, вот Северо-Восточный Русь находится в таком оцепенении. Хоть и монголы разрешают, да, церковь существовать, то есть монголов тоже было, на удивление, похоже, как у римлян, было обычай не трогать местных богов и жрецов. И потому теперь на нашей земле не только хан назначает великого князя, своего как бы раба и данника, ну, то есть дает ему ярлык, а он дает ярлык также другому своему рабу, равному по статусу, он сразу на хана замыкается, и митрополит киевский, владимирский, московский, потом, ну, вот этот самый митрополит, который из Киева. Теперь он приезжает в Орду и просит себе ярлык на правление жрецами вот этой области, которая была. То есть у нас такой, получается, некий в религиозном смысле некая такая защита. Понятно, что церковь очень сильно пострадала, и монастыри, и все. Очень сильно пострадало нашествие монгольское. Но вот такая автономия есть у церкви. И, с одной стороны, вот эта зажатость, вот эта вот скованность, вот этот страх, который, разумеется, имел русский человек в подпитой Орды, компенсируется тем, что местами могла процветать церковь. Но не такая парадная, да? Теперь ко двору хана не полезешь с Евангелием и крестом, а вот та, которая внутри. Вот этот исихазм, который так был популярен в то время в Греции, Византии, приходит к нам и укореняется, и дает такие плоды, глубочайшие плоды, вот углубление в себя пред лицом Бога. Вот это вот успокоение в этом ужасном треволнении внешнем, успокоение во Христе Господе. «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные». И вот мы, ну, бесспорно видим то, что Сергий Радонежский является этот образ, да, ухода из дворянской семьи, ну, из княжеской семьи обедневшей, но он уходит в лес, где просто выживает и молится. Вот эти два делания. И ничего больше не делает, а к нему все приходит. Приходит за благословением, не за то, за советом, за тем, что также получить вот этот покой от Христа. Как у тебя получилось? И учится у него. И монахами обрастает, он вообще не обрастает. И я думаю, что вот должен для нас остаться им быть и остаться вот этот образ вот монаха, смиренно трудящегося, пред лицом Бога, выживающего тем самым минимумом, входящимся, и живущим таким вот в этой в единении с Богом, в успокоении. И этого искали русские люди. Этого искал и Дмитрий Донской, когда к нему приезжал. При своих политических там обстоятельствах, там, связанных с необходимостью бороться с внешним врагом, да, хотя не внешний какой-то, царь был наш, хан был нашим, вот надо было с ним бунт поднимать, что делать, как быть, ходил, советовался. Вот, и были соответствующие советы. Уж как, во всяком случае, мы до сего дня это вот можем почувствовать. Я вот о характере святости сейчас хотел поговорить.
1: Получается, все-таки два полюса святости. С одной стороны, великие князья, святые, с другой стороны, монашество.
0: Не они великие, они мученики. Мученики, конечно. Мученики, это, ну и, конечно, монашество, как магистральная такая линия святости. Хочешь быть святым, иди в монастырь, иди в монастырь. Это вот такая, знаете, это же монашество изначально появилось в том, что мы видим, что мир захлёст. То церковь обмешляется, ну, когда церковь стала свободно доступна, уже вот сейчас вот, может, скоро даже императором станет православным, так и вдруг в церковь начинают идти люди не просто, а вот те самые прошлые язычники, которые ничего знать никогда, ничего менее жизни не хотят. И вот сначала, мне кажется, надо вот церковь, люди, человеку кажется, надо вот церковь поддержать, остановить, обличить, а потом понимает, нет, надо просто уйти в себя, надо уйти в монастырь и иметь там свой приход, ну, в смысле, вот эту общину единомышленников, которые дают еще дополнительные обеты, там три обета послушания, нестяжания и безбрачия, к остальным христианским добавляются, вот способ преодолеть обмешвление такое, суету внешнюю. Ну, а другой способ, это, конечно же, потерпеть за Христа Бога, это всегда остается. Мученичество, не то чтобы оно было так популярно на Руси, Скорее, вот я говорю, что вот, мне кажется, это вот именно, то есть их чтили преподобных отцов.
1: Отец Дионисий, а что происходило с язычеством, может быть, с другими какими-то религиями на Руси? Насколько вообще веротерпимо было общество в первые века после принятия христианства? И насколько веротерпима была власть, что, наверное, даже важнее?
0: Ну, как веротерпимо, вот видите.
1: Ну, вот, не знаю, остались какие-то жрецы, что с ними происходило? С ними, они от веры не отказались.
0: И вот носителей веры, вот тех же волхвов, их, конечно же, нам известны факты, когда вот они участвовали в выступлениях каких-то против местных, может быть, князей, то применяли жесткую силу, жесткую силу. Такую вот прям, это довольно известный факт, опять же, они не скрываемые в самой летописи, да, вот как-то обстоятельство в Ростове было, да, дело, когда на мосту встретились великокняжеские, этот самый местный князь, его дружина, православная, да, как бы, а против выступил народ, вот, за язычество с волхвами. И вот они выходят с мечом, ну, они выходят в княжеском облачении, с одной стороны, князь местный, и выходит волх, предводитель вот этого всего, этого восстания. И князь его спрашивает, знаешь ли, что, можешь ли сказать будущее, скопорцы будущее, что будет там через год, через день. Через час волк что-то свидетельствует, то будет, то и то будет. Ну, вот такая-то жизнь будет, и вот что через минуту что будет там, ну, то есть через час там сказал, да. И он сказал во всеуслышание, вот волк пророчествовал, что с ним-то будет, да, вот он будет. Ну, не знаю, что там говорил уже, не помню. Вот, а князь выхватывает меч и разрубает его пополам. Ну, сверху до него, говорит, вот, говорит, и нету этого волхва, который не видел, говорит, не знает он будущего. Ну, подобного рода дискуссии, конечно, вряд ли можно назвать такими, так сказать, объективными. И, конечно, это было, это Средневековье, тут нельзя ничего другого ожидать было бы. Вот, при таком обращении, ну, все-таки... Я знаю, знаете, что в другую эпоху, более позднюю, вот конец XIV, начало XV века, да, у нас вот знаменит этот спор между нестяжателями и иосифлянами, он был. Ведь нестяжатели, последователи Нила Сорского, преподобного Нила Сорского, они же прямо говорили о том, что ни в коем случае нельзя еретиков, ну, тогда это были иудействующие, жидовствующие, нельзя еретиков казнить и мучить. Их надо переубеждать внушениями и проповедью, миссией такой, понимаете? Вот, это было довольно такое твердое понимание, что с ними нельзя поступать насилием. Потому что оно было на Руси, это было понятие об этом. И вот, вот если кто хочет обратиться к этой традиции, это вот заволжские старцы, преподобный Нил Сорский. Да? Вот, но, и мне кажется, кстати, сказать именно эту традицию, но, правда, в другом направлении, возлюбил Иоанн Грозный. Но он возлюбил нестяжателей в том смысле, что они не хотели церковного богатства. Выступали против того, чтобы из государева подданной земли, да, земли уходили монастырям и церквям. Не хотели, потому что это церковь обременяет, церковь, вот, а государь при этом лишается земли, с крестьянами, разумеется, которые на ней прикреплены, которые он может давать за службу государю, понимаете, своим служилым людям, боярам там и все остальное. Государю это понравилось. Вот. А нестяжатели свои цели здесь преследовали. Они, вот Нил Сорский заповедовал своей обители никогда не строить каменного храма. Никогда. Только деревянные. Вот. А приехал Иоанн Грозный, так его почитал, говорит, обязательно храм здесь поставить. И поставил каменный храм все-таки. Вот такая витиеватая любовь, да, у государя. Ну, в них, в этом, конечно, слышится вот отблеск той, вот в этих соборских старцах, да, аскеты, которые жили, жили не в большом монастыре вместе, а жили в таких вот отдельных келеньках, избушках, да так, чтобы не видеть других никого, кроме одной или двух. Ты видишь, чтобы, если вдруг ты помрешь, там зимой дым уже не пойдет из твоей избушки, значит, ты и помер уже, все. Надо хранить эти. Вот. А так ты и не видели, собирались иногда на большие праздники, а все время проводили в одиночестве. Рукоделие, там писали, строгали что-то, делали своими руками. Вот, на это жили. Обычно переписывали книги церковные. Вот. И вот такой образ. И вот они, как раз эти нестяжатели, и видели идеал церковной веротерпимости в частности. Вот это на самом деле, если мы уже так посмотрим, да, если мы о веротерпимости начинаем говорить тогда, когда власть не православная, это не христианская, воцаряется, мы говорим, что вот должны быть веротерпимые законы. А когда вот власть придержащая становится по имени, по формальному признаку христианами, да, мы говорим, вот, власть теперь имеет право решать за всех, как им веровать и поступать. Это неправильный, мне кажется, подход. Такой он не постоянен, а в церкви основы должны быть постоянны. И церковный подход в том состоит, что мы свидетели веры. Помните, как апостол сказал? «Всякому вопрошающему у тебя дай отчет о своем уповании». То есть не навязывай, не доказывай даже, а интересующемуся сообщи. В этом звучит вот удел малого остатка Израиля, который спасается. На самом деле христиане, помните, как апостолам было сказано, я посылаю вас как, ну, не христианам, я посылаю как агнцев среди волков. И странно, когда вдруг агнцы начинают верховодить над волками. Да? Это вот такое не совсем подходящее для церкви. Ну, вот в том-то и дело. А вот когда касались мы с вами Владимира, еще раз хочу к этому вернуться. Вот если человек искренне принимает Христа, как ему поступить со своей властью, которой он также искренне предан, и он понимает, как тягло свое, понимаете?
1: Применить ее во благо.
0: Применить во благо как? Вот он применял, он перестал казнить, он устраивал пиры, разбойники распоясались, понимаете? Вот его епископы, которые при нем находились, говорят, так нельзя, надо как наказывал, так и наказывай, чтобы не было разбоя, чтобы они не чувствовали безнаказанности. Между прочим, наш первый император Константин Великий, он же тоже чувствовал несоответствие вообще власти христианству. Да. Глубоко это чувствовал, потому не крестился до самой своей почти смерти.
1: Будучи... В этом причина.
0: Да, а почему еще, как вы думаете? Я думаю, что он искренне заботился о церкви. Он искренне, мне кажется, даже и веровал. Он же сим победиши. Сим победил, ну, Христом. Понимаете, сим победил, он веровал в Бога. Но он понимал и свое недостоинство, как владыки мира, император. Вот. Ну, Александр Невский наш, извините, пожалуйста. Ведь это мы его называем благоверный великий князь. А он отрекся от этого. Он сказал, я смиренный, недостойный схимонах Алексей. Да? Схимонах Алексей. Вот, всего лишь. Вот, это же тоже знак. Мы привыкли, что о, царя у своей прихоти и при смерти. При смерти даже и цари не делают бессмысленницы. Перед смертью все начинают говорить о чем-то очень важном и ценном для них. Он посчитал быть монахом больше, чем князем. Хочу так предстать перед судом Божиим, как монах. Вот. Поэтому это же тоже идеал, который вот формируется, а потом вот так иначе выражается в жизни того или другого христианина. Вот. Ну, а вот если ты получил власть, и ты христианин, это большое бремя. Немногие из вас богатые и значительные, да, помните, апостол говорит. Посмотрите, много ли из вас богатых, значительных людей? Нет. Для чего так Господь сделал? Чтобы Господь прославлялся не в человеческой, как бы, в человечестве, а вот в немощи человеческой прославлялся Господь, чтобы он был виден. И вот, как и сказано, вот апостол Павел, мы в воскресенье слышали, да, «Довольна из тебя моей благодати, в немощи человеческой сила Божия совершается». Вот так и в человеке у нас с вами должно быть. И это тяжело совместить с властью. Почти невозможно для некоторых было. Вот. Но они это понимали, и нам это надо понимать тоже и быть осторожными. Все-таки, вот посмотрите, Сергий Радонежский, тогда ничто не способствовало ему быть православным, монахом, игуменом. Все было против. И это иго иноземцев, и раздробленность, и бедность, все. И разбойники всякие. Так что ему приходилось иногда хлеб зарабатывать, служа своему младшему там собрату-монаху, выстраивая ему кельку.
1: У нас остается несколько минут, но все-таки хочу еще один вопрос вам задать. Какой вклад внесло русское православие в мировое православие? Есть ли что-то, не знаю, как-то мы повлияли на другие христианские народы? Ведь, в конце концов, каждая церковь имеет определенное своеобразие, в том числе и наша. В чем наша роль в мировом православии?
0: Ну, я думаю, что это мы уже в Царстве Небесном узнаем. На данный момент, знаете, один из мудрецов так сказал, что мы иногда живем так, что всему показываем миру, как жить не надо. Вот такое бывает. Это пример нашей страны. Я имею в виду Чаадаев. Чаадаев, не слышали такого? Вот он так про Россию. Столько мы делаем ошибок. Ну, слушайте, один 20 век нам показал, что вот он испугал так, русский 20 век испугал народы Европы настолько, что они, будучи капиталистическими, почти стали социалистическими. Вот как вот Швеция, там еще какие-то, Норвегия, они просто устроили себе социализм, если не сказать, что больше коммунизм. Вот, потому что началось это с того, что надо учитывать интересы рабочих, надо, а то совсем все разрушится, а то все будет сметено. Это вот мы показали в 20 веке. Что Россия показала именно как православная держава, разумеется, во-первых, в России всегда в глазах христианского мира, ну, так, во всем случае православного мира, да, это была такая сила, опора. Русский за нас ответит. Между прочим, греки до сих пор ждут, когда русские для них освободят Константинополь. Они свят в это верят, он пророчествует даже их святые о том, что вообще-то не их, а наши святые тоже, о том, что вот Россия когда-то освободит Константинополь. Понимаете? Но я-то думаю, что, конечно же, мы должны на все сейчас смотреть, все, что происходит в мире, вот к данному моменту. Именно как на момент пришествия Антихриста, апостасии. И пережив многое в нашей истории, вот, и явив нашей истории, это вот 20 век, дальше, и 19-й, синодальную эпоху, там Петра, раскол страшно пережив, назад немножко смотря. Я думаю, что вот опыт противостояния апостасии, то есть всеобщему неприятию Бога, который к концу истории это произойдет. Он на Руси есть некоторый. И в этом есть некая такая польза для нас. Если, конечно, внимательному зрителю присмотреться. Потому как много погибает людей, но много и спасается. Вот. И вот мы говорили с вами сегодня, упоминали там Нила Сорского, упоминали там смирение Александра Невского, вот именно, что лучше в этом мире. Мы все-таки видим, что надо иметь осторожность о том, что в Апокалипсисе сказано. Помните, там сказано про Вавилонскую блудницу, с которой благодействовали цари и народы. Мы не то, что как-то свято себя провели, но мы получили большой опыт в том, что такое власть и как она может быть, вот я имею в виду мирская, государственная власть, как она очень легко может быть поставлена на служение злу и абсолютному злу. Вот. И эту прививочку должны мы сами получить. И, может быть, через нас все остальное православное сообщество, может быть, шире христианский мир, который мы ждем тоже православие, и ждем всеобщего соединения всех церквей в единой вере, в едином исповедании. Вот мы ждем в церкви, да, вот к этому стремимся. И вот этот опыт на Руси, его можно было бы подчеркнуть у нас. Стояние в вере, это просто обрядцы. По-своему, да, со своими завихрениями, но там уже был дух истинной свободы, за которую они умирали, свободы церковной. Вот, поэтому есть такие вот моменты в нашей истории, и если кому будет интересно, это вот в чем опыт. Я думаю, вот в это противостоянию апостасии, антихристу. Антихристом с маленькой буквы. И, в конце концов, антихристу, большой буквы. Я думаю, к этому Господь и готовит свою церковь. Чтобы, помните, хоть она будет мала, но никогда врата ада не одолеет ей. Она будет всегда. И на земле она будет. Надеемся, и в России будет. Вот. Ну, то есть, как часть земли, да? Там уже проблем у нас не будет. Там уже мы не будем разделять. Антихрист все соединит, и будет один мир, одна власть. Один лжепророк и зверь. Вот так что все будет хорошо. И будет так хорошо, но только некоторое время, пока все не посыпется и не откроется это. Очередной раз не откроется то, что без Бога построить что-то на земле, это невозможно. А если совсем без Бога, если антихрист будет это строить, то и вообще беда. Просто ад начнется. На земле. И Христос явится, и все это прекратится. И будет новое небо, и новая земля. Вот так в этом мы веруем. Мы этим живем. И этому часть мы с вами являемся сейчас.
1: Протоиерей Дионисий Бурмистров принимал участие в вечернем канале. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: Спасибо. До свидания.

0: Маленький концерт.
1: Что происходит с нами, когда мы слушаем музыку Генри Пёрселла? Нас может растрогать его меланхоличность, мы можем радоваться щедрости его таланта. Некоторые находят его музыку чересчур женственной и нежной. Других же поражает ее неистовая энергия. Пёрселл был человеком меняющихся настроений и привязанностей, готовый ликовать и плакать, молиться и размышлять. В искусстве мы находим то, что надеемся найти, и оцениваем источник по тому, как он утоляет нашу жажду. В произведениях Пёрселла слушатель находит этот источник жизни, творческой энергии, которая наполняет все его существо. Так размышляет о творчестве композитора XVII века Генри Пёрселла замечательный исследователь английской музыки Джек Аллен Уэстроп. Всю свою жизнь Пёрселл состоял на службе при королевском дворе, исполняя многочисленные обязанности. Он являлся органистом Вестминстерского аббатства и королевской капеллы. Кроме того, был камер-музыкантом, личным клавесинистом короля. Пёрселл руководил ансамблем «24 скрипки короля», созданным по образцу знаменитого оркестра Людовика XIV. И, конечно, неустанно сочинял музыку для своего струнного ансамбля. Камерно-инструментальные сочинения Пёрселла — одна из самых малоизвестных областей его наследия. Они отражают влияние двух музыкальных стилей, преобладавших в музыке того времени. Итальянского, особенно заметного в трио-сонатах, и французского, который легко считывается в сюитах, увертюрах и чеконах. При этом Пёрселл всегда сохраняет английскую самобытность, будь то характерное использование диссонансов и прихотливых ритмов, богатая текстура музыкальной ткани, старинные народные мелодии, узнаваемая британская меланхолия. Многие из этих элементов мы услышим в знаменитой соль-минорной чеконе для струнных. Напомню, что чекона — особая музыкальная форма вариации на фоне неизменной мелодии в басовом голосе. В чеконе Пёрселла мелодическая формула в басу повторяется 16 раз, а верхние голоса создают при этом невероятные полифонические сплетения и созвучия. Однако эта изощренная форма — не просто упражнение в композиторском мастерстве. Удивительная красота и глубина этой музыки поражают слушателей до наших дней. Прежде всего, благодаря оркестровой обработке, сделанной в 1948 году еще одним великим британским композитором — Бенджамином Бриттоном. В чеконе Бриттон находил смесь ясности, блеска, нежности и странности. Одна из самых проникновенных интерпретаций чеконы — это исполнение знаменитой пьесы Генри Пёрселла струнным оркестром Люцернского фестиваля под управлением Рудольфа Баумгартнера. Пожалуй, ни в одном другом исполнении не подчеркнуто с такой силой величие этой музыки, ее возвышенный трагизм.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучала чикона соль минор Генри Пёрселла в обработке для оркестра Бенджамина Бриттона в исполнении струнного оркестра Люцернского фестиваля под управлением Рудольфа Баумгартнера. В передаче были использованы материалы статьи Линдсе Кэмпа. Маленький концерт для вас провели звукооператор Иван Теплов и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ленинградской области, во Всеволожском районе, кружки находятся в соборе святого архистратига Михаила по адресу: поселок Токсово, улица Лыжная, дом 16. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
1: Из всех вопросов, какие только может измыслить наш разум, предельно важны три: что мне дано знать, что мне дано делать, на что я могу надеяться. Ежедневно в 13:00 в рубрике «Душеполезные чтения» книгу современного американского богослова и писателя Питера Крифта «Небеса, по которым мы так тоскуем» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
3: А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходосевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходосевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
1: Была она предвозвестницей христианской земле, как денница перед солнцем, как заря перед рассветом. 24 июля – день памяти святой княгини российской Ольги. Ежедневно в 16:40 страницы книги «Повесть временных лет» из сборника «Древнерусские повести в изложении для детей» для вас читает Нина Васильева. Также для наших юных слушателей ежедневно в 20:05 Ида Никифорова читает повесть Веры Федоровны Пановой «Сказание об Ольге». Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока священного писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».

Песнопение «Буди имя Господне» композитора Александра Никольского прозвучало в исполнении Уральского государственного камерного хора.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 148-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 11 главы.
1: Братья, не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею для ангелов. Впрочем, не муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену. Все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытою головою? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него, но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни Церкви Божией. Но предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что, когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете Церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю.
0: Послушайте 71-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 17 главы.
2: В то время спросили Иисуса ученики его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? Иисус сказал им в ответ, «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колено, сказал, «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал, «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час.
3: Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали чтение евангельское, где Господь отвечает на вопрос людей, которые его окружали, о том, должен ли до прихода Мессии, Машиаха, прийти Илия. Господь отвечает им, что он пришел, и явно говорит им о том, что образ Ильи, служение Ильи, воспринял на себя Иоанн Предтеча, Иоанн Креститель. И здесь, разумеется, опять же, как и во всем Евангелии, есть такие ноты разочарования в людях о том, что люди, требующие и знамений, требующие каких-то подтверждений, которые не обладают острым духовным зрением, которые не видят о том, что вот рядом с ними такой современник, который их приготовляет, который сам и говорит о том, что он приготовляет путь тому, кто должен прийти за ним. Сам ведь Предтеча говорил о том, что я крещением покаяния, должен прийти иной, другой, тот, кому я недостоин развязать и ремень на его сандалях, на его обуви. Он вас будет крестить огнем и духом, Духом Святым. Он призывает сделать путь для него, для этого грядущего Мессии прямым. Потом указывает сам же на реке Иордан, на Христа, и говорит о том, что вот он, Агнец Божий, взявший грехи мира на себя, Вот этот предтеча вдруг оказался невидим этим народом. Он не воспринят им, этим народом, как служитель дела Божьего, как предваряющий приход Христа. Людям нужен был какой-то другой чудотворец, более могучий, более сильный, по всей видимости, более, наверное, обладающий каким-то, как мы сегодня говорим, административным ресурсом. Как часто с нами так и случается. Мы падки на какие-то внешние символы, на внешние какие-то проявления, на проявление внешней силы и могущества. И вот этот эпизод, это еще одно горькое разочарование в людях в Евангелии, связано еще и с тем, что и сами апостолы давали повод для этого горького разочарования. Как и мы сегодня, христиане, тоже продолжаем также давать эти горькие поводы для Христового разочарования, для того, чтобы Господь сегодня всегда бы видел в нас верных чад, верных последователей. Подошел ко Христу отец больного ребенка, лунатика, и сказал ему о том, что вот у него ребенок болен, и приходил он с ним к апостолам, и они не смогли его исцелить. И вот Господь говорит слова очень жесткие. «О, род неверный и развращенный! Доколе я буду с вами?» И вот эти слова, вот это разочарование связано, разумеется, с предыдущим таким разочарованием и с предыдущим таким, может быть, обличением людей, которые не увидели в Иоанне Предтечи дух и силу Ильи. Наше неверие во Христа связано на том, что мы часто верим в самих себя. И мы считаем, что когда от нас ждут каких-то изменений в нас самих, когда от нас ждут какой-то помощи, то мы именно и считаем, что это от меня ждут. Это правильно, но мы, христиане, должны понимать, что не я делаю. Ведь сказал апостол Павел, что живу теперь не я, а живет во мне Христос. Мы должны помнить слова и святого Симеона Нового Богослова, который говорил, что, причащаясь, человек должен понимать, что вот уже руки — это не его руки, а руки Христа. Что ноги — это уже не его ноги, ноги Христа. Что весь он сам уже не себе принадлежавший, а Христу. То есть он Христов, в нем живет Христос. Живу уже не я, а живет во мне Христос. И вот этой уверенности, вот этого ощущения полноты пребывания Бога в нас не всегда мы обретаем в себе. А почему? Да потому что или мы недостойно живем вот этого присутствия Бога в нас, мы понимаем, что моя жизнь страстная сегодня не может дать возможности Христу прийти в меня, и потому, разумеется, мы и шатки, и неуверенны, и слабы. Или мы действительно сегодня не верим в то, что Христу под силу сегодня вселиться в меня. Да, мы допускаем, что в нас может вселиться лукавый. Это мы легко допускаем. А то, что Христос во мне, мы этого не допускаем. Здесь вина и наша страстность, и наше маловерие. И вот сегодня все эти качества и наша невнимательность к тем действиям Божьим, которые проявляются в жизни нашего мира, в жизни моей личной, и наше неверие, которое сегодня не дает нам возможности со Христом соединиться, и наша страстность, которая, видимо, по всей вероятности, не дает Христу в нас прийти. Все сегодня это обличается вот этим Евангелием. И нам необходимо все эти вещи всеми силами устранять сегодня свою невнимательность к тому, что Господь всегда вторгается в нашу жизнь. Мы должны это видеть. Мы должны устранять из себя страстность, которая не позволяет благодати Божией войти в нас и нами действовать ради людей. И мы должны устранять сегодня свое маловерие, которое только участием в таинствах, только молитвой, как разговором, диалогом с Богом устраняется. Прямая связь с Богом только в молитве налаживается, когда молитвы нет, разумеется, и нет ответа нашему сердцу. И нет ощущение того, что Господь с нами, рядом Он нам отвечает. Будем, дорогие, исправлять это, будем молиться и ждать в своем сердце ответа от Бога, и будем помнить, что не я творю, а Господь творит мной, не я делаю, а Господь делает мной. Живу не я, а живет во мне уже Христос. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: июля по старому стилю в Русской Православной Церкви большой праздник – память святой равноапостольной великой княгини Ольги во святом крещении Елены. она первая из князей русских, получившая все почести власти, будучи языческой правительницей, и тем не менее познавшая истину Христа и предуказавшая для всего русского государства христианский путь развития. Вера великой княгини Ольги сыграла значительную роль в выборе ее внука, великого князя Владимира, в тот решающий для Руси час, когда он решил просветить свой народ новой религии. В этот день празднуется память святого мученика Киндии Пресвитера, пострадавшего в конце III – начале IV века при императоре Диоклетиане. Святой Киндий был схвачен и, как христианин, осужден на сожжение. Воины, ведшие его на казнь, по пути встретили дровосека с большой вязанкой дров и насильно отняли дрова для разжигания костра. Но святой Киндий вынул 30 медных монет и заплатил дровосеку, а потом взял ношу на плечи и сам понес ее к месту казни. Сегодня вспоминается чудо всехвальной великомученицы Ефимии, бывшей в 451 году на IV Вселенском соборе. Святая Ефимия пострадала за Христа в городе Халкидонии, расположенном на берегу Босфора, напротив Константинополя, около 304 года, во время гонения императора Диоклетиана. В V веке против ереси монофизитов был создан Вселенский собор, и еретики утверждали, что во Христе только одна природа – божественная. Заседания проходили в храме, освященном в честь святой мученицы Ефимии, в котором находились ее святые мощи. Заступничеством святой великомученицы на соборе было утверждено православное исповедание веры во Христа, Бога-человека. Сегодняшний день освящен благодатным покровом Божией Матери, празднованием в честь ее чудотворных икон Ржевской или Оковецкой, прославленной в 1539 году, Рудненской, прославленной в 17 веке, и Борколобовской, иконы того же века. Церковный календарь на 24 июля продолжит житие святой равноапостольной княгини Ольги. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Святая Ольга происходила из знатного варяжского рода, жившего близ реки Псковы в Весе Выбудской, принадлежащей Новгороду. Господь одарил Ольгу необыкновенной красотой, умом и целомудрием. Случайно встретившись с ней на переправе, молодой киевский князь Игорь полюбил ее. 20 лет Ольга вышла за него замуж и прожила с ним в мире и согласии 42 года. После многих лет бездетного брака в 942 году у них родился сын Святослав, а через 3 года, в 945 году, в одной из поездок за Данию князь был убит древлянами. Оплакав мужа, Ольга отомстила убийцу по закону язычников око за око и твердой рукой стала править в своей отчине, благоволя слабым, жестоко истребляя смуту, сохраняя княжеский престол до совершеннолетия Святослава. Тогда оно определяло

июля 969 года, почти 90 лет от роду. Мощи святой Ольги были прославлены ее внуком, равноапостольным Владимиром, крестителем Руси. С великими почестями он перенес их в построенную им церковь Пресвятой Богородицы, называемую Десятинной. Над гробницей в церковной стене было расположено оконце. Для всех с верою приходящих оно само открывалось, так что видны были положенные в храме мощи, а некоторые удостаивались зреть исходящее от них сияние. Страждущие тотчас получали просимое на пользу души и тела. Маловеры же не могли видеть мощей, даже войдя в саму церковь. Их взором представал закрытый гроб. Во время нашествия татар святые мощи Ольги были скрыты под спудом и вновь обретены в 17 веке, а в 18-м, при неясных обстоятельствах, снова утрачены.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие великомученицы Ефимии. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святая великомученица Ефимия пострадала за веру во Христа около 304 года в городе Халкидоне в Вифании во время гонения на христиан римского императора Диоклетиана. 11 июля по старому стилю Святая Церковь вспоминает посмертное чудо святой великомученицы Ефимии, совершенное на Четвертом Вселенском Соборе в 451 году. После мученической кончины тело святой Ефимии было погребено недалеко от Халкидона. Впоследствии на ее могиле был построен величественный храм, и в нем положены нетленные мощи святой, которые, по милости Божией, прославились многочисленными чудесами. Ежегодно, перед Божественной литургией, в день памяти святой великомученицы Ефимии, через небольшое отверстие в левой стороне мраморной гробницы епископ Халкидонский почерпал губкой истекавшую от святых мощей кровь и отжимал ее в приготовленный сосуд. Христиане помазывались этой благоуханной кровью и получали исцеление от своих душевных и телесных недугов. В 451 году в храме, где почивали святые мощи великомученицы Ефимии, протекали заседания Четвертого Вселенского Собора, на котором православные осудили ересь монофизитов. Поскольку еретики никак не соглашались с доводами защитников истинного учения о двух природах Иисуса Христа, святитель Анатолий, патриарх Константинопольский, предложил собору обратиться за помощью в решении этого вопроса к Богу через ходатайство святой великомученицы Ефимии. Каждая из противоборствующих сторон на отдельных свитках написала свое исповедание веры и скрепила свитки своими печатями. Затем была открыта гробница великомученицы Ефимии, и оба свитка положены на груди святой. Гробницу опечатали императорской печатью и поставили около нее стражу. В течение трех дней 630 отцов собора постились и усердно молились Господу и святой великомученице Ефимии. Когда в присутствии императора и всего собора была вскрыта гробница, то все с изумлением увидели, что список монофизитов лежит под ногами святой. Список же православных

Святая великомученица Ефимия держала в правой руке, а затем, как живая, она протянула руку и подала его патриарху Анатолию. После столь явного откровения истины многие еретики раскаялись, упорствовавшие же были отлучены от церкви, низвержены из своего сана и изгнаны. В царствовании императора Ираклия I персы захватили Халкидон и разграбили храм великомученицы Ефимии. Они обложили гробницу с мощами дровами и подожгли, но святыня осталась невредимой. После ухода персов мощи святой великомученицы были перенесены в Константинополь и положены в храме, освященном в ее честь. Гробницу со святыми мощами поставили вместо престола и на ней совершали бескровную жертву. В VIII веке император-иконоборец Лев III Исавр повелел бросить ковчег с мощами великомученицы Ефимии в море, но ковчег по промыслу Божию не утонул. Он был подобран плывшими на корабле братьями Сергием и Сергоном. Ночью братьям было открыто видение о святости обретенных ими мощей. Тогда они стали молиться, чтобы Господь открыл им и то, чьи это мощи. Когда корабль проплывал мимо острова Лемноса, где была гробница святой мученицы Гликерии, корабельщики бросили якорь, чтобы там переночевать. Ночью в видении они увидели шедшую к их кораблю мученицу Гликерию, которая приветствовала вышедшую ей навстречу святую деву такими словами: «Радуйся, Христова мученица Ефимия Всехвальная!» Братья хотели отвезти святые мощи в свое отечество. Но когда поплыли дальше, началась буря, и корабль вновь пристал к Лемносу. Так повторялось несколько раз. По повелению явившейся великомученицы Ефимии, Сергий и Сергон перенесли ее святые мощи на остров Лемнос и через некоторое время положили их под спудом в построенном ими небольшом храме. Они отреклись от мира и стали жить при этом храме, подвязаясь в посте и молитве. В царствовании императора Константина VI иконоборческая ересь была прекращена. Святая Ирина, мать императора, обновила в Константинополе наряду с другими храмами храм во имя святой великомученицы Ефимии Всехвальной. В народе хранилось предание, что мощи святой Ефимии не утонули в море, и царица Ирина очень желала их найти. Господь исполнил благочестивое желание святой Ирины. Некий комит, то есть градоначальник Анастасий с острова Лемноса, по наследству получивший землю, на которой стоял храм с сокрытыми под спудом мощами великомученицы Ефимии, прибыл по своим делам в Константинополь и случайно зашел в храм святой Ефимии. Узнав, чей это храм, он рассказал о святых мощах одному служителю. Об этом было сообщено благочестивой царице Ирине. Святые мощи великомученицы Ефимии Всехвальной были торжественно перенесены в Константинополь и положены в храме ее имени в прежней гробнице. На святых иконах святая великомученица Ефимия Всехвальная изображается со свитком в правой руке в память о совершившемся на IV соборе чуде.

В исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучала стихира из службы русским святым напева «Оптиной пустыни».

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт, как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Мы с вами начали разговор о Байроне, о фигуре Байрона, о влиянии байроническом в пушкинском романе. И в прошлый раз вспоминали статью Вячеслава Ивановича Иванова, великого поэта, теоретика начала XX века. Статья называется «Байронизм как событие в жизни русского духа». Иванов написал ее в 1916 году, когда прошло уже 100 лет после того, как возник байронизм, и историческое расстояние позволило Вячеславу Иванову увидеть русский байронизм как значительное явление именно русской религиозной мысли. Иванов в этой статье говорит, что для русской культуры встреча с Байроном стала, процитирую точно, воспитательной силой, предопределила постановку проблем достойного бытия человека, свободы воли, веры в личного живого Бога. Роман «Евгений Онегин» показывает, что для Пушкина, во всяком случае, это было именно так. Знакомство с произведениями Байрона стало толчком, запустившим мощные процессы самопознания и познания мира. К тому времени, когда Пушкин начал работу над романом, а именно к маю 1823 года, влияние Байрона уже было явлено в творчестве Пушкина, потому что уже были написаны его романтические поэмы. «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Незавершенный Вадим», «Братья-разбойники». Все эти вещи отмечены сильным воздействием элегии Байрона и его восточных поэм. Но Байрон — это же не только романтизм. Когда Пушкин работает над романом, он переходит к другому восприятию жизни и пониманию искусства. Об этом часто говорят исследователи Онегина. Они говорят, что человек, который пишет первую главу, это автор «Бахчисарайского фонтана» и «Кавказского пленника». Человек, который пишет последнюю главу, это уже автор «Повести Белкина» и «Маленьких трагедий». Это разные люди. И это надо понимать тоже. Пушкин в отрывках из «Путешествия Онегина» упоминает свои южные поэмы как некоторый уже пройденный и завершенный этап жизни и творчества. Напомню вам эти строфы. Он вспоминает, какое романтическое волнение им овладело при приближении к Крыму, да, когда он впервые с борта корабля увидел эту красоту. И дальше он говорит: «Какие б чувства не таились тогда во мне, теперь их нет. Они прошли или изменились. Мир вам, тревоги прошлых лет. В ту пору мне казались нужны пустыни, волн края жемчужны, и море шум, и груды скал, и гордой девы идеал, и безыменные страдания. Другие дни, другие сны. Смирились вы моей весны высокопарные мечтания, и в поэтический бокал воды я много подмешал. Иные нужны мне картины. Люблю песчаный косогор, перед избушкой две рябины, калитку, сломанный забор, на небе серенькие тучи, перед гумном соломы кучи, да пруд под сенью ив густых, раздолье уток молодых. Теперь мила мне балалайка, да пьяный топот трепака перед порогом кабака. Мой идеал теперь хозяйка, мои желания покой, да щей горшок, да сам большой. Порой дождливою на медни я, завернув на скотный двор, тфу, прозаические бредни фламандской школы пестрый сур, таков ли был я, расцветая? Скажи, фонтан Бахчисарая, такие ли мысли мне на ум навел твой бесконечный шум, когда безмолвно пред тобою зарему я воображал средь пышных опустелых зал. Спустя 3 года, вслед за мною, скитаясь в той же стране, Онегин вспомнил обо мне. Вот, видите, в этих строфах, с одной стороны, Пушкин вспоминает гордый девы идеал и безыменные страдания, то есть вот ту самую черкешенку, да, героиню кавказского пленника, он вспоминает. И, кроме того, он обращается к фонтану Бахчисарая, и это прямая отсылка, прямое указание к поэме «Бахчисарайский фонтан», конечно же. И он шутит, конечно, да, порой дождливую на медни, я завернув на скотный двор, начинает он фразу и тут же сам себя прерывает. Конечно, это шутка, и это некоторое преувеличение вот этого фламандского бытописательного такого стиля. Но, тем не менее, да, переход от романтизма к реализму так или иначе совершается в творческом сознании Пушкина. При этом, конечно, было бы легкомысленно сказать, что Пушкин, там, как иногда раньше говорили, преодолел байронизм, да, преодолел романтизм. И вот он был романтик, стал реалист. Все не так. Потому что и Пушкин, и Байрон намного сложнее. Как и все великие авторы, они не укладываются в рамки какой-то единственной школы или направления. Итак, Пушкин читает Байрона в конце 10-х, начале 20-х годов. И, конечно, прежде всего, его восхищает величие такого байронического романтизма. Но Пушкин был гениальным читателем. А потому, помимо вот этого собственно романтического комплекса идей и переживаний, который вдохновлял абсолютно всех читателей Европы, им очень нравились яркие страсти, горделивое одиночество, величие одинокого человека, там, метафизический бунт сильной личности и прочее, и прочее. Вот помимо этого такого романтического набора, Пушкин увидел у Байрона еще и совершенно другие вещи, которые мы с вами легко заметим, если будем внимательно и свободно, непредубежденно читать Байрона, не выискивать в нем то, что соответствует байроническому стандарту, а просто читать и слушать голос автора и стараться подойти к нему и свободно, и с уважением. Вот когда Пушкин так читал Байрона, он увидел у него такое острое внимание к жизни. Он увидел у него сатирический талант, чутье к социальным проблемам. умение исторически и психологически достоверно изображать самые разные сферы жизни, в том числе и политику, и быт. И вот все это, конечно, пригодилось Пушкину, когда он писал Евгения Онегина. Но, может быть, об этом мы с вами несколько подробнее поговорим в следующий раз.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт. Как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом.
0: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: прозвучал вальс «Фадис минор» Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Александра Палея.
1: 2 августа приглашаем на пешеходную экскурсию по Петропавловской крепости. Вы узнаете, с чего началась история нашего города, какой мост в Петербурге был построен первым и почему совершенная для своего времени военная крепость не участвовала в боевых сражениях. Тем не менее, события, происходившие за ее стенами, влияли на судьбу государства. Во время экскурсии вы увидите ботный домик с копией ботика Петра I, усыпальницу российских императоров, тюрьму Трубецкого бастиона, монетный двор, комендантский дом, Кронверк и, конечно, Петропавловский собор, украшенный шпилем и флюгером, парящим над городом золотокрылым ангелом, давно стал символом Петербурга. Экскурсию 2 августа проведет старший научный сотрудник Музея истории Петербурга Надежда Львовна Катцен.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Далеко не всякий знает, что такое дух и чем отличается он от души. Какая в сущности разница? Очень простая. Между жизнью и смертью. Тело мертво без души, а душа без духа. Тело без души — тело совсем такое же. Сразу же после смерти ни вес его, ни объем, ни рост не меняются, а жизни в нем нет. Душа — не что-то отдельное, не особый предмет, она — жизнь этого тела. Точно так же душа без духа мертва. Но она и думает мертвые мысли, и чувствует мертвые чувства. Только жизни в ней нет. Если вы хотите увидеть мертвые или умирающие души, выйдите на улицу. Греческая философия, во всяком случае традиция Сократа и Платона, учит, что душа бессмертна. Писание этому не учит. Бессмертен только Бог. Мы же обретаем бессмертие не пассивно, не потому, что родились, но актом свободного выбора рождаемся заново. Если бы Господь своим чудом не воскресил мертвых, надежды на бессмертие не было бы. Бессмертна не только душа, бессмертно тело. Наконец, душа не бессмертна, она смертна. Ад означает именно это — смерть души. Смерть тела не воздействует на дух. Она только проясняет, что же он выбрал — с Богом или против Бога. Если дух жив, душа очищается смертью. У духа только две возможности — ибо он стоит лицом к лицу с Абсолютом, с Богом, выбор его абсолютен — да или нет. Вот почему совесть — голос Духа так сурово. У души возможностей много. Наши мысли и чувства разных цветов, не только черные и белые. Тело же совсем рассыпчатое, оно — часть материального мира. Именно Дух решает, кто мы. Именно там, в самой глубине, «я» — это «я». Наше «я» отражает Божье «я есмь». Это и есть наш дух, наше сердце. Так называет его Писание. Самая сердцевина и самая глубина. Здесь, на дне ущелья, и смешиваются живые воды. Глубочайшая радость и есть глубочайшая мудрость. Счастье само по себе не знание, а вот радость — это мудрость. Мудрость — это радость. Причина такого единства в том, что мудрость и радость, в отличие от счастья и знания, обращены не к абстракции и действуют здесь не абстрактная наша способность. Скорее можно сказать, что живое сердце соприкасается здесь с живым Богом, жизнь с жизнью, дух с духом, я с ты. Бездна бездну призывает. Писание учит нас познавать Господа не умом, а сердцем. Познавать значит в Библии любить, даже физически любить. Адам познал Еву, и она зачала. Зачала она не концепцию, но ребенка, живую душу. На духовном уровне, как это неудивительно и не дивно, Бог хочет познать нас, и от этой любви родимся мы сами, наша новая личность, наш новый удел, мы матери самим себе. Сейчас мы лишь утроба или сырье, или потенция, а вот отцами себе мы стать не можем. Такое желание — это Эдипов комплекс, мечта о том, чтобы отделаться от отца, стать своим отцом, своим Богом. Наш первый первородный грех в том, что мы отказываем Богу, когда Он к нам сватается, и получаем бесплодие, а там и тьму внешнюю.
единственную альтернативу радости. Радость приходит не из этого мира, не через тело, как удовольствие, и не из нашего «я», через душу, как счастье, но от Бога, через дух. И потому у нее райский привкус, в чистом небесном виде ее на земле не бывает, но мысленно мы можем очистить небесное в ней от земного. Что же в ней небесного? Прежде всего, она непременно и неизменно, как Бог. Вот мы меняемся и теряем радость, но сама по себе она не меняется и не исчезает. Когда она придет к нам, мы дивимся, она кажется новой, но и старой, древней, всегдашней. Как бы поздно она ни пришла, она от начала времен. «Поздно возлюбил я тебя, красота столь древняя и столь новая», сказал блаженный Августин в исповеди. Ни удовольствие, ни счастье к вечности не отсылают. Кроме того, всегда кажется, что она запоздала. «Поздно возлюбил я тебя». Вечность всегда приходит и позже, и раньше времени. Позже, ибо без нее мы попусту тратили время. Раньше, ибо она поражает, удивляет нас. Она потрясает, как воплощение. Вообще она подозрительно на него похожа. Поражает она и потому, что приходит в дух, а не в душу. Душой мы хоть как-то владеем, духом нет. Это дух управляет душой. Мы в какой-то мере властны над удовольствием и над счастьем. Радость — Божий дар в самом чистом виде. Душа точно так же не властна над радостью, как тело не властно над счастьем. Думая иначе, мы сведем радость к счастью, счастье к удовольствию. Однако радость не стоит, не застаивается в духе. Дух вообще в движении, и радость истекает из него во все стороны, то есть обратно к Богу, хвала, к ближним и к нам самим, в душу, радостные чувства и мысли, и тело, удовольствие и здоровье. Радуясь, мы предвкушаем рай. То, что мы называем удовольствиями, едва заметные, отдаленные порождения сил, которые творческая сила Бога излила в материю, когда Бог творил миры. Даже в таком отфильтрованном виде они велики для нас, нам с ними не справиться. Радость чувствует себя дома только там, у Бога. Другое райское свойство радости в том, что у нее, как у Бога, нет никакой противоположности, пары. Сатана — не плохой бог, а плохой ангел. Удовольствию противопоставлена боль, счастью — страдание, несчастье. У радости нет конечной определенной оппозиции, ибо радость по сути своей бесконечна. Еще одно небесное свойство радости — избыточность. Ее как бы больше, чем нужно. Удовольствие меньше, чем нужно. Это чувство никак не насытишь. Счастье столько, сколько нужно. Отсюда довольство и покой. А вот радость хлещет через край, проливается, переливается. Пресовершеннейший Бог Отец выходит из себя, порождая Слово без всякой нужды, из чистой щедрости. Троица по той же причине творит мир. Так и радость, самодостаточная, как счастье, выходит за свой предел, требуя хвалы и ликования. Хвала, ликование, слава режут слух в наши дни как-то все старомодно, тем хуже для наших дней. Если тяга к равенству означает, что мы ни на кого и ни на что не можем смотреть снизу вверх, мы обречены на духовный голод. Хвала насущная, хотя и непрактичная потребность. Славить Бога совсем не то же самое, что похвалить вкусное блюдо. Хваля и славя, мы не выражаем произвольные субъективные чувства, а признаем объективную, достохвальную ценность. Мы восхищаемся закатом не потому, что он доставил нам удовольствие, а потому, что он такой. Мы славим Бога, ибо Он славен. Славим мы и радость.
и это вполне законно, пока такая хвала не подменит хвалы Богу. Фридрих Шиллер в своей «Оде к радости» пишет: «Радость — пламя неземное, райский дух, слетевший к нам. Опьяненные тобою мы вошли в твой светлый храм».

Человеческая жизнь словно маятник качается между поисками счастья и довольством. Но удовольствия все равно не наищешься. Платон сравнил это с дырявой бочкой. Нам все мало, приходится увеличивать дозу. В конце концов мы устаем и обращаемся к культуре покоя. Радости нет, не так, не так. Маятник качается, сердце неспокойно. Теперь мы на все лады стараемся достичь душевного мира, ибо предыдущее поколение искало наслаждений, главным образом в блуде и в пьянстве. Однако нет сомнения, что и мир душевный надоест, и мы снова кинемся со скуки на поиски острых ощущений. Восточный путь к покою через мистический опыт преображения души — лишь субъективный вариант западного пути через социальную утопию. Как все утопии, оба пути заходят в тупик, достигнув цели. Пока мы стремимся к ней, жизнь осмысленна. Когда мы ее достигнем, напряжение падает, творческий пыл сменяется пресным довольством, и душа наша восстает. Так маятник качается, пока душа не погибнет или не обретет полную истинную жизнь. Знаменитые рассуждения Кьеркегора о трех ступенях, трех типах жизни как раз об этом. Под эстетической жизнью он подразумевает не поиски красоты, а тягу к наслаждению, бегство от скуки. Кончается она пустотой, бессмысленностью и отчаянием. Этическая жизнь — идет речь не о социальной оценке, а о чистой совести, приводит к фарисейскому самодовольству, мещанскому благополучию. Пример эстета Дон Жуан. Пример этика — почтенный судья, спокойный и довольный, которому неведомо ни тяга к бесконечному, ни дивный трепет перед тайной. Третья ступень — религиозная. Это не культ, не закон, не церковность, а живое общение с Богом. Образ маятника может понять и другого основателя экзистенциальной философии Фридриха Ницше. Он обнаружил в современной жизни тоже прискорбное раздвоение. Его дионисийское близко к эстетическому, аполлоническое — к этическому. Дионис — бог земли, лозы, произрастания, олицетворяет темную, колдовскую, гибельную жизнь страстей и похотей. Аполлон, бог солнца и света, олицетворяет разум и правду, свет и порядок. Вот густая, наваристая похлебка, не разберешь, что в ней, зато сытно. Вот прозрачный бульон, жидкий супчик, все видно, а не наешься. Образцы красоты у Ницше завораживают, но и разрушают, как Дионис, сводивший с ума своих поклонниц и растерзанный врагами олимпийских богов. Мученик своего бога, Ницше разделил его горестную судьбу. Разум его к концу жизни истерзало безумие. Образы же добра скучны у него, пресны, бесцветны. Снова приходится выбирать между беспокойным восторгом и лишенным восторга покоем. Неужели добро, разумность и мир всегда непременно скучны? Наверное, приличных, набожных людей так тянет к пьянству, разврату, насилию, азартным играм, потому что они живут спокойно, но не радостно. Им не хватает того, что есть в радости, но не в довольстве. Не хватает движения, страстности жизни. Скупость, черствость, властолюбие редко искушают их. Зачем еще как-то упорядочивать свою жизнь? То ли дело уйти от себя, предаться, если не Богу, то хотя бы страсти, если не таинству света, то хотя бы тайне тьмы. Общее правило такое: то, чего нам недостает до радости, мы ищем, как вода ищет русло, магнит железа. Если мы не находим этого там, где надо, в живом и любовном общении с Богом, мы будем искать там, где не надо, там, где этого и нету, в миру. В удовольствии есть некая живость, но нет покоя. В счастье есть покой, но живость сменяется сонным довольством. Только в радости есть и покой, и живость. Нет беспокойства и сонливости. Я употребляю здесь слово «счастье» в обычном, привычном смысле. Радость
не равновесие и не беспокойство. Покой ее живее волнения и много спокойнее сна. Ибо это не глубокий сон, а глубокое бодрствование. Когда мы бодрствуем от возбуждения, мы растрачиваем духовную силу, тратим ее на будущее, в обход настоящего. Радуясь, мы утверждаем настоящее, мы сосредоточены на единственно реальном времени. Ведь прошлого уже нет, будущего еще. «Вы думаете, — говорит Кьеркегор, — что только беспокойный дух жив, тогда как поистине жив только дух спокойный. Такое состояние словно свет. Мы движемся быстрее материи, но без волнения, без шума. В удовольствии мы беспокойно движемся куда-то, не достигая цели. В счастье отдыхаем там, где цель. В радости движемся в самой цели, в точке. Удовольствие как работа. Счастье — как сон, радость — как игра. Удовольствие — как действие, счастье — как отдых, радость — как созерцание. Удовольствие — река, текущая в море. Счастье — штиль на море. Радость — прекрасная пляска волн. Теперь мы поймем, почему от радости плачут. Радость — недовольство, не полнота, а сверхполнота. Излишек бьет вверх, вроде фонтана. Слезы и есть этот фонтан. Законы термодинамики гласят, что физическая энергия стремится к распространению. Законы любви гласят, что добро тоже естественно желает распространиться. И там, и тут мы видим творчество. Бог создал мир не потому, что это разумно или практично, а просто от радости. Великий художник тоже творит не по необходимости, а от радости. Это не значит, что он непременно счастлив. Творческий акт может быть мучительным, как роды или покаяние, но мучение здесь радостно. Такие слезы мы предпочтем любой улыбке. Радость разбивает сердце, сосуд наших чувств. Она больше нас, не она в нас, а мы в ней. Войди в радость господина твоего. Даже у язычников Юпитер очень большой бог, он больше мира. Радость, которая больше мира и подобна Богу, мы найдем в мифах и сказках. Она не вмещается в рамку сюжета. Из истинных волшебных историй приходит к нам более могучий и более острый эффект. В таких историях, когда наступает неожиданный поворот, мы чувствуем пронзительное мгновение радости, которое разрывает нам грудь, и тогда раздвигается на миг сказочный занавес, и за ним открывается свет. 7 лет я служила тебе и во имя твое. Взошла на ледовые горы во имя Твое. Рубаху в крови я носила во имя Твое. Ужель не очнешься и не обернешься на слово мое? Он услышал и обернулся к ней. Джон Толкин о волшебных историях. Когда разбивается сердце, это экстаз, экстасис. Мы стоим вне самих себя. Умираем и воскресаем. Мы умерли, вышли из себя, но мы живем, мы стоим. Поэты и влюбленные всегда знали, что радость — это и жизнь, и смерть. Великий миф может дать нам это, и волшебная сказка, и прекрасная музыка, и пылкая любовь. Мы теряем себя, мы становимся музыкой, красотой и любовью. Когда это случается, вы радуетесь и боитесь. Радуетесь, что сбежали от себя, боитесь, что не можете вернуться.

Дорогие друзья, страницы книги американского богослова Питера Крифта «Небеса, по которым мы так тоскуем» для вас читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: В исполнении Владимира Терова прозвучала пьеса «Собор» Августина Бариуса Мангаре.
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодняшний выпуск программы «Календарь памятных дат» мы посвящаем продолжению разговора о ордене святого благоверного князя Владимира. Напомню, что 2015 год – это год юбилейный в нашей стране, когда мы празднуем тысячелетие со дня представления святого равноапостольного князя Владимира. Ну и в связи с этим одна из самых весомых и значительных наград Российской империи, это как раз орден святого равноапостольного князя Владимира, тоже оказывается таким образом в поле нашего зрения. В предыдущих программах мы поговорили уже о вообще системе орденов Российской империи, поговорили об этом ордене, какое место он занимал и значение, кому и за что он давался. И вот сегодня мы поговорим о представителях духовного сословия, которые были награждены в Российской империи вот этим орденом. В нашей программе принимает участие Константин Геннадьевич Капков, руководитель церковно-исторического проекта «Летопись». Константин Геннадьевич, здравствуйте, приветствуем вас.
1: Здравствуйте, отец Александр, добрый день, дорогие радиослушатели. Ну, вообще, духовенство, оно немножечко всегда специфику имело своей службы, и в одежде это проявлялось, и в каких-то законодательных там актах касательно духовных лиц. И это проявлялось, соответственно, и в порядке награждения орденами. Скажем сразу, что не сразу награждались священники, только в начале XIX века начались награждения духовенства. В 1798 году при воцарении на престол император Павел I огласил такой документ, который стал потом основополагающим на 100 лет вперед, учреждение о кавалерских российских орденах, где, вот, как мы говорили в прошлой передаче, объявил орден единой такой организации, где каждый орден имел свое как бы место, просто место в едином организме, составлял как бы определенные, так сказать, ступени или градации единого кавалерского российского ордена. И с этого же времени, в этом же установлении кавалерских орденах, император Павел I разрешил представлять к орденам духовенство, и первое пожалование тогда же, в 1797 году, он произвел и четко определил порядок, эти правила, которые, конечно, детализировались, как-то видоизменялись в XIX веке, но, тем не менее, основное направление было дано этим императором Павлом
0: I. В этом какая-то, может быть, даже логика была, поскольку духовенство ведь было государственным, оно было на положении государственных как бы и служащих, какое-то жалование там получало. Там,
1: ну, может, в каком-то смысле, да, конечно, можно вот так посмотреть.
0: Но сказать, вот, да, кстати, я не знаю, а духовенство инославное, оно имело вот такой статус у нас?
1: Да.
0: То есть католическое, да, там, лютеранское, да, это тоже были, да, люди, которые были на жалование, да, государства, да,
1: да? Да, совершенно верно.
0: А раввины?
1: И раввины.
0: Тоже?
1: Да, даже такое название было, казенный раввин.
0: Ага.
1: Были раввины, которые содержались еврейской общиной за свои деньги, угу. Вот, то есть были нюансы. Но в целом любое духовное лицо получало

0: жалование государства. Вот так, это как принцип. Вот, в том числе, соответственно, казенные раввины, само слово название казенные, они были по всей империи, ну, где потом была нужда, где проживали еврейские общины.
1: Мусульмане тоже, да?
0: Ну, да, да, да. И, скажем, если духовное лицо служило в армейском ведомстве, были же среди военного духовенства не только православные священнослужители, но и мусульманские, и буддийские, католические и так далее. Они содержались за счет военного министерства, то есть им полагалось жалование за счет казны. Они, в принципе, были на одинаковом положении, и, скажем, вот Папа Римский постоянно выступал с попыткой ограничить власть императора над католическим духовенством. Императоры российские в XIX веке перемещали, смещали и назначали так, как считали нужным, что проходило некое противоречие с католическими. Ну,
1: канонической системой.
0: Да, да, да, да. Поэтому в целом государство контролировало. И награждение. Вот с того же времени, собственно, стали награждать и иноверное духовенство со времени Павла I, по примеру православного. Есть один нюанс, который можно отметить. В 1819 году кавалеров ордена, духовного чина, повелено было называть не кавалерами, а сопричисленными ордена. Такой вот небольшой нюанс. До 18 года они могли подписываться протоиерей и кавалер, а с 1819 только протоиерей, кавалером он себя не мог называть. Хотя, по сути, это никак не меняло его положение. Он получал также награду, получал, допустим, пенсию, мог получать по награде, платил там те же взносы, единовременные при получении и вступлении в сообщество кавалеров. Но, по сути, конечно, они были в ордене, и никаких ограничений по каких-либо, по пользованию преимуществом бывшим в этом ордене какими-то, они не имели. То есть абсолютно на равных правах со всеми остальными членами.
1: Вот. Простите, а другие награды какие-то духовенство могло получать, кроме Владимира?
0: Все ордена. Не только, да, Владимир, да, конечно, все ордена стали доступны для духовенства. Вот. Причем и женский орден в отношении игуменей. И орден святой великомученицы Екатерины был пожалован 6 игуменям. Ну, вообще, это редкие ордены. Игумени не так много, поэтому 6, конечно, маленькое число, но, в принципе, оно отражает соотношение вообще дам недуховного с дамами духовными. Их всего там было награждение немного. Но, тем не менее, значит, 6 человек было пожаловано орденом святой Екатерины. И, соответственно, и орден святого апостола Андрея Первозванного награждали духовенство. Тоже немного. 27 награждений было. Это митрополиты, экзархи Грузии, вот такие высшие чины. И один белый священник за всю историю. Один белый священник был пожалован Андреем Первозвановым. Это был протопресвитер Иоанн Янышев, духовник государя-императора Николая II, учитель его, законоучитель, и Александра III. То есть он так очень долго прослужил при дворе. Около 80 лет, там 80 лет был такой заслуженный, так сказать, как принято было говорить, маститый протоиерей. Вот он единственный этот орден заслужил. Ну, соответственно, ордена Владимира тоже награждали довольно редко, высшей степени ордена. Да вот сейчас мы давайте скажем о месте как раз ордена святого Владимира в системе наград для духовенства. Потому что там была своя лестница тоже. Напомним, что в лестнице наград для военных и гражданских чинов орден святого Владимира третьей степени, скажем, чтобы получить, надо было до этого 5 орденов получить. То есть Станислава III, Анны III, Владимира IV, Станислава II, Анны II, потом только Владимира III. То есть каждая награда могла даваться не ранее, чем через 3 года. Надо было очень хорошо послужить, чтобы дослужиться до Владимира третьей степени. А орден Владимира IV степени, соответственно, был третьим, да, то есть, ну, тоже не первым, а вот надо было тоже, в общем-то, постараться и какое-то время себя зарекомендовать как хорошего, законопослушного и инициативного при этом служащего. А орден святого Владимира I степени, он предшествовал по лестнице ордену святого апостола Андрея Первозванного, высшего ордена. А иногда награждения Владимиром I степени были после святого апостола Андрея Первозванного. Они были рядом. То есть фактически на одном уровне. Так вот, а какой в системе церковных наград? Да, она начинается с набедренника. Первая награда была набедренник в императорской России. Потом шла скуфья, камелавка. Орден святого Владимира в этой лестнице шел 8-м. То есть человек должен был сначала получить скуфью, камелавку. Это разница в 3 года, а не меньше. Да? Сколько должно лет пройти? Набедренник, скуфью, камелавку, наперстный крест от Святейшего Синода. Тогда наперстный крест не являлся до воцарения государя-императора Николая II описательным атрибутом облачения священника. Это были только наградные кресты до 1896 года, до воцарения императора. Священник крест не носил.
1: До Павла?
0: Нет, до воцарения императора. До Павла вообще кресты наперстные духовенство не носило.
1: Да.
0: С Павла вели наградной крест. Вот этот наградной крест от Святейшего Синода, четырехконечный. Это наградной крест. И этот наградной крест был до 1896 года, до воцарения императора Николая II. Как именно наградной? То есть его имели редкие вообще-то представители духовенства. Как правило, протоиереи, а священники не имели его. Только император Николай II разрешил возлагать, не повелел, а разрешил на себя возлагать всем нам ныне известный крест восьмиконечный, который считается сейчас непременным атрибутом облачения священника. Вот. В честь своей коронации, в память своей коронации. То есть это памятный коронационный крест государя-императора Николая II. После его царствования носить эти кресты, выдавать вновь рукоположенным священникам не предполагалось. А те, кто в его царствовании был рукоположен, могли приобретать за свой счет и по желанию носить, все одели, все, так сказать, не было кто, так сказать, иначе бы на дьякона похож. А как же?
1: Отличительный.
0: Да.
1: Вот. Но даже известный анекдот этот рассказывали, правда, про Павла, что он вошел и стоял какой-то человек в рясе, в общем, представительный, он решил, что это священник, подошел по благословению, оказался какой-то протодиакон. Ну и вот такой конфуз вышел, после этого якобы Павел, повелел всем священникам носить кресты. Но вот выясняется, что не совсем так.
0: Это был наградной крест при Павле, и очень редкие, собственно, награды. Там несколько десятков человек в год жаловались, а представьте, сколько священников было, так что... Отличить пока еще при императоре Павле I не представлялось возможным, фактически диакон от священника. Так вот, значит, после этого креста должен был священник получить орден Святой Анны третьей степени, после этого сан протоиерея, шла шестая награда, после этого орден Святой Анны второй степени он должен был получить, и только после этого восьмой наградой, значит, орден Святого Владимира четвертой степени. То есть, если между каждой наградой 3 года по закону межнаградной срок полагался, ранее не представляли, не имели права, то сколько у нас получается? Где-то 24 года должно пройти до возможного получения ордена Святого Владимира четвертой степени.
1: Следующий... Но, скажем, сан протоиерея священник мог получить, не получая ордена Анны, например, да? Или это была тоже как бы в ряду от наград тоже обязательная?
0: Давайте я отвечу на ваш вопрос. Мы немножечко так чуть-чуть отклонимся, но если это, я думаю, интересно вам, то, может быть, это интересно и радиослушателям тоже. Дело в том, что сан протоиерея давался в двух случаях. В одном случае по должности, если человек был настоятель собора, если назначали настоятелем собора, это была штатная должность протоиерея, были так называемые штаты. Очень четко все было прописано, штат. У каждой церкви был свой штат. Допустим, 1-2 священника, 1-2 диакона, 2-3 псаломщика на каждую полагалось. И некоторые должности были протоиерейские, некоторые должности иерейские. Если иерей назначался на протоиерейскую должность, он, соответственно, получал этот сан, да, и это была не награда, это было должностное, так сказать, его должностное возведение в эту степень. Вот. И тогда это, соответственно, в лестницу наград не входило в его, он как бы получал его с другой стороны, этот сан. А если человек не штатное место занимал, то это была его награда, не штатное, а протоиерейское место, да? Скажем, вот для второго священника протоиерей, а настоятель штатный может быть один протоиерей. А уже для второй, если появляется протоиерей, значит, это его награда, и наградили его. Он уже входил в эту лестницу. Но штатных протоиереев было на самом деле мало. То есть фактически всегда сам протоиерей — это была награда. Награда, которая шла в определенной системе наград, соответственно, после ордена Святой Анны третьей степени и до ордена Святой Анны второй степени.
1: То есть все-таки орденом награждали обязательно?
0: Перед саном протоиерея, да, должны были давать Анну третьей степени. Вот так по порядку, по лестнице наград, так сказать.
1: Не могли наградить протоиереем, если человек не получил ордена Анны?
0: Да, совершенно верно.
1: То есть любой наградной протоиерей имел всегда орден?
0: Да, до Святой Анны третьей степени. Третьей степени.
1: Да. То есть фактически в систему наград чисто церковных, которые нам так хорошо известны сегодня, вписаны были и государственные ордена.
0: Да, совершенно верно. Но они не государственные, они императорские, более, наверное, корректно. Так вот, значит, орден Святого Владимира четвертой степени шел восьмым по очереди, а следующий шла палица. А потом орден Святого Владимира третьей степени. Вот такой. То есть опять орден окружал церковную награду. Между четвертой и третьей степенью была палица положена. В принципе, награда Ну, я бы сказал, редкая для духовенства. Ну, сейчас она, может быть, не такая редкая. Тогда она была, в общем-то, очень редкой наградой. Поэтому имела редкие, редкие представители из белого духовенства, редкие. Опять же, скажем, архимандриты носили ее, и она была присвоена по сану. И это не была для них наградой. А, то есть было много таких вот нюансов. Она им полагалась по сану. А для белого духовенства это была награда, причем высокой награды.
1: А митры?
0: А митру, ой, митру это была еще выше стояла она после ордена святого Владимира. Вообще представление, даже не награждение, а представление к награждению митрой церковные власти права делать не имели. Только император мог жаловать митрой. По собственному усмотрению ему даже не то что награждать, а давать представление, то есть сказать, а вот давайте пожалуем настоятеля такого митры, святейший синод ходатайствует, не мог представить по закону. Митра настолько высокая была награда и считался императорской наградой. Ну, вот, что он только сам по собственному разумению. Единственное, там были небольшое исключение, что настоятель, скажем, Исаакиевского собора, святейший синод мог ходатайствовать именно вот только о нем, о награждении митры. И, по-моему, настоятеля Благовещенского Московского собора. То есть, ну вот о нескольких людях, занимающих некоторые должности, самые высочайшие, вот, как Благовещенский и Исаакиевский собор, да можно было делать представление Святейшему Синоду, представление императору, который мог утвердить или не утвердить, а других нет. Сейчас митра, конечно, другое занимает. Уже Ну, собственно, митра, это так, она напоминает форму императорскую корону. И первые пожалования, которые были в Византии, и они, собственно, были вот сделаны тоже императором. Поэтому, собственно, митра, по сути, это награда императорская. Для церковнослужителей считается такой церковным элементом облачения, но она пришла с власти государственной, как вот говорят, да, или императорской.
1: Ну, как и вообще, как я понимаю, все облачения церковные, это были, в общем, некоторые слепки с облачений высших чиновников.
0: Совершенно верно. Это либо были, да, либо слепки, как вы изволили выразиться, с облачений высших чиновников, либо просто элементы обычной одежды какой-то, да, вот, скажем, поручи, да, ну, это напульсник такой, вот, который, ну, понятно, защищал там руки военных. Но это уже отдельная тема такая, ну, довольно конечно, тоже любопытная. Да. Откуда произошли вообще церковные облачения?
1: Ну, вернемся
0: к нашей теме. Вот как раз об облачениях и наградах. До 1885 года священники могли носить и носили, собственно говоря, медали и ордена поверх священнических облачений во время богослужения.
1: Интересно. Да. То есть прямо на филоне?
0: Да, прямо на филоне, они все свои медали. Да. А поверх филоне, если орден носился, скажем, шейный, да, он носился на ленте орденской, они поверх филоне его одевали. Соответственно.
1: Как крест.
0: Да, как крест. И вместе, если был наперстный крест у него, он, значит, был и орден. И мы можем видеть картины там вот того времени художников. Поскольку у архиереев были шейные ордена, то у них поверх, собственно говоря, их облачение, поверх амафора несколько орденских лент Владимира, Анны, у кого-то, значит, Александра Невского, в редких случаях Андрея Первозванного. Все вот заполнено лентами такими голубой, красный, черно-красный, значит, вот. И там совершенно амафора уже не видно, вот, поскольку ленты были широкие, их было много, значит, и, собственно, не видно ни по ноге, ни на перстного креста, но видны только вот ордена. Ну, кому-то это не нравилось, полагали, что это дело не очень церковное, но выглядело вообще красиво. Много таких картин сохранилось, скажем, при коронации, которые вот писали не только, то есть, на будничной одежде, рясах носили, но и во время богослужения. Ну и, соответственно, кто имел там награду нагрудную, тоже мог прикрепить ее себе на филонь. Вот. Это было не обязательно, это было по желанию. Ну, насколько удалось установить, насколько известно, священники с удовольствием украшали себя медалью или орденом. Мне не отказывали себе в таком удовольствии. Ордена красивые были. Выглядело красиво. Но кто-то посчитал, что не совсем церковно, была критика. Мы сейчас не будем в эти нюансы входить. Так вот, по инициативе императора Александра Третьего, не святейшего синода, заметим, а императора Александра Третьего, такая практика была отменена. Духовенству запретили носить ордена и медали при богослужении. Не прописано в уставах орденов такого ношения. Вот. То есть и такое было основание. Соответственно, стали носить на будничной одежде. Что мы еще скажем? Ну, давайте теперь скажем о том, за что давали. В прошлых передачах мы говорили о том, что по гражданской в статуте было прописано отдельно, за что можно было получить орден по гражданской части, по военной части и по духовной. Так вот, по гражданской и по военной мы отмечали, что за, выражаясь нашим современным языком, рацпредложение, за благовременные и верные распоряжения, предотвратившие какие-либо негативные последствия какого-то события, то есть за расторопность, так сказать, за инициативу. за сочинения в области литературы, признанные классическим искусством, как мы тогда говорили. За военные подвиги тоже давали, присоединялись к мечи в этом случае к ордену. Так вот, уточняя, за что можно было получить орден по духовному званию, скажем, что можно было получить за обращение в православную веру из нехристианских религий. Значительное число людей, но имелось в виду религии не классические для Российской империи, да, то есть не за паразитилизм среди, скажем, лютеран там, или католиков, это особо как-то так была веротерпимая достаточно политика в Российской империи. Имелось в виду обращение язычников, вот, вот таких вот. Да.
1: Зырян и алеутов.
0: Да, да, да, да, да. Ну, иудеев, правда, тоже поощрялось обращение. За увещание взбунтовавшихся крестьян, кои через то обратились к своей обязанности. Но мы отмечали, это не только мог священник получить, но и любой другой такой миротворческий, проведя переговоры, предотвратив какие-то возможные кровопролития. Да. Увещевание и примеры для полков в сражениях, такая интересная тоже, интересный пункт. За сочинение философских, богословских книг, как и остальные, которые признаны классическими, будут, то есть, ну, то есть будут использоваться в образовательном процессе широко. За отличное устройство нужных монастырей и церквей, нужных, причем не всех, не просто, так сказать, где рядом вот был монастырь, а давайте устроим еще на двух шагах еще один. А имелось в виду там, где была необходимость, либо в монастыре, либо в церкви, на достаточном расстоянии от другой, а люди живут, им далеко ходить, вот там, пожалуйста, устройте, а не где вы, так сказать, хотите в двух шагах. Это важный момент. Нужных церквей и монастырей, стоивших важных издержек, но без пособия казны. Сами постройте, склоните благотворителей, постройте на нужном месте хорошие храмы, и вот вы можете претендовать на орден императорский. Причем замечу, что за все за это, как мы и в прошлый раз говорили, поначалу давался орден Святой Анны третьей степени, а за повторное деяние уже Владимира четвертой степени. А Анна давала, значит, поощрение первого шага. И, соответственно, так же, как за выслугу лет получали, беспорочную, опять же, заметьте, выслугу лет получали гражданские военные чины, военные меньше должны были выслужить, чем гражданские, ну, в силу опасности их профессии. Священники, как мы говорили, получали за 50 лет служения в священном сане. А также претендовали на орден те, кто прослужил на определенных должностях не менее 12 лет. Присутствующие в консистории, дикастерии, духовном правлении, в должности благочинного, могли претендовать тоже, ну, как бы это выслуга лет определенная. Причем, так сказать, там полагалось, что, скажем, все это безвозмездно будет, да, вот он должность будет исполнять еще и хорошо исполнять, бесперебойно, не менее 12 лет, тогда можно было претендовать. Можно несколько примеров так привести колоритных. Вот, например, архимандрит Антониева Сийского монастыря Вениамин. Получил орден Святого Владимира третьей степени за обращение в христианскую веру более 1139 душ из самоедов и идолопоклонников. То есть за миссионерские труды было нормально претендовать на этот орден и получали за это. Потом такой пример приведем. Вот, допустим, опять же, архимандрит Киева Пустынного Николаевского монастыря Варлаам был награжден орденом Святого Владимира третьей степени за возобновление и устройство монастыря без пособия от казны. Ну, вот о чем мы говорили согласно статуту. Ну, очевидно, он привлек какие-то, может быть, сторонние средства, а может быть, и свои собственные были архимандриты вполне, так сказать, достаточные.
1: Состоятельные, да, состоятельные. Могли быть из дворян, богатые, да, да, да, и все да, свое да, имение, да, так сказать, пожертвовали на
0: да, такое устройство могло монастыря. Быть, да. Дальше, например, такой пример. Опять же, в Киевской епархии Уманского уезда протоиерей Кандрицкий, вот, Кандрицкий, за усмирение взбунтовавшихся крестьян-помещичьих. Это тоже, вот, я работал в архивах, в Российском государственном историческом архиве, прежде всего, в Санкт-Петербурге хранятся документы по кавалерам. Достаточно много было, ну, относительно много, но, тем не менее, не единичные случаи за то, что взбунтовавшихся крестьян приводили к послушанию уговорами священники. За это в свое время давали и камелавку, кстати говоря, и скуфью. Это считались тогда тоже редкими наградами. В начале 19 века, уже в конце 19-го, конечно, такого положения не было. Еще один пример довольно любопытный. Орден Святого Владимира четвертой степени получил Орловской Воскресенской церкви протоиерей Иоанн Каренев. Цитирую. «За устроение на собственный кошт благодетельного заведения, в коем помещается до 500 душ всякого рода увечных и неимущих, и 1000 человек юношей, из числа коих 138 на собственном его попечении». Серьезный поступок. Протоиерей Орловский получил орден Святого Владимира четвертой степени. Достаточно серьезное деяние. Ну и, как мы говорили, выше вместе с этим орденом он получил и потомственное дворянство.
1: Угу.
0: То есть дети его уже все, так сказать, имели некоторый иной социальный статус по заслугам отца. Это вот за что могло быть пожаловано духовенство. Да, еще такой пункт был, могло претендовать на орден за особо усердное, не просто усердное, а за особо усердное в течение 25 лет исполнение обязанностей по обучению в народных школах. Это вот в середине второй половины 19 века старались как-то государство образовывать школы, начальные, народные, церковные, приходские уже в конце 19 века. Был недостаток в школах. В принципе, к 18 году должно было быть покрыто практически все пространство империи необходимыми школами. В общем, при государе Николае II семимильными шагами, скажем так, шло процесс их по постройке. Это было актуальной проблемой. И, соответственно, за 25-летнее исполнение обязанностей по обучению в народных школах тоже священнослужитель мог претендовать на орден святой Анны или святого Владимира. Там дело в том, что если, скажем, он получил святой Анны третьей степени уже за какое-то другое деяние, то уже он тогда представлялся к Владимиру. А если не имел Анны, тогда сначала к Анне. Ну вот, пожалуй, так. На сегодня мы тогда закончим.
1: Ну что же, спасибо. Сегодня мы поговорили о награждении орденом святого равноапостольного князя Владимира российского духовенства. Я благодарю участника нашей программы, руководителя церковно-исторического проекта «Летопись» Константина Геннадьевича Капкова. Программу вел протоиерей Александр Степанов. Всего вам доброго.
2: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: В исполнении парижского хора святого Иоанна Дамаскина под управлением Карла Линки прозвучал концерт «Воскликните, Господи, ве вся земля» композитора Александра Гречининова. Запись архивная.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Державин. Страницы книги Владислава Ходосевича для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Передача 9.

В 1777 году умер Сумароков. Теперь на вершинах российского Парнаса гремели действительный статский советник Херасков и кабинетный переводчик Василий Петров, семинарист, имевший честь слыть карманным ее величества стихотворцем, каковым прозвищем он весьма гордился. Оба, однако ж, были значительно старше Державина, их слава началась еще при Ломоносове. Но и ближайшие сверстники Державина не оставались в тени. Княжнин родился в 1742 году, Богданович в 1743, фон Визин в 1744. От каждого из них Державин по возрасту разнился не годами, а месяцами. Но княжнин был известен уже Дидоной, Богданович написал «Душеньку» и пребывал на розах, фон Визин прославился бригадиром, путешествовал за границей и дружил с самим Никитою Паниным. Рядом с ними Державин был просто никто. Два стихотворения, напечатанные им перед самой Пугачевщиной, справедливо прошли незамеченными. После Пугачевщины выдал он оды, переведенные и сочиненные при горе Читалагае. Они были замечены только среди поэтической молодежи. Будучи летами гораздо старше, Державин оказался литературным сверстником Капниста и Львова. Он смиренно склонялся перед авторитетами. Они с авторитетами готовы были бороться. Но, ища новизны и даже отчасти чуя к ней верный путь, сами они оставались поэтами заурядными. Напротив того, Державин, стремясь подражать, оказывался непроизвольно оригинален. Его познания были слишком невелики, он пополнял их жадно, но беспорядочно. С того дня, как он вышел из гимназии, учиться ему было некогда, к тому же он не умел учиться. Читалагайские оды были чудесной победой гения на безграмотностью. Свой собственный стих Державин обрел, имея весьма спутанные понятия о стихах вообще, не зная простейших правил, которые для Капниста и Львова были детской азбукою. Державин делал ошибки в размере, в рифме, в цезуре, даже в языке. Самые неотесанные провинциализмы уживались у него рядом с явными германизмами. Немецкий язык был для него языком поэзии. Его неопытность была очевидна Капнисту и Львову, но они, может быть, почуяли, что Державин превосходит их дарованием. В общем же, почитали его себе ровней, видели в нем возможного соратника и старались просветить в духе новых веяний. Эти новые веяния были не слишком ясны им самим, но они зачитывались Горацием, находили великие откровения в теории Батте. Теперь мы можем сказать, что то были первые, остро переживаемые, но смутно осознанные влечения к реализму, которым силою вещи пора было зародиться в русской поэзии. Этим влечением предстояла долгая и славная жизнь, но тогда, при первом своем зарождении, они выражались в попытках заменить условности ломоносовской школы новыми условностями, представлявшими, однако ж, некий шаг вперед». Впоследствии Державину казалось, будто именно в это время, под влиянием Львова, Капниста и Хемницера, в его поэзии совершился глубокий перелом. А в действительности такого перелома не было. Учителя неопытные, сами себе не вполне уяснившие сущность своего учения, Львов и Капнист не столько внушили Державину новые поэтические идеи, сколько попросту исправляли его просодические стилистические ошибки, не умея, однако, дать в руки ученику верные способы избежать таких же ошибок в будущем. Особенно тут старался Львов, чинивший державинские стихи с той же дружеской хлопотливостью, с какой он устраивал служебные дела Хемницера и Капниста.
В глубине же державинской поэзии происходило медленное и закономерное развитие. Действительно, оно кое в чем совпадало с чаяниями Капниста и Львова. Тут чутье их не обмануло. Державин был их естественным соратником, но это развитие протекало самостоятельнее, чем казалось самому Державину. После читалогайских от, написанных до литературной встречи с Капнистом и Львовым, следующий важный этап его поэзии составили стихи на смерть Мещерского. Но как раз они-то и связаны всего непосредственней с теми же читалогайскими одами. Едва увидел я сей свет, уже зубами смерть скрежещет, как молнии косою блещет, и дни мои, как злак, сечет. Ничто от роковых когтей, никая тварь не убегает, монарх и узник снеть червей, гробницы зло стихий снедает. Зияет время славу стерть, как в море льются быстрые воды, так в вечность льются дни и годы, глотает царство алчно смерть. Скользим мы бездны на краю, в которую стремглав свалимся, приемлем с жизнью смерть свою на то, чтоб умереть родимся. Без жалости все смерть разит, и звезды ею сокрушатся, и солнце ею потушатся, и всем мирам она грозит. Смерть трепет естества и страх. Мы, гордость с бедностью совместно, сегодня Бог, а завтра прах. Сегодня льстит надежда лестно, а завтра где ты, человек? Едва часы протечь успели, хаоса в бездну улетели, и весь, как сон, прошел твой.

Тогда все поэты служили. Звание писателя не существовало. Общественное значение литературы уже признавалось, но на занятия литературой смотрели как на частное дело, а не общественное. Что касается Державина, то в его понятиях поэзия и служба были связаны особенным образом. Он, конечно, не думал, что чин или орден могут прибавить достоинство его стихам. Равным образом не смотрел он и на стихи, как на способ для добывания орденов и чинов. Это пошлое представление пора забыть. Дело обстояло иначе, гораздо серьезнее и достойнее. К началу 80-х годов, когда Державин достиг довольно заметного положения в службе и стал выдвигаться в литературе, поэзия и служба сделались для него как бы двумя поприщами единого гражданского подвига. Поездка по Волге, предпринятая Екатериной в 1767 году, подтвердила ее неутешительные мысли о внутреннем положении России. Случаю было угодно, чтобы эти печальные наблюдения были сделаны в тех самых местах, где прошло горькое детство Державина и невеселая его юность. Угнетение, произвол, бесправие, бессудье — вот что увидела государыня во глубине страны. То, что ей было показано лишь издали отчасти. Державину было давно ведомо безо всяких прикрас по личному опыту и по опыту его близких. Врожденная бедность, несмотря на дворянское звание, рано приблизила его к простому народу, и память об этой близости никогда в нем не угасала. Жила в воспоминаниях об избитом отце, о челобитчице матери, плачущей у приказных дверей, о собственном сиротстве, о грубостях и обидах солдатчины. Жила эта память и в складе его ума, отчасти мужицкого, и в чертах житейского обихода, и в его отношении к собственным крепостным, и, наконец, в самом языке его». На усмирение Пугачевщины Державин отправился по карьерным соображениям. Он усмирял ее со всеусердием, по тем же соображениям и по долгу присяги, и потому что Емельян Пугачев был в его глазах жестоким и грязным обманщиком. Но вот что весьма замечательно, не в личности Пугачева, конечно, но в Пугачевщине, как движении народном, он очень скоро почуял, если не правду, то все же логику. Понял, что возмущение имеет свои причины и оправдания. След этих раздумий в его письме казанскому губернатору Бранту от 4 июня 1774 года. «Доложить вашему высокопревосходительству смею, надлежит искоренить взятки». «Говорить о истреблении заразы сей, потому я за должное себе поставлю, что разлияние оной наиболее всего по моим мыслям пособствует злу, терзающему наше Отечество». Но это лишь след того, что Державин по своему положению мог сказать к слову и в официальной бумаге. Мысли его шли дальше. Это видно из того отношения, которое в пору Пугачевщины стало у него складываться к самодержавной власти и к личности самодержца. Еще в ранних, очень слабых стихах Державина, посвященных Екатерине, находим многословные рассуждения о ее заслугах, общественных добродетелях. Однако ж автор нигде не говорит о том, что эти заслуги — суть основания и оправдания ее власти. Державину с малых лет была внушена идея святости самодержавия, о его происхождении свыше. В глазах молодого Державина помазанник прав и велик уже в силу своего помазания. Разумеется, очень хорошо, если при том имеются за ним и заслуги. После Пугачевщины у него от этих воззрений ничего не осталось. Насколько повлияла тут Пугачевщина, решить невозможно. У нас нет прямых данных, но в самом факте сомнений быть не может.
Уже в пору писания читалогайских от Державин так или иначе расстался с идеей о божественном происхождении царской власти. Помазание и титул перестали для него значить что бы то ни было. Отныне в его глазах пышность одежд равняет царей не только с богами, но и с куклами. Императорская Парфира не мешает ее носителю падать и еще ниже. Калигула быть мнимый богом не равен ли своим скотом? 2 года спустя в эпистоле Шувалову мысль эта повторена. «О, жалкий полубог, кто носит тщетно сан! Пред троном тот ничто, на троне истукан». Отсюда вовсе не следует, что Державин не признает царской власти. Он только ищет для нее иной источник и иную опору. Вот отрицательные формулы, из которой, однако ж, легко вывести и положительную. «Пускай в подсолнечную трубит тиран своим богатством страх. Когда народ кого не любит, полки его и деньги — прах». Это неуклюже, но ясно. Это значит, во-первых, что властитель, не опирающийся на народную любовь, в сущности безвластен. Во-вторых, что он и не царь, а тиран, захватчик власти, которого можно согнать с престола, не совершая никакого святотатства. Следовательно, царя от тирана отличает не помазание, а любовь народа. Только эта любовь и есть истинное помазание. Таким образом, не только опорой, но и самим источником царской власти становится народ. Эта мысль не вяжется с укоренившимися представлениями о Державине. Однако ж она не случайна, не в поэтическом жару высказана. Державин постоянно к ней возвращается. Она отныне лежит в основе его воззрения, и без нее понять Державина невозможно. Под словом «народ» он склонен был разуметь всю нацию, и это ему удавалось, пока шла речь о делах военных или дипломатических. Пока русский народ противополагался какому-нибудь иному. Но лишь только взор Державина обращался во глубину страны, непосредственное чувство тотчас побуждало его звать народом лишь обездоленную, бесправную часть нации. Дело, однако, шло вовсе не об одном крестьянстве. Бедный дворянин, вообще ищущий суда и управы на богатого соседа, или мелкий чиновник, прижимаемый крупным, в глазах Державина были такими же представителями народа, как и крестьянин, страждущий от произвола помещичьего. Словом, так выходило, что кто страждет, тот и принадлежит к народу. Царь же народный, защита и покров всего слабого, угнетаемого от всего сильного и угнетающего. На Екатерину Державин взирал с благоговением. Он ожидал, что именно ей дано стать такой народной монархиней, радостью сердец, способной облегчить народную долю, защитить слабых, укротить сильных, утереть слезы вдов и сирот. Эти надежды казались ему тем более основательными, что первые уроки вольнодумства были даны ему самой жизнью, а вторые, более систематические, он извлек из Екатерининского наказа, этого собрания самых передовых, самых гуманных и либеральных идей, дотоле высказанных в России, да не только в России, недаром распространение наказа было воспрещено во Франции. Екатерина была его наставницей. Уже в читалогайских одах он делает прямые заимствования из наказа.
Больше того, наказ и созыв комиссии по составлению проекта нового уложения одушевили Державина главную мыслью, которой суждено было стать основанием его поэтического и служебного пафоса. После того, как существующее законодательство было с высоты трона объявлено несовершенным и не ограждающим народа от произвола и кривотолка, после того, как отсутствие законности было признано первым злом русской жизни, после того, как законопослушание было названо основной добродетелью не только подданного, но и монарха, у Державина, можно сказать, открылись глаза. Простое слово «закон» в русском тогдашнем воздухе прозвучало как «откровение». Для Державина оно сделалось источником самых высоких и чистых чувств, предметом сердечного умиления. Закон стал как бы новой его религией, в его поэзии слово «закон», как «бог», стало окружено любовью и страхом. Наказ, между тем, давно лежал под сукном, а комиссия была распущена. Это не смущало Державина. Екатерина в его глазах была навсегда озарена сиянием наказа. Упрямый и прямолинейный, он в воображении своем наделял и ее этими двумя свойствами, которых в ней как раз не было. Тех сложных политических и личных обстоятельств, в которых протекала жизнь государыни и которые постепенно уводили ее от возвышенных предначертаний наказа, он отчасти не знал, а отчасти не хотел знать. Весьма рационалистически лишив монархию религиозного ореола, он в целости перенес этот ореол на голову данной монархини. Его поэтический гиперболизм превращался тут в политический. Екатерина в его глазах сделалась обладательницей гражданских, то есть вполне человеческих добродетелей, но в полноте и в степени уже не человеческой, титанической. Он допускал, что на ее пути могут встретиться и препятствия, и несчастья, но с безжалостной требовательностью обожателя готов был им радоваться. «Услышьте все земные владыки и все державные главы, еще совсем вы невелики, коль бед не претерпели вы. Надлежит зло претерть пятою, против перунов ополчиться, самих небес не устрашиться со добродетельной душой». Богиню он хотел окружить жрецами ее достойными. Он видел пороки и происки вельмож. Ему представлялся выбор — бичевать порок или поощрять добродетель. Он не хотел вовсе отказаться от первого, но избрал преимущественно второе. Вот почему он не стал сатириком. Изображение добра представлялось ему более плодотворным, нежели обличение зла. Он старался создать образец вельможи добродетельного, великодушного, бескорыстного, пекущегося о народном благе. «Я князь, коль мой сияет дух, владелец, коль страстьми владею, болярин, коль за всех болею». Дух царский и народный, вот по его определению истинный вельможа. Такими виделись ему Бибиков, Шувалов. Таким он желал стать и сам. Тут именно в этой точке поэтическая деятельность соприкасалась у него со служебной. По его мнению, слова поэта должны быть им же претворены в дела. Обожатель Екатерины мечтал быть ее верным сподвижником, поклонником закона, хотел стать его непоколебимым блюстителем.

0: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 14 часов.
1: 1 августа приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Араненбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь впервые в России появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Араненбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 1 августа.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

В исполнении камерного ансамбля «Le Florilegium Musicum de Paris» прозвучала вторая часть концерта для гобоя и струнного оркестра Томмазо Альбинони. Солист Жан-Клод Мольгуар.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Это третья программа из цикла передач, посвященных истории убийства царской семьи в Екатеринбурге в 1918 году. Ход событий продолжит рассказывать историк Кирилл Михайлович Александров. Кирилл Михайлович, здравствуйте!
1: Здравствуйте, уважаемая Марина Николаевна! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
0: Напомню, первые две программы были посвящены документам, источникам. Вы называли книги, которые вы считаете самыми авторитетными по этому вопросу. Вы говорили об источниках, в том числе о тех, которые вы открыли и опубликовали. Как историк, важнейшие источники, два документа, они потрясли мое воображение. Это важнейшие документы в истории убийства царской семьи. И сейчас, поскольку вы их опубликовали и прокомментировали, с ними тоже можно будет ознакомиться. В этой программе вы обещали начать рассказывать ход событий. Как происходило убийство царской семьи?
1: Нужно начать с того, вот будем исходить из содержания этих двух документов. Первый документ – это доклад колчаковских юристов для генерала Деникина, подготовленный в начале апреля 1919 года к убийству бывшего императора Николая II и его семьи. Очень важно, что в основу этого документа, доклада, положены как раз вот материалы предварительного следствия и показания, в том числе человека, который сам лично участвовал в убийстве царской семьи, Павла Степановича Медведева, большевика уральского. Он попал в руки колчаковского следствия случайно, совершенно зимой 19-го года, в феврале месяце. До своей смерти от цепного тифа он успел дать достаточно пространные, такие проверяемые и объективные показания. И другими материалами этот доклад был дополнен. Вот, собственно говоря, наверное, будем теперь уже излагать события в их последовательности от появления царской семьи в Екатеринбурге до, соответственно, истории сокрытия тел. После февральской революции, с марта 1917 года, император Николай II и его семья содержались в царском селе под охраной. В 20-х числах июля 1917 года Временное правительство приняло решение о перевозе царской семьи, императора Николая II, из царского села в Тобольск на восток России. Вопрос о том, почему в марте-апреле 17 года, например, не состоялся их выезд за границу, хотя Николаю II изначально это было обещано керенским министром юстиции до того, как он стал военно-морским министром, потом министром-председателем. Александр Федорович, он был в первом составе, в первом комитете министром юстиции. Вот этот вопрос достаточно подробно исследует такой очень известный русский историк Сергей Петрович Мельгунов в своей монографии, такой достаточно классический «Судьба императора Николая II после отречения». 1 августа по старому стилю, это 14 августа по новому стилю 1917 года, Николай Александрович, члены его семьи, были перевезены из царского села в Тобольск, где они проживали до 25 апреля года 1918. То есть они там встретили и Октябрьский переворот в Тобольске. Сразу же я хочу, кстати, сказать, что когда вот говорят о возможности спасения, освобождения царской семьи путем конспирации, какой-то заговора и так далее, это было возможно только вот в Тобольский период. Причем, может быть, до Октябрьского переворота еще. Потом охрана постепенно меняется.

0: менялось, режим становился строже, а с переездом в Екатеринбург он просто стал тюремным практически. И в Екатеринбурге охрана и концентрация огневых средств, сосредоточенных в доме Ипатьева и вокруг Ипатьевского дома, были настолько значительны, что, ну, наверное, нужно было бы, там, не знаю, 150-200 человек, которые должны были совершить вооруженное нападение, чтобы спасти царскую семью, и то шансов в этом случае никаких бы не было, так как при первой же попытке такого нападения они все были бы уничтожены.
1: То есть единственный шанс — это просто, чтобы белые заняли этот город?
0: Нет, тут проблема, я об этом тоже буду говорить, белые-то заняли этот город. Дело в том, что в середине июля 18 года вот эта, скажем так, чешская группировка и русские, которые там казачьи подразделения, формирование сотни, которые там были, и приданы русско-чешские соединения, они уступали большевикам на Уральском фронте по всем показателям. И по авиации, и по артиллерии, и по пулеметам, и по личному составу. Там на 5 тысяч их было меньше, чем большевиков. Там 10-15 тысяч соотношение. Удивительно то, что они вообще наступали и добились. Это наступление оказалось результативным, июльское наступление 18. Они начали 7 июля наступать, 25 июля они уже освободили Екатеринбург. Но понятно, что при приближении к городу, как это и произошло, да, большевики просто уничтожили бы царскую семью. Поэтому мне кажется, что вот в екатеринбургский период это было уже невозможно сделать. Хотя группа людей, которые пытались, ну, размышляли над этим, она в Екатеринбурге была, об этом чуть позже. В Тобольский период это можно было сделать. Уж столько было в России монархистов, всяких монархических организаций, верноподанных союзов и так далее, и так далее. И они после февраля все испарились куда-то. Никаких монархистов не осталось совершенно нигде практически. Потом уже в эмиграции стали появляться разного рода там, мемуарные воспоминания, свидетельства. Да вот мы хотели, да мы собирались, да ничего этого не было. Зимой 18 года, перед тем, как добровольческая армия генералов Корнилова и Алексеева ушла в ледяной поход, Михаил Васильевич Алексеев, который как бы оставался неформальным лидером добровольческой армии, несмотря на то, что командующим был Корнилов Лавр Георгиевич, он направил в Москву с юга России такого генерального штаба полковника Лебедева. Именно с заданием позаботиться, попытаться о царской семье. Потому что Алексеев и Корнилов знали только, что царская семья где-то в Сибири находится. Лебедев должен был вступить в контакт в подполье с монархическим подпольем в Москве, найти людей, средства и, собственно, заняться этим вопросом. Но прибыв в Москву, Лебедев не нашел никаких ни монархистов, ни денег. И в конце концов, чтобы просто избежать ареста органами ВЧК, он отправился на восток России, там под Казанью перешел на сторону белых, уже принял участие в белом движении на востоке России, выполнить поставленную задачу, найти монархическое подполье в Москве для оказания помощи царской семье, Лебедев не смог. За отсутствием такового подполья. Поэтому, конечно, в екатеринбургский период все это было уже достаточно мрачно. Очень важная деталь, это такой мой принципиальный тезис, на котором я настаиваю. С царской семьей был не наследник цесаревич Алексей Николаевич, а уже государь Алексей Николаевич. Потому что, как нам неоднократно говорили в наших программах, отречение императора Николая II за сына, подписанное 2 марта 1917 года, было юридически ничтожно. Он не имел права передавать престол Михаилу Александровичу, нарушая права законного наследника престола. Поэтому де юре 17-го года в России царствовал, ну тогда еще ему 13-й год шел, государь Алексей Николаевич, который об этом понятия, в общем, на самом деле не имел, хотя в Тобольский период, судя по некоторым воспоминаниям, он не исключал возможности, да, что он все-таки царем станет.
1: Ну, даже если вот эту концепцию не все разделяют, но тем не менее монархию в России никто не упразднял, это раз. А Михаил Александрович был уже расстрелян к тому времени.
0: А Михаил Александрович еще в апреле 18 года не
1: Я
0: был
1: имею
0: расстрелян.
1: В виду к моменту расстрела.
0: Да, к моменту расстрела
1: царской семьи.
0: Да.
1: Да. Там уже почти месяц был как расстрелян.
0: Это же как раз и создало вот эту всю...
1: Значит, какую... Алексей остается наследником, правильно?
0: Наследником мог быть Алексей, наследником мог быть Кирилл Владимирович, который после Михаила шел следующим по старшинству, поскольку ребенок Михаила... Натальи Брасовой, его супруги Марганатической, Георгия Михайловича, он не имел прав на русский престол. Но в действительности Алексей, Михаил, Кирилл, вот так, и дальше уже там все остальные. В такой последовательности. 25 апреля 1918 года царской семье было объявлено, как написано в докладе колчаковских следователей, юристов, категорическое распоряжение Центрального исполнительного совета рабочих и солдатских депутатов о том, что, значит, соответственно, они должны переехать на жительство немедленно в город Екатеринбург. Наверное, это решение, которое было объявлено царской семье, было принято в начале апреля 1918 года Советом народных комиссаров РСФСР, так называлось после Октябрьского переворота новое правительство России, которое получило название Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в январе 1918 года. И вот именно Российская Федерация, нынешняя она является правопреемником Ленинской Российской Советской, Ленинско-Свердловской, назовем ее так, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, провозглашенной на Третьем съезде Советов в январе 1918 года. Озвучил это решение второй, а может быть даже первый человек в государственных структурах, по крайней мере, большевистской России, Яков Михайлович Свердлов. Он был председателем вот этого самого Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, сокращенно ВЦИК. Озвучил это решение Свердлов в Москве чекисту такому Василию Васильевичу Яковлеву. Настоящая фамилия этого человека, имя, отчество Константин Алексеевич Мячин. Просто Василий Васильевич, это был его псевдоним. Он был назначен чрезвычайным комиссаром Совета народных комиссаров по переводу царской семьи из Тобольска в Екатеринбург. Причем Свердлов подчеркнул важность, значимость вот этого самого поручения. Была угроза, что какие-то местные большевики могут попытаться уничтожить царскую семью еще во время перевозки из Тобольска в Екатеринбург, из чувства там мести и так далее, так далее. Но тут проблема заключается в том, что Алексей Николаевич в этот момент сильно болел, плохо себя чувствовал. Поэтому было решено разделиться. Вот этот Яковлев, он потребовал, чтобы как минимум отец и мать, то есть Николай II, императрица Александра Федоровна, они немедленно уехали из Тобольска в Екатеринбург. Поэтому произошло следующее, что Алексея оставили на попечение старших сестер и придворных особ в Тобольске, а князь Василий Александрович Долгоруков, офицер лейб-гвардии конного полка, генерал-майор свиты его величества, гофмаршал двора, после февральской революции он добровольно остался царской семьей. Вот Долгоруков, потом врач Евгений Сергеевич Боткин, лейб-медик, доктор медицины, камердинер царской семьи Терентий Иванович Чемодуров, он был камердинер цесаревича Алексея Николаевича, тоже добровольно остался с царской семьей, Иван Дмитриевич Седнев. Его иногда матросом называют, но это не совсем правильная формулировка. Он был запасной бацманмат, был такой чин, императорской яхты «Штандарт». Служил он при императорском дворе с 909 года. С начала Первой мировой войны он служил при комнатах их императорских высочеств, августейших детей. В 16 году получил официальный такой чин лакея первого разряда и остался с царской семьей. В общем-то, расстреляли его еще до убийства царской семьи вместе с матросом гвардейского экипажа Клементием Григорьевичем Нагорновым как раз вот за попытку. Там такая мерзкая довольно была история, когда они тоже, Алексей Николаевич, приехал в Екатеринбург, перевезли его. Конвой, вот этот охрана дома особого назначения, они постоянно воровством мелким занимались. Дело в том, что царская семья привезла с собой, ну, огромное имущество совершенно, там целый вагон был, только с вещами разными, и драгоценности в том числе были. И вот один из конвойных украл золотую цепочку Алексея Николаевича, со стенки просто снял. И вот как раз Седнев и Нагорнов, они попытались этому противодействовать, ну, пытались ее не отдать, они были арестованы, посажены в тюрьму номер один, то есть их из дома особого назначения перевезли в эту тюрьму номер один Екатеринбурга, и 28 июня 1918 года их расстреляли вместе с заложниками в ответ за убийство местного комиссара одного, которое было совершено контрреволюционерами. Ну и вот, соответственно, император, императрица, великая княжна Мария Николаевна, Долгоруков, Боткин, Чемодуров, Седнев и камер-кингфера Анна Степановна Демидова, они прибыли в Екатеринбург, где были размещены в доме Ипатьева. Николай Николаевич Ипатьев — это известный был человек в Екатеринбурге, штабс-капитан, инженер в отставке, гласный думы городской, инженер железнодорожных войск. Он был владельцем с 908 года вот особняка этого на Вознесенском проспекте 49/9, в котором содержалась царская семья до своего последнего часа. Интересно, кстати, что после того, когда Екатеринбург был освобожден от большевиков, Ипатьеву вернули этот дом, но он там жить отказался. Естественно, совершенно. Да, он эмигрировал в Чехословакию, жил, занимался преподавательской деятельностью, умер, похоронен в Праге. Я был на его могиле даже. несчастный человек вошел таким образом вот в историю, как домовладелец. 23 мая, то есть гораздо позже, да, в Екатеринбург прибыли остальные члены царской семьи. Это Алексей Николаевич, Ольга Николаевна, Татьяна Николаевна, Анастасия Николаевна. Кроме того, вот с царскими детьми из Тобольска прибыли педагог Пьер Жильяр, генерал-лейтенант Илья Леонидович Татищев, повар Иван Михайлович Харитонов, поваренок Леня Седнев, вот матрос Клим Григорьевич Нагорный, который как бы дядька Алексея Николаевича считался, фрейлина графиня Анастасия Васильевна Гендрикова, гофлектриса Екатерина Адольфовна Шнейдер, камердинер Алексей Андреевич Волков, Алексей Егорович Труб и другие еще.
1: Они все в Екатеринбург?
0: Они все приехали в Екатеринбург, да. Но судьба этих людей была, в общем, на самом деле ужасна. Потому что с царской семьей были расстреляны Харитонов и Труб в ночь на 17 июля. Гендрикову, Нагорного, Татищева и Шнейдер большевики расстреляли отдельно от царской семьи. Камердинер Волков был вывезен на расстрел, но из-под расстрела бежал и умер в эмиграции. Чемодуров Терентий Иванович с конца мая содержался в тюрьме номер 2 Екатеринбурга. Там сильно заболел. Перед бегством из Екатеринбурга большевики просто о нем забыли. Он был освобожден чехами. Оказался на территории Белого фронта Восточного. От всего этого, конечно, он заболел. Нервное потрясение сильное. И он умер в 19 году своей смертью на территории Белых. Но он верил, как раз относился к числу тех людей, которые до последней минуты своей жизни верил в чудесное спасение царской семьи. То есть государя расстреляли, а семья спаслась. Повезло двум, так скажем, хотя тут тоже сказать. Пьера Жильяра большевики изолировали от царской семьи, он не был в Ипатьевском доме, но его оставили на свободе. Он потом, в общем, уехал из России. Ему повезло, потому что он был гражданин Швейцарии. Иностранец, иностранно поданный. Большевики не захотели с ним связываться. Самая ужасная судьба, это была судьба поваренка вот этого 14-летнего мальчика Лени Седнева. Он находился с царской семьей практически до дня расстрела. Перед расстрелом вот их было 12 человек. Государь, государыня, их 5 детей вместе с Алексеем Николаевичем, повар Харитонов, доктор Боткин, камердинер Труб, камергюнгфера Демидова и Леня Седнев. Вот перед расстрелом Леню Седнева увели оттуда большевики в охранно-караульное помещение, а потом его освободили, а их всех расстреляли. И он остался жить в Советском Союзе и вырос в Советском Союзе. Есть один документальный источник, который жуткую совершенно историю рисует. Вот этот Леонид Седнев, он был призван по мобилизации в 1941 году в рабоче-крестьянскую Красную Армию, и в июле 1942 года он был осужден военным трибуналом к расстрелу особым отделом НКВД, и его расстреляли 17 июля 1942 года в 24-ю годовщину убийства царской семьи. Обстоятельства, подробности дела я не знаю, есть просто отметка в документе. Вполне возможно, что особисты докопались до его прошлого, да, хотя, ну чего, он был просто поваренок и мальчик 14-летний, который Алешу возил в коляске, да, играл иногда с ним, когда он был здоров. Но это такое, знаете, есть какое-то мистическое, дьявольское совершенно ухмылка, да, вот мы до тебя тогда не добрались в 18-м году, но в 42-м мы до тебя добрались.
1: Его специально расстреляли день в день?
0: На этот вопрос, я не могу ответить. Но я думаю, что если добрались до его прошлого, то, конечно, он был арестован на фронте в войсках действующей армии. Угу. Именно по этой причине. Но пришить там его могли все, что угодно абсолютно. А может быть, он болтал, что называется. 58-я статья рассказывала что-то такое.
1: Юль, 40... Но даже если бы он проболтался, почему его день в день расстреляли?
0: Нет,
1: 17 июля?
0: Ну, написано 17 или 42-го года.
1: Это что-то дьявольское.
0: Угу. Итак, их привезли, они все были помещены в доме Упати, он получил название «Дон особого назначения». Условия жизни царской семьи подвергались такому самому строгому, фактически тюремному режиму. Охрана была примерно 80-85 человек, идейно мотивированных, вооружены до зубов, 4 пулемета. Один пулемет стоял на господствующей высоте, там собор был, и он был направлен прямо на Ипатьевский дом. Когда они приехали, уже был один забор вокруг Ипатьевского дома. Потом построили второй забор, внешний, высокий, доски которого фактически закрывали окна. Из Ипатьевского дома можно было видеть только верхушки деревьев узникам Ипатьевского дома. Строжайший контроль всей переписки, передач. На Пасху с трудом вот сестры Нового Тихвинского монастыря передавали. Офицеры, вот эти учившиеся в этой академии, бывшие офицеры, там сахар, масло, муку. Постоянно обыски. Вот у вышеупомянутого генерала Татищева там забрали 170 тысяч рублей, которые принадлежали всем. И царской семье, и ее слугам под предлогом конфискации и так далее, и так далее. Да, поэтому, в общем, в принципе, это был бы фактически режим тюремного содержания. Ну, девочки эти несчастные, великие княжны, подвергались всяческим оскорблениям. Там охрана писала похабные надписи всякие там в уборных, на стенах. И им нужно было проявлять совершенно нечеловеческую ангельскую просто выдержку воспитания, чтобы все это выдерживать. Александра Федоровна, она говорила, что нет, все равно это хорошие русские люди. Там было порядка 12-15 постов в системе охраны дома. Они все были связаны между собой. Жесткий пропускной режим. Но вот группа офицеров в Екатеринбурге, которая там была, Малиновский Дмитрий Аполлоныч, ее возглавлял, он был тоже генерального штаба капитан, офицер лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригады, гвардейский офицер, который вот оказался в числе вот этих слушателей, академиков, перевезенных из Красного Петрограда в Красный Екатеринбург. Он объединил вокруг себя группу офицеров, он потом позднее давал показания, что их было 40 человек. Ну, как правило, обычно преувеличивают участники событий все это. Думаю, что реально в этой группе было 15-20 человек, которые якобы вот вынашивали, строили планы напасть на дом Ипатьева и спасти царскую семью. Судьба этого Малиновского Дмитрия Аполлоныча сложилась благополучно. Он участвовал в белом движении на востоке России, до полковника дослужился, в ледяном походе 20-го года, в сибирском ледяном походе участвовал. Потом жил в Китае, в Харбине. Потом, значит, соответственно, эмигрировал в Соединенные Штаты Америки, в Калифорнию. Умер в Лос-Анджелесе в 1972 году. Понятно, что Малиновскому, ну, хотелось представить, может быть, ситуацию лучше, чем она была. Поэтому вот эти 40 человек, ну, что они могли сделать? В среду вот этих курсовиков, учившихся в Академии Екатеринбургской, были внедрены сексоты органами ЧК. У них не было оружия. То есть у курсантов военной академии, которые как бы будущие командиры, а многие из них уже были офицеры, то есть как бы они уже формально к комсоставу принадлежали, они не имели права носить оружие, у них не было оружия. Оружие было только у политкомиссаров. Неформально, тайнообразующе, в этой группе Малиновского было оружие. У них было всего 12 револьверов и, наверное, 1-2 барабана патронов на каждый. Даже если представить, что их было 40 человек, и даже если представить, что у них было 15 револьверов, напасть на дом, который защищают 4 пулемета, 85 вооруженных до зубов людей с винтовками и ручными бомбами, где пулемет держит под огнем на господствующую высоту, да, над площадью, да рядом находится дружина ВЧК, да гарнизон города насчитывает еще 2-3 тысячи человек, это что центр города. Ну, понятно, то есть для того, чтобы совершить вооруженное нападение, тут нужна 2 роты стрелковых или роты. И самое это главное, что никаких гарантий того, что они успеют добраться до заложников, прежде чем их перестреляют внутри дома большевики, нет. Поэтому задача просто не имела решения, какими патриотическими чувствами вот эти чины группы Малиновского не руководствовались. В Екатеринбурге царскую семью спасти было уже невозможно. Петр Жильяр, который был преподавателем французского языка, он потом тоже давал показания следствию, он сообщил, что все фамильные драгоценности по желанию императрицы Александры Федоровны, они были взяты из царского села, и они были зашиты в шляпы, в пуговицы, в корсеты великих княжон и Демидовой. Как произошло самоубийство? Об этом, наверное, уже мы поговорим в следующей программе.
1: Это была третья программа, посвященная истории убийства царской семьи. Мы начали с обзора документов, и в следующей программе будет ход самых трагических событий, в общем-то, мученичества. И из того, что вы, Кирилл Михайлович, рассказали, уже хочется, чтобы икона екатеринбургских мучеников представляла собой больше людей, чем мы обычно видим, потому что сколько было убито, пусть не совсем вместе с царской семьей, но даже тех, кто вместе, не всегда изображают.
0: Нет, а дело в том, что в 1981 году, когда произошла канонизация русской православной зарубежной церкви, то были прославлены в лике святых и Демидова, и Труб, и Харитонов.
1: И Гендрикова.
0: Но дело в том, что те, кто были с царской семьей, хотят труп, Алойс, да, он католик, он латыш-католик. Но это не имело совершенно никакого значения в глазах епископата РПЦЗ, потому что...
1: Мученичество превышает, да, наверное, вот эти земные границы церкви.
0: Естественно, я думаю...
1: Да,
0: я
1: не вами, об этом говорить я, даже как-то...
0: Я совершенно не... с вами согласен. Евгений Сергеевич Боткин был тоже прославлен.
1: Конечно.
0: То есть вот эти четыре человека, которые слуги, да, они были все прославлены. Я не могу понять, надо у отца Георгия Митрофанова спросить, почему, когда вопрос на комиссии рассматривался, нашей синодальной, вот только прославили исключительно.
1: Почему отказались слуг прославлять?
0: Да,
1: что это за сословные предрассудки?
0: Да нет, тут дело не в сословных предрассудках.
1: Мне кажется, так.
0: Нет, ну как...
1: А я не вижу другого объяснения.
0: Нет, ну нет, нет. Я
1: потом исключаю... прославили доктора Боткина, как бы доктор. А вот, получается, служанка, лакей и повар, они как бы не голубой крови. Ну, некрасиво. А Гендрикова и, допустим, другие представители Долгоруков, чем они не мученики? А вот те, кто были тоже в тюрьме убиты, чем Нагорный, они не мученики? Да, они Татищев. Добровольно последовали на мученичество с царской семьей. Этого достаточно для прославления?
0: Я думаю,
1: почему
0: да.
1: кому-то нет?
0: Я
1: мне непонятно. Ну, будем ждать. Вот прославили через несколько лет доктора, святого праведного страстотерпца, врача Евгения. Ну, может быть, доживем и... Мне хочется вот уже изображение видеть, конечно, всех этих людей, их помнить. Это наш долг. Это самое малое, что мы можем сделать. Память о тех людях, которые пострадали. Это действительно мученики, которые символизируют собой трагедию 20 века, произошедшую в нашей стране. В следующей программе продолжим знакомиться с историей этих трагических событий вместе с историком Кириллом Михайловичем Александровым. Передачу вела Марина Лобанова. До свидания.

0: В исполнении Святослава Рихтера прозвучала фуга фа диез мажор из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Валентина Пас. Следственный комитет Петербурга получил новое здание. После капитального ремонта ведомству передали исторический дом Забелиной на 2-м Муринском проспекте. Здание построили в 1910-х годах и спустя 100 лет признали аварийным. Масштабное обновление началось в 2020 году. В преддверии профессионального праздника губернатор Петербурга Александр Беглов и руководитель Следственного комитета Павел Выменец торжественно открыли объект. Современное оборудование помогает ведомству оперативно раскрывать преступления. День российских сотрудников органов следствия отмечается 25 июля. В Кировском районе после благоустройства открыли сквер Маринеско. В сквере отремонтировали пешеходные дорожки, восстановили газоны, высадили кустарники, установили новое освещение и оборудовали зоны отдыха. Общественное пространство названо в честь героя Советского Союза и легендарного командира-подводника Александра Маринеско. Территорию обновили в рамках программы «Комфорт и уют в городе». Российский государственный педагогический университет имени Герцена с 1 сентября нынешнего года вводит повышенные стипендии для талантливых первокурсников. Максимальная выплата составит 35 тысяч рублей в месяц. Соответствующий приказ подписал ректор университета Сергей Тарасов. Выплаты будут назначаться дополнительно к академической стипендии и выплачиваться ежемесячно до окончания первой промежуточной аттестации. Предусмотрено 5 категорий. Повышенные стипендии смогут получить победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также призеры олимпиады, студенты с 200 баллами ЕГЭ по двум предметам, обладатели 100 баллов по одному предмету и абитуриенты со средним баллом ЕГЭ от 92 баллов. Мы заинтересованы в том, чтобы в Герценовском университете учились самые сильные и мотивированные студенты, чтобы талантливые ребята видели, что их ценят, ждут и создают для них лучшие условия, отметил ректор Сергей Тарасов. Безработные петербуржцы смогут получить от города единовременную финансовую помощь на открытие своего дела. Постановление с новыми правилами предоставления поддержки подписал губернатор Александр Беглов. Документ регламентирует выплату безработным при постановке на учет в качестве самозанятого, а также при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и фермера. Среди нововведений – дополненные направления в перечне видов расходов для возмещения, в том числе это приобретение программного обеспечения и усиленной квалификационной электронной подписи, регистрация контрольно-кассовой техники, закупка сырья и расходных материалов, приобретение основных средств, изготовление и размещение рекламы, оплата государственной пошлины на предоставление лицензий. Размер единовременной финансовой помощи безработным гражданам сохраняется. Выплата по новым правилам будет по-прежнему осуществляться центром занятости населения. В Петербургском политехническом университете Петра Великого создали полностью автономного робота-снегоуборщика для Арктики. Техника успешно прошла испытания при температуре минус 40 градусов. Проект стартовал при поддержке федеральной программы «Приоритет-2030» в интересах промышленного партнера. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. Петербургские ученые в очередной раз доказали, что способны решать задачи любой сложности. Разработка полностью отвечает задачам, которые ставит президент по достижению технологического лидерства и нашему городскому приоритету «Наука и новые технологии». Внедрение таких решений дает не только технологический, но и серьезный экономический эффект, отметил губернатор. По предварительным расчетам, всего 60 таких машин позволят снизить операционные затраты на уборку снега в 4 раза за сезон и сэкономить более 1 миллиарда рублей за 8-летний срок службы. Экосистема включает в себя самого гусеничного робота,
комната с навесным оборудованием, каналы связи, рабочее место оператора, базы для хранения и зарядки, а также процессы обучения персонала и сервисного обслуживания. Машина способна работать до 8 часов без подзарядки при скорости около 5 км в час. Сейчас инженеры готовятся к этапу опытной эксплуатации, чтобы накопить статистику и превратить разработку в серийный продукт для различных промышленных объектов. В Ленинградской области разработали и представили долгосрочную программу санитарно-оздоровительных мероприятий под названием «Чистые леса Ленинградской области». Программа рассчитана до 2030 года. Ее основная цель – кардинальное улучшение санитарного состояния лесного фонда, повышение его устойчивости к внешним воздействиям и, как следствие, значительное снижение пожароопасности. Программа охватывает широкий спектр мероприятий, направленных на оздоровление и восстановление лесов. В рамках программы планируется масштабная расчистка от сухостоя, ветровальных и аварийных деревьев, ликвидация несанкционированных свалок, загрязняющих лесные массивы, комплексное восстановление нарушенных лесных систем, очистка акваторий и русел водоемов от поваленных деревьев и бытового мусора. Как подчеркнул председатель Комитета по природным ресурсам Ленинградской области Федор Стулов, при реализации всех этих мер особое внимание будет уделено сохранению рекреационного потенциала лесов, чтобы они оставались доступными и привлекательными для жителей и гостей региона. По словам Федора Стулова, одной из наиболее острых проблем является массовое усыхание лесов, особенно ельников. Только на Карельском перешейке площадь погибших насаждений уже превысила 8 тысяч гектаров. Главными причинами такого явления называют изменение климата и участившиеся продолжительные засушливые периоды. При этом объемы санитарных рубок, необходимых для оздоровления лесов, значительно сократились.

0: И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 23 градуса. В субботу, 25 июля, переменная облачность, без осадков. Температура плюс 22, плюс 24 градуса. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 40%. Ветер южный 2-4 метра в секунду. В воскресенье, 26 июля, будет пасмурно, без осадков. Температура плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 68%. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Итак, в субботу без осадков плюс 22, плюс 24. В воскресенье также без осадков плюс 18, плюс 20. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Сейчас в Петербурге плюс 23 градуса. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
1: Первого августа приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Оранинбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь впервые в России появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Оранинбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 1 августа.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Дорогие братья и сестры, в эфире продолжение беседы Артема Гравина с Дмитрием Курдыбайлом.
2: Вся эта картина с логосами, давайте попробуем ее рассмотреть на двух вопросах. Во-первых, вопрос о творении, да, то есть вот есть общий логос, есть частный логос, например, человек, да, и есть его какой-то дальнейший путь вплоть до смерти, дальше какая-то посмертная судьба. Предлагаю взять две точки, да, точка начала творения и точка предстояния перед Богом, может быть, и проблема по катастрофе здесь можно будет рассмотреть. Давайте начнем с творения.
3: То, что касается творения... Здесь снова и Евагрий, и Ориген, они согласны в той картине, которая современными исследователями обозначают как двойное творение. Или как раз из гностических глав, прямо сейчас зачитаю, в русском переводе это будет звучать так. Первое движение словесных существ заключалось в отделении ума от того единства, в котором он был. Ну, сама такая формулировка, и все вот эти гностические главы, они как раз составлены из вот таких афоризмов своего рода, которые, ну, сразу и непонятно вообще, о чем идет речь. И,
2: да, нужен комментарий какой-то.
3: Да, вот как раз в издании Иларии Ромелли это примерно 2-3 строчки таких афоризмов, и дальше полстраницы, бывает, что и пара страниц комментария. Как вообще понимать, вроде как все слова понятны, а смысл предложения не очень ясен. Все эти 540 глав так вот и устроены. Только чем ближе к концу, тем загадочнее. Что касается рассуждений, да, первое движение умных или словесных существ, о чем идет речь. И мы уже говорили, и опять вот возвращаемся к вот этому представлению о множестве эонов, которые, сменяясь один за другим, один сменяется, наступает следующий. Конечной целью, как мы знаем, является апокатастасис, чтобы все умы или все души обрели некое единство. Единство в своей единой благой природе, скажем так. Единство в Боге в соответствии с божественным замыслом. Потому что тоже, по-моему, об этом уже много раз говорили, на всякий случай повторю, вот это такая базовая оригеновская интуиция, заключающаяся в том, что Бог не предполагал того, что, ну, не хотел, точнее, того, чтобы в этом мире было зло. То есть любые формы зла – это то, что идет против замысла Бога. Бог не предполагал того, что зло должно здесь быть. Оно есть не потому, что Бог этого хотел, а вопреки тому, что Бог этого хотел. Поэтому, если говорить о совершенстве этого мира, совершенство мира предполагает как раз полноту блага и отсутствие зла. Поэтому отсутствие зла, оно как раз и приходит к единству блага во всех возможных его формах, в том числе в равенстве души именно вот в этом отношении. Но опять принцип снова оригеновский, к которому следует и Евагрий, что в начале, то и в конце. И если мы даже плохо знаем о том, что было в начале, мы предполагаем, что конец и начало в каком-то смысле симметричны. И если в конечном итоге все разнообразие душ, то есть падшие ангелы, человеческие души и ангелы светлые станут подобны, то есть все станут, в общем-то, ангелами, никакой падшести не останется. Значит, есть некая симметричная первая точка, в которой произошло это разделение. Вот так оно и получается, что есть первое творение, в котором Бог творит единую умную природу, которая включает в себя абсолютно одинаковые по природе сущности, которые, по сути дела, ангельские сущности, которые испытывают вот это разделение. Из первичного единства они переходят во множество, и из одного единого рода бытия они переходят в три рода бытия, собственно, человеческие души и падшие ангелы. И в этом смысле те ангелы, которые остались не падшими, именно в силу того, что единство утратилось, они тоже не те, которые были до этого. То есть вот это первичное единство распалось. Единство распалось, и даже не падшие ангелы, все равно они не такие, какими были. И вот после того, как произошло вот это первое разделение, Бог, собственно, уже после этого творит мир в соответствии с тем разделением, которое произошло. Сам мир, уже будучи физическим, короче говоря, все, что описано в книге «Бытия», начиная с первых ее глав, вот оно, второе творение, которое обладает всей сложностью, всей своей структуры. И оно уже, можно сказать, подогнано, да, Бог подгоняет этот мир под ту структуру мира, этих разных душ, которым этот мир должен соответствовать. Я сознательно избегаю слова «духовный мир» или «умопостигаемый мир», именно потому, что, тоже в очередной раз повторяю, что все вот эти души обладают разной степенью, но все-таки тонкой материальности. они не имеют чисто духовной или чисто умной природы. Они вот такие умно-телесные существа. И, собственно, их телесность, судя по всему, тоже это связано с вот этим первичным разделением. Поэтому и получается, что вот это первое движение, о котором говорит Евагрий, которое вот произошло, то есть движение от единства ко множеству. И движение от единства ко множеству есть одновременно и отделение или потеря того первичного образа бытия, который был дарован Богом вот этим совершенным сущностям, которые были сотворены сначала. То есть вот это, если у нас есть грехопадение Адама и Евы, то это уже тоже в каком-то смысле падение вторичное. То есть было некое падение первичное, гораздо более существенное.
2: Как падение единицы. Да,
3: да, вот. Mm-hmm. Тут хорошо бы, конечно, сразу задать вопрос, а в чем тогда эта концепция отличается от гностической? Потому что ведь гностики тоже говорят о том, что да, вот или плерома, или София отпадает от Бога, падает в материю, порождает этот мир. А что же получается? Так это же обычный гностицизм или нет? То есть вот сама идея падения, она же действительно гностиками очень хорошо воспринята. Воспринята она, конечно, не на пустом месте, воспринята именно из христианской и из иудейской традиции. У иудейской традиции тоже немало материала на этот счет есть. Поэтому разница не в самой идее падения, а падение, во-первых, куда, и, во-вторых, каковы его последствия. То есть гностики говорят о том, что все падает в материю, которая является источником зла, то есть злая материя. И, как следствие, она порождает злой материальный мир. А то, что материальный мир, он не зол сам по себе, да, и возникает не как необходимость, да, а все-таки он творится Богом, и Бог творит этот мир настолько благим, насколько это только возможно. То есть различие между вот этой моделью первичной дифференциации и падения по гностикам, оно по гностической модели, оно не в самом учении о отпадении, а в том, что происходит дальше, каковы его следствия, каково участие Бога. То есть для гностиков после того, как мир пал, этот мир настолько недостоин, настолько низок, настолько пад, что постигаемый мир отделен от него предельным образом. В христианском понимании Бог все равно остается со своим миром, он его сотворил, он заботится о нем, промышляет, независимо от степени его падшести. Хотя, конечно, с точки зрения такой ветхозаветных событий, иногда этот промысел бывает таким жестким весьма. Но, тем не менее, все равно это промысел об этом мире.
2: Про начало понятно, да? Давайте теперь поговорим про другую крайность, да? Про конец, который вроде бы должен быть симметричен сначала, но как?
3: Да. Здесь, на самом деле, четкого ответа нет. Есть, опять начиная с Оригена, он еще в трактате о началах, когда рассуждает о том, каков он может быть, апокатастасис, он предлагает даже в одном месте сразу три гипотезы. Самый главный, самый такой серьезный вопрос – это что будет с телесностью? То есть понятно, что умная составляющая души, она, как умная сущность, скажем так, она никуда не девается, она должна остаться. А вот что будет с вот этой телесной природой человека, и не только человека, и ангелов, тем более, что если говорить о том, что все сравняются в конечном итоге в своем благом бытии, то есть все достигнут примерно или полностью одинакового вот этого состояния либо тонкой материальности. Я сейчас просто пересказываю, как он это описывает, да, что либо первая гипотеза, что все останутся в наиболее совершенных тонких эфирных телах. Вторая гипотеза, вообще тел не останется, то есть такое вот чисто платоническое понимание, что вообще любая материальность будет упразднена. И третье объяснение, оно тоже связано с учением об эфирных телах, но вот какую он говорит вещь? Он говорит, что есть Земля, есть семь небесных сфер, есть сфера неподвижных звезд, а есть то, что находится за ней, что есть снаружи. Снаружи будет новая Земля и новое небо, на которой будут уже существовать вот эти совершенные существа, которые восстанут в своей благой природе при апокатастасисе. Причем сам образ вот этой новой земли и нового неба очень не столько близок к тому, что упоминается в Апокалипсисе, сколько к Федону Платона, где он тоже, если наш слушатель кто-то читал, замечательный диалог о бессмертии души. Там Сократ говорит с учениками, что не надо бояться смерти, потому что душа после смерти, она не погибает, даже не испытывает каких-то глубоких страданий, а она переселяется. Куда она переселяется? Вот там такой замечательный образ. Он говорит, что вот если представить себе жителей океана, которые живут на морском дне, смотрит сквозь толщу воды и нечетко, не очень определенно видит берег. А на самом деле на берегу-то вот настоящая жизнь-то она и есть. Так вот, то же самое и у нас. Мы когда смотрим в небо, над нами облака, и мы не видим края этого облачного океана, а вот там-то настоящая земля, она и находится. Там настоящая земля и настоящее небо, где души после смерти обретают блаженную жизнь. На уровне просто описания похоже. Вот то, что делает Ориген, может быть, осознанно, может быть, не очень. Тут уж трудно сказать, как он это делает. И, соответственно, вот он говорит, что третья гипотеза о том, как устроены тела после апокатастасиса, вот она. Это бытие вот там. Хочется сказать, снаружи. Потому что, собственно, это за пределами космоса, вне космоса. То есть для вот такого античного понимания или позднеантичного, раннего средневекового, все-таки космос, он сферичен. Вот они, эти концентрические сферы. Если мы вспомним схоластов, особенно в ранней схоластике, вполне нормально считалось, что Бог находится за пределами сферического космоса. Вот здесь есть пространство нашего мира, внутри него весь чувственный, а снаружи вот все умопостигаемое, оно как бы вынесено вовне. Там перводвигатель, там Бог, там умопостигаемый мир. Если можно, если корректно вообще говорить «там», что тоже под большим вопросом. Плотин, да, нас учил тому, что про тамошний мир вообще все пространственные метафоры, они не более чем метафоры, не надо думать, что они что-то обозначают на самом деле. Это только вот некий образ, который позволяет нам обращаться с какими-то внепространственными вещами. Теперь, возвращаясь к Евагрию, Евагрий не пытается за Оригена решить этот вопрос. Он не предлагает того, что есть какая-то четкая позиция о телесности после апокатастасиса. Другое дело, что он вообще не столько говорит о телесной стороне, сколько о логосной и умной. Опять проблема в том, что сирийский текст не всегда дает нам стопроцентную уверенность, какие там стояли греческие слова, хотя в очень многих случаях перевод делался слово в слово, то есть одному и тому же греческому слову соответствовало то же самое слово сирийское. Но иногда все-таки есть сложности в этом плане. Особенно это касается как раз вот того самого эона. Космос как мир, как целое, да, Вселенная, и эон в этих сирийских переводах переводится одним и тем же словом. То есть либо это полнота мира пространственная, либо полнота мира временная. Одно и то же слово, примерно как «олам» еврейский. С этим сложно, и при реконструкции греческого текста, для которого космос и эон — это разные термины, возникают сложности. Поэтому Евагрий здесь больше заинтересован не в том, что произойдет. Еще один такой тоже нюанс. Уже Евагрий точно это знает. Ориген, когда говорит о эфирных телах, он тоже предлагает вот такую гипотезу, например, что если тело наиболее совершенное, но при этом материальное, а нужно иметь самую совершенную форму. Самая совершенная форма — это шар. То есть над Оригеном буквально смеялись о том, что он говорит о каких-то пузырях. То есть после всеобщего воскресения все превратятся в какие-то шарики, пузыри какие-то. Некрасиво. Просто чисто эстетически такая конструкция, она... Трудно ее принять просто в силу ее, ну, не то, что неэстетичности. То есть самый образ шар-то — это некая идеальная фигура. Но когда все люди становятся шарами, как-то это вот мало кого радует. Поэтому такого рода конструкции, они обсуждались, они критиковались уже со времен Мефодия Потарского. Критика Оригена, она существовала, была хорошо известна. И Евагрий здесь, он не пытается решать эти вопросы. У него есть масса других вопросов, гораздо более его волнующих. То есть, с одной стороны, это вопросы созерцания логосов, а с другой стороны, более такого классического античного понимания учения о стихиях. Как стихии взаимодействуют между собой. И для него, как мы вот говорим часто, метафора «пища для ума». Человек питается едой, свое тело питает какими-то продуктами. Так вот человеческое созерцание, оно питается, способность созерцать питается самими созерцаниями. Эта аналогия, она как вот эти три ступени совершенствования, практическая добродетель, естественное созерцание, мистическое богословие, он пытается для каждой из этой ступени выделить одни и те же процессы, показать, что они по-разному, но все равно все осуществляются на всех этих ступенях. И, наконец, самая нулевая ступень, самая первая — это вот элементарная физическая жизнь человека. Вот и оказывается, что как человеческое тело питается едой, так человеческий ум питается созерцаниями. Причем еще, кстати, тоже вот любопытная цитата, сейчас ее зачитаю. «Как не материя питает смертные тела, но ее силы, так и не предметы, способствуют росту души, но их созерцание. То есть, казалось бы, если мы опять вернемся к той же платонической перспективе, созерцание вещей, созерцание эйдосов, мы смотрим на вещи, сами вещи, оказывается, не так важны, как наши действия, направленные по отношению к ним. Такая вот важная вещь, то есть человеческая душа растет от того, что она действует. Так же, как и человеческая тема, что оно приобретает силу, когда упражняется. То есть вот такая активная деятельность, если все-таки для античности характерно созерцание, воспринимается как все-таки более пассивная вещь. То есть человек воспринимает созерцание, созерцание входит в человека. То для Евагрия, наоборот, созерцание — это то, что исходит из человека, то, что направлено на окружающий мир. Человек своим умом входит в вещи и их познает. Если говорить, вернуться к той же вот метафоре пишущей руки, то мало просто видеть эти письмена, нужно их расшифровывать. То есть это вот такая активная герменевтическая деятельность, которая, собственно, и наполняет человека тем результатом познания. То есть не просто смотреть, не просто читать, а расшифровывать, разгадывать. Может быть, загадки — это будет слишком громко сказано, но, по крайней мере, делать для себя понятным то, что непонятно само по себе. Еще тоже вот мы говорили и про Климента, и про Оригена, и про их языческих современников, о символизме, который, собственно, наполняет вот эту картину мира, как то Плотина, да, что все полно знаков, знающий иное, познающий иное из иного мудрец. Для Евагрия учение о символе, оно точно так же работает. Другое дело, что он снова не особенно прикладывает какие-то усилия к тому, чтобы выстраивать теорию символа и символизма, а использовать и вот эту теорию, кстати, не только для толкования Писания, а как раз, например, для истолкования видений, которые видят монахи при своей, во время отшенчества, оказываясь одни, как раз они требуют истолкования, хотя бы просто уже не с каких-то герменевтических потребностей, а просто вот опять для того, чтобы выжить, чтобы остаться живым, нужно понять, с чем ты имеешь дело. И вот это, кстати, тоже одна из областей, которая становится местом приложения вот этого герменевтического метода. И у Евагрия он тоже истолковывает те или иные видения. Не часто он говорит, но зато, когда уже он касается значения тех или иных видений, он прямо говорит, что они являются символами тех или иных состояний человеческой души. Когда бесы подкидывают подвижнику те или иные образы, это символизирует то, что в самой человеческой душе происходят те или иные состояния, явления, процессы и так далее. То есть он вполне связывает личный человеческий опыт и истолкование того или иного логоса в Писании и логоса в окружающем мире. Вот оказывается, что все эти три сферы, они связаны.
2: Вот мы сейчас поговорили об учении, а у меня возник такой вопрос. Когда Евагрия осудили его тексты, его осудили заодно с Оригеном или за что-то особенное свое? Было ли что-то такое в его учении, что особенно раздражало, скажем так, тех, кто пытался его?
3: Да нет, а, собственно, ведь то, что и касалось Оригена, Оригена анафематствовали по вполне определенным пунктам. По теодологическому субординатизму, по предсуществованию души и учению об апокатастасисе.

0: Евагрий автоматически сюда входит, потому что он придерживается всех этих трех пунктов.
1: То есть как бы заодно, в общем-то.
0: Ну, в этом смысле, да. То есть, по большому счету, есть вот формальные критерии, и те люди, которые этим формальным критериям удовлетворяют, они, соответственно, идут вслед за Оригеном. А Евагрий действительно... То, что касается апокатастасиса, понятно, да, тут мы уже проговорили. То, что касается предсуществования души, без предсуществования души учение об апокатастасисе не получается, не работает. Потому что кто является субъектом вот этого восстановления, если в каждом ионе своя новая душа? А вот что касается теодологического субординатизма, вот здесь, казалось бы, вот где Евагрий его придерживается? Очень редко, где он об этом говорит, правда, говорит он об этом как раз послание к Милане, когда он говорит о трех пальцах, которые держат перо, которым пишет, вот там он действительно рассуждает о функции каждого из пальцев. Действительно оказывается, что Отец, Сын и Святой Дух, они, как сказать, один из пальцев первенствует, а другие ему помогают.
1: Ну, это в этом есть же учение монархии Отца. Да, вот. То есть это ничего такого нет особенного.
0: Но вот да. Тем не менее, вот, формально это, судя по всему, стало поводом для того, чтобы осуждать Евагрия.
1: У меня возник еще один вопрос. Вот вы говорили про 600 глав, да, и про некоторый символизм этих чисел. Вообще Евагрий придерживался ли такого взгляда на числовой, геометрический символизм относительно окружающей действительности? Казалось бы, это напрашивается в контексте его включенности в Александрийскую традицию и вообще вот связанности с теми мыслителями, о которых мы говорили до этого.
0: Сейчас вот я зачитаю кусочек его пролога к слову о молитве. Вот это слово о молитве, оно составлено из 153, ну, снова называется 153 главы, на самом деле каждая глава — это 4-5 строчек. Так для афоризма слишком длинно, но для настоящей главы кратко. Главки. 153 главы по числу рыб, которые вытащили апостолы, вот если известно евангельское место, ничего не могли поймать. Христос выходит на берег, говорит, что закиньте невод с другой стороны лодки, и они вытаскивают. И насчитывает, что там рыб было 153. И Евагрий тоже пишет 153 главы, естественно, с отсылкой к этому евангельскому месту. И вот что он говорит в предисловии. Предполагается, что это он как раз Руфину адресовал. «Разделив сочинение о молитве на 153 главы, мы послали их тебе как евангельское воздаяние, чтобы обрел ты приятное усложнение символическим числом, также найдя здесь фигуру треугольника и шестиугольника, указывающие одновременно и на благочестивое ведение Троицы, и на очертание этой Вселенной. Ибо число 100 само по себе четырехугольно, 53 – треугольно и сферично, 28 – треугольно, а 25 – сферично, поскольку 5 и 5 будет 25. Таким образом, ты имеешь фигуру четырехугольника благодаря четверице добродетелей, а также в числе 25 имеешь фигуру круга, обозначающую посредством кругового вращения времен премудрое ведение века или эона. Ибо время катится неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом и пора за порой, как это мы видим в движениях солнца и луны, весны и лета и тому подобного. Треугольник же, вероятно, обозначает ведение Святой Троицы». И так далее. Тут можно еще другие толкования, но понятно, что Евагрий не то что... иной раз прибегает к таким конструкциям, ему прям вот доставляет удовольствие. Тут, правда, надо сказать, что, может быть, сам Евагрий, может быть, он здесь следует какой-то традиции, которая ему предшествовала, возможно, у того же Оригена что-то было на этот счет, только до нас не дошло. Но толкование числа 153 после Евагрия, это мы его находим и у Максима Исповедника, находим даже у Августина. Казалось бы, человек уж достаточно далекий и латиноязычный, живет в Африке, и чтобы тексты Евагрия до Августина дошли, маловероятно. Может быть, по наследству от оригеновских рассуждений каких-то еще. Но, короче говоря, истолковать, почему именно 153 рыбы упоминается в Евангелии, это прямо какое-то очень важное место. Может быть, кстати, важно даже не потому, что там есть это число, а потому что вообще число упомянуто. Потому что редко мы в Евангелиях читаем, что вот что-то было вот посчитано с такой точностью, тем более не что-то важное, число апостолов, а вот что-то такое, ну, какие-то детали, как 30 сребреников, все отлично помнят, так вот и 153 рыбы тоже запоминается. Это воспринималось как что-то такое вот загадочное, а это одна из тех вот вещей, которые мало видеть, которые нужно разгадывать. И Евагрий здесь как раз показывает вот такое и владение

0: аритмологической традиции, которая еще, помню, что еще Климент еще Филона называл пифагорейцем. Вот такие интерес к пифагорейству, он здесь остается, никуда не девается, он был и у Оригена, и у Климента. И, с другой стороны, такое владение арифметикой, которое свойственно далеко не всем. То есть, когда он говорит про треугольные и шестиугольные числа, это тоже такая странная, как забава своего рода, арифметическая, когда строились именно треугольничек из точечек, то есть вершинка одна точка, рядом две точечки, потом три, потом четыре, и они вот образуют треугольник, который растет. Правильный треугольник со всех сторон, боковая сторона у него 17, и тогда всех точечек тогда получится в этой конструкции как раз 153. По сути дела, сумма арифметической прогрессии. Ничего особенно сложного, но тем не менее. Шестиугольные числа. Точно так же, да, строится шестиугольник, может быть, со стороной 2 точки, 3, 4 и так далее. Соответственно, и шестиугольник со стороной 9, если не ошибаюсь, как раз дает тоже сумму 153. То есть Евагрий, чтобы прийти к такому результату, либо он общался с какими-то специалистами по арифметике, либо ему самому довелось взять это, посчитать и выявить вот эту тройку и шестерку, и из шестерки дальше заявлять, что это сферическое число.
1: Даже в эту интеллектуальную игру он вставляет понятие добродетели, что связывает, опять же, назад его возвращает к этому аскетическому делу.
0: Да, вообще говоря, тут снова мы возвращаемся к тому же экзегетическому методу, который задан александрийцами. То есть, что бы мы ни толковали, в конечном итоге мы все равно приходим к некой базовой матрице смыслов, к которым вообще сводится все. То есть, у Евагрия, если вот пытаться ее сформулировать, то, собственно, Бог как Троица, Бог как Единица, ведение Бога, добродетели, человеческая природа, которая обычно обозначается пятеркой, пять человеческих чувств, дуализм тела и души, те или иные грехи или добродетели взяты в координированные или по отдельности. То есть таких основных понятий их, ну, наверное, ну, если два десятка наберем, это будет хорошо. Примерно таким же путем и Максим Исповедник будет идти. То есть вот тот метод истолкования, который присутствует у Евагрия, он у Максима Исповедника, ну, понятно, что он расширяется просто в силу того, что он до нас дошло гораздо больше текстов, гораздо больше рассуждений. Хочешь, не хочешь, а материала будет в любом случае больше. Возможно, если бы до нас дошли экзегетические тексты Евагрия, то там мы тоже что-нибудь нашли еще что-то неожиданное того, что мы сейчас не видим. Даже этого небольшого вступления, оно очень хорошо известно, оно много цитировалось, оно вдохновляло мыслителей последующих эпох снова возвращаться к этой теме. Поэтому даже, казалось бы, такая простая вещь — количество глав. Все остальные, кстати, тоже там 100 глав, 150 глав и так далее. То есть число глав, оно никогда не получается у Евагрия чем-то вот малозначительным. То есть и форма, и содержание, они у него друг на друга четко завязаны. Скорее всего, само число глав, оно всегда подгонялось под ту тему, которой эти главы посвящены.
1: Я думаю, что наши радиослушатели могут почитать книгу Иларии Рамеля для того, чтобы глубже погрузиться в тексты и в те представления, о которых мы говорили, потому что, на самом деле, там намного больше тем, чем мы подняли сейчас. И даже я это знаю, что их больше, а Дмитрий знает еще больше.
0: Но она на английском языке.
1: Она на английском языке, к сожалению. Есть ли что-то на русском?
0: На русском есть предисловие Алексея Ивановича Сидорова к его изданию «Евагрия». А дальше отдельные тексты «Евагрия» выходили в разных сборниках, и там есть тоже отдельные предисловия. В конце концов, есть очень хорошая статья «Евагрия» в православной энциклопедии. То есть вот, прям какие-то основные вещи оттуда можно взять. И на самом деле очень много литературы именно в критических изданиях его текстов. Но опять это все на... уже зарубежные издания на французском языке, много чего изданных интересного. Может быть, возможно, да, что что-то в ближайшие годы еще выйдет, но пока точно сказать не берусь.
1: У нас остался непроясненным один вопрос. Мы говорили о биографии Евагрия, мы говорили о том, какие он сочинения написал. Мы не сказали о том, как закончилась его жизнь. Об этом известно ли что-нибудь?
0: Датируют его смерть примерно 399 годом. Пару слов. То, что касается его смерти, как сказать, умер своей смертью от болезней.
1: Так уж и поздно, да, то есть довольно молодым, 45 лет.
0: 1054-1099, да, 45 лет. Другое дело, что если верить описанию даже его рациона, он питался хлебом, растительным маслом, что там литра масла ему хватало на 3 месяца. Он старался пить как можно меньше воды, спал треть ночи, а когда днем хотелось спать, он старался больше ходить, совершать прогулок, чтобы бороться со сном. Поэтому из тех биографий, что у нас есть, интерпретируют современные, переводят диагноз, да, мочекаменная болезнь и какое-то заболевание желудка, ну или пищеварительной системы, скорее всего. То есть вот эта строгость жизни, она привела к... Трудно сказать, в любом случае, это 45 лет примерно он прожил. Каких-то особых событий неизвестно. Пишут, что умер, причастившись святых даров, умер в такой-то день, который сейчас датирует 399 годом. Опять-таки, в силу того, что дальше начинается уже борьба с вот этим монашеским оригенизмом в Египте, и мы точно знаем тех людей, преследования которых начинается, в первую очередь, те самые долгие братья, их союзники, а Евагрия к этому времени уже в живых не было. А с другой стороны, его последние тексты как раз относятся к последним годам IV века, то есть примерно 399 год с большей или меньшей точностью. Дальше почитание Евагрия, оно распространяется. Распространяется в первую очередь как раз среди монахов египетских, среди монахов антиохийских, среди монахов сирийских. Но на самом деле здесь критерий очень простой. На каком языке больше всего найдены рукописи, там почитание Евагрия и наиболее существенное. То есть сирийских текстов до нас дошло больше всего. В Византии, в Римской империи пока что еще Евагрий точно популярен в Египте и популярен, соответственно, в Константинополе в те периоды, когда александрийцы оказывают там наибольшее влияние. То есть при всех догматических победах Кирилла Александрийского партия александрийцев, она в Константинополе имеет большой вес, и тексты, которые рождаются вот в этот период, они, конечно, весьма и весьма изучаются. Другая сторона дела, то, что все наследие Оригена, в принципе, это вот тоже мы об этом говорили, это некий такой чтение для византийских интеллектуалов, людей, которые ищут как раз более глубокие смыслы на фоне того, что кажется более очевидным. И в этом смысле тексты Евагрия, они тоже входят вот в эту библиотеку таких вот византийских интеллектуалов-богословов, которые, как сказать, если Ориген все-таки это экзегет и в какой-то степени, можно сказать, теоретик, систематизатор, если угодно, то Евагрий — это монах-практик, который дает как раз такую, сбалансирует эту картину уже монашеской практикой. Собственно, мы знаем, что во времена Оригена самого даже понятия монашества еще не было. Так бы, наверное, он тоже бы, назвали бы его монахом по его строгости жизни, но тем не менее. Поэтому до эпохи императора Юстиниана Евагрий — очень хороший критерий, откуда мы знаем всю его биографию. Он же про себя почти ничего не пишет. Большая часть попадает к нам из Лавсаика, из Апофтегмата Патрум, из вот таких...
1: Уже Лавсаик его ученик написал.
0: Палладий или Напольский.
1: Палладий, да.
0: Да, Палладий. Как раз ученик Евагрия. То есть действительно множество монахов, причем ученых монахов, широко известных как раз, ну, либо напрямую связано с Евагрием, либо связано с евагрийской традицией. И даже те, которые, может быть, напрямую с ним не связаны, все равно его упоминают. Поэтому... упоминают, естественно, как учителя и наставника монахов. Не в отрицательном каком-то смысле. Поэтому популярность Евагрия, Евагриевых произведений в грекоязычном мире, конечно, тоже не вызывает сомнений. Только другое дело, что впоследствии уже грекоязычные тексты уничтожались, и то, тот факт, что их подписывали другими именами, что их прятали, с ними проводили всякие разные манипуляции, чтобы они были не уничтожены, тоже, собственно, подтверждает то, что даже несмотря на анафематствование, тексты Евагрия читались, обсуждались, передавались из рук в руки. Это вот тоже такая вот монашеская субкультура своего рода формировалась. На самом деле и до те же самые долгие братья их, вся эта традиция, которая формировалась вокруг них, тоже ведь своего рода монашеская субкультура, которая на долгое время оказалась противопоставлена тому христианству, которое приходило из Александрии, из Константинополя. И Евагрий здесь тоже сохранялся именно вот такими людьми, которые, может быть, не в полной мере принимали богословие, которое приходило из столиц, но которые стремились к той чистоте христианства, как они ее понимали. Они хранили тексты Евагрия точно.
1: Но и идеи Евагрия также сохранялись. Мы знаем, уже говорили немножко даже о том, что его идеи были реципированы Максимом Исповедником. Я думаю, что мы можем поговорить о нем в одной из следующих программ, о Максиме Исповеднике. Возьмем ли мы кого-то еще из ближайших к Евагрию мыслителей, Да, я думаю, что, кого-то предложить.
0: Я думаю, что надо, имеет смысл еще остановиться на Дидиме Слепце, причем он жил раньше Евагрия, но о нем тоже обычно говорят мало, а Дидим стал нам понятен, ну не то, что понятен, а о нем стало гораздо все понятнее буквально в середине 20 века, когда были найдены его рукописи в Египте, в Туре. Это такой корпус рукописей, который просто в свое время перевернул представление о Дидиме, и 70 лет прошло с тех пор примерно.
1: Тогда мы можем поговорить о Дидиме. По крайней мере, у нас есть еще тема для разговора, а впоследствии мы продолжим нашу беседу о Максиме Исповеднике. Это наша такая перспектива дальнейшая наших разговоров. На сегодня я предлагаю закончить наш такой довольно-таки развернутый разговор, хотя мы далеко не все смогли охватить. Конечно же, радиоформат нас очень сильно ограничивает, но он позволяет тем, кто нас слушает, разбираться дальше самим, думать, размышлять, читать. И наша задача только подтолкнуть к тому, чтобы подумать о том или посмотреть на христианское богословие в какой-то такой вот интересной, с одной стороны, платонической, с другой стороны, совсем не платонической перспективах. Я напоминаю, что в гостях у нас в студии сегодня был Дмитрий Сергеевич Курдыбайло, старший научный сотрудник Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Дмитрий, спасибо за эту беседу.
0: Спасибо. Всего доброго.

0: прозвучали вариации для клавира ре мажор Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении Клары Хаскель.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Республике Саха представлена книга о репрессированных священниках Якутской епархии. Председателю правительства Татьяне Голиковой вручен орден Великой княгини Елизаветы Федоровны. Об этих и других событиях более подробно. 23 июля в Даниловом монастыре состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с заместителем председателя правительства Российской Федерации Татьяной Голиковой. Во внимание к вкладу в развитие церковно-государственных отношений в связи со знаменательной датой со дня рождения предстоятель Русской Православной Церкви вручил Татьяне Голиковой орден Великой княгини Елизаветы Федоровны второй степени. В ходе рабочего визита в Республику Мордовия заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора, ректор Российского Православного Университета Святого Иоанна Богослова Александр Щипков возложил цветы на могилу иерея Василия Гундяева, деда Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. У могилы отца Василия, которая находится на кладбище села Оброчное Чалковского района Республики Мордовия, была совершена заупокойная лития. Богослужение совершил благочинный Ичалковского благочиния Саранской епархии протоиерей Иоанн Просвирнин. Также Александр Щипков посетил мемориальный дом в деревне Ульянка, где жил иерей Василий Гундяев. В детстве этот дом посещал святейший патриарх Кирилл. В Национальной библиотеке Республики Саха-Якутия в городе Якутске состоялась презентация книги «Слушается дело. Судьбы священнослужителей и мирян Якутской епархии в XX веке» по материалам архивно-следственных дел. Книга подготовлена в рамках проекта «Священнослужители Якутии. Свидетели совести», реализованного под общим руководством архиепископа Якутского и Ленского Романа при поддержке фонда президентских грантов. Одна из центральных задач проекта – сохранение памяти об исповедниках веры XX века. Презентацию посетили сотрудники библиотеки, исследователи и краеведы, интересующиеся темой репрессий и истории Якутии в XX веке, а также представители духовенства и журналисты. В режиме видеоконференц-связи к встрече подключились гости из других городов. В общей сложности в мероприятии приняли участие более 60 человек. Архиепископ Якутский Ленский Роман в своем выступлении отметил значение издания для сохранения истории страны и Русской Православной Церкви в XX веке. Владыка поблагодарил авторский коллектив, сотрудников архивов, волонтеров и всех, кто принял участие в работе над изданием. О работе над изданием, принципах отбора материалов, истории и перспективах дальнейших исследований рассказал ответственный редактор иеромонах Тихон Воробьев, который сообщил, что в книге представлены материалы 9 уголовных дел против духовенства и мирян Якутской епархии 1920-30-х годов. Среди них особое место занимает дело против архимандрита Серафима Винокурова, последнего настоятеля Троицкого кафедрального собора города Якутска. Архимандрит Серафим и 9 других фигурантов дела были приговорены к расстрелу, еще 6 человек различным сроком в лагерях и высылке из региона. Исследование и обработка документов велись на протяжении нескольких месяцев в Национальном архиве Республики Саха, архиве Якутской епархии и в других учреждениях. Книга будет передана в крупнейшие библиотеки страны, в ряд высших учебных заведений и школ, а также будет доступна онлайн на сайте Национальной библиотеки Республики Саха. 24 июля на 84-м году жизни скончалась редактор и переводчик текстов митрополита Антония Сурожского, первый президент и руководитель фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского Елена Майданович, сообщает ТАСС. Елена Львовна родилась во Франции в семье русских эмигрантов. В 1956 году переехала с родителями в Советский Союз. Окончила среднюю школу в Алмате. С 1960 года жила в городе Загор, ныне Сергиев Посад. Работала в библиотеке Московской духовной академии. Елена Майданович первой в России начала систематически записывать, расшифровывать и переводить проповеди и беседы митрополита Антония. Сначала материалы распространялись в самиздате. В 1991 году вышла первая печатная книга. Позже Елена Львовна продолжила редактировать и издавать труды митрополита Антония. Под ее редакцией вышло более 30 книг. книг. Среди них беседы о вере и церкви, о встрече, пасторство, пути христианской жизни, проповеди, произнесенные в России, «Человек перед Богом», «Духовная жизнь», «Брак и семья», а также двухтомник «Труды». Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря. Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри – Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: «Если станете поститься, то будете подобны отцу вашему». Не сказал: «Если станете соблюдать девство» или «Если станете молиться, то будете подобны отцу вашему». Но сказал: «Будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божье. Милости хочу, — говорил он, — а не жертвы». Святитель Иоанн Златоуст.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Елена Обламская, в эфире программа «Служение». Программа о работе, о деятельности отделов Санкт-Петербургской епархии. И сегодня наш гость – это иерей Николай Святченко, священник храма святого первоверховного апостола Петра в Веселом поселке. Здравствуйте, отец Николай!
2: Здравствуйте!
1: И отец Николай возглавляет председатель миссионерского отдела епархии. Но кроме того, отец Николай, я узнала, что вы сотрудник православного миссионерского апологетического центра «Ставрос», и что вы, конечно же, преподаете на епархиальных курсах религиозного образования и катехизации, и да, что вы также сотрудник православного института религиоведения и церковных искусств.
2: Да.
1: В Оптиной пустыне.
2: Еще я преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии и Русской христианской гуманитарной академии.
1: Имени Достоевского,
2: да,
1: которая теперь, да. Отец Николай, какими такими вы обладали способностями, данными, предпосылками, что ваш предшественник, отец Георгий Иоффе, он прямо-таки рекомендовал вас на место председателя миссионерского отдела? Это было достаточно много лет назад уже, да?
2: Ну, в 2020 году это произошло. Но мы в рамках деятельности миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии, я трудился после окончания духовных школ под руководством отца Георгия Иоффе. Затем тогда, когда я стал сам руководителем миссионерского молодежного отдела Гатчинской епархии, это с 2013 года, мы продолжали дальше сотрудничать вот в рамках миссионерского движения «Ставрос» и по разным поводом, там по разным случаям миссионерским происходило наше взаимодействие. И затем в какой-то момент, когда у отца Георгия как настоятеля, как у человека, у которого есть еще определенный ряд задач и целей, которые он ставит перед собой, он больше погрузился в такую переводческую деятельность, богословскую деятельность. Вот, и рекомендовал меня, ну, я думаю, поскольку вот он знает меня много лет. Особых талантов, наверное, я бы сам о себе не сказал.
1: Это ситуативные такие,
2: да,
1: вы рассказали вещи. А именно качества все-таки, какие вы в себе... Сейчас уже прошло очень много лет, и даже по фотографии вы уже очень повзрослевший, возмужавший человек и священник. Вы сейчас уже видите себя того, что у вас было такое, какие качества?
2: Может быть, искренняя заинтересованность миссионерской деятельностью, апологетической деятельностью, то, что мы тратили много времени на это дело, во-первых, на изучение каких-то методик, на то, чтобы иногда заново открывать что-то себя из мира православия для того, чтобы более эффективным способом донести до тех людей, к которым мы обращаемся. Будто бы это молодежь, да, там, или люди образованные, или это представители новых религиозных движений, или тоталитарных сект. Поэтому здесь особая специфика есть, конечно же, в взаимоотношении со внешней аудиторией, так скажем. Поскольку для православного человека характерна больше такая внутренняя погруженность в свою духовную жизнь. И в каком-то смысле миссионерство для него, то есть выход вне зоны комфорта, является дискомфортом и является тем, что, ну, как-то тревожит, и люди в основном не хотят этого делать.
1: Прошли годы. Что сейчас из себя представляет миссионерский отдел? Какова его структура? Какие направления? Кто ваши помощники, сотрудники?
2: Последние 3 года были разработаны и появились 5 секторов в рамках деятельности миссионерского отдела. Это миссия через благочиние, это медиамиссия, это сектор духовной безопасности, занимающийся какой-то уличной миссией, в частности, какой-то миссией среди представителей НРД. назовем.
1: НРД это все-таки что?
2: Новые религиозные движения. Я специально избегаю терминов секта и культа, хотя, по сути дела, такими эти вещи и являются, если говорить-то прямо. И сектор миссии среди школьников, учащихся 2-3 класса, специально нами выделен, был буквально год назад. А также сектор образования, в рамках которого мы проводим практикумы, семинары, какие-то образовательные программы у нас есть для помощников благочинных, для активных прихожан нашей епархии, вообще для всех тех, кто желает большим образом проникнуться теми или иными видами миссии, познакомиться с методиками разнообразными для того, чтобы быть помощниками настоятелей или как минимум повысить свой уровень, так скажем, свидетельства о православном христианстве перед внешним миром.
1: Какой вид деятельности самый для вас оживленный и который требует много внимания, много сил и энергии? Я себе придумала, что это должна быть школа миссионерства. Те люди, с которыми вы должны работать, вот это какой-то самый оживленный участок. Или это не так?
2: Вы знаете, здесь происходит оживление, так скажем, волнообразным способом, да. То есть, если это начало года, сентябрь-октябрь, то мы больше занимаемся тем, что организовываем семинары и практикумы так, чтобы они дальше работали в течение всего года отлаженно. Когда мы приближаемся к большим праздникам, Рождества Христова, Крещения Господня, Воскресения Христова, Пасхи, у нас активизируется уличная миссия. В том смысле, что мы всячески занимаемся организацией на всей территории епархии, по крайней мере, с теми приходами, которые с нами активно сотрудничают, благовестием во время большого, так скажем, наплыва людей во время этих праздников, которые приходят за святой водой, за освящением куличей, яиц. То есть это вот очень хорошее время для обращения к этим людям, чаще всего малоцерковным, там, неверующим, ничего не знающим о православии. Это примеры такие. Вот каждый раз, каждый, так сказать, месяц или какой-то сезон имеет свои особенности. И каждое из направлений, оно становится в этом смысле более оживленным, какой-то движется уже в рамках заданного темпа.
1: Школа миссионерства, она в чем состоит? Что вы предлагаете людям, которые приходят? Или вы сами, может быть, где-то их видите, что да, вот этот человек сможет, и вы приглашаете? Такое тоже бывает?
2: Да, здесь вот с одной стороны мы знаем, что в Санкт-Петербургской епархии есть официальные курсы для специалистов в области получения таких специалистов, как молодежная, социальная работа, катехизация и миссионер, где я также преподаю курс миссиологии. Вместе с тем, миссионерский отдел разработал и реализует программы уже более конкретных, утонченных программ, например, по взаимодействию с теми или иными субкультурами. Допустим, это могут быть наоязычники или представители наоиндуистских восточных направлений, если мы говорим о сектах и культах. Или это могут быть студенты или учащиеся колледжи, например. Здесь вот для разных аудиторий, для разных форм миссионерства наши курсы представляют собой и разные направления. Есть, например, годовой курс, который называется «Основы православного исповедания для практической миссии». Здесь имеется в виду то, что люди уже вот церковленные подчас имеющие уже образование, даже епархиальное, о котором я сказал, все-таки часто человек нуждается в том, чтобы посмотреть на многие вопросы церковной жизни и догматики с точки зрения миссионерского их воплощения. И на этом курсе мы в течение года с помощью не только лекций, но и практических занятий мы вот этим занимаемся с людьми. Есть также долгосрочные курсы ораторского искусства, которые посвящены тому, чтобы человек учился говорить публично с той целью, чтобы миссионер мог доносить свою какую-то идею, какую-то тему эффективно перед той аудиторией, к которой он обращается. У нас преподают специалисты, собственно, в этой области.
1: А психологи?
2: Психологи у нас работают в контексте консультации и помощи тем людям, родственники которых попали в тоталитарные секты. Тогда вот наши...
1: Вот это и есть группа поддержки, психологическая группа поддержки, да, которая у вас на сайте. То есть сами миссионеры психологически их никак не готовят, да? В этом нет нужды.
2: Но мы уже стараемся брать тех людей, которые психологически, как говорится, здоровы, и нам не приходится с ними как-то работать в этом смысле, чтобы они стали более здоровым или чтобы они разбирались в каких-то психологических вопросах. Потому что это, с одной стороны, очень узконаправленная тема, и я знаю, что чтобы стать качественным психологом или даже разбираться в этой области, нужно, ну вот, учиться, да, там не менее нескольких лет для того, чтобы на что-то претендовать в этой области, быть эффективным коммуникатором, например, или как-то вот в этих вопросах разбираться. Поэтому специально, по крайней мере, сейчас мы этим вопросом...
1: Я объясню, почему я спросила. Да. Потому что в моем представлении, чтобы стать качественным миссионером, необходимо обладать вообще множеством качеств, очень сложных, и, конечно, необходимо, чтобы они все были в глубину. И здесь не только образование, не только своя собственная вера крепкая и непоколебимая, но здесь, мне кажется, человек должен обладать внутренним вдохновением и эмоциями.
2: Вы
1: да?
2: Правы,
1: он должен очень хорошо владеть, о чем вы говорите, коммуникативностью. Он должен быть, может быть, даже и обаятельным, и очень интуитивным. Должен
2: Видите,
1: понимать, когда подойти, когда не
2: все,
1: надо.
2: Перечисляете, это уже является данностью определенной. То есть этому можно, конечно, людей учить на курсах, на каких-то, на тренингах, но это будет все таким делом. То есть, может быть, лично немножко человек продвинется в этих вопросах, но если он как-то природно, я не знаю, генетически, или, может быть, он с самого детства так воспитан, что в нем вышеперечисленные качества, очень важные для миссионерства, отсутствуют, то здесь уже ничего не сделаешь. Поэтому мы уже стараемся
1: определяйте сразу,
2: набирать
1: да?
2: тех людей, которые приходят с приходов, в первую очередь, по вот этим качествам. Хотя здесь есть особенности. В том смысле, что сегодня миссионерской деятельностью, и мы всячески на этом настаиваем, могут заниматься и быть полезны в миссии Православной Церкви разнообразные люди. В том смысле, что те, кто обладает такой эмпатией к людям, те, кто имеет определенную харизму и уже так или иначе влияет на окружающих в силу природных его особенностей, такой человек может дальше помогать в какой-то коммуникации, в какой-то публичных видах миссии. Но ведь кроме публичных видов миссии есть еще интернет-миссия, где нужно писать тексты, где нужно уметь эти тексты талантливо составить. А подчас люди могут быть закрыты и не умеют разговаривать, но при этом они пишут замечательные, талантливые тексты. Есть те, которые не пишут тексты, но готовы выполнять техническую вот такую работу, техническое служение, как волонтеры. И их мы тоже привлекаем, потому что и этим кто-то должен заниматься. Кто-то не может ни писать, ни общаться, ни выполнять техническую работу, допустим, в интернете и с помощью компьютера. Ну, он готов раскладывать пирожки, грубо говоря, и наливать чай. И такие люди нам очень нужны, потому что они часто создают атмосферу в конце мероприятий, например, или во время мероприятий, которая благотворным образом влияет на окружающих и является контекстом для взаимоотношений. Поэтому здесь мы пытаемся среди тех людей, которые к нам приходят, или мы, когда обращаемся на приходы и общаемся с приходским активом для выявления людей, которые хотят помогать развивать миссионерскую деятельность на приходе и на епархиальном уровне, мы предлагаем людям самые различные виды служения. Каждому, как говорится, по его способностям, по его талантам. Мы практически для любого человека здесь можем найти такой вид служения. Но есть, конечно, специфические вещи, которым нужно дополнительно учить, такие как ораторское искусство, оттачиваем методологию общения или полемики, например, если есть в этом необходимость. Оттачиваем какие-то богословские темы для того, чтобы их человек мог эффективно доносить до слушателей. Конечно же, на минимальном таком уровне лежит воцерковленность человека, то, что он регулярно участвует в церковных таинствах, находится в общении со священником, допустим, с каким-то, имеет духовное окормление. Здесь об этом речь даже не стоит.
1: Конечно, это фундаментальное.
2: Да, мы не занимаемся катехизацией, мы не занимаемся в этом смысле воцерковлением, если касается образовательной части, потому что есть у нас мероприятия или проекты, направленные на внецерковное пространство. И это уже такие конкретные виды миссионерской деятельности, но и это не катехизация, потому что задача миссионера в идеале привести человека на оглашение и на катехизацию. Mm-hmm. Задача миссионера является помочь человеку заинтересоваться в том или ином аспекте христианской жизни или церкви. И дальше, конечно, дело во многом зависит от катехизатора конкретного или того человека, который проводит оглашение, батюшки, иногда которым мы конкретно людей отдаем, и, конечно, взаимоотношений между Богом и личностью человека, самое таинственное для нас остается дело. Каждый миссионер знает о том, что он лишь сеятель, то есть его компетенции ограничены некоторой недосказанностью. Каждый человек, как бы мы ни пытались ему что-то донести или показать красоту православия, да, и христианства, человек может игнорировать это, человек может это не принять. Мы учитываем свободу воли здесь, и какие-то моменты насилия, они, конечно, для нас неприемлемы в этом смысле, такого духовного насилия. Хотя у некоторых миссионеров, ну, не наших, не Санкт-Петербургской епархии, но иногда прослеживаются такие прямо регрессические, да, моменты или элементы духовного насилия, когда человеку ставятся такие психологические барьеры, что он или принимает православие из-за страха иногда, да, какого-то посеянного внезапно в его душе, или отвергает православие иногда на долгое время или до конца жизни. Поэтому здесь тоже такие вот особенности. Мы учитываем того, что современный человек изменился. Изменился, имею в виду, миссионерская деятельность в Средневековье, конечно же, имела свои определенные методы и характеры. И человек 20-го, в особенности 21 века, в эту эпоху постмодернизма, да, так называемого, он совсем отличается.
1: Как раз у меня есть два вопроса к вам. Как изменились те люди, к которым вы обращаетесь? Я имею в виду, конечно, не со времен Средневековья, а именно тот период, когда вы приступили к работе. Какие наблюдения уже вы имеете за это время? И как изменились сами миссионеры? Ведь изменилось и поколение этих людей,
2: да,
1: и
2: в течение
1: способы.
2: Последних 20 лет произошли серьезные изменения, хотя, думаю, подобного рода изменения в прошлой эпохе происходили намного медленнее, но в результате, как сказать, технологического прогресса, тех всех социальных событий известных, прошедших за последние 20 лет, когда, с одной стороны, 20 лет назад еще было невозможно себе представить, чтобы у каждого в кармане был смартфон, интернет, и 99% информации человек получал бы из своего смартфона. Тогда, когда телевидение, радио, да, практически сойдут уже на нет, как информационный источник информации для современного человека, в особенности для молодежи. Это то, что мы имеем сейчас, и то, что очень сильно повлияло на жизнь людей. Люди ушли вот в это информационное пространство, в соцсети. Коммуникация между людьми нарушилась, да, в этом смысле. Люди практически перестали встречаться личным образом. Мощным способом повлиял вот эта эпоха ковида, которая вовлекла людей еще более быстрыми такими движениями в это пространство. И здесь, конечно, наибольшим образом стала активизироваться миссия в сети через соцсети, через различного характера интернет-проекты. Но мы каждый раз, конечно, пытаемся нашу аудиторию вывести в реальное общение, потому что как бы вот мы ни общались в разных соцсетях или какие бы мы ни проводили там веб-семинары какие-то, веб-конференции, например, встреч открытые или закрытые, полемики, дискуссии в интернет-пространстве. Но, тем не менее, оно остается таким вот пространством, которое, как кажется, может и решительно и не повлиять на мировоззрение человека. Человек здесь послушал что-то о христианстве, о православии, здесь он атеизма покушал немножко, здесь каких-то суеверий, здесь вот он живет на бытовом уровне, на своем, как атеист, ему ничего не интересно. И вот, получается,

0: Петербургской епархии или на встрече в Казанском соборе, например, в крипте Казанского собора, других храмов, с которыми мы взаимодействуем, либо в помещениях миссионерского отдела епархии, всегда пытаемся выйти с людьми в офлайн такое общение. Пусть даже из этой тысячи придет 30 человек, это уже для нас большой показатель, потому что это вот живые конкретно люди, с которыми мы можем пообщаться, смотря человеку в глаза. Это является самой наилучшей миссией, когда мы можем с свидетельствовать о Боге или даже минимально подружиться с этим человеком так, чтобы он вот увидел православных христиан, не боялся их иметь в своем окружении как живых друзей. И дальше ему будет легче двигаться.
1: Миссионеры ваши, они, кроме того, что обладать должны, конечно же, умением общения в сети, чем еще они отличаются от людей, которые были, скажем, 20 лет назад? Кто ваши миссионеры в основном? Какая-то возрастная группа? Но из какой они среды?
0: Такие же люди, с которыми мы встречаемся, как говорится, и на улице, в том смысле, что их сознание тоже отчасти поменялось за эти 20 лет, потому что мир стал более информативным в этом смысле. Мир стал двигаться в сторону еще большего глобализма, трансгуманизма, всех вот этих известных вещей. Это во-первых. Но во-вторых, современные миссионеры, ну, это люди часто, кстати, разного возраста. Это как есть и молодые люди, и среднего возраста, и старшего возраста. И каждый из них имеет свои определенные компетенции, так скажем, полезные для миссионерской деятельности. Конечно, каждый из возрастов или полов имеет свои определенные преимущества в том смысле, что женщинам-миссионерам легче общаться с женщинами и девушками, например, да? Мужчинам с мужчинами, если речь идет о каких-то аудиториях или интернет-сообществах. Здесь в этом смысле наша страна остается такой вот, как бы ее назвать, ну то есть
1: традиционный
0: уклад. В этом смысле. Он пока еще держится на данный момент, поэтому эти вещи вот мы, конечно, учитываем. Но в целом, мне кажется, современные миссионеры стали, с одной стороны, более образованными, потому что стало более доступными книги, например, известных авторов, митрополита Антония Блюма, таких известных проповедников зарубежных, да, прежде всего, которые открывали православие западному миру. Теперь мы стали как бы частью западной культуры здесь, нам никуда уже не деться, и западной цивилизации. И для нас вот эти авторы и их какие-то основные идеи, мысли, наработки в отношении свидетельства о Боге, о церкви, о человеке, они становятся невероятно полезными. Митрополит Антоний Блюм, протоиерей Александр Шмеман, отец Иоанн Мейндорф, ну и другие известные деятели зарубежной церкви, и русские религиозные философы также во многом по-новому осмыслили православные некоторые богословские идеи и преподносили эти идеи западному миру. Франк, да, допустим, тоже, или отец Сергий Булгаков, например, ну, начиная с Владимира Соловьева. Это вся литература, в том числе аудиокниги, передачи, конференции, которые организованы на эти темы, в том числе благодаря нашим замечательным органам просветительского характера, как радио «Град Петров», наши люди, православные христиане, узнали намного больше о качественном свидетельстве о Боге и о церкви. Люди стали, с одной стороны, более образованными в этом смысле. Но, с другой стороны, все-таки в результате большего погружения в интернет-пространство приходится отмечать, что навыки коммуникации у многих нарушены. То есть все специальные курсы, которые мы организовываем, они в том числе являются полезными спецкурсами для людей, обладающих знаниями и хорошо владеющими компетенциями различными, необходимыми для миссионерской деятельности. Но подчас они вот не могут общаться на доступном таком человеческом уровне и доносить свои идеи до людей. Поэтому мы всячески инициируем, чтобы во время наших занятий было как можно больше интерактива. То есть для нас важен сейчас не лекционный формат, а интерактивный формат, когда лектор представляет какую-то тему определенную минут на 10, на 15, которую люди предварительно уже знают во многом, изучали когда-то или читают специально. И дальше идет размышление на эту тему, люди высказываются, люди как-то открываются. Вот наша задача — людей научиться открываться в отношении этих тем и высказываться.
1: Значит, все-таки, видите, вы сказали, что нет, мы берем сразу тех, кто соответствует идеальному образу миссионера. А сейчас вы говорите, что да нет, тут вроде есть какие-то и проблемы.
0: Люди умеют общаться, например, на межличностном уровне, о которых сейчас мы говорим, те, которые обладают под определенным обаянием, да, как я сказал. Но при этом, как только появляется хоть какая-нибудь аудитория, человек сразу же замыкается. У него вот отсутствует навык, как говорится, общения на аудиторию, потому что современный человек почти

0: общается в рамках аудитории сейчас нигде, по крайней мере, в России. Это хотел бы я подчеркнуть. Как личный собеседник, человек замечательный. Но как только становится в зале или в классе больше 5-8 человек, он замыкается, он становится каким-то таким стандартным, да, напряжённым.
1: Но это действительно
0: это большая проблема.
1: Непростое дело, это можно понять. Тогда спрошу, а что же, вы говорите, уличная проповедь-то, может быть, самая сложная, она у вас в самых разных ситуациях? Или это люди, призванные помочь что-то организовать при каких-то больших мероприятиях церковных? Тут-то ваша команда помогает все это делать.
0: Уличное благовестие осуществляется у нас в нескольких форматах. Во-первых, мы выходим, так можно сказать, наши благовестники, епархиальные благовестники, приходские благовестники, те, которые есть уже за эти годы, эти люди появились, они выходят на благовестие во время больших праздников. Рождества, в особенности Крещения Господня и Пасхи. Тогда, когда большое количество людей посещают приходы. Благовестие происходит чаще всего вне храмового пространства, на улице, тогда, когда люди стоят в очереди. Вот в этот момент обращаются к ним, общаются. Да, в рамках храма. Также в контексте храмовой деятельности наши благовестники общаются, когда, например, привозят в нашу епархию мощи или святыни какие-то, Александро-Невскую лавру или Казанский собор. Потому что, опять же, к сожалению, большинство людей, которые приходят для поклонения мощам, подчас не понимают вообще, кому они пришли, или не знают о каких-то всех церковных инициативах. То, что они могли бы пойти дальше, воцерковляться, пойти в ту или иную молодежку, например, или в воскресную школу, или на катехизацию, или на оглашение. То есть здесь вот наши благовестники в этом плане действуют. Но это такая, как сказать, уличное благовестие в рамках церковных мероприятий, вот так их назовем. Такое же происходит летом, когда мы организовываем на колоннаде Казанского собора концерты музыкальные. Это бывает у нас в конце мая и в середине июля, как правило. Также наши благовестники ходят по площади Казанского собора и общаются со всеми, кто там находится.
1: А вне церковных
0: мероприятий? Да, вне церковных праздников также по большей части в летнее время организовывается уличная миссия. Чаще всего она проходит на Невском проспекте или в районе больших гипермаркетов. Каждый раз, конечно, мы заранее продумываем, чему посвящено это благовестие. Потому что действовать как-то грубо, да, допустим, мы не должны, потому что уличная миссия себя дискредитировала в 90-е годы и начале 2000-х, когда многие сектанты подходили к людям, одергивали их. Все помнят это время и с настороженностью относятся к таким благовестникам. Поэтому мы либо через различные формы придумываем здесь. Это может быть первое общение, например, возникает в результате предлагаемого опроса. Там, здравствуйте, мы проводим опрос. Вот у нас есть 3 там вопроса, можно ли вам их задать. И дальше в контексте этих вопросов, отталкиваясь от них, чаще всего, что люди знают о том или ином празднике, или что они думают, например, о церкви или о каких-то нюансах церковной жизни, дальше завязывается разговор. Первый вид обращения. И таких несколько способов обращения, когда наши благовестники начинают разговор на ту или иную тему. Иногда просто обращаются с предложением посетить бесплатную экскурсию по Александро-Невской лавре, нами организованной. Люди как-то реагируют на это, и это является поводом для завязывания разговора.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас мы сделаем паузу нашей программе служения с нашим гостем, отцом Николаем Святченко, священником храма Первоверховного апостола Петра в Веселом поселке и председателем миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии. И, надеюсь, встретимся через неделю. Благодарю вас за внимание. Программу подготовила Елена Обламская.

Из сокровищницы мировой литературы для детей. Древнерусские повести. Из повести временных лет. Повести минувших лет. Откуда пошла русская земля? Кто в Киеве стал первым княжить? И как возникла русская земля?

из сказаний о князе Олеге. В лето 6415-907 год пошел Олег на греков, оставив Игоря в Киеве. Взял же он с собою множество варягов и славен, и чуди, и кривичей, и мерю, и древлян, и радимичей, и полян, и северян, и вятичей, и хорватов. Все они называются греками «великая скифь». И пошел на конях и на кораблях. И было кораблей числом 2000, и пришли к Царьграду. Греки же замкнули суд. Суд — это значит залив. А город затворили, и вышел Олег на берег и начал воевать. И много зла сделали русские грекам, как обычно делают враги. И повелел Олег своим воинам сделать колеса и поставить на них корабли. И с попутным ветром подняли они паруса и пошли со стороны поля к городу. Греки же, увидев это, испугались и сказали через послов Олегу: «Не губи города, дадим тебе дани, какой захочешь». И остановил Олег воинов, и вынесли ему греки пищу и вино. Но не принял Олег вина, так как было оно отравлено. Испугались греки и сказали: «Это не Олег, но святой Дмитрий, посланный на нас от Бога». И приказал Олег дать дани на 2000 кораблей по 12 гривен на человека, а было в каждом корабле по 40 мужей. И потом дать дани для русских городов, прежде всего для Киева, затем для Чернигова, для Переяславля, для Полоцка, для Ростова, для Любича и для других городов, ибо по этим городам сидят великие князья, подвластные Олегу. И согласились на это греки, и стали они просить мира, чтобы не воевал греческой земли Олег. И обязались греческие цари уплачивать дань, и давали друг другу присягу, сами целовали крест. Они были крещеные христиане. А Олега с мужами его водили к клятве по закону русскому, тогда еще языческому, потому что не крещена была Русь. И клялись те оружием своим и Перуном, богом языческим своим, и Велесом, богом скота, и утвердили мир. И сказал Олег: «Шейте для Руси паруса из паволок, а славянам полотняные». И было так. И повесил щит свой на вратах, показуя победу, и пошел от Царьграда. И подняла Русь паруса из паволок, а славяне полотняные, и разодрал их ветер. И сказали славяне: «Возьмем свои холщовые паруса». И пришел Олег в Киев, неся золото и паволоки, и плоды, и вино, и всякое узорочье, и прозвали Олега Вещим, так как были люди-язычники и были непросвещенные. И жил Олег, княже, в Киеве, мир храня со всеми странами. И пришла осень, и вспомнил Олег коня своего,
которого когда-то поставил кормить и уже не садился на него, ибо когда-то спрашивал он волхвов и кудесников, «Отчего мне умереть?» И сказал ему кудесник один, «Княже, коня любишь и ездишь на нем, от него тебе и умереть». Олегу запали слова эти в душу, и сказал он, «Никогда не сяду на него и не увижу его больше». И повелел кормить коня и не водить его к нему, и прожил несколько лет, не видя его, пока не пошел на греков. Когда вернулся Олег от Царьграда в Киев, и прошло 4 года, на 5-й вспомнил он своего коня, от которого когда-то волхвы предсказали ему смерть. И призвал он старшего конюха и сказал, «Где конь мой, которого я приказал и кормить, и беречь?» Тот же ответил, «Умер». Олег тогда засмеялся и укорил того кудесника, сказав, «Неправду, говорят волхвы, но только ложь, конь умер, а я жив». И повелел оседлать себе коня, да увижу кости его. И приехал на место, где лежали кости голые и череп голый, слез с коня и, посмеявшись, сказал, «От сего ли черепа смерть мне принять?» И ступил ногою на череп, и выползла змея из черепа и ужалила его в ногу. И с того разболелся и умер». И оплакивали его все люди плачем великим, и понесли его, и похоронили его на горе, называемой Щековица. Есть же могила его и до сего дня, славёт могилой Олеговой. И было всех лет княжение его 33.

Из сказаний о князе Игоре. В лето 6421, 913 год. По смерти Олега стал княжить Игорь. В лето 6449, 941 год. Пошел Игорь на греков, и послали болгары весть царю, что идут русские на Царьград, 10 000 кораблей. Феофан же встретил их в ладьях с огнем и начал трубами пускать огонь на ладьи русские. И было страшное чудо. Русские, увидев пламень, бросались в воду морскую, стремясь спастись. Но только немногие возвратились во свояси. И, придя в землю свою, поведали каждый своим о происшедшем и о ладейном огне, будто молнию небесную, говорили они, имеют у себя греки, и, пуская ее, пожгли нас, оттого и не одолели их. Игорь же, вернувшись, начал собирать множество воинов, желая снова идти на них.

в лето 6452, 944 год. Игорь собрал воинов многих, варягов, и Русь, и полян, и словен, и кривичей, и тиверцев, и нанял печенегов, и заложников у них взял, и пошел на греков в ладьях и на конях, желая отомстить за себя. Услышав об этом, корсунцы послали к Роману, царю греческому, со словами: «Вот идут русские, нет числа кораблям их, покрыли море корабли». Также и болгары послали весть, говоря: «Идут русские, и наняли с собой печенегов». Услышав об этом, царь послал к Игорю лучших бояр с мольбою: «Не ходи, но возьми дань, какую брал Олег, прибавлю еще к той дани». Игорь же, дойдя до Дуная, созвал дружину и начал с нею держать совет. И поведал ей речь цареву. Сказала же дружина Игорева: «Если так говорит царь, то чего нам еще нужно? Не бившись, возьмем золото и серебра, и паволоки, ведь никто не знает, кто одолеет, мы или они. Кто с морем в союзе? Не по земле ведь ходим, но по глубине морской общая смерть всем». И послушал их Игорь, и, взяв у греков золото и паволоки и всех воинов, возвратился назад и пришел к Киеву восвояси.

в лето 6453, 945 год. И послал Игорь мужей своих к Роману, царю греческому, восстановить прежний мир. Роман же созвал бояр и сановников, и привели греки русских послов к своему царю, и велели им говорить, и записывали все речи на хартию. И клялись русские и греки хранить любовь правую, да не нарушится она до тех пор, пока солнце сияет и весь мир стоит, в нынешние времена и во все будущие. Когда послы Игоревы вернулись в Киев с послами греческими, Игорь пришел на холм, где стоял Перун, это языческий бог, и сложили Игорь и мужи его свое оружие и щиты, и золото, и стали присягать Игорь и его мужи. И, утвердив мир, отпустил Игорь послов греческих, одарив их мехами, челядью и

в лето 6453, 945 год. В тот год сказала дружина Игорю: «Отроки Свинельда изоделись оружием и одеждой, а мы наги. Пойдем, князь, с нами за данью, тогда и ты добудешь, и мы». И послушал их Игорь, пошел к древлянам за данью и прибавил к прежней дани новую, и творили насилие над ними мужи его. Взяв дань, пошел Игорь в Киев. Когда же он шел назад, поразмыслив, сказал дружине своей: «Идите с данью домой, а я возвращусь и соберу еще». И отпустил дружину свою домой, а сам с малой дружиной возвратился, желая большего богатства. Древляне же, услышав, что идет опять, держали совет с князем своим малом: «Если повадится волк к овцам, то выносит все стадо, пока не убьют его. Так и этот, если не убьем его, то всех нас погубит». И послали к нему, говоря: «По что идешь опять? Забрал уже всю дань». И не послушал их Игорь. И, выйдя из города Искоростеня, древляне убили Игоря и дружины его, так как было их мало, и погребен был Игорь, и его могила у Искоростеня, древлянской земле, и до сего дня».

0: Дорогие друзья, древнерусские повести в переводе и под редакцией Дмитрия Сергеевича Лихачева для вас читала заслуженная артистка России Нина Васильева.
1: Дорогие друзья, продолжение повести слушайте завтра в 16:40.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни нашего города. У микрофона Валентина Пас. В Петербурге открыли мемориальную доску в память об адмирале флота, герое Советского Союза Николае Кузнецове. Мемориальную доску установили в 122-ю годовщину со дня его рождения на английской набережной, дом 38. В этом здании флотоводец работал с 1947 по 1948 год. Пусть новые поколения, курсанты и офицеры равняются на таких людей, как Николай Кузнецов, продолжают традиции верного служения флоту и Отечеству, сказал губернатор Александр Беглов. Губернатор также отметил, что судьба Николая Кузнецова неразрывно связана с Петербургом. Здесь он окончил военно-морское училище имени Фрунзе, отсюда начался его боевой путь. Пилотный сезон проекта «Баттл театральных школ Москва-Петербург» запустят 26 июля на сцене учебного театра Петербургского института кино и телевидения. Состязание пройдет в турнирном формате при живой публике. Победителя в нескольких номинациях определит жюри из ведущих петербургских артистов и представителей индустрии. По словам организаторов, лучшие участники получат агентское сопровождение и реальный путь в профессию. Театры и кинокомпании смогут приглашать талантливых артистов в свои постановки. В перспективе турнирная система позволит создать первый публичный рейтинг театральных школ России. В почтовое обращение вышли три вида маркированных карточек с видами Выборга. На них изображены панорама города, Выборгский замок и парк Монрепо. К выпуску также подготовлен специальный художественный штемпель. Штемпель останется в почтовом отделении на Крепостной улице. Каждый желающий сможет поставить уникальный оттиск на свою почтовую продукцию. Русский музей предложил новый сокращенный формат посещения выставки «Иван Шишкин. Русский лес». Экспресс-экскурсии предназначены для тех, кто желает быстро, но информативно ознакомиться с творчеством знаменитого художника. Особенностью такого формата является то, что экскурсии проводятся по вторникам, когда музей обычно закрыт для основной публики. Программа под названием «Лесное царство» рассчитана на 40 минут. За это время участники получают представление о наиболее значимых работах Шишкина и ключевых этапах его творческого пути. Экскурсовод раскрывает секреты, как художник стал эталоном изображения русской природы и почему его полотна продолжают восхищать зрителей. После завершения экскурсионной части посетителям предоставляется еще 1,5 часа для самостоятельного изучения экспозиции. Выставка «Иван Шишкин. Русский лес» открылась 25 апреля. Вниманию публики представлено около 140 произведений, собранных из фондов Русского музея, а также предоставленных Государственной Третьяковской галереей, Государственным музеем изобразительных искусств в Республике Татарстан и Национальным художественным музеем Республики Беларусь. К открытию ретроспективы были проведены реставрационные работы над двумя оригинальными рамами для картин «Дубы» 1887 года и «Корабельная роща» 1898 года, а также над ранним живописным этюдом «Сосна на скале» 1855 года, который является самой старой работой Шишкина в музейной коллекции. В инженерном доме Петропавловской крепости откроется выставка народного художника России Андрея Блиока. Экспозиция приурочена к 80-летию мастера. На выставке можно будет увидеть более 70 живописных работ из личной коллекции художника. Также в экспозиции будут представлены произведения из фондов Музея истории Петербурга. Андрей Николаевич Блиок отмечен многочисленными наградами. В 2018 году мастер получил золотую медаль Российской Академии художеств, а также был удостоен Ордена Дружбы. Бразильский художник Рамула Вьейра Консейсан представит в Петербурге паблик-арт-проект «Пространственный сдвиг», созданный специально для музейно-выставочного комплекса «Манеж». Инсталляция выполнена в виде лабиринта с полупрозрачными
цветными панелями и металлическими конструкциями, вдохновленные оградами исторического центра Петербурга. Открытие проекта состоится 29 июля. Автор лично представит свою работу на площади у западного фасада манежа. Проект реализован в рамках года петербургской культуры и будет сопровождаться экскурсиями, мастер-классами, арт-медиациями и другими тематическими мероприятиями. В Выборге открылся 6-й международный мотофестиваль «Балтик Ралли». Фестиваль проводится в Ленинградской области с 2021 года и четырежды становился обладателем гран-при премии Russian Event Awards. В прошлом году фестиваль объединил более 40 тысяч участников из 14 стран. В этом году событие проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив, национального проекта «Туризм и гостеприимство» и правительства Ленинградской области. В Петербурге в день военно-морского флота 26 июля пройдет ряд мероприятий. В честь праздника дважды зажгут факелы растральных колонн с 11 до 14 часов и с 20.00 до 23.30. Согласно утвержденной программе, в ночь с 26 на 27 июля Троицкий и Дворцовый мосты, а также мост Бетанкура украсят подсветкой в цветах триколора. Также состоится церемония возложения цветов к памятникам Петру Первому и адмиралу Ушакову, а в 5 часов вечера в БКЗ «Октябрьский» пройдет праздничный концерт. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 20 градусов. В субботу, 25 июля, переменная облачность, без осадков. Температура плюс 22, плюс 24 градуса. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 40%. Ветер южный 2-4 метра в секунду. В воскресенье, 26 июля, будет пасмурно, без осадков. Температура плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 68%. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Итак, в субботу без осадков плюс 22, плюс 24. В воскресенье также без осадков плюс 18, плюс 20. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Сейчас в Петербурге плюс 20 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: 1 августа приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Араненбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь впервые в России появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Араненбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 1 августа.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: 25 июля исполняется 30 лет со дня смерти композитора Микаэла Леоновича Травердиева.
1: Микаэл Травердиев посвящается 75-летию со дня рождения. Часть первая.

Имя Микаэла Даривердиева хорошо известно каждому в России. Его больше знают по музыке к популярным фильмам, таким как «17 мгновений весны», «Ирония судьбы». Но помимо того, что он написал музыку к 132 кинофильмам, он еще и автор камерных вокальных циклов, 4 балетов, 4 опер, органной музыки. Ученик Арама Хачатуряна, он дебютировал как композитор в Большом зале Московской консерватории. Его романсы исполнила прославленная камерная певица Зара Долуханова. С его оперы «Кто ты?» начинался камерный театр Бориса Покровского. А комическая опера «Граф Калиостро» вот уже 15 лет остается одной из самых репертуарных опер этого знаменитого театра. В Даривердиеве сочетаются два, казалось бы, несочетаемых качества. Его музыку можно узнать с первых тактов, независимо в каком жанре она написана, будь то музыка в кино, театре, опера или романс. Она всегда отмечена его неповторимой интонацией. Она имеет свое лицо. И в то же время он всегда находился в постоянном движении. Он придумывал для себя все время что-то новое, ставил какие-то новые задачи. В 60-е годы, после оглушительного успеха романсов, исполненных Зарой Долухановой, провозглашает третье направление. Что это такое? В чем его философия? Это вызов академизму, с одной стороны, а с другой – пошлости массовой культуры. Но когда это направление подхватывается другими, он возвращается к академическим жанрам. В отличие от тех, кто все еще плутает в дебрях авангарда, путаясь в усложненной математической технике, Даривердиев обращается к классической опере «Буф» – барочному полифоническому органному концерту. Он наполняет музыку современной мелодикой, свежестью чувства, вновь и вновь перебрасывая мостик из сегодняшнего дня в прошлое, объединяя рассыпающиеся на разные направления музыку в одно целое, где есть просто музыка. Микаэл Даривердиев является лауреатом 18 международных премий, 3-жды лауреатом премии за лучшую музыку к фильму года «Ника», лауреатом Государственной премии СССР, лауреатом премии Ленинского комсомола, народным артистом России. Он возглавлял со дня основания гильдию композиторов кино Союза кинематографистов России. Был художественным руководителем международной благотворительной программы «Новые имена». Премия за лучшую музыку имени Микаэла Даривердиева учреждена в 1988 году. Микаэл Даривердиев родился в Тбилиси 15 августа 1931 года в армянской семье, которую в городе хорошо знали. Его дед Гришо Акопов был авторитетным человеком, землевладелец. В городе у него был большой кирпичный дом в 3 этажа. Он владел большими фруктовыми садами на берегу Куры и занимался торговлей. Сато, мать Микаэла Даривердиева, была 6-й дочерью в семье Гришо Акопова. Она вышла замуж за Леона Даривердиева, приехавшего в Тбилиси из Баку, где он окончил финансовую академию. Но родом он был из Карабаха. По семейному преданию, предки появились в Армении с войском Чингисхана, в котором было немало христиан. Когда родился сын, Сато Григорьевна всю себя посвятила ему. Это был долгожданный ребенок, единственный. И если говорить о главном, что сформировало Микаэла Даривердиева как человека, его восприятие мира, людей, его характер, это была любовь. В детстве эта любовь матери сочеталась со строгостью воспитания и со всем укладом хорошего дома. Он и внешне похож на мать, удивительной красоты женщину. «Всему, что было во мне хорошего, я научился у моей матери. А все плохое – это то, чему я не смог у нее научиться». Так говорил Микаэл Даривердиев в книге «Я просто живу». Учился Микаэл Даривердиев в знаменитой 43-й школе Тбилиси. Первым произведением, которое получило признание, стал гимн школы, который до сих пор помнят и поют на своих встречах выпускники школы разных лет. Там же произошел эпизод, повлиявший на его жизнь и проявивший его характер. Тогдашний директор школы ударил его одноклассника, и мальчик, сын школьной учительницы, оглох. Микаэл Даривердиев выступил на комсомольском собрании и осудил директора. Директор вызвал Сато Григорьевну и сказал: «Либо вы забираете его из школы, либо он вылетит из нее с волчьим билетом». Конечно, мама забрала его, ему пришлось заканчивать последний класс в вечерней школе.
Потом он поступил в Тбилисское музыкальное училище и окончил его за один год. В 1949 году арестовали отца, который работал директором Центрального банка Грузии. Несколько месяцев Сато Григорьевна с сыном скрывались, переезжая с квартиры на квартиру, голодали. Тогда же он пишет два маленьких балета, которые были поставлены силами хореографического училища на сцене Тбилисского театра, опера и балета. На гонорар он купил шляпу. Это был первый профессиональный успех и первая работа на заказ. Микаэл Таривердиев поступил в Ереванскую консерваторию, но сбежал из Еревана через полтора года. Как он сам написал в автобиографической книге «Розовый красивый город» меня не принял. В Ереване в нем чувствовали чужака, армянина второго сорта, как написал он в своих мемуарах. Тогда Микаэл Таривердиев уезжает в Москву, чтобы поступить в институт имени Гнесиных в класс Арама Хачатуряна. Институтские годы были счастливыми и плодотворными. Несмотря на неустроенность и бедность быта, жадность познания нового брала свое. Тем более, что новым была признана атмосфера тех лет, постепенно менявшаяся с марта 1953 года. И все же главным в институтские годы были академические рамки. Та музыкальная база, без которой в композиторской профессии, если ты ее уважаешь, существовать невозможно, даже если ты гений. В эти годы Микаэл Таривердиев разгружает вагоны на Рижском вокзале, отказавшись от заманчивых предложений подработать стопером в ресторане. Он пишет первые свои вокальные циклы, которые впоследствии будут исполнять знаменитые певицы. Начинает работать в кино. Таривердиев пришел в кинематограф рано и, казалось бы, случайно. Он неоднократно вспоминал появление в институте имени Гнесиных ребят из ВГИКа, которые искали композитора для своей курсовой работы. Шла сессия, всем было некогда, но жадный на новое Микаэл Таривердиев был такому предложению страшно рад. Так он стал автором музыки к своему первому фильму «Человек за бортом». Режиссерами картины были Ильдар Шангилая, Эдуард Абалов и Михаил Калик. Главную героиню играла Людмила Гурченко, тоже студентка ВГИКа, но уже знаменитая своей главной ролью в «Карнавальной ночи». Так завязались первые кинематографические связи. Так появился в жизни Микаэла Таривердиева Михаил Калик. Именно с ним рождается феномен его работы в кинематографе, в картине «Человек идет за солнцем». Начинается подлинная популярность и востребованность композиторов профессии.

фотография в жизни композитора всегда занимала важное место. Сам композитор об этом говорил так. «Наверное, я фотографирую с той поры, как помню себя. Во всяком случае, снимать я стал одновременно с началом занятия музыкой. И, как водится, в том и в другом начинал с подражания. Родители подарили мне камеру. Это была примитивная, ящичная камера. Как всякий начинающий любитель, я снимал по просьбе друзей и для друзей. Снимал, конечно, плохо, хотя моих школьных товарищей это вполне устраивало. Позже, когда я поступил в музыкальный институт имени Гнесиных, мое прежнее увлечение пригодилось. В качестве общественной работы я выбрал должность фотокорреспондента нашей институтской газеты. Мне дали фотоаппарат «Киев», тогда только выпущенный. Эта камера была моей мечтой. Купить ее сам я в то время просто не мог. В восторге я так усердствовал, что забросил занятия, получил 4 по композиции. И мой профессор Арам Ильич Хачатурян в гневе запретил мне временно фотографировать. В основном снимаю природу. Люблю фотографировать детей, которые — часть и продолжение природы. Ведь чем больше мы, жители города, взрослеем, тем больше, к сожалению, от природы отдаляемся. Фотография стала для меня частью жизни, может быть, даже в какой-то мере продолжением моего творчества. Но если работаю над музыкой, я всегда помню, что работаю для людей, то снимаю всегда для собственного удовольствия. Цитата закончена. Микаэл Таривердиев не примыкал ни к одному течению в искусстве. Лишь однажды его страстное желание быть понятым было декларировано как эстетический принцип. В середине 60-х, после удачного и яркого опыта работы в кинематографе, после появления большей части академических вокальных циклов, исполненных Зарой Долухановой и другими известными певцами, он провозгласил третье направление, суть которого — высокая поэзия, поиск возможностей донести ее просто, отказ от поставленного голоса, обращение к микрофону как к способу говорить со слушателем тихим, но слышным и естественным голосом. Это было равнозначно появлению той тихой интонации театра «Современник», известной отказом от театрального преувеличения, стиранием границ между залом и сценой. Но у Микаэла Таривердиева не было своего театра и труппы, не было певцов, готовых к такому эксперименту, поэтому он стал их воспитывать, а также исполнять свои произведения сам. С попыткой создания нового стиля исполнения связана работа композитора и со многими музыкантами. Микаэл Таривердиев повлиял на стиль Елены Камбуровой, подготовил с ней первые концертные программы, создал вокальный дуэт Галины Беседины и Сергея Тараненко, вокальное трио «Меридиан». Дебют Аллы Пугачевой в кинематографе также связан с музыкой Микаэла Таривердиева. Работа с композитором была продолжена в фильме «Ирония судьбы». В последнем интервью, которое Микаэл Таривердиев дал в Сочи весной 1996 года, отвечая на модный тогда вопрос «Почему вы не уехали из этой страны?», он, полушутя, полусерьезно ответил «Я люблю свой диван». Безупречно владея формой в музыке, он владел законами формы и в жизни. И дом был для него не просто адресом, не просто местом прописки или вложения своих средств. Дом придавал, создавал форму его личной, частной жизни, которая, может быть, и есть главная форма жизни людей. «Я просто живу», — так и заглавил он свою автобиографическую книгу. Он мог без многого обходиться, но не мог жить без любви. И эту форму своей жизни — с любовью он вкладывал в понятие своего дома. Потому он и не уехал из страны. Просто он считал ее частью своего дома. И еще он не уехал, потому что он знал каким-то внутренним чувством, что ему нужно оставаться здесь, чтобы написать другую музыку. Речь идет не о разграничении жанров, а другую музыку по своему существу. Музыку, которая началась с балета «Девушка и смерть» и симфонии для органа «Чернобыль». «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Откровение Иоанна Богослова, глава 21, стих 1.

1986 году Микаэл Таривердиев был в Киеве и Чернобыле. Он выступал перед теми, кто работал на тогда еще не прикрытый до конца саркофагом Чернобыльской атомной электростанции. Он не собирался ничего писать по этому поводу. Но Чернобыль стал той трагедией, которую он видел и не смог пережить. Поэтому через полгода после этой поездки симфония для органа «Чернобыль» появилась сама собой, как будто была услышана и записана композитором. Вот что он сам писал через некоторое время после поездки. «Мы едем в сторону станции. Стоит ранняя осень. Деревья покрыты золотым багрянцем. Чисто выбеленные хаты. Огромные неубранные тыквы в огородах возле аккуратных деревенских домиков. Где-то раскрыты окна, как будто в этих домах кто-то живет. Детские игрушки в палисадниках. И тишина. Какая-то ненормальная тишина. Я не могу сначала понять, почему она такая, а потом понимаю. Птицы молчат. Их просто нет. Совершенно пустое. Огромное небо. Обочины, покрытые пластиком. Надписи «Внимание! Радиоактивность!» Навстречу нам мчатся бронетранспортеры с людьми в защитных масках. Все это напоминает поразительное предвидение Андрея Тарковского в фильме «Сталкер». Но это уже был не фильм. Это была жизнь. Небо темнеет. На фоне сгущающихся сумерек проступает силуэт разрушенного реактора, почти скрытый возведенными стенами саркофага. Странно. Но ощущения опасности нет. И только на обратном пути появляется нечто странное, говорящее о том, что опасность все-таки есть. Просто ее не видишь. Она растворилась в теплом вечернем воздухе. Нас, как и всех, останавливают, проверяют степень зараженности. Датчики зашкаливают, звенят. Впечатление, которое я вынес из этой поездки, было оглушительным. Поначалу я даже не предполагал, что оно окажется таким сильным, как будто я сам стал частью этой зоны, как будто подвергся какому-то облучению. В моей жизни появилась новая точка отсчета. В моей жизни появилось ощущение, что время конца света наступило. Апокалипсис сегодня. Вы ждете огненный дождь, который прольется на землю? Вот он уже идет. Я не собирался ничего писать о Чернобыле. Весной 1987 года симфония для органа появилась во мне сама. Она пришла сразу, целиком. У меня было такое ощущение, как будто я всего лишь приемник, который уловил эхо какой-то волны.

0: Чернобыльская катастрофа стала знаковой не только для тех, кто попал в зону радиации. Она стала знаковой катастрофой 20 века. Это почувствовал Микаэл Тривердиев и передал в своей симфонии. Не случайно две части симфонии названы «Зона» и «Камо Гридеши» – «Куда идешь». Симфония появилась в нем как озарение, как откровение. Она была исполнена им, как это часто бывало, сначала в его студии звукозаписи и лишь потом перенесена на бумагу. Он никогда подробно не комментировал свои партитуры. Увиденное в Чернобыле поразило, потрясло его. Он писал только ту музыку, которую он слышал внутри себя. И как будто после Чернобыля он стал слышать ее острее, напряженнее. Так он услышал одну из самых необычных своих музык. Необычную своим масштабом, трагизмом, остротой поставленных проблем современности и вместе с тем преодолением времени, соединенностью ее внутреннего пространства, силой и мощью пророческих предсказаний. Передачу, посвященную 75-летию со дня рождения Микаэла Тривердиева, подготовила и провела Людмила Зотова.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17 часов 10 минут.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Александро-Свирском монастыре прошел фестиваль «Звоны над Свирью». Епископ кронштадтский Вениамин совершил молебен у мощей праведного воина Федора Ушакова. Об этих и других событиях более подробно. В день памяти равноапостольной княгини Ольги 24 июля митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе возглавил божественную литургию в храме святой Ольги в Михайловке. Его высокопреосвященство сослужили благочинные Петродворцового округа протоиерей Михаил Тюрюшов, настоятель иерей Алексей Венков с клиром и другие священнослужители. Среди молящихся была председатель приходского совета храма святого Фадея, монахиня Мануила Турышева. Храму подарена Казанская икона Божией Матери. Церковь святой княгини Ольги построена по проекту профессора Академии художеств Давида Грима в 1864 году. До революции 1917 года церковь оставалась домовым храмом семьи великого князя Михаила Николаевича. В 30-е годы была закрыта, пострадала во время войны. В 1993 году церковь святой Ольги была возвращена епархии, действует с 2000 года. После возвращения храма были освящены верхний престол равноапостольной княгини Ольги и нижний в честь новомученика Юрия Новицкого. Церковь является памятником архитектуры, охраняется государством. 24 июля в Кронштадтском Никольском морском соборе наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ кронштадтский Вениамин совершил молебен у мощей праведного Федора Ушакова. Святыню традиционно доставили в Кронштадт из Санаксарского Рождества Богородичного монастыря в преддверии Дня военно-морского флота. В этом году российскому флоту исполняется 330 лет. Его преосвященство сослужил настоятель собора архимандрит Алексей Ганжин, клир храма и братья лавры в священном сане. Диаконский чин возглавил старший иеродиакон Илья Васильев. За богослужение молились ктитор собора, главнокомандующий военно-морским флотом Вооруженных сил России адмирал Александр Моисеев, а также вице-губернатор Петербурга Борис Петровский, глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов, курсанты 907-го Объединенного учебного центра военно-морского флота и прихожане. По завершении молебна владыка Вениамин обратился к молящимся с архипастырским словом. На якорной площади перед собором в честь Дня военно-морского флота растянули огромный Андреевский флаг. В период с 17 по 19 июля в Александро-Свирском монастыре в рамках Всероссийского форума православных певческих традиций и колокольного звона «Истоки» состоялся 8-й фестиваль «Звоны над Свирью», в котором приняли участие мастера из России и Беларуси. 17 июля была организована конференция, которая была посвящена памяти выдающегося этнографа и компонолога Сергея Старостенкова, который 8 лет назад основал фестиваль «Звоны над Свирью». В 2021 году ученого не стало, а его дело продолжает фестиваль «Истоки». Художественный руководитель фестиваля протоиерей Дмитрий Кулигин представил специальный выпуск альманаха «Истоки», посвященный компонологу и изданный при поддержке президентского фонда культурных инициатив к 5-й годовщине его кончины. Старший звонарь Александро-Свирского монастыря монах Корнилий Шубин посвятил сообщение Троицкой звонницы и Преображенской колокольни монастыря, а также представил гостя фестиваля и одного из участников установки колоколов в постсоветское время Виктора Замиховского, который поделился воспоминаниями и получил памятные подарки. Творческий директор фестиваля Маргарита Чувикина выступила с докладом «Каллиграфия в металле или искусство надписания колоколов», отметив вклад Сергея Старостенкова в изучение этой темы. Гостья из Минска, искусствовед Елена Шатько, рассказала о традициях звона в Беларуси и презентовала документальный фильм «О чем звонит колокол». 18 июля на звоннице Троицкого комплекса состоялся концерт, на котором прозвучали архиерейский звон в традициях Тихвинской епархии, Иоаннафановский звон, а также Свирский деревенский звон, Петербургский звон и звон «Слава Богу за все». Ансамбль Даниловского колокольного центра из Москвы представил звоны в московской, валаамской, ростовской традициях, а также сретенский и звон «Светлый праздник». В завершении все участники по традиции исполнили общий звон. 19 июля праздник начался с божественной литургии, которую совершил протоиерей Дмитрий Кулигин в сослужении насельников обители в Священном Сане. Фестиваль продолжился в Преображенском комплексе монастыря. Участники фестиваля получили дипломы за подписью епископа Тихвинского и Ладейно-Польского Мстислава, а также протоиерея Дмитрия Кулигина. Им также были вручены подарки. Завершил работу епархиальный скаутский лагерь, который действовал с 8 по 23 июля в селе Опеченский Посад Новгородской области. В лагере побывали отряды организации российских юных разведчиков Казанского кафедрального собора, храма на Малой Охте и собора Сошествия Святого Духа на Долгоозерной улице. 11 июля лагерь посетил руководитель молодежного отдела Боровической епархии иерей Константин Жемчужин. Священник в сослужении руководителя лагеря диакона Анатолия Головацкого совершил молебен апостолам Петру и Павлу. Состоялась беседа о смысле таинств. 12 июля, в день памяти апостолов Петра и Павла, участники молились за божественной литургией в деревенском Успенском храме. В программу лагеря входили конкурс лагерных построек, кулинарный конкурс, ярмарка русских ремесел, сплавы на рафтах и сапах по порогам реки Мсты, двудневный поход с ночевкой по труднодоступной местности, а также разведческая игра. Участники познакомились с достопримечательностями Опеченского Посада, гранитной набережной, дендропарком и подвесными мостами. Ежедневно проводились разведческие костры, на которых рассказывалось о жизни благоверных князей Петра и Февронии Муромских, миссионерских трудах апостолов, истории затонувшего города Малоги и Леушинского монастыря. 19 июля на территории храма Рождества Пресвятой Богородицы села Рождественно состоялся ежегодный благотворительный семейный праздник традиции белого цветка. Мероприятие было приурочено ко дню памяти святых царственных страстотерпцев. Ежегодно в ночь с 16 на 17 июля в храме села Рождественно совершается ночное богослужение, а в ближайшее ко дню мученического подвига воскресенье уже второй год подряд проходит благотворительный праздник. Центром праздника стала благотворительная ярмарка, на которой были представлены изделия ручной работы и фермерские товары. В воскресной школе гостей ждала просветительская программа, посвященная Дню памяти святых царственных страстотерпцев и истории благотворительной акции «День белого цветка начала 20 века». Гости посмотрели фильмы из цикла «Дети последнего российского императора», созданные на основе уникальных материалов Государственного архива Российской Федерации. 26 июля у колоннады Казанского кафедрального собора состоится миссионерский концерт, посвященный крещению Руси. Прозвучат авторские песни, духовная музыка и поэзия. Участниками фестиваля станут ансамбль «Преображение» Спасо-Преображенского собора, группа «Реальность» Спасо-Парголовского храма, автор-исполнитель, лидер группы Е2 иерей Сергий Ученишвили, исполнительница авторских и старинных песен Евгения Стаханова, а также группы «Атриум» и «Стихи». Вход на фестиваль свободный, начало в 19 часов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Была она предвозвестницей христианской земле, как денница перед солнцем, как заря перед рассветом. 24 июля – день памяти святой княгини российской Ольги. Ежедневно в 16:40 страницы книги «Повесть временных лет» из сборника «Древнерусские повести в изложении для детей» для вас читает Нина Васильева. Также для наших юных слушателей ежедневно в 20:05 Ида Никифорова читает повесть Веры Федоровны Пановой «Сказание об Ольге». Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли «завершающим аккордом надежды и света» в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева, на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 111-е зачало послания к римлянам, отрывок из 13 главы.
1: Братья, всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, сим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди – не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в сем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона.
0: Послушайте 47-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 12 главы.
2: «Сказал Господь, кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. «Всякий грех простится человеку, а хула на Святого Духа не простится», говорит Господь в сегодняшнем Евангелии. Ну, во-первых, что такое хула на Святого Духа? Это не просто высказанное оскорбление в адрес Святого Духа, хотя, конечно, и это тоже. Но в первую очередь хула на Святого Духа – это борьба с Богом. Это осознанное противопоставление себя Богу и Богом установленному порядку бытия. Вот если человек вступает в борьбу с Богом, то он становится просто пособником дьявола. Он делает дьявольское дело. Он соединяет себя с антиподом Бога, с полной божественной противоположностью. И вот из этой сферы абсолютного зла обратного пути к Богу уже нет. И не потому, что Бог не хочет простить такого человека, но прощение становится невозможным. Потому что когда человек укореняется во зле, то он теряет способность к покаянию. А прощение Божие – это ответ на покаяние человека. А если нет надобности в покаянии, значит нет надобности и в прощении. Бог хочет, чтобы все люди спаслись, и пришли в познание истины. Но ведь человек-то свободен, и желание человека может не соответствовать желанию Бога, быть противоположным ему. А Бог не может насиловать свободу человека. Он не может спасти человека вопреки его желанию, потому что будет нарушен принцип человеческой свободы. Ведь нельзя же насильно заставить любить. Христос говорит, что человеку простится любой грех. И вот эти слова Господа как бы выпадают за рамки наших человеческих представлений о справедливости, о тяжести преступлений, о наказании за грех. Мы прекрасно понимаем, что грех греху рознь. Они не одинаковые, ни по своей тяжести, ни по своему разрушительному воздействию на человека, ни по своим последствиям. Как, скажем, и нарушение наших человеческих законов. Ведь интенсивность наказания должна соответствовать уровню преступления. Если человек превышает на автомобиле скорость, и его останавливает инспектор ГАИ, то наказание одно. Если что-то украл, то другое, убил третье и так далее. То есть ответственность за нарушение закона разное и зависит от степени тяжести содеянного. И с такими законами мы все согласны, понимаем, что это правильно, и без них вообще в нашем мире жить-то и нельзя. А вот Господь говорит, что Он все простит, кроме хулы на Святого Духа, любой другой человеческий грех. И может возникнуть вполне резонный вопрос – а зачем тогда изначально жить так, как призывает Господь? К чему труд по исполнению Его заповедей, следование этим узким, тяжелым путем в Царствие Божие, несение креста жизни, ограничения, борьба с собой? Ведь куда проще и интереснее можно прожить жизнь, ничего это не исполняя. Быстро и весело лететь по жизни, как на санках с горки. Надо просто ничего не говорить дурного в адрес Святого Духа, и в старости покаяться. И Господь примет кающегося грешника даже с большей любовью, чем праведника, как он сам об этом говорил. Но ведь действительно, разбойник-то на кресте покаялся, может быть, за несколько минут до смерти, и был спасен, а ведь как он до этого жил всю свою предыдущую жизнь. Вот ведь, собственно, подобного рода недоумения и недовольства высказывает старший сын из притчи Христа о блудном сыне. В этом-то, в общем-то, и заключается весь смысл его вопрошания к отцу. Он как бы возмущенно говорит: «Но ведь у нас с младшим братом были такие разные жизни, и ты его принимаешь так, как и меня, даже еще с большей радостью». Конечно, такой подход нарушает наше представление о справедливости и соответствии наказания и преступления. Но это не нарушает тот факт и то утверждение Библии, что Бог есть любовь. Что есть, Бог есть не просто праведный судья, мздовоздаятель, который заинтересован в первую очередь в должном наказании грешников и восстановлении баланса справедливости, а Бог есть любящий Отец, для которого все люди и его дети в равной степени. А ведь одно из свойств любви, из основных свойств и характеристик любви – это прощение. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Вот так характеризует апостол Павел любовь. Воздаяние, конечно, существует, но оно носит не юридический характер. Грех следует рассматривать не столько как преступление против Бога, сколько болезнь. И чем сильнее грех, тем сильнее болезнь. Болезнь, страдание и счастье – это понятия, это несовместимые. Болезнь сама по себе уже является наказанием человеку. Только не Бог его наказывает, а сам человек себя наказывает, этим страданием совершая грех. И в данном контексте связь преступления и наказания действует неумолимо. Чем тяжелее грех, тем более страдает человек. Вот из нашей физической жизни мы знаем, что человек может поранить палец и через час уже забудет об этой боли. Ведь человек может попасть в катастрофу, весь переломаться и остаться инвалидом до конца своих дней и вернуться к нормальной, полноценной жизни он уже больше никогда не сможет. Это пример из нашей физической жизни. Но и в духовной жизни то же самое. Закостенелость человека во грехе делает его неспособным к выздоровлению, то есть к покаянию, к спасению, к жизни с Богом. Если человек укореняется в грехе, то он становится онтологической частью зла, и тогда наступает конец. И только великое чудо может изменить что-то в его судьбе. Вот мы иногда слышим, как кто-то о ком-то говорит, что его Бог накажет. Но вы знаете, не надо за Бога решать. Кого-то Бог накажет, а кого-то и нет. Беда заключается в том, что чаще всего и больнее всего себя наказываем мы сами. Когда восстаем против Бога, против Его заповедей, совершаем грех, от которого сами же потом и страдаем. И если нет никакой положительной динамики в нашей жизни, если нет хотя бы попытки бунтовать против этого страдания, если человек воспринимает его как норму жизни и не представляет себя вне этого состояния, то этот грех называется хулой на Духа Святаго. А для человека он означает только одно – погибель. Дай Бог, чтобы каждый из нас, если уж мы и совершаем по своей слабости грехи, то воспринимали их как отклонение от нормы, как болезнь, как что-то чуждое от нам, от чего нам хочется избавиться, и никогда больше к этому не возвращаться. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 25 июля, 12 июля по старому стилю, празднуется память святых мучеников II века Прокла и Илария. Они происходили из селения Калипта, близ Анкиры, и пострадали во время гонения при императоре Траяне. Прокл был привязан к столбу и расстрелян стрелами из лука. Иларий, племянник Прокла, движимый родственной любовью к мученику, также исповедал себя христианином и после истязаний был обезглавлен. Христиане похоронили их вместе в одной могиле. Также сегодня совершается память святой исповедницы Галендухи во святом крещении Марии. Она жила в Персии в VI веке и была женой главного волхва персидского царства. Обладая светлым разумом, она захотела узнать, чему учат христиане. Узнав их веру, она разыскала христианского священника, от которого приняла святое крещение с именем Мария. Муж ее пожаловался на нее царю, и мученицу заключили в тюрьму, где она пробыла 18 лет. Когда в Персию прибыл посол византийского императора Аристовул, он посещал святую Галендуху в темнице. Когда в Персии с помощью византийского императора Маврикия трон занял Хазрой II, гонение на христиан в Персии прекратилось. Святая Мария Галендуха получила свободу и стала открыто проповедовать христианскую веру. В конце жизни святая Мария совершила паломничество в Иерусалим, где поклонилась гробу Господню и другим святыням. На обратном пути в церковь святого мученика Сергия в Низибее в 591 году она скончалась. Сегодня вспоминается преподобный Михаил Малеин, один из святых основателей Афонского монастырского жития, живший в X веке. Мы вспоминаем сегодня еще двух афонских преподобных X века – Иоанна и Гавриила Святогорцев. Преподобный Иоанн был родственником грузинского царя. Он основал знаменитый Иверский монастырь на Афоне и был в нем игуменом. Преподобный Гавриил подвязался на горе Афон близ Иверской обители, взяв подвиг отшельничества. Он обрел чудотворную Иверскую икону Богоматери. В Русской Православной Церкви сегодня празднуется память святых русских первомучеников Федора Варяга и сына его Иоанна, пострадавших от славян-язычников в Киеве в 983 году. В этот день прославляются русские святые преподобные Арсений Новгородский и Симон Воломский, жившие в XVI и XVII веке. Преподобный Арсений Новгородский был родом из города Ржева и занимался выделкой кожи. Против своей воли вступив в брак, он через несколько месяцев оставил жену и тайно ушел в Великий Новгород, где в 1562 году основал обитель в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Здесь святой принял монашеский постриг с именем Арсений. Жизнь его в обители была самая строгая. На теле он носил вериги, прикрытые ветхой одеждой, и пребывал в постоянной слезной молитве. Господь сподобил его дара прозорливости. В последние годы жизни преподобный Арсений провел в затворе и скончался в 1570 году. Погребли святого Арсения в том же затворе, где он совершал спасительный подвиг. После обретения нетленных мощей преподобного над ними была построена церковь в честь Рождества Христова. Преподобный Симон Воломский в юности занимался портняжным ремеслом, но потом, движимый благочестием, принял иночество в пустынном монастыре в честь грузинской иконы Богоматери на реке Пининге. Избегая славы человеческой, в 1613 году святой удалился в глухой и непроходимый Воломский лес в 80 верстах от города Устюга и основал здесь монастырь. Став настоятелем обители, он служил для братьев примером трудолюбия, смирения и простоты. Святой Симеон мученически скончался в 1641 году. Его убили разбойники, требовавшие от старца царской грамоты на владение землей, чтобы разорить монастырь. По смерти святой прославился чудесами. Сегодня установлено празднование в честь чудотворной иконы Божией Матери, именуемой Троеручица. Наш церковный календарь продолжит рассказ об иконе Божией Матери, именуемой Троеручица. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Икона Божией Матери, именуемая Троеручица. В VIII веке в Византии распространилась ересь иконоборчества. Император Лев III Савр приказал уничтожать иконы и воздвиг гонения на иконописцев. Древние христианские святыни попирались солдатами императора. Православные не могли примириться со святотатством. В защиту иконопочитания возвысил голос преподобный Иоанн Дамаскин, который в то время был министром при дворе халифа в Дамаске. Богодухновенные писания преподобного Иоанна вызывали гнев императора-иконоборца, но так как святой Иоанн не был византийским подданным, его нельзя было заставить замолчать. Тогда император Лев III оклеветал святого перед халифом в государственной измене. Не разобравшись, в чем дело, халиф велел отсечь святому Иоанну правую руку, начертавшую, согласно измышлению императора, план измены. Отрубленную руку повесили на городской площади. Вечером святой Иоанн Дамаскин спросил у халифа отрубленную кисть. Он положил ее к суставу и с усердной молитвой обратился к Божьей Матери. Глубоко веря в неиссякаемое милосердие Царицы Небесной, в своей молитве святой Иоанн обещал посвятить оставшуюся жизнь прославлению Пресвятой Девы. Утомленный страданиями, преподобный Иоанн погрузился в глубокий сон. В ночном видении ему явилась сама Пречистая Богоматерь и сказала: «Ты исцелен, трудись же усердно твоей рукой». Пробудившись от сна, преподобный Иоанн Дамаскин увидел, что рука его цела и невредима. В порыве духовной радости святой Иоанн воздел свои руки к чудотворному образу Богоматери и воспел ей хвалебный гимн: «О тебе радуется благодатная всякая тварь». После чудесного исцеления преподобный Иоанн оставил двор дамаскинского халифа и ушел в Иерусалим, взяв чудотворную икону. Он поступил послушником в лавру преподобного Саввы Священного, где вскоре принял иноческий постриг. В память о совершившем чуде преподобный Иоанн приложил к иконе, сделанную из серебра, руку, отчего икона и получила название Троеручица. В XIII веке святитель Савва Сербский, 1237 год, память 12 января, с разрешения братьев Лавра перенес икону в Сербию. Во время нашествия турок на Сербию начались жестокие гонения на православных. Желая сохранить от поругания чудотворную икону Троеручицы, христиане возложили ее на осла и поручили попечительству

избирается наместник, а иноки, по монастырскому обычаю, получают благословение на все послушание от святой иконы Троеручицы. Церковное предание сохранило историю написания иконы с изображением третьей руки. Один благочестивый монах и иконописец, живший в Хельндарском монастыре, решил написать пречистый образ Богоматери. Он взял доску и нарисовал контуры будущей иконы. Когда же на следующий день решил продолжить начатую работу, то неожиданно обнаружил на доске очертания третьей руки. Думая, что это насмешка монастырской братии, он с гневом стер это изображение, но ночью оно снова чудесно появилось на том же месте. Так было до трех раз, пока, наконец, инок не услышал предостерегающий голос, который сказал ему: «Не дерзай стирать третьей руки, на то моя воля». Смиренный инок понял, что это была воля самой Богоматери. Возблагодарив Бога за вразумление, он написал образ Троеручицы.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие преподобного Михаила Малеина. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Михаил Малеин, в миру Мануил, родился в Харсианской области в Каппадокии около 894 года. Он происходил из знатного рода и был в родстве с греческим императором Львом VI Мудрым. Получив прекрасное образование, святой Михаил занял значительную должность при дворе Льва Мудрого. Но после кончины императора он последовал давнему влечению своего сердца к монашеской жизни и оставил шумную и суетливую жизнь при дворе. Преподобный Михаил отправился в Вифинию, область Малой Азии, в Каменинский монастырь близ Афона и стал подвязаться под руководством старца Иоанна Елодита, который постриг его в монашество. После многих иноческих трудов под руководством старца Иоанна преподобный Михаил испросил у него благословения на уединенную жизнь в пещере. 5 дней недели проводил он в молитвенном делании, и только на субботу и воскресенье шел в монастырь для участия в богослужении и причащении святых тайн. Примером высокой духовной жизни святой отшельник стал привлекать многих, искавших спасения. В пустынном месте, носившем название Сухого озера, преподобный Михаил основал для собиравшейся к нему братья обитель и дал ей строгий устав. Когда обитель окрепла, преподобный Михаил ушел в еще более отдаленные пределы и устроил там новый монастырь. Вскоре трудами святого Аввы вся Кеминская гора покрылась иноческими обителями, где неустанно возносились молитвы за весь мир к престолу Всевышнего. Преподобный Михаил управлял братьями до глубокой старости и мирно скончался в 962 году. В России преподобный Михаил Малеин особенно почитался в царствовании Михаила Романова 1613-1645 годы, небесным покровителем которого был святой Михаил. В Троицком соборе Костромского Ипатьевского монастыря был устроен предел во имя преподобного Михаила, где хранилась чудотворная икона с изображением святого. Чудотворениями святая икона прославилась в начале

начале XIX века. Переделы во имя преподобного Михаила Малеина устраивались и в других городах, особенно в храмах, построенных на государевы пожертвования.

Богородичный тропарь под твою милость композитора Дмитрия Бортнянского прозвучал в исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря Бюсси-ан-От.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. Этим летом в библиотеке книжной графики проводилась выставка петербургского ленинградского живописца и графика Виктории Яковлевны Мисуловиной. Так сложилось, что в период работы этой экспозиции Вера Олеговна Андраханова, заведующая библиотекой, побывав на 95-летнем юбилее Александра Георгиевича Траугота, пригласила художника познакомиться с работами Виктории Яковлевны, его ровесницы. И вот на выставке «Душа осталась не одна» состоялась уникальная встреча художников, которых объединяет время и место рождения, трагедии войны и блокады, учеба в средней художественной школе при Академии художеств и попытка поступления на скульптурное отделение, да целая жизнь в любимом городе, а главное – люди. О многом вспоминали Виктория Яковлевна Мисуловина и Александр Георгиевич Траугот.
2: Мы с вами, знаете, где встречались? Мы вместе сдавали экзамены на скульптурный факультет.
3: А, да-да.
2: Было дело. Правда? Мы вместе с братом сдавали на скульптурный. И я там же сдавала на скульптурный факультет. И нас всех не приняли. Помните?
3: Конечно, я помню.
2: Вот. И я помню, когда я сказала, вот, дали вы отворот-поворот, а вы сказали, не расстраивайтесь, вы же живописец.
3: Да.
2: И я подумала, какой живописец, я еще этого не знала тогда. Да. Как привелось встретиться, подумайте, через сколько лет? Лет 70. Вы не помните, в каком году мы поступали? 55-й, наверное, 56-й.
3: Не позже 50 лет, не позже. Когда мы поступали на скульптурный Крестовскому, помните, приезжала кинохроника, руководителем был Крестовский Игорь Всеволодович, помните его?
2: Да, я помню, да.
3: Очень скучный человек, очень бездарный. Для Академии художеств тех времен это было типично. Про меня и моего друга. Он сказал, если их перенять, они испортят мне весь курс.
2: Я помню, что у меня этюд получился с натуры очень приличный. Но он был, знаете, более живой. А надо же было, чтобы что-то залезено было.
3: Это уже было как Крестовка.
2: Да.
3: Крестовскому как-то на художественном совете сказали, эта рука немножко длинная. Он сказал, все измерено.
2: Но все-таки, я думаю, что вы тоже довольны, что вы не стали скульптором?
3: Нет, я...
2: Или вы немножко лепите, лепили в течение жизни?
3: Просто по материальным причинам невозможно это, потому что я делаю много.
2: Ну да.
3: И если у тебя 100 рисунков, это скромная папочка, если 100 скульптур, ты должен бежать из дома. Скульптуру я вынужден был оставить. Но вообще, судьба решает лучше, чем сам человек может
2: придумать. Конечно, конечно.
3: Все удачно.
2: Как быть должно, пусть то случится. Вот. Ой, если б заново родиться, когда земля преобразится. Земля-то наша неважная все-таки.
3: Художники живут не на земле.
2: Ну, наверное, наверное. Ведь вы знаете, из СХШ, вот я бы учились, ведь никого нет. Никого из нашего курса, никого нет. Хаус-то вы помните?
3: Конечно.
2: Инга Ликас, да. А насчет Иры Бройда, она умерла 2-3 года назад, только в Америке.
3: Да.
2: А мы были как-то в Юках вместе. Вот Инга, Ира, я, знаменитый Глазунов.
3: Кто?
2: Глазунов. У меня есть фотография. Мы сидим все вместе. Андрецов был, по-моему, директором.
3: Да, да.
2: Андрецов был.
3: Николай.
2: А в Юках было неплохо.
3: Помните, Калинкин был?
2: Калинкин был.
3: У меня был друг, который умирал. И пришел священник без этого. И он, увидев, что мы художники, он сказал, мой дедушка был художник, Калинкин.
2: Да. А вы помните Соколова?
3: Да.
2: Соколова Василия Васильевича. Он мне сказал так, я вас не понял, я всех понял в классе, а вас нет. А я думаю, что у вас единственная надежда у вас на замужество. Вот так сказал преподаватель по искусству. Был такой Василий Васильевич Соколов.
3: Очень нахальный, бездарный. Мы тогда называли таких художников картинщики. Они писали картины. Помню его картину.
2: А под Ковырина вы помните?
3: Конечно.
2: Вот он был душа человека. А как у вас были с ним какие-то отношения?
3: Это отвратительные были отношения. Я его очень не любил. Вообще, я ненавидел всех преподавателей.
2: Ах, вообще.
3: Они платили мне тем же. Они платили мне тоже ненависть. Это как ненависть, как любовь. Это стихия. Ей можно тоже.
2: У вас, понимаете, у вас был свой преподаватель хороший. У вас папа был.
3: И мама.
2: Да, и это было самое важное.
3: Да, конечно.
2: Да, и потом мы работали вместе с братом. И да. Все это было семейное. Вот, все. И ничего другого не надо было.
3: Да. Действительно, в Сахиша не было драк. Некоторые из наших товарищей исключались из Сахиша. Это был постоянный процесс. Меня самого много раз исключали. Да. Но когда они приходили в простую школу, они приходили к нам рассказывать, ну и тупые же там. Вот это интересно, со способности изображения, способности рисовать, писать красками. Это способность мысли. На самом деле дети, которые рисуют, они гораздо более восприимчивы к развитию, потому что, чтобы нарисовать что-то, это не просто смотрю, рисую, это обязательно нужно что-то осмыслить. Что-то понять в окружающем мире. Поэтому это были более развитые дети. Все, все.
2: Просто, наверное, не вписывалось все то, что вы получали дома. Это противоречило тому, что учили там.
3: Не только мне говорили преподаватель, что ты хочешь рисовать как мастер, а нужно рисовать как ученик. А я был довольно нахальный. И отвечал, не бывает так, чтобы был сначала котенок, потом тигренок, потом лев. Лев сразу. Вот я так считал. И до сих пор.
2: А у вас с Подковыриным были какие-то личные такие отношения? Он преподавал у вас?
3: Были отношения. Он был где-то рядом всегда. Он вообще человек самолюбивый был. И, может быть, моя манера говорить тоже его обижало.
2: Может быть, он много пережил. Было время блокады, у него погибла семья, дети погибли во время войны. Он всегда говорил, зачем вы все стали, будете художниками? Художников не надо, идите в профхозы.
3: Да, вы рассказали так про Подковырина, что я раскаиваюсь.
2: Он был вообще душевный человек. Он меня мог доводить до слез тоже, было дело. Да. Вот я помню, был случай, когда я выскочила в коридор после его разговора с ним. И я расплакалась и вышла в коридор. Тогда через некоторое время он вышел и сказал, ладно, иди, я тебя больше доводить не буду.
3: Вообще отношения с преподавателем искусства – это немножко особое. Особое, потому что художник-преподаватель, он тоже видит.
2: Я помню, он поехал как-то в Москву, была выставка Кончаловского.
3: Да.
2: Он приехал такой восторженный, как-то ему очень понравилось, и все. Разные настроения, разные, все.
3: Я помню эту выставку, я был. Эта выставка была, по-моему, в 48-м, 49-м, я не помню, в каком году. Но вот в этом период. И Кончаловский там выставил дерево. Сосна какая-то в натуральную величину, а вообще мазня очень. В Петербург к Кончаловскому относились всегда плохо. Считали это распоясайся. Без уважения Петербург не принимал такого. Как будто это все от души, но очень поверхностно. В Петербурге более серьезно, в Ленинграде.
2: Наша школа все лучше была московская, я не поняла смысла.
3: В Москве все было более свободно, как манеры московские. Вы знаете, у меня была шуба роскошная, и когда я ходил в Ленинграде, все было хорошо. Но Когда я был в Москве, меня щупали. Как говорили, сколько отдал.
2: Культуры здесь было побольше. Мне очень помогла литографская мастерская при Союзе. Там были очень хорошие художники. Там был Ведерников, Ермолаев. Ведерникова вы знаете немножко? Да?
3: Это мой друг был.
2: Да. Да. Ведерников, я его часто его вспоминаю. Он был замечательный человек.
3: Да. Он был очень хороший человек. Мне было 14-15 лет. Они были друзья с моим отцом. Ведерников мне говорил, почему ты хочешь быть художником? Стань инженером или врачом. В свободное время будешь рисовать. Свободно. А я вот никому не нужен. Я жгу свои работы про себя.
2: А это Ведерников говорит?
3: Да. Это было такое время.
2: Да, он преподавал в Лиси.
3: Да, вот он, да. Его сдержали, и он все время боялся, что выгонят.
2: Он же живописец был, а потом он перешел на графику. Он был действительно душа человека.
3: Да, у него было много жертв среди его друзей. Mm-hmm. Среди его друзей было много несчастных судей.
2: Mm-hmm.
3: И художников. У него были работы этих художников. Вот от него я узнал многое. Это репрессирован. И покончил с собой один Купцов, его товарищ. Вообще были много драм. В семье презиралось, ну не только в семье, презиралось общественное, вот государственное положение. Вот я рассказываю случай, которому я был свидетель в Союзе художников. Был такой скульптор Томский. Николай Васильевич Томский, он сначала был парикмахером, потом он лепил Кирова, и вообще очень симпатичный человек, я его знал, и он имел, не знаю, 4-5 сталинских премий, это рекорд. Вот он идет по Союзу, а там большие стоят вольтеровские кресла. Куда они делись, откуда они взялись, это понятно. Это все-таки общество поощрения художников. А откуда они делись, ни одного нет, уже давным-давно. Да, так вот в огромном вольтеровском кресле сидит маленький скульптор Могилевский. Томский идет, и как вежливый человек. Протягивает руку, а тот говорит, это мне. Смотря на его руку, презрение к витальному успеху. Презрение, хотя он был очень славный человек. Вот это презрение к официальной линии, так же, как Бруцкий, например, про Евтушенко, который ему помогал вообще, как мог. Ему Бруцкий говорил, разве он поэт? Я думаю, это вообще очень жестко и жестоко. Ну, потому что искусство вообще довольно сурово. Когда Аполлон состязался с Марсием, Марсий был такой тоже поэт, и Аполлон выиграл, что он приказал снять кожу с Марсия. Ну, это символизирует, что искусство очень жесткое.
2: У меня есть фотография, где Войцеховский стоит рядом с Глазуновым,
3: да.
2: И мы все сидим внизу.
3: Да, да.
2: А где он? Где он? Сейчас
3: умер.
2: Давно. Он умер, да? Давно?
3: Давно.
2: Говорили, что он ходил лепить лошадей.
3: Да, да.
2: Все рисовали там, а он ходил лепить лошадей.
3: Да. К сожалению, ничего не сохранилось. Самым близким. Он умер.
2: А он вообще стал скульптором или кем он был? Или просто не нашел себя? Как?
3: Нет, нашел.
2: Нашел?
3: Он говорил, сейчас я художник, который пережил свои работы. Все сгорело. Все, что он делал.
2: Сгорело?
3: Да.
2: Ой, это же мастерской пожар был.
3: Да, ну был пожар. Но он был философ, богослов. А это был вообще самый великий человек, которого я встречал.
2: Ай-яй-яй. Спасибо вам большое, что вы пришли. Буквально вот ни одного человека вот нет, с кем бы вспомнить вот все, что было. А было.
1: Счастливое оно было.
2: Всякое было, как всегда. Все перемешано на этом свете.
1: А вы что скажете?
3: У чучела есть такое стихотворение. Блажен, кто посетил сей мир в полминуты роковые. И вот это ощущение роковых минут он в России, по-моему, не проходит. Поэтому мы не лишены блаженства.
1: Каково это увидеть человека из своего далекого прошлого?
3: Очень просто. Прошлого нет. Все только настоящее. А то, чего нет, того нет. Вы знаете, у немцев есть такая легенда «Зигфрид». Он был воин, он был герой, он все забыл, что было. И это описывается как милость богов. Значит, все было не настоящее, раз он забыл. И вот здесь настоящая жизнь.
1: В этих картинах?
3: Да, да. И это замечательно. Такая нежность души и такая оригинальность.
1: Что бы вы пожелали друг другу сегодня?
2: Оставаться бодрым и иметь возможность до последнего времени работать.
3: Вот это самое главное. Работать – это высшее наслаждение,
2: это
3: какое важное есть.
1: И у вас пальцы сегодня в краске. Вы сегодня работали,
3: конечно.
1: Да?
3: Конечно. Я каждый день. Да.
2: Работаете.
3: Конечно.
2: Удается.
3: Да. Так и вы.
2: Да. Это и помогает жить. Когда работаешь, чувствуешь себя человеком.
3: Чувствуешь себя творцом. Это совсем особенно. Ты создаешь то, чего не было. И это замечательное ощущение. Что такое творчество? Это рождение и это счастье.
2: Если бы не это, так жить как-то было бы уже неинтересно. Начинаю работать, и все становится на место.
3: Время для художника не уходит. И я думаю, что так должно быть. Время стоит на месте, никуда не идет. Мы уходим, но время остается с нами.
2: Ну, конечно, конечно. Я за эти дни, вдруг я случайно напала на книжку «Бремя страстей человеческих» Сомерсета Маэма. Я ее одолела, я ее всю прочла. Там 670 страниц.
1: Что читаете вы сегодня, Александр Георгиевич? Что у вас? Какая книга?
3: Для меня это литература. Важна поэзия. Поэзия у меня в голове. Я могу, мне не нужны книги, чтобы прочесть Тютчева, Пушкина, Шекспира. У меня все здесь. Я хорошо запоминаю стихи. Это моя особенность. Иногда она меня наказывает.
1: Почему?
3: Потому что я запоминаю плохие стихи. Я ничего не могу с этим поделать.
2: Вот да. Это моя мама, моя бабушка. Это фотография до моего рождения еще была сделана.
1: Бабушка погибла во время блокады.
2: Бабушка во время блокады умерла одна.
3: Моя бабушка тоже. И у меня тоже дедушка и бабушка погибли.
2: Все погибли.
3: Да. Причем интересно, что смерть от голода – это не такая смерть, как от болезни. Болезни – это демоны. А голод я видел у молодых девушек двух. Они остались от большой семьи, и они сожгли всю мебель в нашем доме. Они жили, и они лежали в пустой комнате, все сгорело. И они были такие веселые, и они умерли от голода. Я увидел так же, как смерть моей бабушки и дедушки. Тоже это была очень легкая смерть. Это не было тяжелой. Дедушка задумчиво говорил, не понимаю этого процесса. Был потеет. Вообще, когда Моцарт умирал, он говорил, жизнь была так прекрасна. И вот, смотря ваши вещи, я вспоминаю его слова. Жизнь прекрасна.
2: Спасибо.
1: Дорогие радиослушатели, это были фрагменты встречи петербургских художников Виктории Яковлевны Мисуловиной и Александра Георгиевича Траугота в библиотеке книжной графики. Материал подготовила Елена Обламская. До новых встреч в эфире радио «Град Петров».
0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Новости культуры». У микрофона Валентина Пас. В России в ближайшие 4 года планируют привести в порядок более 1000 объектов культурного наследия. При этом Комитет Государственной Думы по культуре рассчитывает превысить этот показатель. Об этом сообщила председатель комитета Ольга Казакова. Она подчеркнула, что достижению цели должна способствовать дальнейшая работа по совершенствованию законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия. В настоящее время ведется работа над 11 законопроектами, которые посвящены вопросам регулирования отрасли. Ольга Казакова также рассказала, что совместно с банком Дом.рф была создана информационная система, в которую внесены объекты культурного наследия. В базу внесли более 2500 объектов культурного наследия, требующих инвестиций. Из них 670 объектов уже нашли тех, кто готов их восстанавливать, реставрировать и вводить в хозяйственный оборот. В Великом Новгороде открыли арт-галерею памяти художника-фарфориста Владимира Смоляра. В экспозиции представлены живописные работы художника, авторская посуда из семейной коллекции, а также современные изделия из цветного стекла, созданные продолжателями династии, сыном Максимом и его супругой Галиной. В планах галереи проведение мастер-классов, творческих встреч, а также совместных арт-проектов. Семейное дело Смоляров – это история преемственности, которая передается из поколения в поколение. Галерея станет новой точкой притяжения для ценителей прекрасного и местом, где каждый сможет прикоснуться к уникальному искусству стеклоделия, отметила заместитель губернатора Новгородской области Елена Кириллова. Владимир Смоляр является автором многих известных моделей знаменитой кобальтовой посуды. Мастер воплощал в изделиях мотивы новгородской ткани, монументальных росписей новгородских храмов, орнаменты древних церковных книг и росписи русского севера. 8 августа в Новосибирском краеведческом музее представят выставку «Роскошь заката. Иран эпохи Каджаров». Экспозиция объединит более 250 экспонатов из собрания Музея Востока. Это живопись, ковры, оружие, доспехи и предметы быта. По словам организаторов, реликвии были вывезены за пределы Москвы впервые. Коллекция долгое время оставалась в запасниках. Проект призван показать разные стороны жизни каджарского общества – религиозные практики, народные суеверия, военные традиции, мастерство ремесленников, взаимоотношения с иностранцами и воздействие европейской моды. Династия Каджаров правила в Иране с конца до начала прошлого века. В период их правления возникло понимание необходимости перемен, важности образования и просвещения. Вместе с европейским влиянием в страну проникали технические новшества, реформаторские идеи и современные вкусы. Экспозиция будет работать до 22 ноября. Гобелен из Байо благополучно доставили в Лондон. В Министерстве культуры Франции отметили, что по итогам перевозки старинного полотна реставраторы не нашли на нем видимых изменений или повреждений. На уникальном гобелене длиной около 70 метров подробно изображено нормандское завоевание Англии и битва при Гастингсе. В последний раз памятник вышивки XI века покидал Францию вскоре после своего создания, 9 веков назад. Для защиты полотна сделали специальный стеклянный контейнер, который станет самой длинной витриной в мире. Гобелен выставят в сентябре в Британском музее. Вальс Евгения Доги из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» стал самым популярным треком из советских фильмов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Кион Музыка». В тройку лидеров вошли песни «Прекрасное далеко» из картины «Гости из будущего» и «Ветер перемен» из ленты «Мэри Поппинс. До свидания». Исследование приурочили к 46-й годовщине со дня смерти Владимира Высоцкого. Творчество Барда представлено в рейтинге «Песней о друге» из кинокартины «Вертикаль» и «Балладой о борьбе», прозвучавшей в фильме «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». В пятерку городов по популярности музыки из советских фильмов вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск и Екатеринбург. Межрегиональный музыкальный фестиваль «Музыка – это мир без границ» пройдет 25 июля в Центральном парке культуры и отдыха города Владимира. Фестиваль объединит выпускников музыкальных вузов Владимирской области, известных музыкантов из Москвы и предоставит молодым исполнителям возможность выступить на одной сцене с профессионалами. Объявлены участники 27-го международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». В списке 48 исполнителей. Музыканты будут состязаться в трех номинациях – фортепиано, струнные инструменты, а также духовые и ударные инструменты. Смотр пройдет в Москве с 30 ноября по 7 декабря. Исполнители приедут в столицу из разных городов России и других стран. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 19 градусов. В субботу, 25 июля, переменная облачность без осадков. Температура плюс 22, плюс 24 градуса. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 40%. Ветер южный 2-4 метра в секунду. В воскресенье, 26 июля, будет пасмурно, без осадков. Температура плюс 18, плюс 20 градусов, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха 68%, ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Итак, субботу без осадков, плюс 22, плюс 24, воскресенье также без осадков, плюс 18, плюс 20, атмосферное давление будет слабо понижаться. Сейчас в Петербурге плюс 19 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.
1: Второго августа приглашаем на пешеходную экскурсию по Петропавловской крепости. Вы узнаете, с чего началась история нашего города, какой мост в Петербурге был построен первым и почему совершенная для своего времени военная крепость не участвовала в боевых сражениях. Тем не менее, события, происходившие за ее стенами, влияли на судьбу государства. Во время экскурсии вы увидите ботный домик с копией ботика Петра I, усыпальницу российских императоров, тюрьму Трубецкого бастиона, монетный двор, комендантский дом, Кронверк и, конечно, Петропавловский собор, украшенный шпилем и флюгером, парящим над городом золотокрылым ангелом, давно стал символом Петербурга. Экскурсию 2 августа проведет старший научный сотрудник Музея истории Петербурга Надежда Львовна Катцен.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

В исполнении камерного ансамбля «Le Florilegium Musicum de Paris» прозвучала вторая часть концерта для гобоя струнного оркестра «Ля минор» Алессандро Скарлатти. Солист Жан-Клод Мальгуар.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Град Петров, программа «25-й кадр», и в этот жаркий июльский день вас приветствуют Алексей Злобин и Елена Волочек.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Что, жаркий день, правда, да?
0: Невероятно. Грозы сплошные, дожди. Едва добрались.
1: В Афинах полночь, в Пятигорске грозы, и лучше умереть, не вспоминая, как хороши, как свежи были розы. О чем вы хотите нам сегодня рассказать, Елена?
0: Я предлагаю тебе побеседовать о фильме Ильи Авербаха, который не часто вспоминают, но от этого он не прекращает быть жемчужиной 70-х Иринфильма. Это «Фантазии Фарятьева».
1: Прекрасно. А когда ты мне сказала, что мы будем говорить об этом фильме, я сразу, то есть ты сразу думаешь, «Фантазии Фарятьева», да мы все помним наизусть, мы знаем это кино, эту тему, это отработано, это в нашем детстве и юности, это в нашей школьной, я имею в виду, театральный институт программе, Алла Соколова, замечательная пьеса, поставлена во всех театрах, играло огромное количество людей ее, потому что это великолепная совершенно такая психологическая, комедийная драматургия, замечательная. И у меня был один вопрос, а зачем, собственно говоря, и к чему сегодня обращаться к этой теме, к этому фильму, но он уже есть и есть, что нового можно добавить, какое слово можно сказать об этом фильме, которое бы сегодня как-то нас освежило, собственно. И ну, я могу полемично тебе перебросить сейчас мяч, а могу сам сказать, что, боже мой, как я был удивлен тому, насколько, ведь, какая главная тема этого фильма? Главная тема этого фильма – инопланетяне. Главная тема этого фильма, что человеческое чувство, которое испытывает человек, которое является определяющим и ведущим для него, оно настолько непередаваемо другому человеку, настолько где-то произошел, ну, это как бы тема пьесы, да, какой-то планетарный сбой когда-то, в этом, собственно, и есть сердцевина концепции вот этого самого Фарятьева, который долго размышлял о том, что как вот это чувство, оно от одного человека к другому, собственно говоря, и не пробивается. И, ну, это можно обсуждать, а можно не обсуждать, потому что это такая школьная тема, казалось бы. И мы... Я по памяти, и вообще-то мы всегда числили этот фильм... И здесь надо говорить о фильме, не только о пьесе, потому что фильм к пьесе прибавляет очень серьезный, мне кажется, регистр. Мы размышляли, и вспоминая его, я вспоминаю его в потоке лирических комедий того времени, плохих, хороших, разных, но это лирическая комедия. И, собственно говоря, наверное, так спросишь, и даже если сейчас в учебник заглянуть, я не успел этого сделать, да, нам скажут, что это лирическая комедия.
0: Как правило, ее приписывают фильмам Данелии, который так их и называл.
1: Лирическая комедия, да, но мне кажется, что это трагикомедия. Сегодня я не думаю, что этим словом сейчас что-то скажу, потому что каждое слово нужно не то чтобы пояснять, а его нужно каким-то образом так вылущивать, чтобы оно живым образом тебя дергало. Непреодолимость барьера между человеком и человеком – это трагическая парадигма нашей жизни. Это трагическая парадигма мироздания, это трагическая парадигма Вселенной. То, что одно сердце не может пробиться к другому сердцу. Как потрясающе просто и гениально режиссирует в рифме двух сцен это Илья Авербах, когда героиня этой истории, да, которую играет, блистательно играет совершенно Ниёлова. И надо сказать, что вот для школы актеров или для школы режиссеров, вот просто возьмите, посмотрите роль, которая сделана этой актрисой с точки зрения партитуры, палитры красок, которые проигрывает эта актриса от начала до конца. Она разная везде, она непредсказуемая, невозможная, неожиданная и прочее, прочее, прочее. Но вот я сейчас о другом. И в момент перемены в ее жизни, когда она слышит его искренний монолог, уже ни на что не надеющегося человека, человека принявшего, которого играет Андрей Миронов, И там, вот я почему сказал не Йоловы? Я сказал не Йоловы, потому что, наверное, по партитуре красок, да, Андрей Миронов здесь, это потрясающая роль, но она вся сыграна в гораздо более сдержанной, гораздо в более сдержанной палитре. Точно так же прекрасная Зинаида Шарко, она в своей палитре, и мы просто радуемся тому, что можно еще и еще раз просто увидеть, как этот человек, как эта великая актриса эти вещи делает. Но они, но они здесь можно, можно на 10 пальцах, да, сказать, вот эти краски, их можно сказать. То, что делает Ниёлова в этой картине, это просто невозможный каскад переходов, перемен, амплитуд именно, и это важно, потому что ее героиня и ее персонаж — это и есть тот предмет и тот объект, вот, в отношении которого главная тема, которую несет герой, собственно говоря, Фарятьев, а он какой-то герой, он с самого начала, он весь играет, Андрей Миронов играет его абсолютно на сдержанности. Любой жест не довершен до конца. Он абсолютно, каждое его слово как будто бы почти не достигает точки. Он весь в очень... в малом круге распространения своей темы. Вот так вот я тебе даже скажу, понимаешь? И, тем не менее, он, его тема, его внутренняя мысль, его глубина, она должна преобразить эту особу, этот персонаж, эту убежденность. Знаешь, вот это удивительная вещь, когда говорят «меня никто не любит». В этом фильме это говорят фактически все, каждый по-своему. «Меня никто не любит». Когда говорят «меня никто не любит», имеется в виду кто-то совершенно определенно один. И это сыграет драматургическую свою роль в этом фильме и в этой пьесе. Но я все хочу сказать, вот это как прекрасно строится, когда Мироновский, Андрея Миронова монолог о том, что мы с других планет, о том, что человек, человеческое чувство, оно настолько индивидуально, оно настолько существует само по себе, что почему мы смотрим на звезды? Почему мы смотрим на звезды? Потому что мы всегда помним о том, что душа грустит о небесах, да, как сказано у Сергея Есенина. Мы все с другой планеты. Как только ты начинаешь говорить о человеке как о существе переживающем, о существе чувствующем, мы понимаем, что социология, общие стандарты, парадигмы тех явлений и тех способов отношения к человеку сегодня. И вот об этом как раз тоже очень хочется поговорить. Они абсолютно исключают эту частную, маленькую, не маленькую ни в коем случае, а вот именно поэтому это трагикомедия, что Авербах утверждает, это громадность темы каждого человека. Каждый человек, как сказал когда-то Гёте, со смертью каждого человека умирает целый мир. Это не обобщение, это огромный вопрос, который очень остро и неназойливо, ненастырно, но очень остро и больно ставится этот вопрос. И вот как здорово Авербах решает, когда в нее попадает его откровение. Откровение заключается в чем? Он говорит, ты также инопланетянин, ты также в мире своего чувства абсолютно неповторим, абсолютно создатель... тебя единого вот таким вот только создал. И как важно это помнить и ценить себя, не себя ценить, да, а ценить вот этот дар, эту искру, которая в тебя брошена. И в момент, когда она это понимает, она выходит на балкон блестяще, как это просто решено. И она оказывается в раме окна, за стеклом, в зоне переживания этого нового мира. Она войдет оттуда обратно в комнату, переменив свое отношение не к Фарятьеву, а в свое отношение вообще к жизни в целом. Да? Она выйдет на какую-то главную, основную стезю человеческого достоинства, понимание того, что жизнь — это огромный и невероятный дар. И как в финале эта тема рифмуется, когда девочка и ее сестра, крича ему, что она его любит, а он не в состоянии это услышать, это блистательно сделано, физически. Он как будто бы умирает, потому что то, что произошло, что не сработала его мечта. Казалось бы, это плохое слово, оно из регистра эпохи романтизма, да? Его вера рушится в этой ситуации. Вера в то, что все видимые преграды, они могут быть преодолены, если сердце посылает точный сигнал, и другое сердце этот точный сигнал схватывает. А нет, это не вышло. И девочка держит его за руку и говорит ему: «Я тебя люблю, я вас люблю, да». И он не в состоянии ответить, потому что он уже сокрушен, он уничтожен этим, он убит. Хотя это в психологическом аспекте там решается, что просто он очень устал, говорит: «Я очень устал». И он засыпает прямо здесь. Это шоковая реакция организма на настоящее, подлинный, серьезный удар. Вот об этом когда-то здорово рассказывал Мита, когда он ехал снимать аэродром в своей картине «Экипаж». Да? И это были очень сложные съемки. Там нужно было снимать пожар. Нужно было снимать, огромное количество пожарных машин было заготовлено, пиротехники и так далее. Он едет на съемочную площадку, еще не доехав до нее, он видит, что уже все горит, а съемка еще не началась. Они решили провести тест какой-то, и все это загорелось. И вот он пишет тогда о парадоксальной реакции организма. Он уснул в машине на 5 минут. Он уснул, его просто вырубило, потому что есть моменты, в которых человек уже не в состоянии и не может никак влиять, и принимать никакое решение он не может. И вот эта удивительная вещь его вырубила. Это аффектация, это шоковое состояние. Мета уснул. Он приехал, все горит и полыхает, он начинает съемку, и он успевает снять все в уже идущем пожаре. И вот здесь это вырубание героя, этот психологически очень точный момент, когда он засыпает, он закрывается, порушена его вера. И вот тогда эта девочка точно так же выходит на балкон, а там вовсю хлещет дождь, забрызганное стекло. Это все такие элементы лирической комедии и романтического какого-то такого набора. Ах, природа плачет, ах, струйки по стеклу. Ничего подобного. Переживается нами это глубоко драматично. Она с той стороны, он с этой стороны, через стекло она смотрит на него, потому что мы не понимаем, зачем она выходит. Она до этого говорила сестре о том, что она больше не хочет жить. И мы в тревоге от ее шага на балкон. Она не может до него достучаться, она не может до него докричаться. Но она выходит и смотрит на него через это стекло размытое. Она не прыгает с балкона, хотя вот сегодня бы, наверное, молодые режиссеры решали бы именно таким образом, я думаю, эту сцену. Но она смотрит вот через это стекло, через эту преграду, и мы понимаем, что она абсолютно, абсолютно восприняла его вот эту так называемую фантазию или эту его мечту, это кредо, эту веру она подхватила, и в ней она продолжается. В этом смысле для меня, наверное, вот выход из фильма, он, во-первых, он и очень серьезный, и мне кажется, он очень, я не хочу говорить слово оптимистичный, жизнеутверждающий, потому что почему? Потому что в 79-м году вообще говорить на эти темы и говорить о ценности человеческой индивидуальности, о том, что человек — это огромная, сложнейшая палитра переживаний, это было вообще-то немыслимо. Наверное. Я говорю это условно-исторически, а имею в виду другое. Актуальность этого вопроса сегодня. Потому что иметь мужество на такие чувства, на такую тему, на смелость признания себя как неповторимого и любого другого, ты, который находится рядом, неповторимости человеческой индивидуальности, нужно иметь большую душу, большое сердце и очень, как тебе сказать, серьезную, очень храбрость, потому что сегодня говорить так на эту тему, не просто на эту тему, говорить об этих важнейших начальных вещах, что стоят любые конвенции, любые социальные устройства, любые государственные устройства, любые темы, которые изо всех сил нам сейчас там вдувают, впихивают, зафаршировывают мозги, уплотняется наша реальность огромным количеством лжи, которая вся направлена только на одно, на то, чтобы замутить вот этот источник. Это то, о чем писал в 69-м году Бродский, когда он написал поэму «Посвящается Ялте», когда он говорит: «Это первое безмотивное убийство, совершенное просто так». Просто так. маленький человек, казалось бы, он исчезает где-то там в космосе, и как будто бы сколько их, мириады этих маленьких людей, но эта смерть приводит к такому похолоданию, к такому ледяному ужасу и пустыне межличностной человеческой немоты, к которой мы пришли сегодня при огромном шуме средств массовой информации, структур, и когда ты понимаешь, что большая часть твоей жизни вдруг оказывается шумным забалтыванием той пустоты, в которой ты не решаешься на шаг своего чувства. И это очень важно, когда я как раз мы делали спектакль с Ириной Евдокимовой, моноверсию посвящается Ялте по этой пьесе Иосифа Бродского. Я все думал, пытался догадаться, какая тема, как, про что же, где вот это, знаешь, нужно найти заколдованное ключевое слово, вот на что опереться, что будет для тебя всегда фонариком. Там банальнейший совершенно детектив, казалось бы, но нужно, но это писал Бродский, и нужно найти какую-то вот это звенящее звено, которое тебя просто не оставит. И я нашел это в первой строчке его Нобелевской лекции. Сразу я понял, в чем дело. Для человека частного, и частность эту, какой бы то ни было общественной роли предпочитающего, для человека, зашедшего в этом предпочтении довольно далеко, и в частности от Родины, оказаться на этой трибуне – большая неловкость и испытание. Это он говорит на Нобелевской речи. И я понял, вот это для человека частного. Вот за что мы ответственны, вот что важнейшим образом необходимо сохранить, и вот против чего направлено все оружие этого мира – на то, чтобы упразднить значимость частного

0: драматургической, потому что здесь все на нестыковках и на несоответствии. Но, безусловно, трагическим взглядом. Это трагикомедия. Я сейчас не про то, что не надо претендовать. Это не киноведческое открытие для себя в данном случае. А это тот регистр, в котором я сегодня понимаю, тебе нужен этот фильм или не нужен? Он мне нужен очень. Я очень захотел собрать сейчас всех моих студентов, рассеянных в ситуации отпуска и пишущих свои дипломные сценарии, чтобы они подумали о том, как можно на таких простых вещах трогать такие важные, серьезные регистры и ноты, вытаскивать такие глубокие, подлинные чувства. Боже мой, как неотрывно можно следить за тем, как они все там в кадре это делают. Как это делают актеры у блестящего режиссера, и как в какой-то момент гениально в пандан с ними, в тандем с ними работает режиссерская игра. Просто режиссерская игра. Там вот это, там такой спарринг идет великолепный, как. И режиссер говорит: а вот здесь ты не сыграешь, когда он разворачивает Миронова, уже получившего эту страшную информацию, он спиной поднимает руки и говорит: стоп, я запутался, я не понял, что вы сказали. Повторите, отказ человека принять эту ужасную весть, что женщина, которую он вроде бы уже обрел, она просто ушла, с тем, с другим человеком. И так, как казалось бы, какая банальность. Но вот этот отказ человека услышать сигнал о том, что счастья нет, оно потеряно, вера обрушена. Вот что самое главное, не просто счастье потеряно. Не о том, будут вместе, не будут вместе, не эти вещи решаются в этом фильме. И режиссер отворачивает от нас артиста, он играет спиной и руками, тыльными сторонами ладони, он играет эту сцену потрясающе, замечательно. Ну, теперь говори ты, я пошел спать.
1: Спать, как, надеюсь, не как Миронов, да?
0: Нет.
1: Под анабиозе. Между прочим, прежде чем я добавлю, хотя трудно тебе что-то сейчас добавить, все сказал, можно действительно эфир завершать.
0: Давай делать по две передачи в один эфир. А теперь поговорим о другом совершенно фильме.
1: Абсолютно. Да. И Авербах, кстати, даже не думал, ему не приходило в голову выбрать в главную роль Миронова. Но волею судеб, и как говорит персонаж Миронова, как мы оказались на этой земле, по воле обстоятельств, да, они встретились в «Стреле», проговорили всю ночь.
0: «Стрела» — это красная «Стрела», поезд имеется в виду.
1: Да. Из Москвы в Петербург, скорее всего, в Ленинград ехали. И к утру уже Авербах знал, что он нашел своего Фарятьева. Естественно, вот это как раз до Германа случившееся открытие такой глубины драматизма с Мироновым, 76-го года фильм.
0: 79-го,
1: прошу прощения. Ну, 6-9 перевернутое. Его намеренно делали непривлекательным за счет прыщей, которые делала гримерша, чтобы он еще и голову не мыл, и костюм на нем висел. В общем, чтобы можно было поверить в кадре, что вот на этого Миронова Ниёлова даже не посмотрит. Но, опять же, единственный человек, герой, о котором все говорят, но ни разу не появляется он ни в фильме, ни в пьесе, это Бетхудов, и он же причина, по которой познакомились наши герои. Он не появляется... Да, его фамилия-то какая говорящая? И, к слову, о говорящих фамилиях, потому что, как у Чехова, и Чехов здесь не только через фамилии, и не только через вот эту одну из ведущих тем, да, образцовую, когда люди с крыльями и желанием воспарить в небеса, и поддаться возвышенным чувствам и совершать подвиги, просто погрязают в болоте обыденности. И даже не об этом речь, не о сочетании, конечно, иронии с тоской. Я бы сказала, что Авербах наряду с Данелией, наверное, самые такие чеховские режиссеры в советском кино. А прежде всего, что объединяет Авербаха с ним, это вот такой потрясающей силы, изящества и не кричащей психологической тонкости. Здесь вот действительно можно на первый взгляд все огрубить, упростить и подумать, что герои — это сплошные эгоисты, которые друг друга не слышат, что, собственно, и происходит также в пьесах Чехова, просто сидят, пьют чай в это время.

0: у нас рушатся судьбы, но вот когда ты начинаешь приглядываться, как ты описал, каждому этому необыкновенному человеку, который в своем потенциале сложности чувств, запутанности, хаоса внутреннего мира, все так или иначе мечтают выбраться в иное состояние, иномирье, другой город, да, мать собирается переехать в Киев, ключевое слово «собирается», мы понимаем, что никуда они не уедут. Тетя у Фарятьева к кузине хочет переехать, Соня из Полоцка. И каждого из них...
1: Все вот... эти мечты рождены как раз событием того, что возникла надежда, когда, что Фарятьев получит положительный ответ, да.
0: Да, да.
1: И все сразу решили уезжать отсюда, да.
0: Да, как сестры. В Москву, но только не в Москву, вот, а именно туда, куда в Киев, тянет тебя.
1: В Одессу,
0: и, да. И жизнь, кстати, надо заметить, что снимали Феодосию, а действие происходит в пригородном городке Очакове. Но вот именно что на границе с морем, откуда вот один шаг и все, и ты уплыл, сбежать очень легко, ведь открыт весь мир. На самом деле такая атмосфера запустения, обветшалости и духоты, потому что там вот есть, конечно, эти большие планы с портом, да, и вечером, и когда Миронов разъезжает на велосипеде по этим улочкам, есть немного простора, но большую часть времени все действие происходит в четырех стенах. Это замкнутое, тесное помещение, квартиры, как будто курятника. Ну вот туда, куда не вписывается человек с его громадной душой, но куда их втиснули и заставили там задыхаться, каждого по-своему. Потому что это не только про пространство или так сложились обстоятельства, и ты уже не можешь бежать из судьбы, а именно что, куда бы ты ни сбежал, вот от этого отчуждения, от этого одиночества, которое тебя подавляет, что ты не можешь достучаться до другого человека, оно вездесущее. Вот про эту безысходность, которая, конечно, не тотальна и не повсеместна, а потому что мы видим прекрасных людей, которые готовы услышать Фарятьева, но кто-то его подумает, заподозрит, как сумасшедшего, как эта мать делает, да, но в большей части вот сестра и старшая, и младшая, они слушают его, а младшая, которая, кстати, очень похожа на молодую Цветаеву, еще и рыдает навзрыд.
1: Романс на стихи, который впервые звучит
0: да.
1: В этом фильме.
0: Да.
1: Мне нравится, что вы больны не мною.
0: Вот про эту невстречу, которая тянется как твоя жизнь, и одновременно с диким желанием все-таки достучаться, и все-таки, чтобы произошел контакт, найти своего человека, и чтобы вот это желание не угасало, которая после фильма, она у тебя снова актуализируется, и ты снова хочешь вырваться на свет, на солнце и к своим друзьям.
1: Ну вот, прекрасно. Вот я и вырвался в эфир к моим друзьям, на свет, на солнце. Знаешь, соглашусь, но здесь можно пообсуждать, потому что, вот, скажем, этот прием Достоевского в «Преступлении и наказании», да, вспомним «Гроб, комната Раскольникова», да, и когда пространство, вот именно эта теснота и толкнула этого молодого человека на мысль овладеть и завоевать, собственно говоря, весь мир. Вот здесь, мне кажется, теснота, в которой пребывают, это интерьерный фильм, и более того, все музыкальные фрагменты, воздух, он дан как раз на переездах на велике из одного дома в другой
0: под
1: дом.
0: Под музыку Шнитке, волшебную, звенящую, неземную.
1: Прекрасный композитор, замечательный оператор Долинин Дмитрий. Да?
0: Художник Светозаров.
1: Нет, художник там не Светозаров.
0: Кто?
1: Нет, там художник не Светозаров, да? Михаил Суздалов там художник. Да, замечательно. Михаил Суздалов, прекрасный художник, который много сделал работ с Игорем Федоровичем Масленниковым, Шерлока Холмса мы видели и так далее. Вот. И сейчас не об этом. Мне кажется, вот этот аспект, они в тесноте, из которой не вырваться, поэтому они все вот так вот там бесятся и так далее. Нет, здесь другая сторона. Здесь как раз важно этим стесненным пространством, в котором они оказываются и пытаются разрешить свои ситуации, как раз важно выразить, мне кажется, Авербаху, что простор и вот эта вселенная, она внутри человеческого понимания, взаимопонимания людей, что как только они, начинает это звенеть, как только она вдруг, героиня Ниёловой, включается во внимание к этому человеку, все становится просторным, начинается, приходит воздух, открывается балконная дверь, начинает колыхаться занавеска, да, открывается дверь кухни, в которой сидит Зинаида Шарко, исполняемая, да, играемая мама, и завороженно слушает то, что он говорит, а в другой комнате, запершись, сидит сестра, но каждый в такой вселенной огромной пространство своего переживания в этот момент находится. Вот где выход из этой тесноты. Выход из этой тесноты в храбрости пойти за своим чувством, за своим сердцем, в храбрости признать это чувство в себе. Вот это очень важно. И это именно здорово драматургически сделано, что как раз мать на следующий день идет вызнавать к его тетушке, а не сумасшедший ли он часом. Но она же только что сама вдохновенно и упоенно слушала там за углом на кухне то, что он говорил. Потому что жить этим призывом и жить этим мотивом нужна большая, большая храбрость и большая сила жить вот этой верой, да, что легче все обернуть в итоге в ситуацию, ну, женитьба, брак, обычные отношения, она же потом и говорит, да, как важно, чтобы были дети, как важно, чтобы было то, как важно, чтобы было все, а важно очень не потерять, а ради чего вообще все задумалось и началось, а ради чего я. Ради чего ты? И что мы друг другу можем в этом случае сообщить? И человек, когда встречает человека и обращается к нему, и находит эту ноту искренности, в которой убрана, изъята, исключена вся обусловленность. Ведь как гениально построена сцена, когда он приходит за ответом, огромного количества барьеров и преград, ее готовности к отказу, которым он напуган, еще что-то. И как не он ломает эти преграды, а понимая всю меру своего отчаяния и просто напоследок бросая искреннее слово, он снимает все эти шоры заблуждений, которые, оказывается, так сильно нас разделяют. А как заговорить прямо от сердца к сердцу? Как? Как? Вот для этого, наверное, существует поэзия, так я думаю. Наверное. Потому что он, конечно, он не мечтатель. Вот это не то, что фантазер вот такой советского периода. Вот что очень важно. Это же было время мечтателей. Это было время, когда вот этого романтического такого, советско-романтического идеала и установки. Они поедут, построят БАМ. Они, значит, повернут реки вспять. Это вот это... Есть мечта как обман. Есть мечта как ложь. Есть мечта как заблуждение. А есть та, которая обращена в глубину сердца и ведет к тебя к подлинному раскрытию своего призвания и своего предназначения. И здесь не важно, что на тебе мешковатый костюм, что у тебя немытые волосы, там лицо с прыщиками или что-то там еще, а важно, что ты в этот момент... Вот это поэтому так работал над внешним образом Миронова Авербах, когда при всем при этом в нем включаются лампочки его подлинного предназначения, его веры, его проповеди, абсолютной ясности, понимания призвание, которому он ни в коем... И вот эта любовь сейчас должна подтвердить. Это смыкание с очень серьезной драматургией мировой в разных включениях и в сомнениях гамлетовских, которые прекрасно понимают, что дело не в социальном чудовищном обмане и так далее, а что правда попрана. Вот же что важно, да? К чему он стремится, да? Быть или не быть, да? И вспоминается как раз при фантазиях. Фантазии Фарятьева. Ироничность есть в этом названии. Это никакие не фантазии. Это не такие, а давай помечтаем, как мы, значит, поедем к морю. Это огромный призыв сердца к вере в человеке. Огромный. Вот об этом когда-то был замечательный спектакль Юры Бутусова по Бюхнеру «Войцек». Немецкая пьеса. Войцек. Это такой человек, странноватый, которого все считали дурачком. Только общее место действия — это казарма, военный лагерь. И вот он такой какой-то младший офицерик, а там есть майоры, полковники, серьезные люди, да. Вот он все время бегает и говорит: я слышу тревогу небес, я слышу содрогание каких-то там осей земных или что-то еще. Он все время слышал. Он был в какой-то пророческой тревоге. И там была одна женщина, вот эта Мария, которая родила ему ребенка в итоге. Это она была единственная, кто верил ему. Верил в эти его так называемые фантазии. Он один жил перспективой неба, он один жил верхом. И когда Мария изменяет ему с майором, и эта измена не есть тема Адюльтера, а именно потеря веры в то, к чему призывал Войцек, в то, чем он жил, это как она, как Магдалина при Христе была, да, вот эта неразмышляющая, нераздумывающая вера. Она видела, что он абсолютно точно держит этот свет, этот персонаж. Она уже сама не смогла жить, и он трагически заканчивается история. Он ее, Войцек, убивает ее ножом, ну и, соответственно, гибнет сам, понятно, хотя физически этого не происходит. Вот потерять вот это то, о чем говорится в Писании, что ты дашь взамен за душу свою. Что ты дашь взамен за душу свою? Ты можешь приобрести весь мир. Можно переехать в Киев, можно получить семью, работу, еще что-то, быть Бетхудовым. Он Бетхудов или Бетхудов, я не помню сейчас, говорящая фамилия.
0: Ну, говорящая, только, извини, я пьесу не читала, поэтому они там все произносят через «т».
1: Я вашего Пастернака не читал, да, Бетхудов, да, худой. Но это, кстати, здоровский драматургический прием, он и в пьесе заложен, и в фильме он сделан, да, что мы его ни разу не видим. Она уходит к нему...
0: Возможно, именно по причине, что как раз в нем-то не факт, что можно открыть Вселенную. Может быть, он уже...
1: Абсолютно это не важно, это заблуждение. Да. Это заблуждение. Понятно, что она же вот через эту фигуру умолчания, через этого отсутствующего персонажа, мы видим огромную парадигму ее чувств. Мы видим, насколько она полна готовностью просто вот это такое огромное богатство женского переживания и по-настоящему серьезной глубины. Но как это все направляется просто не в ту сторону, на какой-то такой звонок, соблазнный звонок обмана, да. И эти руки мальчика, где свитерок торчит из пиджачных рукавов, а две костяшки на левой руке ссадины, потому что он дрался, и фингал под глазом мальчика, который играет, так классически играет упражнения музыкальной школы.
0: Вот я как раз хотела вспомнить, что Ниёлова пару раз в фильме поправляет его, не его, она учительница музыки, но она... Именно что совершенно не тяготеют к этому делу, или, по крайней мере, уже полностью разочаровалась в своем призвании, но она вот механически делает эти свои поправления, и все время вот диез, вот этим своим железным голосом, с интонацией, да, училка. Но, конечно же, вот эта считывающаяся смысловая идея про непопадание в ноты, про то, что, как это часто бывает, в другом фильме Крючкова пела про несовпадение. Вот про верность услышать и исполнить свою мелодию, про ее поймать и удержать рядом с близким человеком, это тоже, безусловно, сюда вкладывалось. И какой контрапункт. Помнишь, мы с тобой обсуждали известный грузинский фильм, который я вот сейчас никак не могу вспомнить, где в конце играет мальчик, но он лобает от души, всячески лажая, но именно что в финале эта идея про то, чтобы заниматься своим делом, там виноделие, там два винодела парня. Ты помнишь?
1: Продолжай.
0: Вот,
1: иногда так хорошо можно забыть, что тебя мгновенно понимают и не помнят тоже, да.
0: Да. Вот. Вот именно что введение какого-то музыкального ритма, подчинение ему и способности не сложать, вот здесь очень хорошо чувствуется, потому что сами актеры великолепно играют свою роль. Но как сами, как персонажи, как вот эти герои, которые катастрофически не слышат. Да даже наш самый добрый и щедрый Фарятьев абсолютно глух к тоске своей тетушки, когда она рассказывает ему о сне и о том, что умирают уже ее сверстники. Он полностью уже в своем мире. И даже можно быть... То есть это про... Ты можешь оттолкнуть, обидеть и не понять близкого не только, когда ты несчастлив, но еще и когда ты абсолютно воспарен и щедр душой. И, казалось бы, в этот момент ты готов разделить чувства. Эмпатия включается на полную. Нет, и в такие же моменты, оказывается. Ну, в общем, вот множество вот таких мелких мудрых открытий рассыпано по фильму.
1: Да, и как раз еще в дополнение к этому образу мальчика, с которого начинается, с которым заканчивается картина, вернее, заканчивается она сложным переплетением этих играющих рук и сцены, происходящей между героями, потому что мальчик, он в другом пространстве находится, он находится в пространстве начала фильма, да, и здесь как раз происходит такое рондо, да, это то, что, ну вот, кому точно дела нет до музыки, так это ему, а он вот вынужден играть эти упражнения, да, потому что видно, что его тема — это улица, мальчишеские игры, драки, хулиганство, ему не нужна эта музыка, ей это абсолютно понятно, но как здорово придумано, это для того, чтобы на фоне идущего, это же,
0: да
1: вот что важно, на фоне идущего вот этого вот урока, изматывающего упражнения, происходит признание Фарятьева, он пытается донести до нее свое чувство, а потом признание сестры младшей, которая говорит, я больше не хочу жить, и она оказывается там блестяще, это по мизансцене решено, между головой мальчика и... локтем своей старшей сестры, ее плачущая голова так блистательно вписывается. Это очень хороший контрапункт, понимаешь, что мы все готовы заниматься тем делом, которое нас абсолютно не беспокоит, абсолютно не волнует, и при этом пропускать такие важные, серьезные, настоящие вещи своей жизни, вот это, конечно, это очень иронично и здорово сделано. Это очень иронично и прекрасно.
0: Да.
1: И прекрасно.
0: Вот, да, действительно, что еще тут стоит добавить? Ниёлова ведь уже до этого играла у Авербаха в монологе. Но она там была еще совсем молодой. А тут, к моменту съемок Фарятьева, она уже блистала в «Современнике» и на главных ролях, и вовсю пришла дивой. И по воспоминаниям они много-много спорили на площадке, потому что у нее часто различались представления о том, как стоит играть Шурочку или же Санька, Александру, Шушечку. Ну, в общем, как ее только не называют в фильме. И каждый ее видит по-своему, и каждый хочет ее с той или иной стороны для себя обыграть, потому что вот полностью вот так вот благодарно увидеть ее как неповторимое существо удается только тому, кто любит ее абсолютно бескорыстно, Фарятьеву. Поэтому у него такое возвышенное Александра. Да.
1: Но это тоже заблуждение. Вот как нет, секундочку. Нет, я с тобой хочу поспорить,
0: давай.
1: Потому что в этом ключевой как раз момент, что начинает он в истории своего признания и так далее абсолютно с фантазии. Вот здесь парадигма идет как раз от фантазии до веры. потому что когда он надеется на ее согласие, несогласие, я буду... он не видит, что человек не хочет, чтобы его называли именем Александра. Она смеется над этим, и он сам смешон, и это комично, и это начинается как раз с лирической комедии, начинается вся эта история, ах, Александра, ах, что-то там еще. Но именно отказ, и именно вот эта драма того, что надеяться больше не на что, и включает в нем того человека, он тогда-то ее и называет как раз по имени, он как раз ее тогда-то и называет Сашей, обращаясь к ней по имени, снимите вы с себя все эти маски, снимите вы с себя все эти скрепы, и называйте друг друга своими именами и говорите то, что вы по-настоящему действительно чувствуете, а не существуете какими-то фигурами приличия, умолчаний или просто что-то еще, да? С одной стороны. А с другой стороны, как сказал Теннесси Уильямс, если бы мы друг другу не лгали, мир бы давно уже погиб. Понимаешь, вот это вот баланс между какой-то правдой, не какой-то правдой, а просто, собственно говоря, когда зоркое сердце не лжет, при том, что вся, да, мысль изреченная любая, да, что называется, есть ложь, и в словах это не говорится. Но как не случайно как раз вот это, этим можно завершить, о том ты сказал, ах, Шнитке, а какой там прием, собственно говоря, у Шнитке, что когда вступает главная тема в его рассказе, обращенном к ней, в его монологе, обращенном к ней, начинаются вот эти вот инфернальные шумы музыкальные, которые потом испытывает как раз и героиня Шарко, мать испытывает, вдруг входит этот космос чувств. Космос чувств, начинает дышать другая вселенная. Ребята, не бойтесь, послушайте, мы гораздо больше того, кольца, границы которого мы сами себе создаем. Мы боимся в себя впустить эту вселенную. А путь к ней — это как раз вот эта верность и чуткость к собственному чувству. И вера в это чувство. И тогда открывается безмерная возможность роста огромного космоса. Прекрасно созданного Богом мира.
0: Спасибо тебе, Лёша, за беседу. Мы сегодня обсуждали фильм «Фантазии Фарятьева» Ильи Авербаха.
1: Всего доброго, дорогие радиослушатели.
0: Это была программа «25-й кадр».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Международные новости религиозной жизни. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Ученые выяснили происхождение первых христиан Вильнюса. В Грузии создадут группу по спасению памятников церковной архитектуры. Об этих и других событиях более подробно. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний совершил рабочий визит на Кипр, сообщает служба коммуникации отдела. 21 июля, в день празднования Казанской иконы Божьей Матери, владыка Антоний и экзарх Святого Гроба Господня на Кипре, иерарх Иерусалимского патриархата митрополит Восторский Тимофей совершили литургию в храме во имя святителя Николая Чудотворца в Лимассоле. После богослужения иерархи обсудили текущие вопросы межправославной повестки. 22 июля митрополит Антоний посетил Морфосскую митрополию Кипрской православной церкви, где встретился с митрополитом Неофитом. В тот же день председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата побывал на подворье Кикского монастыря в Никосии и встретился с игуменом обители митрополитом Кикским и Тилерийским Никифором. В завершении своего пребывания на Кипре владыка Антоний встретился с митрополитом Лимассольским Афанасием и вместе с ним посетил кафедральный собор в честь Пресвятой Богородицы. В ходе состоявшихся встреч обсуждались различные вопросы, касающиеся межправославных отношений. Грузинская православная церковь и Министерство культуры Грузии создают совместную рабочую группу, которая займется сохранением объектов культурного наследия и координацией реставрации исторических храмов и монастырей, сообщает пресс-служба грузинской патриархии. Решение было принято 21 июля на встрече католикоса патриарха всея Грузии Илии II с министром культуры Грузии Тинатин Рухадзе. В рабочую группу войдут представители власти и церкви, которые будут сообща определять приоритетные направления по сохранению объектов культурного наследия и реставрации церковных зданий. В ближайшее время стороны утвердят план работ новой структуры. В обсуждении приняли участие представители грузинской патриархии во главе с митрополитом Лавердским Давидом, а также руководство Министерства культуры и Национального агентства по охране культурного наследия. Новая структура должна наладить взаимодействие между церковью и государственными ведомствами, отвечающими за сохранение религиозных памятников. Создание рабочей группы происходит на фоне масштабных реставрационных проектов, реализуемых в стране. Продолжаются работы в монастырском комплексе Гелати, включенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В последние годы вокруг его восстановления неоднократно возникали споры между государственными структурами и церковью. Специалисты обращали внимание на проблемы с кровлей, из-за которых существует риск повреждения уникальных средневековых фресок. Также власти Грузии объявили о начале комплексной программы исследований и реставрации кафедрального собора Светицхавелли, еще одного объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Проект стоимостью почти 5 миллионов лари предусматривает научные исследования, мониторинг состояния памятника, разработку проекта консервации и проведение восстановительных работ. Новое археологическое исследование показало, что средневековый Вильнюс с самого начала имел многоэтничный и многоконфессиональный характер. Первые православные общины средневекового Вильнюса формировались как из местных жителей, так и из мигрантов, в том числе с территории современной Украины, сообщает богослов.ру. Изучение кладбища на улице Бокшто в центре Вильнюса, датируемого концом 14 веком, позволило установить происхождение погребенных там людей. Некрополь связан с православной христианской общиной, существовавшей в языческом городе до официального принятия христианства. С помощью изотопного анализа останков 15 человек исследователи выяснили, что большинство из них имели местное вильнюсское происхождение. Однако один молодой мужчина, около 18 лет, родился и вырос в другом регионе, предположительно на юге, в областях, соответствующих современном Украине или Южной Польше. Его рацион в детстве отличался от местного, изотопные сигнатуры эмали указывают на иную геологическую среду. Все проанализированные женщины, напротив, оказались местными уроженками. По мнению ученых, раннехристианская община Вильнюса складывалась из трех групп. Православные православных переселенцев, местных жителей, принявших христианство, а также выходцев из других литовских центров. Литва официально оставалась языческим государством до 1387 года, когда великий князь Ягайло провел христианизацию, и страна приняла католичество. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Глухо прошла осень, за ней зима. Засев дома, Ольга убивалась об Игоре, истово пила свое вдовье горе. От горя посеклись ее волосы и ввалили щеки, и сама собой скорбно качалась голова. Бессонными, бесконечными стали ночи. Все храпят в дому, а она подымется и бродит. Для одиноких ее блужданий зажигали на ночь в дворцовых покоях светильники. Но всю осень и зиму работали оружейники на Подоле. Заказ большой им был от княгини, и они старались. Весной по ее приказу кликнутые стали стекаться в Киев молодые ребята. Ольга с башни смотрела, как их обучают на лугу, как они стреляют в цель, мечут копья и скачут друг на друга, выставив щиты. И тронулось войско, брецая железом. В кольчуге и шлеме ехала Ольга среди воинов. И Святослав ехал, ему было 4 года. Уже стригли ему первый раз волосы и посадили на коня. Шумно переходили речные броды, отдыхали в охотничьих становищах. От просеки, по которой ехали, отделилась дорожка, сырая, оплетенная корнями, как змеями. Ольга со Святославом и воеводами поехали по этой дорожке. Там в лесной глубине рос древний-древний дуб, как уголь черный, полиствол его и ветви, на которых едва раскрывались махонькие изумрудные листочки. Черней угля было дупло в стволе, очертаниями подобное яйцу с гладкими, будто обточенными краями. На ветвях висели ленты, маниста, цветные тряпочки. Вокруг была расчищена круглая поляна. Дуб стоял в кольце света, в кольце небесной голубизны. И чтоб никто не коснулся этого ствола с таким глубоким прекрасным тиснением коры, была устроена ограда из кольев. Приехавшие подождали. Никто не выходил из ограды. Они покричали: «Дедушка!» Но, видно, старик ушел борти смотреть, либо в село за хлебом. Они поклонились дубу и повесили дары на его безбрежные ветви, перекинутые через ограду. Кто вешал пояс, кто запястье, Ольга повесила богатую ткань. Асмут пригнул ветку к Святославу, и тот повесил свой тканый шерстяной поясок.

Когда показалась навстречу древлянская рать, Ольга подала Святославу копье и сказала: «Начинай ты». Святослав толкнул копье, но оно слишком было для него тяжелое. Пролетело у его коня между ушами и упало тут же у конских ног. Тем не менее, Свинельт и Асмут сказали войску: «Князь уже начал, потянем за князем». И киевляне поскакали, выставив копья и прикрывшись щитами. И древляне сделали то же самое, а съехавшись близко, мечами рубились. А то схватывались руками поперек туловища, кто кому доберется до горла, кто кого свалит с седла. Святослава под крепкой охраной Асмут поставил повыше, чтобы тому все видеть. И Святослав от радости припрыгивал в седле и кричал: «Ого-го!» Не выстояли древляне против обученных Ольгиных воинов и многоопытных воевод. Побежали и заперлись в своих городах. И которые города не хотели сдаваться, те Ольга жгла. И страшно они пылали, воспламеняя леса окрест. А которые, образумясь перед ней, отпирались, те она миловала. Старшин и непокорных кого перебила, кого пленила и в Киев отослала, а остальным велела по-прежнему охотиться и сеять, бортничать и гнать смолу. И назначила, что будут платить князю своему Святославу и ей, своей княгине. И чтоб не было непокорства, как при Игоре, она прошла с войском по всей своей земле и всем показалась в мощи и строгости. Установила, с кого какая дань и куда свозить, что исправить, где гати поделать через болото, где просеку расширить и к какому сроку. И писцы ее записывали. Учредила погосты с охраной, чтоб безопасно останавливаться купцам. И разбирала жалобы, и вершила суд. Праведно или нет, а приговор ее был последний, потому что за ней стояли ее воеводы и воины, и потому что должен быть для устройства некто, за кем остается последнее слово. До дальних границ дошла, до луги реки и мсты реки. Там жители все годы жили беспризорно, норовя не платить ничего. Везде навела порядок. Шла не спеша, останавливалась, охотилась, смотрела, где, что, как. Наведя порядок, вернулась в Киев. Переоделась по-домашнему и села отдыхать в своем каменном дворце. Сидит она в чистой комнате. От натопленной печи тепло. На лежанке мурлычет кошка. Вдоль стен сидят женщины, придут. Спор бежит у них между пальцами ровная нить. А старый старик Гуда, двух князей переживший, рассказывает про старину, а певцы играют на гуслях и славят Ольгу. Голоса у певцов благозвучны, волосы маслом намазаны. Ай да Ольга поет, ай да княгиня. 1000 древлян положила на мужнем кургане одной своей мудростью. 1000 кровей отрыгнулась им Игорева смерть. А не 1000, выше забирай, 2000, 3, 5000, вот сколько. Поверили дурни, что наша Ольга пойдет за их мало. Ольга за мало, как это быть могло? И того ему довольно, что на мертвую его башку поставила ногу свою. Разве что за греческого императора ее отдадим, не меньше. Где мал? И могилы его не найти. Где Ольга? Вот она с нами, проблиставшая молнией, прогремевшая громом. Кому ее приравняем? Кому ж, если не к тому, чьи корабли ходили на парусах по суше? Чей щит на царьградских вратах? Кто хитрый, как змей, у Аскольда и Дира лукавством взял Киев? Только с Олегом сравняем нашу Ольгу, больше ни с кем. Но даже его расправа не была столь пышна и громка, и хитроумна.

Святослав вошел в годы мужества. Ему исполнилось 12 лет. Среди челяди была девица Малуша. Вместе с братом Добрыней ее пленили еще во младенчестве. Выросли оба на Ольгином дворе. Едва войдя в мужество, Святослав повадился ходить к Малуше. Ольга уговаривала: «Повременил бы, сынок, хотя бы годик, хотя бы усики подросли». Асмут, воспитавший Святослава, заступался: «Живет молодец, как ему живется, пусть живет, пока жив». «Да зачем Малуша? Что ты в Малуше нашел? Чернавка и чернавка за свиньями ходит. Возьми другую какую-либо, мало ли их у нас». «Не хочу другую», — отвечал Святослав. «Уж и Добрыня», — говорила Ольга, — старшим дерзить стал. «Перстень завелся смарагдом, в родню норовит». Все же перевела Малушу из свинарника в дом. Однако, переведя, призвала советников Свинельда, Асмуда и Древнего Гуду. Ему было уже заста, и говорил он по большей части о том, что было 100 лет назад. Но, видно, прочнее молодых были его перебитые кости, рассыпаться не собирались. «Время женить князя Святослава», — сказала Ольга. «Время», — подтвердили советники. «Но не абы на ком, а чтоб нам от женитьбы его честь была. Что такое? Земля богатая, у народов на наше богатство глаза горят, а чести мало, вовсе не по состоянию нашему нам честь». «Бить их надо, народы», — сказал Свинельд. «Будет страх, будет честь». «Настолько непривычны к чести», — продолжала Ольга, «что и не разумеем ее, как бы следовало даже у кровного моего дитяти нет соображения, что оно князь над князьями. Кого выбрал? Чернавку. Вы мне скажите, какого состояния и нрава Атон, император? Великолепно ли живет и крепко ли сидит на престоле? И имеет ли дочерей?» «А то он живет, по слухам, в достатке», — сказал Асмут. «Многими владеет поместьями, живностью всякой, даже львов держит в одном из замков». «Но до царьградских ему далеко», — сказал Гуда. «Воин знатный», — продолжал Свинельд, — «во всех концах света земли повоевал». «Книголюб», — сказал Асмут. «А вдове в грамоте выучился, да так хорошо, что может в совершенстве книги читать и понимать». «В кости играть мастер», — добавил Свинельд. «С греческими владыками подобает родница», — сказал Гуда. «Святослав — внук Рюрика». «Больно гордые греки», — сказала Ольга. «Только их цари», — сказал Гуда, — «истинные базилевсы перед миром. И нынешний Константин рожден в Багрянице. В его роду надо искать невесту». «А что чести нам маловато», — сказал Асмут, — «может, и наши люди в том не без вины. Вот, сказывали мне, посылал к нам тот же Атон, монаха Адальберта, из города Трира, с проповедниками, с дарами. Ну, у нас им известно, что сделали. Дары отняли, проповедников перебили». Сам Адальберт еле ноги унес, сказавши: «Время спасения еще не наступило для сего народа». А что человек немалый, видать из того, что после этого посольства назначил его Атон архиепископом магдебургским. «Зря дали уйти Адальберту», — сказал Свинельд. «Можно было выкуп взять у Атона».

Она их отпустила и велела позвать священника Григория из церкви святого Илии. Уже не раз она его призывала. Пришел сухопарый грек в разлетающихся длинных одеждах. Поднял чистую руку, рукой начертал в воздухе крест между собой и Ольгой. «Говоришь, значит, она спросила, что, умерев и истлев, или уже в земле в виде скелета, я в то же время буду жива-здорова у Бога на небесах?» «Так», — он подтвердил, — «если примешь крещение». «Не могу понять». «Уверовать нужно. Вера более могучая, нежели понимание. Крестись, и придет вера. Ты сейчас постигнуть не можешь, как все переменится в тебе и вокруг тебя, когда погрузишься в купель, и Дух Святой воспарит над тобой. В тот же миг святые мученики со всех икон устремят к тебе взоры и протянут невидимо длани, готовые своим заступничеством прийти к тебе на помощь в любой беде. И в доблестном круге христианских государей ты станешь равновеликой и равночестной. И после смерти душа твоя не будет качаться на ветке, как вы злосчастные веруете, в виде бесстыжей ногой и мокрой русалки. Тьфу, невежество! А покинув мерзкую и тленную свою оболочку, прямо вознесется в горные дали к престолу Всевышнего и пребудет там во блаженстве во веки веков. И рассказал, какой у горнего престола блеск и роскошь, и поют сонмы ангелов, хваля Бога. Оттуда, говорил, нисходит к нам всякая милость и всякий гнев. Так что знай, если налетят печенеги, это от него наказание за грехи наши. А если печенеги отвлекутся к дунайским племенам, стало быть, он нас простил. Также, если весна дружная и грозовая, и хлеба политы обильно и своевременно, это Господь Бог дарует нам свое благоволение. «Ох, нет ли ошибки, — сказала Ольга, — не Перун ли все же, мне сдается, обеспечивает поливку полям?» «Нет, — воскликнул он, — Перун тут ни при чем, и самое сопоставление кощунственное, и даже из твоих княжеских уст я не желаю слушать такую скверну. Этот дряной истукан, которого давно пора потопить в Днепре, чтоб он расколотил свою усатую башку о пороге. Ничто иное все ваши идолы, как не деревянные чурбаны. Сколыхнуло ли их когда-нибудь живое дыхание? Слыхал ли кто от них хоть единое слово? Тогда как наш Господь в человеческом образе являлся на землю, жил среди людей, вкушал с ними пищу, учил, творил чудеса, принял муки, переставился, воскрес. Голос его звучал в садах и рощах, существующих доселе. Да и Дух Святой воплощался, правда, в образе голубя, зато неоднократно. Ты тяжко согрешила, приписав Перуну частицу деяний Господних, и чтоб не наслали на тебя печенегов или чего-нибудь еще похуже, скажи немедля: «Боже, милостив буди мне грешной». Она это повторила, потом сказала: «Я согласна, что поделаешь, что оболочка моя к старости становится неприглядной и даже мерзкой, но я с ней свыклась. Нельзя ли, чтоб она тоже пошла к Всевышнему вместе с душой?» «Чего нельзя, того нельзя», — ответил он, — «но обещаю тебе, что вон и день твой скелет вновь оденется плотью и встанет из могилы. Юной плотью или вот этой?» «Юный и полный соков. Сказано, обновляется днесь естество человеков, чудное истление, преобразуемое в нетление, облекается в одежду прежней славы, уже неодержимое больше смертью». «Когда это будет?» «При всеобщем воскресении, когда Сын Божий явится судить живых и мертвых, и с Ним ангелы с огненными мечами». «Могу сказать, когда именно это произойдет. В 7000-й год от сотворения мира, то есть ровно через 536 лет сегодняшнего дня, поскольку сейчас у нас год 6464-й». Он говорил со строгостью и знанием дела.
Слова текли без задержки из его черной бороды. «Хазары тоже свою веру хвалят», — сказала Ольга. Он высокомерно улыбнулся. «Поезжай в Константинополь. В твоей власти снарядить корабли и ехать куда захочешь. Что ты видела, что знаешь? Узри своими глазами славу Христову. Если после того станешь слушать хазар, я от тебя отступлюсь, значит, душа твоя закрыта для истины. Поезжай в Константинополь, говорю тебе».

0: прозвучала куранта Александра Константиновича Глазунова в исполнении квартета имени Шостаковича.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади, дом 1, в книжном магазине «Слово» на улице Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио градпетров.ру.
2: Пасторский час. Радио «Град Петров».
3: Добрый вечер, возлюбленные Господи, братья и сестры. В эфире программа «Пасторский час» радиостанции «Град Петров». И сегодня с вами в прямом эфире буду я, протоиерей Александр Дягилев, штатный клирик храма в честь Порт-Артурской иконы Божьей Матери. Это перекресток проспекта Героев и улица Маршала Казакова. И храма в честь святых равноапостольных Константина и Елены на улице Доблести, 24, корпус 3. Завтра утром я как раз там буду служить. Вот. А сегодня в Порт-Артурском служил с утра в честь святой Ольги. Кстати, всех Ольг поздравляю с днем тезаименитства. Много вам благое лето. Пусть у вас все будет хорошо. И пусть ваша небесная покровительница помогает вам на пути спасения и обретения Господа нашего Иисуса Христа. Вот, также я напомню, что являюсь настоятелем храма Преображения Господня и приписного к нему храма великомученика и целителя Пантелеймона деревни Загубье. Это Волховский район Тихвинской епархии. Кстати, скоро 9 августа у нас Пантелеймон, а 19 августа Преображение Господня. Два престольных праздника с разницей в 10 дней. А потом еще через 10 дней, 29 августа, после Успения, Порт-Артурская икона Божьей Матери. Так что вот так вот, три престола с разницей в 10 дней. Вот. И также, помимо того, что я являюсь священником, я больше не являюсь председателем епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Теперь председателем является иерей Рустик Севолапов. Но мы вместе служим в одном храме, поэтому я рад, что именно его назначили. Надеюсь, что он активно продолжит просемейную деятельность. Он юрист, поэтому, наверное, его направление будет несколько иным, но более соответствующим тому, чем занимается патриаршая комиссия по вопросам семьи, как раз юридическая деятельность. Вот. А я, как психолог, продолжаю практиковать, и слава Богу, отец Рустик разрешил мне продолжить пользоваться теперь уже его кабинетом. Теперь это его кабинет, но я там могу продолжать принимать людей по четвергам.

Тоже, оказывается, вами востребован, это тоже можно понять. Готов отвечать на ваши вопросы, которые вы можете присылать либо на сайт нашей радиостанции grad-petrov.ru, grad-petrov.ru. Вот. Либо второй вариант на ВК-видео. Здесь есть у нас комментарии к видео. Вот я себя вижу. Слава богу, все хорошо. Сейчас даже подумал, что, наверное, мне стоит подвинуться. Куда мне стоит подвинуться? Вот сюда, наверное. Хотя, не знаю, надо, не надо. Вот так вот. Наверное, буду ближе к центру. Эдуард написал: «Рад слышать, дорогой отец Александр». Эдуард, спасибо. Прошлый раз, на прошлой неделе эфира не было, потому что здесь на радиостанции у нас были проблемы с электричеством. И так получилось, что, к сожалению, студия была обесточена. В эфире было так называемое аварийное вещание. Вот. Ну и, соответственно, мы не могли, я никак не мог выйти в эфир. Я как раз ехал, вот тоже прошу молитв. Сейчас с машиной проблемы, тут, похоже, двигательная капиталить. И амортизатор, просто задний правый амортизатор оторвался в верхней точке крепления. Это вообще тоже отдельная эпопея. Колесо, и амортизатор торчит, и корпус по нему бьет. Вот, сейчас дал ремонт, но мне сказали, что, в общем, особенно капиталка двигателя, капитальный ремонт двигателя, это все может затянуться и дорого, и по времени. Вот. И я сейчас, соответственно, в ближайшее время перемещаюсь и буду перемещаться своим ходом. Вот тогда тоже уже ехал на метро, и получается, что метро меня развернули обратно. Но, слава богу, сегодня я здесь, сегодня я с вами в эфире. Вот, ну и давайте посмотрим, что вы там прислали. Здравствуйте, дорогой отец... здравствуйте, дорогой батюшка. Позволите строки Макария Великого о том, как рождается любовь к Богу. Любовь к Богу рождается в нас обыкновенно не просто и не сама собою, но после многих трудов и великих забот, и при содействии Христовом. Ну, я так скажу, что с одной стороны, наверное, это так, потому что любовь – это высшая ступень в лествице преподобного Иоанна Лествичника, да, то есть ее нужно достичь. А с другой стороны, давайте по-честному, ведь в принципе без любви все предыдущие ступени лествицы вообще, говоря, ничто. И, наверное, на самом деле все надо делать с любовью. И даже вот эти вот многие труды и великие заботы при содействии Христовым, что заставляет нас идти на них? Разве не любовь к Богу? Ну, на самом деле, в лествице поднимается такая непростая тема, что иногда люди готовы подвязаться, люди готовы какие-то подвиги нести, не потому, что они какие-то вот Господа возлюбили, а, например, потому что не хотят в ад попасть. И, по сути, это, скажем так, это та стадия духовного развития, которую условно можно назвать раб. Раб выполняет волю своего хозяина не потому, что его возлюбил, а потому, что, собственно говоря, боится наказания. Вот мы боимся в ад попасть. Вот боимся, что Бог нас накажет. И, ну, Иоанн Лествичник пишет, что это не тот мотив, который должен двигать христианами все-таки. Хотя частенько, может быть, такой мотив может подвигнуть к Богу. Ну, как это? Начало премудрости – страх Господень. Но это лишь начало премудрости. От страха нужно уходить. Совершенная любовь побеждает страх, как пишет Иоанн Богослов. Следующий уровень – это уровень, который условно наемника. «Хочу в рай». Хочу в рай. Ладно, про ад уже не думаю, хочу в рай. Но это тоже не то, что должно двигать нами, потому что это про уровень наемника, который работает за зарплату. Я, Господи, тебе труды, великие заботы, а ты мне давай рай. Ну, получается, мне нужен не Бог, а рай. Бога я не возлюбил. Бог мне нужен, ну, как вот, некое условие для попадания в рай, но, в принципе, Бог мне не нужен. Получается так. Мне нужна зарплата, мне нужен мой рай, мой кайф какой-то там в вечных обителях.

это не те отношения, которые ищет Бог. А вот те отношения, которые ищет Бог, это отношения сын-отец, дочь-отец. Когда сын или дочь выполняет волю отца из любви к отцу, из уважения к отцу, а не потому, что папа конфетку даст или папа накажет, а я и боюсь, да, и поэтому выполняю волю. Нет. Потому что взаимодействую с ним. И вот такое взаимодействие Бог от нас ищет. Наверное, это и есть та любовь, конечно, к которой нужно прийти, когда ты буквально Бог тебе открывается, ты с ним взаимодействуешь с любовью. Но с другой стороны, все-таки давайте честно. Все то, что я говорил, вот стадия раба, стадия наемника, на мой взгляд, их нужно проходить достаточно быстро. Ну, хотя, может, у каждого свой путь. Но любая духовная жизнь на этих двух стадиях будет неверный, неправильный. Бог, как громовержец, который готов меня убить за малейшее ослушание, или Бог, как тот, кто дает мне кайф, и мне нужен кайф, а не Бог. Ну, это все-таки немножко не то, о чем христианство, о чем Новый Завет. Ольга написала из Мурина. «За что Лаврененко выслали из Лавры в Пермский край? Мужчина возрастной и радикальная перемена климата уже опасна. Надо же и это учитывать». Ольга, добрый вечер. Вы, наверное, давно заснули, недавно проснулись. Владыка Назарий давно уже не наместник Лавры. И я скажу так, что я помню его еще отцом Назарием. Я помню, как он стал владыкой Назарием. У меня с ним были хорошие отношения. Не могу сказать, что мы прям дружили. Это было бы слишком, так сказать, нагло сказать. Мы все-таки немножко люди разных возрастных категорий, весовых категорий. Но я помню, что как-то, ну, он ко мне всегда с уважением относился. И когда владыкой стал тоже, меня это очень порадовало. То есть не стал нос вверх задирать, там, ты кто такой, да, то, что, ну... То есть как-то хорошие отношения были, и надеюсь, что остаются, хотя я очень давно его не видел. Я, кстати, поминаю его на каждой литургии, которую служу, и тем не менее, не факт, что в Пермском краю так уж плохо, там же какая-то прям перемена климата. Но, конечно, климат там более континентальный, безусловно, чем в Санкт-Петербурге. Вот, но... Владыка там живет, я понимаю, что его там любят, уважают, я понимаю, что периодически он сюда, в Петербург, переезжает, потому что здесь, конечно, много плодов его деятельности, но когда меня спрашивают, за что выслали, простите, мне кажется, формулировка не очень корректна, направили, да, благословили, и сам вопрос, за что, ну, явно не мне нужно задавать. Почему было принято такое решение, я не знаю. У меня ответа на этот вопрос нет. Мы, священнослужители, в каком-то смысле воины Христовы. И как в армии, куда направят, там и служим. За последние 16 лет я сменил 3 храма, например. И это все было не по моей воле. Почему, из-за чего, где-то меня снимали, куда-то назначали. У меня, мягко говоря, не всегда ответы есть. Итак, напоминаю, сайт grad.fispetrov.ru. Если вы выйдете на этот сайт, то там есть такая опция, как «Вопросы в прямой эфир». Вот, и «Вопросы в эфир» называется на таком синем, на синей полоске. Выше, правее, слушать онлайн. Нас можно слушать через сайт любой точки земного шара. Вот. Ну, а если вы нажимаете вот эту опцию «Вопросы в эфир», то здесь вот нужно запомнить окошки, ваше имя, ваш город, ваш вопрос, накликнуть, что вы не робот, и нажать «Отправить». И через несколько секунд ваш вопрос передо мной появится. Вот. А то, когда вопросов нет... Ну, понятно, что я, конечно, могу порассуждать о многих вещах, и даже более того, сейчас, когда ехал, так тоже задумывался о духовной жизни. Давайте поговорим, собственно говоря. Если вы что-то напишете, то я, разумеется, буду отвечать на наши вопросы. Просто сейчас лето,
и количество вопросов резко уменьшается, и для нас, ведущих пасторского часа, ну, я так скажу, все равно даже тоже некая такая морально-психологическая травма. Мы не нужны, мы не востребованы, нам не пишут, или, может, нас не слышат, может быть, какие-то проблемы с вещанием, с эфиром, я не знаю. Вот. Ну, по крайней мере, ВК-то вы у нас видите и слышите, я понимаю. Итак, о чем сегодня так как-то думалось, захотелось поговорить, как раз по мотивам одной недавней психологической консультации. Пришел ко мне некий человек, никаких ни имен, ничего называть не буду, потому что это тема конфиденциальности, но просто поведал о том, что когда-то давно он развелся с женой, потому что жена... Выцерковленная, во многом она поспособствовала его собственному выцерковлению, такая православная. Выяснилось, что она ему изменяет. Причем изменяет давно, изменяла с разными людьми. И, собственно говоря, это стало причиной, почему он с ней в итоге развелся. Но справедливости ради, это был у него тоже самого уже не первый брак. И когда он женился, в общем-то, и ей, и ему было уже... Ну, немало лет, ну, мягко говоря, не 20. И причем у нее это был первый брак. И я понял так, что поскольку много лет она жила без мужа, в сексуальном плане она себе ни в чем не отказывала, мягко говоря. Но будучи православной, даже воцерковленной, соблюдающей посты, читающей молитвенные правила, конечно, ей очень не хотелось попасть в ад или лишиться рая. Поэтому она что делала? Она регулярно исповедовалась. И когда муж ее в этом деле уличил, что вот, который ко мне приходил, что вот такая ситуация, измена и так далее, она сказала, ну, я же исповедуюсь. Ну, вот, понимаешь, вот я привыкла, что вот захотела и имею там кого-то. Ну, да, я замуж вышла, но да, грешу теперь, но я же исповедуюсь. И как он сказал, потом он столкнулся с такой же ситуацией, тоже девушка, тоже православная, и тоже оказывается против интимных отношений, внебрачных ничего не имеет, и примерно тот же самый аргумент. Ну как же, я потом исповедуюсь, ничего страшного. И он был в шоке. Напомню, что сам он, в принципе, только вот, женившись, стал воцерковляться, и вот познакомился с церковной традицией. И, ну, мне пришлось долго ему объяснять, что, мягко говоря, они не очень правильно поступают. Но, с другой стороны, подобные истории я знаю. И вот если есть грех, маловерие в силу таинства исповеди, чаще всего этот грех проявляется, когда люди исповедовались в каком-то грехе, вроде как больше его не повторяли, но зачем-то еще раз исповедуются. Ну да, может, даже грех тяжкий был, но вы же исповедовали его, вы же не повторяли. Один раз сказали, четко сказали, не какими-то иносказательными словами, четко объяснили, чем вы согрешили. Да. Священник молитву прочитал разрешительную? Да. Все, не нужно его повторять, этот грех на исповеди, если вы его в жизни не повторяли. Это вот как бы одна крайность. А вот другая крайность, это, как бы я бы сказал, чрезмерная вера в силу таинства исповеди. Что, знаете, вот есть два пути духовной жизни, как бы, это вот сейчас в кавычках говорю, два пути духовной жизни. Один из них — это вот все-таки познавать Бога, жить, стараться жить по Его заповедям, в чем-то себе порой отказывать, научиться говорить себе слово «нет», чему, собственно говоря, посты должны способствовать. Молиться, причем сейчас я говорю молиться не в значении молитвенные правила читать, а учиться общаться с Богом, живым, действующим, как о нем говорил святой праведный Кронштадтский. Ну, то есть, действительно, исправлять свою жизнь. Понятно, что мы ее 100% никогда не исправим. Всегда будем оступаться. Любому человеку всегда есть в чем каяться. И мы не застрахованы ни от одного грехопадения. Но! Есть другой вариант. Еще раз, это сейчас в кавычках говорю, но, как я понял, некоторые искренне считают, что этот вариант существует. Ни в чем себе не отказывать. Жить как все, и даже лучше, то, что называется love, sex, rock'n'roll, но при этом не забывать регулярно исповедоваться. Вот так. И я, честно говоря, вот когда
вот с ним на эту тему поговорил, даже почувствовал некое возмущение. Тем более, что, к сожалению, я знаю, что некоторые даже священнослужители что-то подобное прям вот проповедуют, поощряют. И порой даже себе сами позволяют. Вот. И, ну, кто я такой, чтобы судить чужую совесть? В конце концов, каждый из нас будет перед Богом сам отвечать, с одной стороны. А с другой стороны, вот ко мне, как к пастырю в данном случае, все-таки он даже прямо мне говорил, что он пришел ко мне не столько как к психологу, сколько как к пастырю, вот обращается человек, который с таким явлением столкнулся. И вот как, типа, к этому относиться, да? То есть жена изменяет, но исповедуется, но изменяет, но исповедуется. Вот... Не знаю, может, у вас какие-то будут идеи, мысли. Может, вы сами так живете. Даже интересно. Ох. Екатерина из Новгорода. Здравствуйте, батюшка. У меня опять мучает вопрос о моем муже, алкоголике. Всю жизнь его спасаю. Теперь говорит, оставь меня, врача не вызывай, буду умирать. Это страшно. Как мне поступить? Давайте так. Есть базовый принцип. Мы не можем спасти того, кто не хочет быть спасенным. Это тяжело, но нужно принять. Пока вы его спасаете, скорее всего, он будет продолжать делать то, что он делает. Он сам себя убивает, он не хочет жить. Он не видит смысла дальнейшей жизни. Но есть и другая тема, очень такая непростая. Все-таки есть ситуация, когда мы спасаем человека без просьбы. Это если речь идет о спасении жизни и здоровья. Если он теряет сознание, вызывайте врача. Буквально так. Если даже вы его оставляете, вот это «оставь меня» и врача не вызывай, вы должны его оставить в тот момент, когда он в более-менее нормальном состоянии. А если здесь сейчас человек все-таки умирающий, если речь идет о спасении жизни и здоровья, то все-таки, ну, грубо говоря, если мы заходим в какой-то дом и видим, что человек повесился, висит в петле, качается, свеженький. Да, понятно, что повесился он сам по своей воле, это его желание. Но мы петлю, так сказать, веревку обрезаем, из петли его вытаскиваем, пытаемся откачать. Даже если он повесился своей волей. То же самое, если человек наглотался таблеток и вот помирает, да, это его воля, что он качает собою. Но, тем не менее, врача вызываем. И по закону, иначе это будет уголовным преступлением, и, собственно говоря, по-христиански. Поэтому, если все-таки речь идет о спасении конкретно здесь, сейчас, жизни и здоровья, принимаем решение самостоятельно. Особенно в ситуации, когда человек без сознания не может принять решение и так далее. Потому что, может, даже секунду назад он хотел с собой покончить, а потом уже передумал, а поздно, да, уже в петле висит или сознание потерял. Вот. Но если речь идет, не идет о спасении жизни и здоровья, человек должен вкушать плоды собственного выбора. Особенно в ситуации зависимости. Каждый зависимый должен дойти до своего дна. До своего дна. Но дальше два варианта. Либо он под это дно проваливается, то есть умирает, либо от него отталкивается, идет на всплытие. Получается так. Анна из Тбилиси. Какой акафист считать, чтобы не было войны? Как можно помочь молитве, чтобы это закончилось? Вы знаете, Анна, если вот сказать, какой акафист считать, чтобы не было войны, то это магический подход. Авада Кедабра, Экспелярмус, что-нибудь, заклинание какое-то, кылды-былды сказал, и хоп, война закончилась. Так оно не работает. К Богу нужно обращаться искренне любой молитвой. Да? Вы можете читать акафист Иисусу Случайшему. Есть молитва примирения враждующих. Даже ту самую молитву, которую Святейший Патриарх благословил, разослал по всем храмам Русской Православной Церкви, я знаю, что к ней отношение у некоторых, даже священнослужителей, негативное, вплоть до того, что некоторые отказались ее читать, и даже за это были лишены сана у нас. Это известная вещь. Но если внимательно ее то почитать на самом деле, то это молитва о победе, нет, не русского оружия, но украинским. Это молитва о победе над бранехотящими. Так прямо в тексте молитвы. На Святую Русь ополчились бранехотящие, то есть хотящие войны. И молимся о победе над ними. Подашь верным людям с небесе победу.
а то вот брани хотящие ополчились на Святую Русь. Причем Святая Русь — это некая территория, ну, условно, каноническая территория Русской Православной Церкви, можно так предположить, скорее всего. Он, по крайней мере, в самом тексте молитвы: «Восстави во всех странах Святой Руси мир единомыслия». То есть в этой, на этой территории стоит из разных стран. И вот мы молимся о том, чтобы на этой территории не было войны. «Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие». Так что, как ни странно, даже в таком контексте вот эту молитву можно читать. Вот. Алексей из Санкт-Петербурга. Добрый вечер. Поясните, пожалуйста, зооморфизм из Священного Писания. Агнцы, козлища, древние иудеи так любили овец? Давайте так. Древние иудеи — это интересный пример. Это кочевники, которые стали оседлыми. Сначала в Египте, потом они вышли из Египта уже в землю обетованную, стали уже основывать города, поселения, жить как оседлые. Но все-таки Авраам, Исаак, Иаков жили в шатрах, пасли овец, это чисто в виде кочевники. И да, те, кто занимаются кочевым образом жизни, они не занимаются сельским хозяйством, посадками, прополкой, поливкой, они прежде всего пастухи. И поэтому овцы для них было все. Овцы — это мясо, овцы — это молоко, овцы — это шерсть. Благо, из овечьей шерсти они делали свои шатры. И шатры эти были не белые, такие конусообразные, как у нас иногда представление есть о шатре. Или там палатка какая-нибудь спортивная. А они были скорее кубообразными, причем чаще всего из черной шерсти. Такие, как такие черные большие шерстяные коробки. До сих пор такие шатры делают бедуины, которые живут в тех же местах, где когда-то кочевал Авраам, Исаак, Иаков. В районе Хеврона это можно увидеть. Это очень интересно. Вот, поэтому, да, овцы, агнцы, козлища — это все часть культуры того народа, к которому было Божие откровение, поэтому здесь ничего удивительного нет. Александр, Санкт-Петербурга. Наказывает ли Бог человека за грех, или человек сам себя наказывает следствием греха? Давайте так, наказание. Вообще-то говоря, само это слово «наказание» по-церковно-славянски означает «наказ». Научение, сказать, да, что-то вот такое. Но, к сожалению, в современном русском языке это слово приобрело немножко другое значение. Ну, бить, причинять боль, по сути, делать сознательное зло. Вот родители детей иногда наказывают и считают, что это их родительский долг. Но нет. Родители — это те, от кого должно исходить добро и благо. А наказание, вот именно в русском понимании, не в церковно-славянском, а в русском понимании этого слова, получается, это, ну, по сути, в каком-то смысле отречение от своего собственного дитя, причинение ему боли. И частенько наказание, особенно физическое, озлобляет детей против родителей. Ну, это, скажем так, здесь и сейчас, через наказание, через боль, можно заставить ребенка поступать каким-то образом. Можно, это эффективный способ. Но это как лекарство, которое, да, эффективно лечит какую-то болезнь, но при этом имеет кучу побочных результатов, да. То есть печень болит, таблетку принял, печень вылечилась, почки отвалились. Примерно так. Вы хотите, чтобы ваши дети думали о суициде, о том, как бы им исчезнуть, сбежать из дома, отомстить, когда вырастут? Это то, что испытывают дети, которых наказывают. Да, сейчас ты меня принудил, там, ремнем или еще чем-то. Но ничего, папочка, там, мамочка, вырасту, отомщу. Имейте в виду, вот так думают ваши дети. Вот они смотрят на вас испуганными глазами, но в глубине души вот так. Либо просто сбегу из дома и исчезну. И вот Бог, Он не поступает так, как такие родители. Он, в чем-то глубинная разница, попускает нам испытать последствия своего выбора. И вот чем отличается последствия от наказания? Ну, прежде всего, тем, что о последствиях Бог предупреждает. Ну, вот не делай того, не делай этого. И я могу сказать так, и как психолог, через меня проходит судьба человеческая, и как священник, через меня еще больше проходит судьба человеческая. Я вижу, как у людей все это реализуется. Серьезно.
любая попытка найти счастье через грех, через причинение боли, унижения кому-то, еще здесь, на земле, приводит к очень печальным последствиям, но эти последствия не потому, что Бог хочет зло причинить, а именно даже как цель исправить. Потому что что толку от наказания, если оно не исправляет? Вот. Поэтому цель Бога исправить, и чаще всего все-таки это некое попущение, испытать последствия, и Бог об о них предупреждает. Если вкусишь от древа познания добра и зла, смертью умрешь. Да? Ну, вот Адам и Ева были предупреждены. И когда они стали смертными, это наступление последствий. Не то, что Бог такой злой. Вот. Но сам же Бог их от смерти избавил потом, через свою смерть и воскресение. Елена из Санкт-Петербурга. Отец Александр, добрый день. Расскажите, пожалуйста, о своих планах. Будут ли у вас в ближайшее время или осенью паломнические поездки? И как вы съездили в Хибины, в Старую Руссу? Где вам больше понравилось? Спаси Господи, помоги вам во всем. Ну, давайте так. Старая Русса — это была паломническая поездка на автобусе. У нее была некая тема «Слышать Бога». Мы говорили об этом много, да, вот тема познания воли Божьей. Действительно, как, где, в каком случае мы можем встретиться с Богом, услышать Его. И с другой стороны, понятно, что это была тема Оптиной пустыни, и эта поездка была задумана как предваряющая поездку в Оптиной пустыни. Я надеюсь, что осенью наша поездка в Оптиной пустыни состоится. Если не осенью, значит, там зимой посмотрим, когда чего. Но да, в планах есть следующая большая крупная поездка. Это поездка именно в Оптиной пустыни. Вот. И скажем так, мы знаем, что когда Федор Михайлович Достоевский там, в Старой Руси, писал «Братьев Карамазовых», за основу города Скотопригоневск из романа взята именно Старая Русса. Кстати, почему так? Потому что, оказывается, действительно в Старой Руссе было место, где торговали лошадьми, куда сгоняли скот, и тоже скотом торговали. И вот это место называлось Скотопригон. И вот по этому названию Достоевский назвал город Скотопригоневск. Причем в самом романе прямо написано про это, что за основу для старца Зосимы взят преподобный Авросий Оптинский. На момент написания романа преподобный Авросий был еще жив. И прямо в романе Достоевский прямо о нем упоминает, что вот есть такая Оптина пустыня, вот есть такие старцы, прям целая глава есть старцы. И прямо вот про Авросия пишет. Но дальше он пишет, а вот у нас в Скотопригоневске есть некий монастырь, и вот в нем тоже есть некий старец Зосима. Но, по сути, понятно, что это вымышленный монастырь, хотя мы были в том монастыре, который, скорее всего, взят за основу. И это вымышленный старец, это все-таки роман. Но за основу для вот этого старца из романа Достоевский реально взял преподобного Авросия, поскольку с ним он встречался лично и общался после смерти сына. Вот. И поэтому мы много рассуждали о том, что такое старчество, и, кстати, это непростой вопрос. Вот, братья и сестры, может, у вас тоже будет какой-то ответ. У меня однозначного нет. А нет ли такого, вот я сейчас я вам вопрос задаю, а нет ли такого, что старцы – это люди, которые с вас, с нас, со всех, снимают ответственность за жизнь и за принимаемые решения? Батюшка, как мне поступить? Вот так поступаю. А, все, если что, Боже, старец виноват, он меня благословил. Нет ли такого, что к старцам идут за тем, чтобы они благословили, а мне не думать и делать, как они сказали, и типа того, что вот снять себе ответственность за собственную жизнь? Потому что, честно говоря, какие вопросы люди задают старцам, ну или тем, кто претендует на старцев, честно говоря, я очень разочарован. Батюшка, а вот делать, не делать, батюшка, покупать, не покупать, а вот удастся с соседями помириться или нет, а вот моя там заловка там поступит или не поступит. Вот туда документы подавать или не подавать. Не является ли это вот... Ох, как там в песне советской пелось, да, в каком-то там мюзикле, да. Устроены так люди, желают знать, что будет. Вот.
В общем, поездка вот в Оптину, я надеюсь, что так или иначе эта тема будет посвящена, потому что сейчас многие переживают, отец Иоанн Крестьянкин умер, отец Адриан умер, отец Илий умер, отец Иоанн Миронов умер, и вот теперь старцев не осталось, и что же делать? А для чего они вам нужны? Для чего они вам нужны? Вот если есть что сказать, напишите, даже интересно. Отец Александр, добрый день. Расскажите, пожалуйста, о своих... А, да, ну, про хибины. Хибины. Хибины... Это была поездка, которую организовал наш настоятель. Для меня, еще для одного священника. Ну, в смысле, он и нас двое священников. Вот. Дело в том, что сам наш настоятель родился на Кольском полуострове. И для него это, можно сказать, была поездка на родину. Но самое интересное... Он много где там бывал, кроме Хибин. За всю свою жизнь он много раз их видел. Издалека, из окна поезда, из самолета, там, из машины. Но в самих Хибинах за всю свою жизнь наш настоятель, хоть и родился на Кольском полуострове, ни разу не был, представляете? И вот он сам был поражен этой красотой. Представь себе, Кавказ или Крым, но там, за полярным кругом. Вот эта красота неимоверная, просто вот эти горы, горные ручьи, это что-то. Вот эти полярные желтые маки, кое-где все еще снег лежит. Это было, конечно, потрясающе. Вот. И, ну, понимаете, это немножко другое типа поездка. Она не столько духовная, сколько такая больше туристическая. Признаюсь честно, мне немножко не хватило где-то тишины просто посидеть в этих самых горах. Потому что мы карабкались по этим отвалам буквально без тропинок. Я кроссовки свои порвал. Меня предупреждали, что кроссовки надо брать специальные, трековые. В общем, ну, слава богу, они выдержали, но все, в конце их выбросил. Потому что буквально по этим отвалам, это самый ужасный отвал, который под тобой еще вниз туда уходит. По уступам проще ползать. Меня порадовало, что несмотря на то, что много-много лет я священник, но тем не менее закончил горный институт, когда-то у меня была геологическая практика, приходилось много ползать по тоже всяким горам и так далее. И вот эти, можно сказать, альпинистские навыки у меня остались. Ноги помнят, руки помнят, как чего делать, чтобы карабкаться по всем этим. Здорово. В общем, очень приятно, что я все еще в неплохой форме и увидел эту красоту. Правда, вот на самом деле буду Бога благодарить за то, что это в моей жизни было. Но моменты близости с Богом и там были. Особенно вот когда стоишь на вершине, вот я помню, еще у нас была отдельная поездка в сопке возле Кандалакши над Белым морем, которые возвышаются. Там тоже немалая высота, вот эти пейзажи, Белое море, острова, тундра, горная тундра причем, да, вот это что-то, конечно. И вот это, я понимаю, в Евангелии Господь часто молился на горах, и даже из толкования святителя Иоанна Златоуста, почему Господь для молитвы выбирал подняться на гору, потому что там меньше земли и больше неба. Это как-то прям вспомнил это толкование, когда там был. Так что вот. Но это было еще раз, это не для прихожан, это такая вот наша поповская поездка была. Буквально за 5 дней обернулись туда и обратно. Понедельник по пятницу. Вот. А вообще, сейчас лето, прекрасное время для путешествий. И Господь Бог хочет, чтобы мы познавали этот мир, созданный им, и прославляли его Творца, Творца всяческих. Поэтому пользуйтесь этой возможностью. Вот, в общем, насчет поездки, когда соберемся, ну, еще напомню, 9-19 престольные праздники, и я знаю, что некоторые люди собираются просто на машинах приехать, либо 9, либо 19. Напомню, что в этом году 9 августа, Пантелеймон, это вообще воскресенье, литургия в Загубе в 11 часов, поэтому есть возможность сесть в Петербурге на машине и поехать, и успеть к началу литургии. Так что... Ну, посмотрим, как будет в этом году. Вы знаете, что у меня теперь большие сложности. Тот дом, в котором раньше я в Загубе жил, теперь уже не мой дом. И раньше мы там делали так, что пока идет служба, мои родственники, теперь бывшие родственники, готовили плов, казан плова. Ну, если мой сын сможет этим заняться 9 августа, я, конечно, буду рад, но не факт.
И поэтому раньше мы готовили казан плова и всех паломников кормили. Как будет в этом году, я не знаю. И если раньше мы буквально автобус организовывали, то сейчас в этом году не рискну, потому что, ну, просто оставить вас голодными после долгой поездки мне очень хочется. Но, впрочем, я еще подумаю. Давайте так, немножко времени еще есть. Просто, ну, я боюсь, что мы уже не успеем автобус набрать. И давайте, может быть, у меня немножко жизнь устаканится. И тогда у нас уже будут такие... Но, тем не менее, если кто приедет 9 или 19 августа в деревню Загубье Волховского района Ленинградской области, в храм Великомученика Целителя Пантелеймона к 11 часам на литургию, буду очень рад видеть. Все-таки постараемся принять с радостью, любовью. Так. Осенние поездки либо зимние, еще раз, Оптину, вот когда все-таки точную дату наметим, я, разумеется, сообщу. Ольга, отец Александр, батюшка, добрый день. Подскажите, как не унывать в наше время? Все тревожно. И все больше и больше. Такое уныние накатывает. Была в церковь сегодня, стало лучше после причастия. Но ненадолго. Господи, спаси нас всех. Вот буквально, Господи, вокруг меня вот этот кошмар. Но ты беги меня. Знаете, я хочу сейчас зачитать вам некое место из Священного Писания. Открою Библию у себя. Это место, которое по уставу читается на благодарственном молебне. Это отрывок из послания к Ефесянам, из 5 главы. Вот сейчас я его зачитаю. Вы знаете, когда-то я вел библейскую группу онлайн. Может быть, когда-нибудь продолжу это. Но просто, честно говоря, сейчас вот при нынешней загрузке, ну, никак. Я просто, ну, для того, чтобы вести библейскую группу, мне регулярно, к определенному времени, в определенные дни нужно быть перед компьютером. А сейчас, извините, у меня компьютер в разобранном виде. Поскольку я тут переехал, а с телефона это все, ну, не так удобно. Короче, когда-то через Zoom, я еще Zoom у меня был проплаченным тогда, я на экран выкладывал буквально греческий текст, и мы разбирали его, смотрели, что имел в виду апостол Павел. И вот для меня было просто откровением увидеть то, что на самом деле... имеет в виду апостол Павел. Потому что отрывок, который я, ну, мне казалось, что я его знаю, вот он нашел. Это, еще раз, послание к Ефесянам, 5 глава, начиная с 15 стиха. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Это вот я прочитал стихи 15, 16, 17. Ну вот... о чем это, да? Не думай о секундах свысока, типа, временно надо дорожить, поступайте осторожно, ну, что-то такое, да? Не будьте нерассудительны. Какие-то общие слова, честно говоря, бла-бла-бла. Если берем церковнославянский текст. «Блюдите уба, како опасно ходите». Вот смотрите по-русски, смотрите, «поступайте осторожно», а по-славянски «как опасно ходите». Славянский текст ближе к греческому оригиналу. Там именно прохождение. «Не як уже не мудрый, но як уже премудрый, искупующий время». Обратите внимание на этот термин «искупать». «Искупующий время», потому что по-русски переведено «дорожа временем». По-славянски «искупующий время, яко дни лукави суть». «Сего ради не бывайте несмысленни». Не просто нерассудительные, а неисмысленные. Но разумевайте, что есть воля Божия. Честно скажу, на церковнославянский тоже не очень правильно переведено. Смысл не передан. Но ближе к оригиналу. А теперь, что написано в греческом тексте. «Внимательно наблюдайте, как вы ходите». Понятно, что имеется в виду, не ходите не физически, по поверхностям перемещаетесь, а по жизни ходите. Ну и вот здесь русский текст, смотрите, поступайте осторожно, ну, внимательно смотрите, как вы ходите, что вы делаете, да. Не как глупые, но как мудрые, вот так в оригинале. И вот то самое слово «искупать» очень интересно. Это купеческий термин использован, который означает
Вот что делает купец, когда вдруг видит классный товар, ну, прям по дешевой цене. Что делает купец? Хватает, беру, все беру. Да, вот, вот что делает купец. Вот он хватится, схватиться за классный товар. Вот это искупать, выкупать. Вот этот термин. Теперь слово «время», искупающее время. Дело в том, что в греческом языке есть два слова, которые переводятся как «время». «Хронос» и «кайрос» или «кэрос». «Хронос» — это время, которое измеряется секундами, минутами, часами, днями, неделями, годами, веками, тысячелетиями и так далее. Да? Время измеряемое. «Хронос», «хронограф», «хронометрия» — это вот, да? А «кайрос» — это время, которое невозможно измерить. Это как бы... Само это слово переводится как «срок», «благоприятный момент». Вот июль месяц, настало время идти за черникой в лес. Нет, это не о том, что вот время по часам настало за черникой идти. Но вот июль месяц — это благоприятный момент идти в лес за черникой. Понимаете, да? Когда придет сентябрь, настанет время собирать яблоки. Срок, время, вот это вот. Так вот, здесь в греческом тексте не «хронос», дороже временем, а именно «кайрос», шанс, удачный момент. Кстати, буквально один из вариантов перевода – удачный момент, шанс. И, в общем, из-за этого не бывайте вот то, что несмысленные или нерассудительные, дословно не сходите с ума. В общем, давайте я не буду сейчас вот эту филологию, просто я вам... прочитаю, как написано, что там написано в оригинале. Вот, дорогая, глубоко уважаемая Ольга, просто послушайте это. Просто вот послушайте. Внимательно смотрите, как вы ходите. Не как глупые, но как мудрые, хватаясь за возникающие шансы, потому что наступают злые дни, но от этого не сходите с ума, но познавайте, что и в этом есть воля Божья. Вот что написал апостол Павел в оригинале. Злые времена, Бог их попускает, в этом есть воля Божья, потому что в момент злых времен, вот тяжело, плохо, кошмар, но возникают кайросы, шансы, которые, когда все тихо, благополучно, их нет. А вот именно вот это злые времена, как ни странно, что-то всколыхивают. И возникают возможности, которых раньше не было, их надо уметь видеть и за них хвататься. То есть злые времена в этом мире дают шансы. И мы, христиане, должны их высматривать, увидеть и пользоваться ими. Вот так надо смотреть на происходящее. Это апостол Павел. Еще раз, послание к Ефесянам, 5 глава, стихи с 15 по 17. Особенность посмотреть в оригинале. Так, есть наказание за что-то, а есть для чего-то. Еще раз, наказание как наказ, как научение, Бог всегда наказывает для чего-то. А за что-то бессмысленно. Серьезно. Виктория. Добрый день, отец Александр. Расскажите, как поддерживать людей на работе, знакомых, когда с ними не согласна? Как бы нужно проявить эмпатию, например, при разводе у пары, если я категорически не согласна с позицией жены, а она именно и просит сочувствия каждый день, стала избегать разговоров, нехорошо, не по-христиански. Или, например, коллеги все время жалуются на отсутствие денег, но мы все работаем на одной и той же приличной работе. Если у сотрудника есть реальные проблемы, здоровье родственников, оплата за обучение детей или кредиты, фирма всегда идет навстречу. Помогаем деньгами, реструктурируем кредиты или ипотеку и прочее. Но здесь ничего такого нет. Просто нытье ежедневное. О, нужно платить за коммуналку. О, ужас какой. О, я не вынесу. Ну, всем же нужно платить за комуслуги. Спасибо за вашу работу и выслушивание нашего нытья и наставления. Господи, спаси всех нас. Ну, Виктория, вы, конечно, скорее всего, не психолог. Поверьте, незначительно, врать не буду. Но некоторое количество консультаций, оно выглядит вот именно так же. Человек приходит, начинает ныть, причем мне не дает даже слова вставить.
Ведь вроде как психолог – это тот, кто должен услышать запрос и помочь человеку отработать, чтобы помочь решить проблему или найти выход из проблемы. Причем не я должен сказать, человек должен увидеть этот выход или новый путь и так далее. Но бывает ситуация, когда человек просто вот начинает ныть, и вот он просто хочет быть выслушанным. И в свое время я на супервизии эту тему поднимал, что как вот в такой ситуации себя вести. Что, ну, классическая консультация, когда я помогаю, человек жалуется, потом мы выходим на запрос, запрос отрабатываем. Не получается, да, вот человек реально все время консультации просто рассказывает о бедах, о проблемах, причем реально, порой не давая вклинить даже слово куда-то. И супервизор сказал мне в свое время, что это нормально, это форма психологической консультации. Это, по сути, запрос на то, чтобы быть услышанным. И все. То есть человеку нет запроса на решение каких-то вопросов, проблем. Может быть, когда-нибудь созреет. Здесь сейчас желание быть услышанным. И вот здесь примерно то же самое. То есть не берите на себя мысли о том, как решать проблемы этих людей. Запомните, просьба о помощи формулируется конкретно. А если конкретной просьба о помощи не звучит, а есть просто нытье, то вы правы, проявлять эмпатию, называть чувства. Как больно, как страшно, как обидно. За коммуналку платить, ну да, это очень беспокойно, когда средств не хватает. Да. Примерно так. Ну, я соглашусь, что если, тем более, психолог хотя бы деньги получает, а когда это бесплатно на ушах сидят, еще и работать мешают, то здесь, наверное, естественная ситуация держать дистанцию. Нина из Санкт-Петербурга. Добрый вечер, отец Александр. Мой муж был алкоголиком и не хотел лечиться. 23 февраля, в первый день поста, он внезапно скончался в трезвом виде, сидя за компьютером. Но я была на кухне, смотрела как раз канон Андрея Крицкого и вызвала скорую не вовремя. Уже оказалось совсем поздно. Я исповедовалась. Спасибо батюшке. Он сказал, что я ничего не могла сделать. Не то, чтобы у меня было чувство вины, но мысли приходят. И вот второе, по вашему печальному рассказу, считаю это недопустимым, хотя и понимаю, что у людей есть инерция старого образа жизни. Но кто во Христе, тот новая тварь. Если этого не происходит, из духовной жизни идет не по тому пути. Спасибо за эфир. Печальному рассказу недопустимым, я понимаю, грешить и каяться, грубо говоря. Причем даже не пытаться перестать грешить. Бухать, простите, изменять там или и каяться, да, типа вот я к Богу приближаюсь. Нет. Печальный опыт вашего мужа, что действительно кончина может застать нас в любой момент, и до исповеди можем не дожить. Нина, вы знаете, когда человек умирает, особенно так внезапно, и особенно когда вы были в соседнем помещении, и просто вот, может быть, там 3-4 минуты раньше вы бы вызвали скорую, что-нибудь там начали какое-то делать, там, не знаю, массаж сердца, дыхание рот-рот. Может быть, бы он выжил. И вот поэтому часто начинаются мысли. А если бы да кабы, то, может быть, бы. А вот я вот не сделала, значит, не виноват ли я. Вот человек начинает буквально мучить себя из вот этими бы-бы-бы. Если бы, то, может быть, бы-бы. Во-первых, все умрем. Кто-то раньше, кто-то позже. Господу было угодно сейчас забрать его душу и так, чтобы вы этого не услышали. Значит, в каком-то смысле тоже принять, что вот здесь вот воля Божья, чтобы он не был откачан. Понятно, что если вот можно откачать, надо откачивать, но вызывать скорую. Но здесь просто это важно принять. На вас вины нет. Вы делали то, что могли. Добрый вечер. Послание к Ефесянам, это Николай пишет. Святой апостол Павел говорит, должны мужья любить своих жен, как свои тела. Словосочетание «должны любить», на мой взгляд, бессмысленно. Если любви нет, а как бывает сплошь и рядом, то никак не получится зажечь ее волевым решением, как, например, решить бросить курить. Сравнение с любовью к собственному телу тоже неудачно. Обычно люди просто заботятся о своих телах, а любовь к ним уже дает нарциссизмом. Нет ли тут неточности в синодальном переводе из-за многозначных синонимов слова «любовь» в греческом языке? Может быть, более правильный перевод должен звучать так. Мужья должны заботиться о своих женах, как о своем теле. Спасибо за разъяснение. Ну, давайте так. Я просто уже переживаю. Осталось 8 минут, даже меньше. Я, конечно, могу посмотреть, что там в оригинале, если я сейчас на компьютере успею открыть. Но
Дело в том, что любовь — это не только эмоция. Да, эмоцию мы не можем вызвать или прекратить волевым решением. Но любовь — это все-таки некий элемент сознательного решения, некого действия, некой ответственности за принятое решение. Итак, я сейчас открываю. Так, вы, какой еще отрывок это? Мужья должны любить своих жен, как свои тела. Так.

28 стих. «Утос офилусин ке и андрес агапас тас эафтон гинакас оста». Короче, так надлежит. Ну, по сути, офило, быть должным, задолжать, считать себя обязанным. Так должны мужья считать себя обязанными. Любить жертвенно своих жен, как свои собственные тела. Любящий жертвенно свою жену, себя самого любит. Опять-таки жертвенно, что интересно. Ну, так в оригинале. То есть, получается, что должен, ну, как бы все-таки надлежит как бы так мужья должны себе считать себя обязанными. Вот более так правильно перевести, если интересно. Так, сколько у меня минут осталось? 4 минуты, понял. Ох, братья и сестры, написали вы мне последние моменты. Добрый вечер. Мой муж был алкоголиком, но не за... Так, это я читал. Отец Александр, на тему о блуде, прелюбодеянии и исповеди. Рассказ о своих грехах на исповеди и покаянии – это не одно и то же. Покаяние – человек, возненавидев свой грех, пытается от него избавиться. Соглашусь, слава Богу, что вы понимаете, а некоторые не понимают, что покаяться и исповедоваться – это не одно и то же. И Христос нас призывает к покаянию, а не только к исповеди. Нина. И на ваше сообщение думаю, что такое поведение недопустимо. Могу понять, что у людей есть инерция старого образа жизни. Но кто во Христе, тот новая тварь. Если этого не происходит, духовная жизнь идет не по тому пути. Соглашусь. Здравствуйте, дорогой батюшка. Напоминаю, я к вам записан на консультацию на понедельник. Меня интересует дальнейшая судьба Эдемского сада. А после того, как Адам и Ева его покинули. И у входа был поставлен на страже херувим. Туда ли попадают души достойных людей до страшного суда? Туда ли вошел благоразумный разбойник? Или его можно отождествить с вечным Царством Небесным, с Новым Иерусалимом, понимая, что для людей, скорее всего, это тайна до сегодняшнего дня. Но что вы об этом думаете? Разные темы. Кто-то считает, что это было на небесах, кто-то считает, что на небеса были и на земле. Просто не было границы между небесами и землей. Но, судя по Библии, Эдемский сад – это все-таки что-то конкретное, материальное. Локализуется достаточно четко в Междуречье. И после грехопадения он продолжал существовать. Например, Каин пошел и поселился в земле Нод на восток от Эдема. То есть это некое географическое место, которое стало запретным. Но что с ним стало потом? Возможно, он погиб в водах потопа. Разбойник вошел все-таки не в теле, значит, духовное какое-то царство небесное там. А материальное будет восстановлено, воссоздан Эдем, когда будет новое небо, новая земля, новый Иерусалим, получается, там будет не дерево жизни, а деревья жизни там будут. Вот, и получается так, новый Эдем, а в старом уже смысле нет. Ольга из Санкт-Петербурга. Добрый день, отец Александр. Сейчас развивают туризм в Африку. Может ли навредить посещение фестиваля Вуду в Бенине? Там туристы присутствуют при ритуалах. С моей точки зрения, христианам не следует. Если вы не антрополог, и это не является вашим профессиональным интересом изучать какие-то ритуалы африканских племен, то все-таки я считаю, что это не полезно. Дионис, берете ли вы в своей практике внимание воздействие эгрегоров? Духом злобы поднебесных, как они воздействуют на ум, совесть, дух, разум. Я так скажу, учитываю этот фактор. И очень интересный момент, что на самом деле они, когда воздействуют на нас, бесы, то часто используют наши психологически слабые места. Соответственно, проработка психологических мест, каких-то наших травм, во многом лишает бесов возможности в тех или иных сферах нас искушать. Нет, полностью от греха не освобождает, но, по крайней мере, действительно человек начинает реже и меньше грешить. Минута. Здравствуйте, дорогой батюшка Александр. Напоминаю, что... это я сказал. Так. Батюшка, у нас священник говорил не очень про митрополита Антония Сурожского, а потом махнул рукой про отца Василия Родзянко и говорить нечего.
А я читала про отца Василия, что он даже приезжал в Россию в середине 90-х. Мне кажется, он такой настоящий священник. Но он епископ, я с ним лично был знаком и довольно хорошо общался. Мы вместе на Валам ездили. Благодарю Бога за эту возможность. Ну, у каждого свое мнение. Да, на вкус и цвет товарища нет. В Англии, когда я был, ну, некоторые тоже отзывались Владыки Антонии. Причем как отзывались? Не то, что как-то плохо. Просто он для них обычный человек. Это у нас Владыка Антоний Сурожский. А у них, ну, Владыка, ну, Антоний, ну, то... В чем-то я с ним согласен, в чем-то не согласен. То есть вот более такой человеческий подход. Те, кто лично близко его знал. Ну и последнее. Мой знакомый бомж говорит, что настоящий христианин должен взять к себе домой бомжа. Я растерялся. Отвечаю словами... О, Господи, помилуй, Авва Дорофея. Нельзя строить дом ближнего, разрушая свой собственный. Нельзя строить дом ближнего, разрушая свой собственный. Если у тебя две рубашки, поделись с тем, у кого ни одной. Это из Евангелия. Но если у тебя одна рубашка, последнюю рубашку снимать и отдавать все-таки неправильно. Спасибо большое всем, кто писал, всем, кто проявлял активность, Божьей помощи. Надеюсь, до следующих встреч. С Богом. До свидания.

0: В исполнении хора Павловского собора города Гатчины прозвучал тропарь «Богородица Дева» композитора Алексея Гвоздецкого.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: Когда, по рассказу Евангелия, многие из тех, кто следовал за Иисусом Христом, оставили Его, отошли от Него, не выдержав высоты, трудности, максимализма Его учения и Его призыва, Христос обратился к тем 12 ученикам, которых Он сам избрал, и спросил их: «А вы не хотите ли тоже уйти?» И на это в ответ воскликнул апостол Петр: «Господи, куда нам уйти? Ты имеешь слова жизни вечной». В этом возгласе можно услышать одновременно и желание уйти, последовать примеру тех, кто попробовали и бросили, вернулись к своей, как мы говорим, обычной жизни, но также и невозможности так поступить. Куда идти? Ибо можно ли, услышав эти слова, узнав этого человека, вот так просто отойти, забыть, вернуться в будни к текущим делам? Этот возглас прозвучал почти 2000 лет тому назад. Но вот, на глубине, он продолжает звучать и теперь, продолжает выражать, отображать ту глубочайшую духовную трагедию, которая вошла в мир вместе с Христом и Его учением, и в которой, в последнем счете, решается судьба мира и судьба каждого из нас. С одной стороны, начался тогда

раздавленную среди огромных новых построек, маленькую, всеми забытую, всеми брошенную церковь. Люди проходят мимо нее, уже не замечая ее. Это какой-то осколок, чудом уцелевший, какого-то давно забытого, давно как бы утонувшего мира. А ведь когда-то тут, в этой церкви, было средоточие всей жизни. Тут бился пульс ее. Тут сюда несли люди свои радости и свои печали. Тут в крещальной купели начинался их жизненный путь. Тут колоколами и их звоном измерялся этот путь. Отсюда начиналось их последнее путешествие в вечность, к Богу, к Его свету. И вот ушли, бросили, не выдержали. Людям показалось, что все это, что звучало в церкви, и о чем она свидетельствовала, и о чем напоминала, только мешает жить, мешает счастью, мешает тому пресловутому прогрессу, вера в который заменила в человеческом сознании веру во Христа, в Его учение, в Его призыв. Мир ушел от Бога и продолжает уходить от Него и поклоняться другим, им созданным богам. И этот соблазн ухода знаком каждому из нас. Как и тогда, в дни Христа, нам кажется так трудно, иногда просто невозможно принять это учение. Эти страшные слова об узком пути, о любви к Богу, о постоянном усилии, о постоянной борьбе, прежде всего с самим собою, о том, что мы призваны Бога и Его любовь поставить превыше всего и ими жить. И кажется настолько более легким отдаться суете жизни. Жизнь настоящим, искать маленьких доступных радостей и, главное, не задумываться ни о чем. И к этому призывает нас вся современная цивилизация, которая вся целиком построена на идее чисто земного счастья, удовлетворения человеком своих земных потребностей. Люди спорят между собою о том, как достичь этого счастья, выдумывают все новые и новые теории о том, как идти к нему, но на глубине согласны между собою: небо не нужно, оно не нужно. Но вот, разве не удивительно, в свете всего сказанного, что одновременно с этим отходом большинства никогда не исчезает из мира и то меньшинство, которое на все эти соблазны и сомнения могло бы ответить и отвечает словами апостола Петра: «Господи, куда уйти от Тебя? Ты имеешь слова жизни вечной». Среди нас живут, по нашим улицам ходят, и внешне ничем от нас не отличаются те, чьи лица, чьи глаза, если мы вглядимся в них, отображают какой-то таинственный свет, как если бы они знали и видели то, что не видно и неведомо другим, как если бы эти слова жизни вечной звучали для них своей самоочевидной убедительностью. Ведь вот, заметим и подчеркнем, апостол Петр не сказал Христу: «Мы не уйдем от Тебя, потому что у Тебя помощь в житейских невзгодах, потому что у Тебя утешение, потому что у Тебя защита от несчастий, потому что у Тебя спокойствие и безопасность». Нет. До этого и не обещал, и не предлагал Христос тем, кто следовал за Ним. Напротив, ничего не сулил Он ученикам Своим, кроме страданий, преследований, непонимания и отвержения их людьми. «В мире печальны будете». Так почему же остается Петр? Почему с каким-то почти отчаянием восклицает: «Господи, куда же нам идти?» «Потому, — говорит он, — что у Тебя слова, глаголы жизни вечной». Что это за жизнь вечная? Только ли та потусторонняя, загробная жизнь, о которой в сущности мы ничего не знаем? Тогда как

0: эта, земная, теперешняя, сегодняшняя, вот она тут, сейчас. И зачем же утруждать мыслями о другой, неведомой? Конечно, нет. Эти глаголы жизни вечной — это именно свет, льющийся из самого образа Христа. Это то, что только в нем, только у него. Это вдруг вспыхивающая радость о том, что вот она, подлинная жизнь, вечная не только своей бесконечностью, вечная прежде всего своим содержанием. Тот же Петр, позднее на горе, видя свет, льющийся из образа Христа, воскликнет: «Господи, хорошо нам здесь быть!» И вот узнает сердце, что невозможно уйти от этой любви, от этого света, от этой радости, что вне их, в конечном итоге, все — темнота и бессмыслица. И так будет до конца. Одни будут уходить, а другие на все соблазны, на все сомнения и на голос самого Христа, говорящий им: «А вы не хотите ли тоже уйти?» будут отвечать: «Господи, куда мы уйдем? У Тебя глаголы жизни вечной. О, если могли бы мы быть и прибыть среди этих верных».
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иноария Ивлева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на Апокалипсис. Сегодня у нас с вами 37-я беседа. В прошлый раз мы с вами говорили о странном месте в 17 главе книги «Апокалипсис», где Иоанн задает читателю загадку об Антихристе. Помните, это загадка зверя, на котором сидит жена, блудница Вавилонская, то есть Рим. В 17 главе книги «Апокалипсис» с 9 по 11 стих говорится: «Семь голов зверя, суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть, другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был, и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель». Ну вот, мы с вами довольно подробно почти всю прошлую беседу разбирали эту загадку. Теперь нам остается рассмотреть еще один загадочный момент. Пять царей, которые пали, мы уже вычислили. Мы идентифицировали их с Калигулой, Клавдием, Нероном, Веспасианом и Титом. Шестой царь, который есть, естественно, мы отождествили с императором Домицианом, при котором Иоанн и пишет книгу «Апокалипсис». Но дальше. Седьмой. Кто такой седьмой? Вот этот другой, который еще не пришел, а когда придет, недолго ему быть. Кого следует считать седьмым? После правящего императора, который один есть, то есть после Домициана, ожидает еще одного императора, седьмого, да, который будет править недолго. А после него придет восьмой, олицетворение Антихриста, который, как мы уже знаем, есть новый Нерон, воскресающий из бездны, чтобы проследовать в погибель. Что же такое этот седьмой император, которому недолго быть? А вспомним, что означает символическое число семь в Библии. Семь – это всегда число полноты, конца, завершенности. Семь совсем не обязательно должно обозначать конкретное число печатей, труб, чаш, казней и тому подобного. Семь – это символическое число, число, которое указывает на конец, на завершенность. О чем здесь говорится? О том, что число римских императоров рано или поздно должно прийти к концу. Эта история должна завершиться, которая обозначается числом 7. Полное количество императоров, сколько бы их ни было, и символизируется числом 7. Мы должны четко осознавать, что книга «Апокалипсис» использует множество символов, которые вовсе не обязательно и даже не нужно понимать буквально, но помнить об их духовном значении, об их символическом значении. В данном случае, что говорит Иоанн этим числом 7? Да то, что до своего заката империя просто должна в библейском смысле, иметь семь властителей. Тайновидец Иоанн, как и все современные ему христиане, был убежден в близком конце. «Время близко», — говорится в первой главе. «Гряду скоро», — говорится в последней главе. Вот эти выражения «время близко» и «Гряду скоро» как бы обрамляют всю книгу «Апокалипсис». Все движется к концу. И поэтому условному седьмому императору отведено краткое время правления. Недолго ему быть. А после этого явится Антихрист, который, как Нерон, воскресший из бездны, будет одним из семи. Однако, и это утешительная весть, он пойдет в погибель. Ну, мы видим, что история еще продолжается. Императоры в Риме уже давно исчезли. Вот и во Западной Римской империи, и Восточной Римской империи, и много других империй уже стерты из исторического времени. Но мы с вами понимаем, что книга «Апокалипсис» пишет не... Это не учебник истории, это книга духовная, книга о сущности истории. Поэтому в этой книге все надо воспринимать именно в символическом плане, как то, что собою символизирует суть исторических процессов. Власти меняются, но рано или поздно все эти земные власти, безбожные власти, им наступит конец. И вот это-то и будет число 7, конец. Почитаем с вами дальше книгу «Апокалипсис», 17 глава, начиная с 12 стиха. Ну вот с 12 по 18. Здесь говорится о как бы конкретизации гибельной участи Антихриста и всех его помощников. Вот далее, 17 глава, с 12 стиха. «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с ним, суть званые и избранные и верные. И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». Итак, продолжается толкование зверя и его 10 рогов. А о жене, которая сидит на звере, только последний 18 стих. Понятно, что жена – это Рим, великий город, царствующий над земными царями. Итак, с 12 стиха 17 главы Апокалипсиса Иоанн толкует 10 рогов зверя, как 10 царей. Сейчас они еще не имеют власти. Эту власть они получат лишь на один час, то есть на короткий срок, когда явится зверь. Ну, или 8 глава зверя, или Антихрист, или Нерон воскресший. Вот поведение этих 10 царей определено одним замыслом, одной политической волей. Оно подчинено все зверю, их поведение. Эти цари таким образом вассалы и союзники зверя. Здесь мы снова слышим отголоски легенды о Нероне воскресшем. Помните, согласно этой легенде, мы видели уже это, Нерон вернется с парфянскими князьями, чтобы предпринять последний богоборческий штурм. Ну, вспомним также пророчество шестой чаши гнева. Это в 16 главе было. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И бесовские духи выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя. Ну, число 10, конечно, выбрано схематично. По образцу книги пророка Даниила, где 10 рогов толковались именно как 10 царей. То есть 10 – это условное число, ну, как много, просто много. 10 означает много. Вместе со своими вассалами Антихрист, новый Нерон, будет вести брань с Агнцем, но Агнец победит его, ибо он есть Господь господствующих и Царь царей. Агнец – это Христос. В победе Христа примут участие званые, избранные, верные, то есть верующие христиане, которые исповедуют Христа, Агнца. Но прежде чем Антихрист, вот этот новый Нерон, воскресший, пойдет в окончательную погибель, он и его вассалы, цари, должны осуществить еще одну особую задачу в историческом замысле Божьем, а именно разрушение Рима, блудницы Вавилонской. Это Иоанн изображает в стихах с 16 по 18. Вспомним, что здесь сказано. 10 рогов, которые ты видел на звере сии, возненавидят блудницу, разорят ее, обнажат, плоть ее съедят и так далее, и так далее. Но сначала в 15 стихе 18 главы Иоанн толкует воды, на которых сидит блудница. Ну, образ взят из пророка Иеремии, который о Вавилоне писал так: «О ты, живущий при водах великих, изобилующий сокровищами, пришел конец твой, мера жадности твоей». Ну, если о Вавилоне можно было сказать, что он сидит на водах, тут Евфрат, притоки Евфрата, всякие рукава этой большой реки, то, конечно, о Риме трудно сказать, что он сидит на водах в буквальном смысле. Там река Тибр не столь уж великая. И поэтому в апокалипсисе воды толкуются как все племена, которые собрались под римским владычеством. Ну, а дальше Иоанн снова возвращается к основной теме. 10 рогов, которые символизируют 10 царей, вместе со своим господином-зверем уничтожат блудницу, то есть Рим. Ну, картина разорения довольно страшная. Они разорят ее и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. То есть здесь до мелочей воспроизводится Ветхий Завет. Вот ветхозаветные образцы, которые заимствованы из пророка Иезекииля, из Михея, из других мест. Вот удивительно все-таки богоборческие силы, боговраждебные силы зла уничтожают само гнездо, из которого выходит зло. То есть зло пожирает самого себя. Вот это очень глубокий образ, который неоднократно повторяется в Библии. Здесь вот он дается нам в форме почти такого историосовского соображения, что в истории так происходит, будет происходить, и в конце так произойдет, что зло само себя уничтожит. Зверь Антихрист и 10 царей уничтожат источник своего существования. Ну, Иоанн использует ту форму сказания о Нероне, согласно которой Нерон бежал к парфянским царям, чтобы повести их на Рим, отомстить Риму за свое свержение. Так в легенде. И на первый взгляд может показаться странным, нелогичным, что цари земные, прежние любовники, блудницы, обратились против нее. Ну, как объяснить это противоречие? Иоанн объясняет это следующим образом. Вот во всем этом процессе разрушения Рима, как земного воплощения богоборческого, богохульного начала, он видит действие самого Бога. Вот Бог так повелел. Такова воля Божия. Зло разрушает само себя. Почему? Потому что Бог положил им, Антихристу, царям, на сердце исполнить волю его, как здесь сказано. Бог привел всех этих царей к политическому союзу, исполнить одну волю, для достижения своей божественной цели. Только так, ссылкой на волю Божию, объяснимо для Иоанна разрушение Рима, из Рима же происходящим Антихристом. Но все происходящее ограничено во времени, доколе не исполнятся слова Божии, то есть воля Божия. После этого будут уничтожены и сами эти богоборческие силы, которые вынуждены были недолгое время невольно служить Богу. Это очень глубокие мысли. И за всеми этими мыслями стоит та истина, что Бог, ведь Бог вседержитель, Он никогда не выпускает из своих рук управление делами человеческими, историей. В конечном счете Бог всегда и все приводит к лучшему, ко благу. В заключение обзора трудной 17 главы, вот которой мы посвятили так много времени, 17 главы Апокалипсиса, еще раз задумаемся над тем, почему эсхатологический противник Христа, то есть Антихрист, выступает в образе восставшего из бездны Нерона, чему способствовала, как мы видели, известная легенда о Нероне воскресшем. Почему именно эта легенда и сопровождающая эту легенду события в Римской империи так повлияли на сознание христиан и на Иоанна, в частности, что именно Нерона из легенды христиане произвели как бы вот в символ Антихриста. Да дело в том, что даже после смерти Нерона память о его порочности, о его гонениях на христиан продолжала жить. И в Антихристе, в новом Нероне, Иоанн видит возрождение всего самого порочного, безумного, жестокого, что может нести в себе необузданное человеческое властолюбие. Вот власть, которая стремится к абсолютности, власть, которая желает занять в умах и сердцах людей место Бога. Но таких примеров в истории мы знаем множество. Вот все эти земные боги, перед которыми поклоняются племена, народы, колена и языки. Все эти земные боги предтечи Антихриста. И какие бы чудеса и знамения своего величия они не творили, сколько бы миллионов поклонников они не имели, какой бы восторг толпы они ни вызывали, сколько бы стран и народов они ни покорили, сколько бы людей ни погубили, все эти земные боги неизбежно заканчивали свой путь крахом и поражением их дела. Но люди, таковы уж люди, вновь ищут себе новых антихристов, новых богов на земле. И так будет, как говорит нам Апокалипсис, до скончания века сего, до седьмого, то есть до пришествия последнего антихриста, который назван, впрочем, Апокалипсисе восьмым. Седьмой – это конец, да, конец. История рано или поздно будет иметь свой конец, а вот потом уже придет антихрист, этот новый Нерон. Так мы с вами завершили разбор 17 главы книги «Апокалипсис». А теперь предстоит нам обратиться к 18 главе «Апокалипсиса», в котором описывается гибель Вавилона. Эта 18 глава написана в форме пророческой литературы, типичной для ветхозаветных книг пророков. Это так называемая песнь гибели города Рима, который изображен в символическом образе Вавилона. Почитаем первые три стиха 18 главы книги Апокалипсис. Здесь говорится об ангеле, который возвещает гибель Рима. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: „Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее“». Вот ангел, провозгласивший падение и гибель Вавилона, приходит с сиянием славы Божией, которая осветила всю землю. Здесь Иоанн, наверное, думал о пророке Иезекииле. Там у него в 43 главе написано: «И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот слава Бога Израиля вошла от востока, и глас его, как шум вод многих, и земля осветилась от славы его». И здесь у Иоанна примерно теми же словами говорится о ангеле, который приходит, и земля освещается от славы его. Иоанн настолько уверен в гибели Рима, что говорит об этом так, как будто это пророчество уже свершилось. Пал, пал Вавилон, на самом деле еще не пал. Пал, пал, прошедшее время. Тайновидец в этих словах подражает пророческим плачам, которые носят пародийный характер у пророков. Например, у пророка Исаии читаем: «Пал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбиты». Это Исаия 21:9. Исаия писал это, когда еще Вавилон не пал, но он уже провидит: «Пал, пал Вавилон». Обращает на себя внимание контраст. Вавилон был некогда великим. Пал, пал, Вавилон великий. Был некогда великим городом. А ныне он стал пристанищем всяким нечистым тварям. Как не вспомнить здесь пророчество о гибели Вавилона у того же пророка Исаии. Ну вот, почитаем. «И Вавилон, краса царства, гордость халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра, не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем». «Не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там, но будут обитать в нем звери пустыни, и дома наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматые будут скакать там, шакалы будут выть в чертогах их, и гиены в увеселительных домах, близко время его, и не замедлят дни его». Ну, примерно то же самое мы читаем у Исаии о гибели Эдома. «И завладеют ею пеликан и еж, и филин и ворон поселятся в ней, и зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивой и репейником». Твердыни ее, и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов, и звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим. Там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой. Там угнездится летучий змей, будет класть яйца и выводить детей, и собирать их под тень свою. Там и коршуны будут собираться один к другому». Это у Исаии. Вот подобные примеры из Ветхого Завета можно умножать. Так что этот мотив разорения был традиционным. Мы видим, что у Иоанна здесь тоже говорится и о нечистых духах, которые селятся в разрушенном Вавилоне, о всякой нечистой, отвратительной птице. Ну вот, приведенные мною цитаты из пророка Исаии, очень мрачное предсказание будущего, но обратим внимание, насколько поэтично, красочно все это выражено. Это мрачная, исполненная драматизма поэзия. Еще обратим внимание на то, что в развалинах некогда великого города поселяются нечистые духи, бесы. Дело в том, что языческие боги, изгнанные из их царства по поверью, посещали развалины тех храмов, где когда-то они пользовались высшей властью и восседали на своих престолах. В качестве причины осуждения Вавилона, Рима, называется блудодеяние, в котором участвуют все народы и цари земные. «Ибо яростным вином блудодеяния своего она, то есть Вавилон, да, напоила все народы, и цари земные любодействовали с ней, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». Ну, блудодеяние. Конечно, имеется в виду язычество и идолослужение. А почему вот это вино блудодеяния называется яростное, яростное вино блудодеяния? Ну, мы уже некогда обсуждали это. Свойство ярости указывает на то, что безбожие Рима – это предзнаменование яростного гнева Божия, его суда. Названы здесь и купцы, разбогатевшие на роскоши Рима. Вот следует обратить внимание на эту связь и последовательность идолослужения, затем купцы, торгаши. Вот такая связь тоже традиционно взята из Ветхого Завета. Например, пророк Исаия о богатом языческом городе Тир пишет так. «Господь посетит Тир, и он снова начнет получать прибыль свою и будет плододействовать со всеми царствами земными по всей вселенной». Вот торговля, купеческая деятельность вела к распространению римской роскоши, римских обычаев и римского идолослужения. Далее, в 18 главе Апокалипсис, начиная с 4 стиха, звучит новое длинная речь ангела. Сначала это призыв выйти из Вавилона. Ну вот, почитаем. Апокалипсис, 18 глава, 4 и 5 стихи. «И услышал я, иной голос с неба, говорящий: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее». Ну, везде говорится «она», «ее», имеется в виду «блудница», «Вавилон», «Рим». Напомню вам, что слово «Вавилон», как и вообще слово «город», и на еврейском, и на греческом языке, и в других некоторых языках женского рода. Поэтому город всегда отождествлялся с женой, с женщиной. Вот верным Богу христианам приказано покинуть Рим до дня его гибели, который неизбежен, чтобы не погибнуть вместе с ним. Этот призыв «выйти» звучит во всей иудейской истории, во множестве пророчеств. Бог всегда призывает свой народ порвать со грехом, «выйти». Так уже Авраама Бог призвал: «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Это книга Бытия, 12 глава, 1 стих. Подобный приказ был отдан Лоту перед разрушением Содома: «Встаньте, выйдите из места сего, ибо Господь истребит сей город». И многократно то же самое говорится у пророков: «Бегите из среды Вавилона и спасайте каждый душу свою», говорит пророк Иеремия. Или вот еще у него же: «Выходи из среды его, народ мой, спасайте каждый душу свою от пламенного гнева Господа». Вот этот призыв «выйти» неоднократно воспроизводится и в Новом Завете. Ну, например, апостол Павел во втором послании к Коринфянам пишет Коринфянам: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Какое общение праведности с беззаконием? Что общего у светость мою, какое согласие у Христа с Велиаром?» То есть с сатаной. Ну, разумеется, этот призыв «выйти» не обязательно требует буквального выхода в определенный момент. Это все не надо понимать буквально. Этот призыв предполагает духовный выход из мирской суеты, отстраненность от подражания веку сему. Ну, христиан Новый Завет называет святые. Святой по Греческий «агиос». Вот это слово некоторые разбирают этимологически и производят от «агеос». «А» – отрицающая частица, «гея» – «земля». «Агеос», «агеос» – «неземной», то есть отличный от земного. Вот христиане, они другие, они отличны от людей, погруженных в греховную земную суету. Во всяком случае, такими должны быть. Вот апостол Павел призывает: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Это послание к Римлянам 12:2. Ну, разумеется, для большинства христианство – это не отход от мира с его проблемами, но в некотором смысле иночество. Вот инок, христианин, это в некотором смысле инок. У него иная жизнь, но жизнь внутри этого мира. Далее, в 18 главе книги «Апокалипсис» описывается, после всех этих предзнаменований, предсказаний и пророчеств, собственно, гибель Вавилона. Но это достаточно большой отрывок 18 главы, начиная с 6 стиха. к которому мы обратимся в нашей следующей беседе. А сегодня, напомню, на 18 главе 5 стих книги «Апокалипсис» мы нашу беседу завершим. Желаю вам всем Божие благословение. До свидания.
0: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в пятницу в 21 час 40 минут.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Александр Крупинин. С 14 по 17 ноября 2005 года в Москве проходила международная богословская конференция «Эсхатологическое учение Церкви». На ней с докладом выступил греческий философ и богослов Христос Яннерос. С его докладом, который называется «Эсхатология. Конец времени или свобода от времени», я хочу вас сегодня познакомить, но вначале несколько слов о самом докладчике. Христос Яннерос родился в 1935 году. В годы военной диктатуры в Греции Христос Яннерос жил в Париже, там встречался со многими русскими богословами, и, по его собственному признанию, русское богословие оказало на него очень большое влияние. Сейчас он является профессором философии в Институте политических наук и международных исследований в Афинах. Его основные научные труды – «Истинное единство церкви», «Свобода этоса», «Введение в философию» и многие другие. Итак, профессор Христос Яннерос, «Эсхатология. Конец времени или свобода от времени». Когда Церковь говорит о последних событиях, то показывает свою веру, доверие и надежду на Христа. Она говорит не о том, что знает, как исторический опыт, а о том, на что уповает. Церковный факт – это еще не религия в истории человека и не лучшая из всех религий. Религии дают кодифицированное убеждение о загробной жизни и о конце мира. Религии – это порождение естественной, инстинктивной необходимости, которую имеет человек для метафизической уверенности, главным образом для психологической уверенности, что его «я» спасется, то есть продолжит существовать вечно, что его «я» будет бесконечно счастлив. Церковь – это институт иного порядка. Она благовествует свободу человека от необходимостей, которые навязывает ему его тварная и смертная природа, то есть свободу от времени, места, тления и смерти. Свободу от инстинктивной необходимости человека в религии. В церкви побеждаются естества устава, побеждаются и мысленные идолы, интеллектуальные и психологические лжеутешения религии относительно последних судеб. Пожалуй, для того, чтобы осязать нечто из реальности истины церкви, мы постоянно должны иметь перед собой факт отличия церкви от религии. Мы ни на минуту не должны забывать мудрое изречение, что в самолете, который попадает в зону сильной турбулентности, нет ни одного безбожника. Все религиозны в силу инстинктивной необходимости, биологической необходимости. Церковь ничего не знает о последних днях. Она вверяет себя любви Божией и надеется. Это доверие является иным видом знания, не психологического или мистического, а знания, которое возникает из отношений, и которое мы, люди, вкушаем всякий раз, когда воистину влюблены. Такое знание приносит евангельское слово, потому что язык церковный не повинуется языку науки, нашему повседневному языку, пределы которого являются пределами нашего мира. Благовестие церкви воплощается в наш язык, но не вмещается в понятие нашего языка, не исчерпывается значениями нашей мирской эмпирики. Церковь благовествует то, что око не видело и ухо не слышало, и что на сердце человеку не приходило. Она отсылает к неизреченным глаголам, которых человеку нельзя пересказать. Поэтому можно слушать язык церкви и воспринимать по-иному церковный язык, словно речь идет о языке еще одной религии. Можно петь вместе с церковью, что смерть попирается смертью, и в то же время считать, что человек победит смерть своими личными добродетелями, своими заслуживающими награды религиозными достижениями. Другими словами, может произойти то, что случилось с книжниками и фарисеями, в высшей степени религиозными людьми эпохи Христовой. Перед ними был воплотившийся Сын Отчий, Слово причинной власти, облеченное материальной и ограниченной плотью, сколь материален и ограничен и язык его Евангелия. И даже не подозревая, к какому откровению вело это материальное личное присутствие, верили с достохвальной религиозной верой, что он беса имеет и князем бесовским упраздняет естества устава. Опыт участников церковного события полагает в качестве условия для подхода к разумению смысла евангельского языка апофатизм, апофатическую версию значений. Напомню, семантическое определение апофатизма – это невозможность исчерпать истину в ее формулировке. Между пониманием формулировок истины и знанием истины существует расстояние, которое можно покрыть только эмпирически. Мы не можем даже одного слова сформулировать об эсхатологическом уповании Церкви без радикального апофатизма церковного языка. Если мы отвергнем апофатическую выразительность и захотим быть честными и последовательными с помощью языка общечеловеческого опыта, то должны идти на компромисс со скромным агностицизмом. Мы ничего не знаем о том, что будет после смерти. Знаем с эмпирической достоверностью то, в чем заверяет святой Анастасий Синаид, что природа человека тварная и поэтому неминуемо смертна, что со смертью вся душевно-телесная природа человека заканчивается. Прекращаются все душевно-мыслительные его функции – самосознание, мысль, суждение, память, воображение, желание. И человек уже не может действовать посредством частей своего тела. Не может говорить, вспоминать, различать, желать, считать себя кем-то, помнить, определять. Современный человек, все мы, живущие в тех условиях, то есть условиях жизни, которые диктует господствующая в наши дни культура, научились мыслить и учимся, как нам диктуют обычаи рефлексы нашей повседневной жизни. Мы имеем общий образ мышления. Мы умеем подтвердить аргументированные данные естественной реальности, в которой мы живем. И благодаря математической, статистической разработке наших доказательств можем в некоторых случаях, не всегда, предвидеть нечто такое, что произойдет в будущем. Например, затмение Солнца или изменение времени. Конечно, в минувшем веке и на поприще чисто положительных наук, порожденных нашей культурой, появился вид инверсии, прямо противоположный нашим доказательным методам. Мы можем предвидеть на основе статистической разработки теперешних наших подтверждений, но можем и наоборот – прийти к актуальным утверждениям, изучая ясно просматриваемую, функционально подтвержденную конечную цель той системы, которую изучаем. Примером такой инверсии доказательного метода является так называемое человеческое начало, человеческий принцип, принцип методологический в рамках квантовой физики. «Существует человек», — говорит человеческий принцип. Следовательно, из неведомых пока факторов творения и функционирования мира наиболее вероятными с научной точки зрения являются те, которые делают возможными условия появления жизни и разумной жизни на Земле. Я осмелюсь сказать, что, соответственно, церковный опыт гласит, существует красота мира, которая составляет качество способа существования. И качество предполагает приемника и оценщика этого образа, то есть человека. Красота – это повод и возможность создать отношения между человеком и миром. Это призыв в связи с красотой. Поскольку он все зовет к самому себе, то именуется красотой. Писал в своем трактате о божественных именах святой Дионисий Ареопагит. Если вселенская реальность существует только под образом красоты, и красота существует как провоцирующая связь человека с миром, тогда эта связь является функционально подтвержденной целью Вселенной. И тогда Вселенная, пожалуй, может быть приходящей, но человек, как условие фактора этой цели, Вселенной нет. Мы говорим о связи, и связь означает познание эмпирической непосредственной связи, то есть откровений. Я должен познавать Творца по творению, живописца по живописи, композитора по музыке. Я должен активно встречать личную инаковость Творца. И понятно, что эта связь встречи не вымогается, она лишь приобретается. Это лишь факт свободы. Ни одно учение не научит меня тому знанию, которое дарует мне эта связь. Я должен осязать через красоту мира личную инаковость Творца Слова, как любителя безумнейшего человека. Это откровение, которое приобретается, а не навязывается. Приобретается не как опыт посредством постижения какого-то учения, а как опыт через перипетии связи. Эта связь является всегда перипетией свободы и зачастую трагической перипетией, поскольку с естественной красотой переплетается и естественное зло, страх, тревога, боль, угроза, как параллельный фактор мирского бытия, канва или поприще для осуществления свободы человека. Я должен осязать историческое присутствие воплотившейся любви Божией к человеку, присутствие жениха Христа через любовную связь со свидетелями его присутствия. Это познание эмпирическое, а не информация или учеба. Эта связь функционирует как самопередача и самоприношение, то есть как вера, составляя факт и орган общения бытия – церковь. Мое участие в церковном факте – это эмпирическое познание конца или цели моего бытия, предвкушение полноты связи. И церковь благовествует эту полноту, как надежду и цель последних событий. Да все едино будут, потому что ты, Отче, во мне, и я в тебе, да будут совершенны воедино. Больше, чем через эмпирическое познание, которое дает подвиг связи, любви, нам в церкви не нужно. Нас не интересует, вечным ли будет наше «я». Нам достаточно, что существует тот, которого мы любим. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли, то живем для Господа. Умираем ли, для Господа умираем. И потому, живем ли или умираем, мы Господни, писал апостол Павел римлянам. Весьма рискованно я бы дерзнул сказать что-то, что апостол Павел выражает как свидетельство. Один в кавычках атеист нашего современного образа жизни драматически выразил как вожделение, как любовь. Жан-Поль Сартр писал: «Пусть он 100, 1000 раз накажет, достаточно, что он существует». Эта жажда Сартра могла бы стать мерилом понимания надежды последних дней как эротического чаяния. Новых небес и новой земли по обетованию Христа мы ожидаем. Логика нашего чаяния опять-таки является логикой связи, отношений, не логикой выводов естественного научного наблюдения. Мы ожидаем, что в конце концов спасется любое самое малое проявление любви Божией, начиная с красоты незначительного полевого цветка до головокружительной гармонии движения галактик, от удивительной красоты поступи леопарда до света в глазах ребенка или того же света, который становится улыбкой на устах матери. Мы чаем, что как результат Слова Божия, творческих действий Бога, спасется красота и премудрость небес и земли. Тот рече и быше, и Слово Господне пребывает вовек. Да спасется все, свободное от необходимости, которая управляет тварью, от тления, страха, боли, смерти. Спасется, как нетленная плоть Сына, воссевшая одесную Отца. Да спасется и время, уже не как преемство предыдущего и беспредел последующего, и поэтому вызывающее лишь панику, но да спасется время, как свобода от всякого предопределения, как динамика удивлений, от славы к славе, в ощущении связи лицом к лицу с женихом и нашей любовью Христом. Для образа мысли нашего современного языка и нашей науки, да и для нас самих с нашим маловерием, это эсхатологическое чаяние является пустыми словами, сентиментальной фантазией, демонстрацией психологических наших желаний. Однако в церкви мы продолжаем петь: «Начало мне и ипостась быть творческое Твое повеление». Это песнопение наше является иной антологией, откровением иного способа бытия. Это нематериальная наша природа, говорим мы, которая для нас является ипостасью, действительным бытием. Это зов, с которым к нам обращается Бог и который создает нас в бытие из небытия. Мы существуем как ответ ипостасный на зов Божий осуществить бытие как связь с Ним. Даже подтверждениями наших наук сегодня наивность, с которой мы отождествляем человеческое бытие с биологической и психологической индивидуальностью, является легкомысленным заблуждением. Разумный субъект рождается на месте другого, утверждают наши науки. Наше бытие определяется лишь как относительность, желание жизни как связи. В церкви мы не знаем ничего о последних эсхатологических фактах. И это неведение превыше всякого знания. Это был доклад профессора Христоса Янераса «Эсхатология. Конец времени или свобода от времени», который он прочитал на Международной богословской конференции в Москве в ноябре 2005 года. Читал для вас Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире программа «Пальмовник» и у микрофона Марина Подольская. Я рада приветствовать в нашей студии отца Филарета из Троицы Сергиевой пустыни. Здравствуйте, отец Филарет.
1: Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Я напомню нашим слушателям, что отец Филарет – это отец Феофан, только уже в мантии. Отец Феофан, который нам подробно и столь интересно рассказывал об истории Троицы Сергиевой пустыни. В предыдущих выпусках программы были посвящены Троице Сергиевой пустыни. Речь шла об истории развития обители с самого начала, начиная с архимандрита Варлаама Высоцкого, духовника императрицы Анны Иоанновны. И я напомню, что история обители начинается в 1734 году, когда настоятель Троицы Сергиевой лавры архимандрит Варлаам по просьбе императрицы переезжает в Стрельну, где ему выделяется небольшой участочек земли, буквально 140 на 140 метров, меньше там некоторых современных дачных участков. Как сказано в документах, дачка императрицы, и на этом земельном участке появляется первый храм, престол которого освящен во имя Сергия Радонежского.
1: Да, вот это как раз и было в 34-м, потому что появился он там все-таки в 32-м еще.
0: А, еще раньше, да?
1: Да, да, пораньше. То есть в 34-м? А храм осветили уже в 34-м, поэтому это вот такой день.
0: Угу. И вот, собственно, с этого момента и начинается история обители. Мы с вами в предыдущих программах говорили о том, как развивалась обитель в 18 веке, в 19 веке, о небольшом таком спаде к моменту прихода в обитель архимандрита Игнатия Брянчанинова. Затем говорили о расцвете обители в XIX веке, также говорили об истории обители в XX веке. Я думаю, что стоит напомнить, обитель закрыли в XIX году.
1: Официально.
0: Официально в 19 году. Но там еще жили монахи.
1: Монахи жили, да. Вот у нас как раз-таки есть свидетельства, фотографии, когда хоронили отца Михаила Прудникова, что на его похоронах стоит вся братья. А это 29-й год.
0: Но в то время уже на территории обители действовала детская воспитательная колония.
1: Нет, колонии еще не было пока. Но вот сама обитель существовала, сельскохоз артель, ну, для документов, в общем-то. Потому что, по большому счету, все-таки монахи еще и в монашеском облачении ходили, прихожане были. Монашеская жизнь еще велась, даже постриги еще происходили,
0: да,
1: в то время.
0: Угу. И окончательно закрыта была пустынь.
1: 31-й год.
0: В 31-м году.
1: 31-й год уже все. Все закрывается, никого там больше нет. И с этого времени уже и колония детская сначала, потом школа перед подготовкой, значит, состава НКВД была до войны, ну и так далее.
0: Да,
1: тут
0: да.
1: Целый этап у них. Важный момент, что в 1964 году въезжает средняя школа милиции, которая, в общем, до открытия монастыря и занимала всё, весь монастырский комплекс.
0: Монастырь возродился в 91-м году.
1: В 91-м году начало возрождения, да, но мы еще 10 лет жили совместно со школой милиции.
0: Да, я помню ваш этот рассказ о том, что крестились многие курсанты.
1: Да, приходили к вере.
0: И даже один выпускник стал батюшкой.
1: Да, да, нашей епархии служит. Ну, самое главное, что и на нас это тоже, в общем-то, воздействие оказывало, потому что когда ночью просыпаешься и слышишь там за окошком, так, пост первый сдал, ага, так, здесь окна закрыты, так, здесь проверено. Ощущение, что не в монастыре, а просто в тюрьме. Такое иногда бывало. Но, тем не менее, все-таки это был очень интересный опыт.
0: Как строится сегодня жизнь монастыря?
1: Поскольку действительно, наверное, у нас уже последние передачи, и чтобы логически как-то завершить нашу прежнюю беседу, да, самое время, кажется, сказать уже о современной жизни монастыря. Это, мне кажется, очень хорошо надо понимать, что монастырь – это в первую очередь семья. Это большая монастырская семья. Как любая семья, она живет и по законам семейной совместной любви. В монастырь же никто никого насильно-то не тянет.
0: Нет.
1: И двери не закрывают на замок, колючей проволоки нет. Любой человек может и покинуть монастырь. Ну, сам, конечно, с Богом решает эти. И поэтому, как в любой семье, должен быть мир и любовь, так и в монашеской семье. Мир и любовь это соединяет.

0: А до этого живут еще трудниками. То есть просто могут потрудиться, посмотреть, как, нравится, не нравится, по душе, не по душе. Не понравилось, пошел. Ушел в мир назад. Это не мой путь. Или если человек уже, скажем так, решился, вот все-таки это то, что мне Богом установлено, и я чувствую, что я здесь свой, это мой путь. Он пишет прошение, чтобы его зачислили в братью. И он получает послушнический подрясник, послушнический ремень, носит то же самое имя, но уже является послушником, может также оставить монастырь, может завести семью, вернуться. Но, тем не менее, все-таки он уже в братии, и молитва за него идет уже как братья святой обители. Далее, когда проходит какое-то определенное время, настоятель предлагает ему, послушнику, перейти уже в число иноков. Иноки – это тоже, ну, скажем так, раньше даже называли их рисофорными послушниками. Они не дают обетов никаких.
1: Никаких обетов.
0: Нет. Но, тем не менее, имя у них меняется. Получают они некие облачения уже монашеские. Это ряса и клобук. Но, тем не менее, обетов еще не дают. И, в общем-то, по большому счету, даже могут и покинуть монастырь. То есть, по крайней мере, если инок женится, он сможет причащаться и ходить в храм.
1: То есть это не нарушение обетов?
0: Это не нарушение обетов, да. Единственное, что тут, конечно, моральная сторона вопроса. Потому что вот если взять образ все-таки армии, как мы с вами говорили, то послушник это, скажем так, наверное, вот пришел только на призывной пункт. Инок это тот, который человек, который вот уже едет на войну. Он, конечно, может еще уйти. Но, тем не менее, все-таки муки совести какие-то у него, может быть, будет, и моральная ответственность на нем, может быть, все-таки когда будет. А уже, конечно, когда человек принимает постриг, монашество, он дает обеты, то тут уже из монастыря он, конечно же, уходить не может. Это уже будет равносильно предательству человека, когда воин покидает поле битвы в момент сражения.
1: Или, как вы сказали, когда человек покидает семью, бросает семью, да?
0: Да, как, я не знаю, уместно ли тут сравнить с блудным сыном. Ну, наверное, да. Может быть, и уместно. Потому что, конечно, покаяние для всех возможно, пока человек живет. Но, тем не менее, это уже будет все-таки предательство. Это уже будет нарушение обетов перед Богом. Как в любой семье есть отец, так и в монашеской семье тоже есть отец. Это, конечно же, настоятель. И вот, по слову святителя Игнатия, это самое трудное послушание. Ему необходимо носить, во-первых, немощи всего братства, а плюс еще отражать те стрелы, которые враг роду человеческого, он направляет еще извне, для того, чтобы смутить и монастырь, и внутри его, внутренний мир поколебать. Вот, кстати, мне вспоминается цитата святителя Игнатия Брянчанинова. Он в одном из писем говорит такие удивительные слова. «От начальства плюхи, от братьев плюхи, от приходящих плюхи, на плюхах спастись можно». Ну вот, догадываюсь, что, наверное, с тех времен навряд ли что-то изменилось в лучшую сторону, поэтому я думаю, что и нашему отцу-настоятелю, отцу Николаю, тоже не сладко на этом посту. Но, безусловно, ему, конечно же, помогает все братство в труде по возрождению обители. Но ведь монастырь, помимо того, что это все-таки семья, в этой семье существует некая иерархия. Ну, вот у Господа же тоже так все устроено. Все иерархично. И поэтому у настоятеля есть, помимо всех помощников, все насельники монастыря, помощники настоятеля. Но, тем не менее, есть какие-то ближайшие окружения, которые находятся на ключевых постах монастырской жизни. И вот для того, чтобы такой большой семьей управлять, у настоятеля, конечно, есть первый помощник, это благочинный. Человек, который отвечает за благой чин в монастыре. На его должности, во-первых, следить за исполнением богослужения по уставу, потому что это, ну, богослужение – это самое главное в храме. Ритм монастыря задается богослужебной жизнью. Поэтому его нужно корректировать с певцами произведения для исполнения в хоре, чтобы это все было в монастырском едином духе. Потому что, вот, понимаете, ну, вот у нас несколько регентов. Один, допустим, будет приверженец московской традиции, а другой – питерской. И каждое богослужение, оно будет окрашено, скажем так, ярко в те тона и краски, которые вот любит регент. Вот такого быть не должно. То есть все должно быть в едином монастырском духе. За этим следит непосредственно благочинный. Следит за распорядком монашеской жизни каждый день. Во-первых, это посещение утреннего правила братьями-трудниками. Понуждать братью, там, скажем так, смотреть за этим должен благочинный. Ну, сам-то, конечно, благочинный он не понуждает. У него есть помощник, который называется будильщик.
1: Да что
0: у нас, допустим, утром это в 6:30, он проходит по братскому корпусу с колокольчиком,

0: руках и собирает братью на молитву.
1: А вы встречаетесь в Большом храме Сергия Радонежского?
0: Да, мы молимся в Большом храме. Из Братского мы перебрались туда, потому что у нас сразу начинается богослужение, и так всем так удобнее. И, кстати, между прочим, послушание будильщика в наше время небезопасное.
1: Почему?
0: А вот мне один рассказывал товарищ, но это было не в нашем монастыре. Ему, значит, какое-то время он там решил пожить, ему дали послушание будильщика. Видимо, все перед этим отказывались, но вот, наконец-таки, появился будильщик. Ну, я ревностно взялся за колокольчик, иду по братскому корпусу, значит, созываю на молитву, слышу, там сзади дверь приоткрылась, наверное, думаю, кто-то встал, поворачиваюсь, и в меня летит валенок. То есть, видимо, был, ну, может быть, какой-то день там пасмурный, вставать совсем не хотелось, а тут он очень настойчиво, да, дал о себе знать. И вот это помимо того, что собирает братью благочинный, следит за утренним правилом, ведь ему же еще нужно и составлять череду богослужения. А чтобы нам, собственно говоря, понять, насколько это непростая задача, я вам сейчас объясню. Во-первых, на каждом богослужении должен быть, естественно, священнослужитель. Пусть даже, может быть, без диакона, но это должен быть, батюшка должен быть всегда. Должен быть хор. У нас хор почти полностью наемный. Опять же, в монастыре сложности для хора является тем, что, особенно на вечернем богослужении, очень много распевается по текстам. Соответственно, певцы должны обладать умением и читать по-церковно-славянски, и навыком распевать эти тексты на церковные мелодии, на гласы так называемые. Mm-hmm. У нас был один очень интересный эпизод, когда человек решил устроиться петь. У него, конечно, образование, там, консерватория, что-то еще, действительно опытный человек. И он так, значит, ну, покажите мне, пожалуйста, ваш репертуар. Ну, ему показали, а кто их, Минею, где вообще-то единой ноты нет, одним текстом. На это все посмотрел, ничего не сказал, ушел. И поскольку хор у нас полностью наемный, то вот все-таки не так просто. Не так просто найти людей, чтобы тексты, богословие, все это было четко, ясно, слышно и пропеваемо. Хор наемный, чтицы у нас из братьев. Обязательно ведь еще должен быть уставщик, угу, который должен прийти на службу заранее, все это все разложить, огромное количество закладок. Тоже следит благочинный, чтобы все были.
1: Уставщик из братьев
0: всегда. Да, да, уставщики тоже у нас из братьев. Нет, должен быть пономарь. Это человек, который открывает храм. Там, если это литургия, то он готовит просфоры, вино, он готовит облачение, зажигает эти лампадки, звонит в колокола.
1: Пономарь — это постоянная должность или это череда какая-то?
0: А вот мы к этому все и идем. Дело в том, что у каждого насельника, конечно, есть разные послушания, не одно какое-то. И вот благочинному и другим отцам им нужно вот все это правильно между собой соединить, чтобы не было, что я в один день и, допустим, на клиросе, и еще где-то, и еще где-то. Чтобы такого не было. Они договариваются между собой, и тут еще и благочинный смотрит, чтобы всем было удобно, чтобы график был приемлемый. Потому что человеческий фактор, он всегда должен учитываться.
1: У вас есть какой-то единый график?
0: Вот вы как-нибудь учитываете график вашей семьи? Как-то это все складывается из опыта, исходя из опыта.
1: Вы правы. В семье, конечно, в голове и в сердце держишь, у кого какая нагрузка в этот день.
0: Даже посмотрев на погоду, понимаю, что, скорее всего, давление, к этому брату лучше не подходить, а отвезет меня кто-нибудь другой. Вот даже до таких моментов. Ведь мы же все вместе. И когда особенно нету суеты в жизни, все эти точечки, они очень легко находят соприкосновение, и потом о них просто прекрасно знаешь, и все. Конечно же, тут надо упомянуть, что есть еще и в монастыре финансовый директор, которым является казначей. Он ведает всеми монастырскими, в общем-то, финансами, печатывает кружки, потому что, собственно говоря, ведь доход монастыря – это кружечный доход. Это мы существуем на пожертвования прихожан наших. Трудно в это поверить, но это действительно так. Это главный доход монастыря. Плюс казначей, конечно же, инвентаризирует все имущество, то есть он должен знать, понимать, что там где есть, чего не хватает. К изначению мы подходим, если у нас какие-то есть финансовые необходимости. Ну, и вот очень важный момент, нужно ответить, что настоятелю в его деятельности, обеспечении жизни монастыря, вот духовной именно, и в созидании мира внутри монастыря, у него есть важнейший помощник, это духовник. Вот по свидетельству святителя Игнатия, два самых главных условия, которые должен выполнять насельник монастыря для преуспеяния в духовной жизни. Это каждый день знакомиться с творениями святых отцов, хоть немножечко, но читать, и каждый день открывать свою совесть в таинстве исповеди. И вот он приводит такой пример. Если часто косить траву, то, соответственно, будут ослабевать сами даже корни. Если часто исповедовать грехи, то будут ослабевать и страсти. И вот иногда, бывает, я это уже на своем собственном опыте знаю, только запишешь какие-то духовные там свои погрешности, и уже легче. И вот мне всегда вспоминается пример оптинской братии, вот времен старца Макария, Амвросия, расцвета оптиной пустыни. Старец принимал на откровение помыслов после 11 часов. И последний в очереди из братьев мог там попасть уже глубоко за 12, а в 2 часа уже вставать. И тем не менее, все равно ждали. Зато потом, как сами не говорили, просто летели на крыльях. Это действительно так. Я могу это подтвердить. Вот все-таки на своем личном опыте это испытал.
1: Как устроена богослужебная жизнь в монастыре? Каждый ли день литургии в монастыре? Ведь сложность, я так думаю, сложность, а может быть, не сложность, связана с тем, что монастырь находится в черте города и действует как приходской храм, и у вас большой приход.
0: Значит, что касается распорядка богослужебной жизни, у нас нет литургии только в понедельник. Угу. Вот единственный понедельник, у нас такой небольшой тайм-аут, а все остальные дни литургии есть.
1: Во сколько начало?
0: Если в будни, то это 8:30. Угу. Если суббота-воскресенье, это 10 часов. Угу. Ну, почему 8:30? Потому что у нас заканчивается братское правило в 8 утра. И практически в это время уже начинают сразу часы.
1: Как вообще у вас организована служба? Как в приходских храмах или как в монастырях?
0: Само богослужение, оно так же, как и в приходских храмах. Вечером совершается вечернее и утреннее, угу. Утром совершаются литургии, часы и литургии. Стандартная практически в Петербурге практика. Плюс угу. К этому у нас еще наше монашеское правило. Ну, оно такое тоже, в общем-то, минимальное, потому что утром мы читаем утренние молитвы, полуночница у нас там есть, такой кратенький, может быть, такой молебен, и на этом заканчивается. А вечером после ужина мы даже не идем в храм, мы прямо в трапезной, читаем вечерние молитвы. И уже этого достаточно, чтобы вот как-то помолиться все вместе. У кого есть какое-то отдельное индивидуальное правило, пожалуйста, там в течение дня или когда свободное время находится, каждый его выполняет еще дополнительно сам. Но вот это то, что мы делаем все вместе, и за этим следит вот как раз-таки благочинный, чтобы братья старались из общей жизни не выходить.
1: Во многих приходских храмах есть практика чтения в определенные дни акафистов. А у вас как?
0: В воскресенье вечером читается акафист. Либо Божьей Матери, либо Спасителю, либо какому-то святому. Допустим, будет Ксении Петербургской праздник. Значит, в воскресенье будет акафист Ксении Петербургской. Если нет, то преподобному Сергию или святителю Игнатию. Вот наши самые...
1: Это тоже благочинный решает.
0: Да, это он распределяет. Это как раз-таки непосредственно его ведомство.
1: А на вот это чтение акафиста приходят братья или это скорее для прихожан?
0: Понимаете, в нашем монастыре это как-то вот особо-то не разделишь. У нас нет ничего, куда мы не допускаем прихожан. Потому что даже на утреннее наше правило некоторые бабушки приходят к самому началу. Да и молятся вы? Вместе с нами к 7 часам. Так что тут, соответственно, на все акафисты, естественно, и мы там присутствуем, и они. Действительно, у нас это все вместе, единая семья такая большая, состоящая не только из братьев. Ну, их, конечно, немного, но они там, понимаете, это же матери родные. Родные для нас, потому что они же нам помогают там и в огороде. Это все те, которые, вот что называется, от монастыря уже и не шагу. Они же и после службы-то не сразу домой пойдут. Что тут помогут, тут на кухне поможет. Следующий человек, который помогает настоятелю, это эконом. Тоже очень важная и ответственная должность. Он отвечает за всю хозяйственную часть, за всю хозяйственную жизнь монастыря. Распределяет трудников и вот, свободных братьев по общим послушаниям. Дело в том, что в монастыре бывают послушания общие, ну, это, не знаю, там, огородные, например, ремонтно-строительные какие-нибудь, или там подсобные, ну, в общем, авралы. Но помимо них есть еще и постоянные. У каждого брата, как я вам говорю, что на ключевых постах мы стоим, вот кто-то будильник, кто-то там, будильщик, вернее, простите, пожалуйста, кто-то библиотекарь. И, соответственно, если у кого-то из братьев остается свободное время от постоянного послушания, угу. то тогда мы уже подходим к эконому, говорим, что время есть, и нам дают какую-то там работу уже. Ну, скорее всего, конечно, времени такого не остается, потому что, как я вам говорю, чаще всего у нас не одно послушание, у каждого достаточно много. Может, конечно, показаться странным, но, тем не менее, все послушания в монастыре исполняются добровольно. Насильно никто никого не тянет. Вот раньше такое было в дореволюционных монастырях. Если хотели наказать, лишали человека послушания. И вот оставляли его своей воле. И очень быстро человек лишался радости, начинали охватывать уныние, печаль. И он уже сам бежал к руководству, просил прощения, смирялся, и ему назначали послушание. Я вам митрополита Вениамина помню и в его воспоминаниях о посещении Валаамского монастыря. Вот этот очень такой яркий образ крестьянина, который на второй день уже заскучал и пошел, значит, искать, где бы мне найти эконома, чтобы получить послушание. И наш эконом очень интересно вот рассказывал, преснопамятный отец Герасим, в том году он почил, рассказывал, что когда он подмечал унывающего трудника, он добавлял ему послушание. И через некоторое время замечал, что у человека появляется огонек в глазах. И это-то не случайно, потому что святитель Игнатий вот хорошо говорит, что путь к приобретению смирения – это тщательное исполнение послушания. То есть, видите, каждая работа в монастыре, оказывается, является частью духовной жизни одновременно. Причем послушание в монастыре, они не делятся на какие-то там благородные, неблагородные. Копаем картошку, приезжает группа, я бегу, на грязную одежду одеваю рясу, рассказываю. Затем, может быть, знаете, даже канализацию придется чистить. И такое бывало.
1: Отец Филарет, уже время подошло к концу. Мы сейчас остановимся и в следующей программе продолжим ваш рассказ об устройстве...
0: И современной жизни.
1: Современной жизни монастыря. Спасибо вам большое за сегодняшний рассказ.
0: Вам и... спасибо.
1: Я напоминаю, что о современной жизни Троицы Сергиевой Приморской пустыни нам рассказал монах Филарет Коноплев. Спасибо вам большое. До свидания.
0: До свидания.

Прозвучала передача с участием иеромонаха Филарета Коноплева из цикла «История Троицы Сергиевой мужской приморской пустыни». Вела передачу Марина Подольская.

Молитва преподобному Сергию Радонежскому, композитора Сергея Зубачевского, прозвучала в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Александро-Свирском монастыре прошел фестиваль «Звоны над Свирью». Епископ кронштадтский Вениамин совершил молебен у мощей праведного воина Федора Ушакова. Об этих и других событиях более подробно. В день памяти равноапостольной княгини Ольги 24 июля митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе возглавил божественную литургию в храме святой Ольги в Михайловке. Его высокопреосвященство сослужили благочинные Петродворцового округа протоиерей Михаил Тюрюшов, настоятель иерей Алексей Венков с клиром и другие священнослужители. Среди молящихся была председатель приходского совета храма святого Фадея, монахиня Мануила Турышева. Храму подарена Казанская икона Божией Матери. Церковь святой княгини Ольги построена по проекту профессора Академии художеств Давида Грима в 1864 году. До революции 1917 года церковь оставалась домовым храмом семьи великого князя Михаила Николаевича. В 30-е годы была закрыта, пострадала во время войны. В 1993 году церковь святой Ольги была возвращена епархии, действует с 2000 года. После возвращения храма были освящены верхний престол равноапостольной княгини Ольги и нижний в честь новомученика Юрия Новицкого. Церковь является памятником архитектуры, охраняется государством. 24 июля в Кронштадтском Никольском морском соборе наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ кронштадтский Вениамин совершил молебен у мощей праведного Федора Ушакова. Святыню традиционно доставили в Кронштадт из Санаксарского Рождества Богородичного монастыря в преддверии Дня военно-морского флота. В этом году российскому флоту исполняется 330 лет. Его преосвященство сослужил настоятель собора архимандрит Алексей Ганжин, клир храма и братья лавры в священном сане. Диаконский чин возглавил старший иеродиакон Илья Васильев. За богослужение молились ктитор собора, главнокомандующий военно-морским флотом Вооруженных сил России адмирал Александр Моисеев, а также вице-губернатор Петербурга Борис Петровский, глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов, курсанты 907-го Объединенного учебного центра военно-морского флота и прихожане. По завершении молебна владыка Вениамин обратился к молящимся с архипастырским словом. На якорной площади перед собором в честь Дня военно-морского флота растянули огромный Андреевский флаг. В период с 17 по 19 июля в Александро-Свирском монастыре в рамках Всероссийского форума православных певческих традиций и колокольного звона «Истоки» состоялся 8-й фестиваль «Звоны над Свирью», в котором приняли участие мастера из России и Беларуси. 17 июля была организована конференция, которая была посвящена памяти выдающегося этнографа и компонолога Сергея Старостенкова, который 8 лет назад основал фестиваль «Звоны над Свирью». В 2021 году ученого не стало, а его дело продолжает фестиваль «Истоки». Художественный руководитель фестиваля протоиерей Дмитрий Кулигин представил специальный выпуск альманаха «Истоки», посвященный компонологу и изданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив к 5-й годовщине его кончины. Старший звонарь Александро-Свирского монастыря монах Корнилий Шубин посвятил сообщение Троицкой звонницы и Преображенской колокольни монастыря, а также представил гостя фестиваля и одного из участников установки колоколов в постсоветское время Виктора Замиховского, который поделился воспоминаниями и получил памятные подарки. Творческий директор фестиваля Маргарита Чувикина выступила с докладом «Каллиграфия в металле или искусство надписания колоколов», отметив вклад Сергея Старостенкова в изучение этой темы. Гостья из Минска, искусствовед Елена Шатько, рассказала о традициях звона в Беларуси и презентовала документальный фильм «О чем звонит колокол». 18 июля на звоннице Троицкого комплекса состоялся концерт, на котором прозвучали архиерейский звон в традициях Тихвинской епархии, Иоаннафановский звон, а также свирский деревенский звон, петербургский звон и звон «Слава Богу за все». Ансамбль Даниловского колокольного центра из Москвы представил звоны в московской, валаамской, ростовской традициях, а также сретенский и звон «Светлый праздник». В завершении все участники по традиции исполнили общий звон. 19 июля праздник начался с божественной литургии, которую совершил протоиерей Дмитрий Кулигин в сослужении насельников обители в Священном Сане. Фестиваль продолжился в Преображенском комплексе монастыря. Участники фестиваля получили дипломы за подписью епископа Тихвинского и Ладинопольского Мстислава, а также протоиерея Дмитрия Кулигина. Им также были вручены подарки. Завершил работу епархиальный скаутский лагерь, который действовал с 8 по 23 июля в селе Опеченский Посад Новгородской области. В лагере побывали отряды организации российских юных разведчиков Казанского кафедрального собора, храма на Малой Охте и собора Сошествия Святого Духа на Долгоозерной улице. 11 июля лагерь посетил руководитель молодежного отдела Боровической епархии иерей Константин Жемчужин. Священник в сослужении руководителя лагеря диакона Анатолия Головацкого совершил молебен апостолам Петру и Павлу. Состоялась беседа о смысле таинств. 12 июля, в день памяти апостолов Петра и Павла, участники молились за божественной литургией в деревенском Успенском храме. В программу лагеря входили конкурс лагерных построек, кулинарный конкурс, ярмарка русских ремесел, сплавы на рафтах и сапах по порогам реки Мсты, двудневный поход с ночевкой по труднодоступной местности, а также разведческая игра. Участники познакомились с достопримечательностями Опеченского Посада, гранитной набережной, дендропарком и подвесными мостами. Ежедневно проводились разведческие костры, на которых рассказывалось о жизни благоверных князей Петра и Февронии Муромских, миссионерских трудах апостолов, истории затонувшего города Малоги и Леушинского монастыря. 19 июля на территории храма Рождества Пресвятой Богородицы села Рождественно состоялся ежегодный благотворительный семейный праздник традиции белого цветка. Мероприятие было приурочено ко дню памяти святых царственных страстотерпцев. Ежегодно в ночь с 16 на 17 июля в храме села Рождественно совершается ночное богослужение, а в ближайшее ко дню мученического подвига воскресенье уже второй год подряд проходит благотворительный праздник. Центром праздника стала благотворительная ярмарка, на которой были представлены изделия ручной работы и фермерские товары. В воскресной школе гостей ждала просветительская программа, посвященная Дню памяти святых царственных страстотерпцев и истории благотворительной акции «День белого цветка» начала 20 века. Гости посмотрели фильмы из цикла «Дети последнего российского императора», созданные на основе уникальных материалов Государственного архива Российской Федерации. 26 июля у колоннады Казанского кафедрального собора состоится миссионерский концерт, посвященный крещению Руси. Прозвучат авторские песни, духовная музыка и поэзия. Участниками фестиваля станут ансамбль «Преображение» Спасо-Преображенского собора, группа «Реальность» Спасо-Парголовского храма, автор-исполнитель, лидер группы Е2 иерей Сергий Ученишвили, исполнительница авторских и старинных песен Евгения Стаханова, а также группы «Атриум» и «Стихи». Вход на фестиваль свободный, начало в 19 часов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 111-е зачало послания к римлянам, отрывок из 13 главы.
1: Братья, всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, сим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди – не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в сем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона.
0: Послушайте 47-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 12 главы.
2: «Сказал Господь, кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. «Всякий грех простится человеку, а хула на Святого Духа не простится», говорит Господь в сегодняшнем Евангелии. Ну, во-первых, что такое хула на Святого Духа? Это не просто высказанное оскорбление в адрес Святого Духа, хотя, конечно, и это тоже. Но в первую очередь хула на Святого Духа – это борьба с Богом. Это осознанное противопоставление себя Богу и Богом установленному порядку бытия. Вот если человек вступает в борьбу с Богом, то он становится просто пособником дьявола. Он делает дьявольское дело. Он соединяет себя с антиподом Бога, с полной божественной противоположностью. И вот из этой сферы абсолютного зла обратного пути к Богу уже нет. И не потому, что Бог не хочет простить такого человека, но прощение становится невозможным. Потому что когда человек укореняется во зле, то он теряет способность к покаянию. А прощение Божие – это ответ на покаяние человека. А если нет надобности в покаянии, значит, нет надобности и в прощении. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины. Но ведь человек-то свободен, и желание человека может не соответствовать желанию Бога, быть противоположным ему. А Бог не может насиловать свободу человека. Он не может спасти человека вопреки его желанию, потому что будет нарушен принцип человеческой свободы. Ведь нельзя же насильно заставить любить. Христос говорит, что человеку простится любой грех. И вот эти слова Господа как бы выпадают за рамки наших человеческих представлений о справедливости, о тяжести преступлений, о наказании за грех. Мы прекрасно понимаем, что грех греху рознь. Они не одинаковы ни по своей тяжести, ни по своему разрушительному воздействию на человека, ни по своим последствиям. Как, скажем, и нарушение наших человеческих законов. Ведь интенсивность наказания должна соответствовать уровню преступления. Если человек превышает на автомобиле скорость, и его останавливает инспектор ГАИ, то наказание одно. Если что-то украл, то другое, убил третье и так далее. То есть ответственность за нарушение закона разная и зависит от степени тяжести содеянного. И с такими законами мы все согласны, понимаем, что это правильно, и без них вообще в нашем мире жить-то и нельзя. А вот Господь говорит, что Он все простит, кроме хулы на Святого Духа. Любой другой человеческий грех. И может возникнуть вполне резонный вопрос. А зачем тогда изначально жить так, как призывает Господь? К чему труд по исполнению Его заповедей, следование этим узким, тяжелым путем в Царствие Божие, несение креста жизни, ограничения, борьба с собой? Ведь куда проще и интереснее можно прожить жизнь, ничего-то не исполняя. Быстро и весело лететь по жизни, как на санках с горки. Надо просто ничего не говорить дурного в адрес Святого Духа и в старости покаяться. И Господь примет кающегося грешника даже с большей любовью, чем праведника, как он сам об этом говорил. Но ведь действительно, разбойник-то на кресте покаялся, может быть, за несколько минут до смерти, и был спасен, а ведь как он до этого жил всю свою предыдущую жизнь. Вот ведь, собственно, подобного рода недоумения и недовольство высказывает старший сын из притчи Христа о блудном сыне. В этом-то, в общем-то, и заключается весь смысл его вопрошания к отцу. Он как бы возмущенно говорит: «Но ведь у нас с младшим братом были такие разные жизни, и ты его принимаешь так, как и меня, даже еще с большей радостью». Конечно, такой подход нарушает наше представление о справедливости и соответствии наказания и преступления. Но это не нарушает тот факт и то утверждение Библии, что Бог есть любовь. Что есть, Бог есть не просто праведный судья, мздовоздаятель, который заинтересован в первую очередь в должном наказании грешников и восстановлении баланса справедливости, а Бог есть любящий отец, для которого все люди и его дети в равной степени. А ведь одно из свойств любви, из основных свойств и характеристик любви – это прощение. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Вот так характеризует апостол Павел любовь. Воздаяние, конечно, существует, но оно носит не юридический характер. Грех следует рассматривать не столько как преступление против Бога, сколько болезнь. И чем сильнее грех, тем сильнее болезнь. Болезнь, страдание и счастье – это ведь понятия, это несовместимые. Болезнь сама по себе уже является наказанием человеку. Только не Бог его наказывает, а сам человек себя наказывает этим страданием, совершая грех. И в данном контексте связь преступления и наказания действует неумолимо. Чем тяжелее грех, тем более страдает человек. Вот из нашей физической жизни мы знаем, что человек может поранить палец и через час уже забудет об этой боли. Ведь человек может попасть в катастрофу, весь переломаться и остаться инвалидом до конца своих дней и вернуться к нормальной, полноценной жизни он уже больше никогда не сможет. Это пример из нашей физической жизни. Но и в духовной жизни то же самое. Закостенелость человека во грехе делает его неспособным к выздоровлению, то есть к покаянию, к спасению, к жизни с Богом. Если человек укореняется в грехе, то он становится онтологической частью зла, и тогда наступает конец. И только великое чудо может изменить что-то в его судьбе. Вот мы иногда слышим, как кто-то о ком-то говорит, что его Бог накажет. Но вы знаете, не надо за Бога решать. Кого-то Бог накажет, а кого-то и нет. Беда заключается в том, что чаще всего и больнее всего себя наказываем мы сами. Когда восстаем против Бога, против Его заповедей, совершаем грех, от которого сами же потом и страдаем. И если нет никакой положительной динамики в нашей жизни, если нет хотя бы попытки бунтовать против этого страдания, если человек воспринимает его как норму жизни и не представляет себя вне этого состояния, то этот грех называется хулой на Духа Святаго. А для человека он означает только одно – погибель. Дай Бог, чтобы каждый из нас, если уж мы и совершаем по своей слабости грехи, то воспринимали их как отклонение от нормы, как болезнь, как что-то чуждое от нам, от чего нам хочется избавиться, и никогда больше к этому не возвращаться. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 25 июля, 12 июля по старому стилю празднуется память святых мучеников II века Прокла и Илария. Они происходили из селения Калипта, близ Анкиры, и пострадали во время гонения при императоре Траяне. Прокл был привязан к столбу и расстрелян стрелами из лука. Иларий, племянник Прокла, движимый родственной любовью к мученику, также исповедал себя христианином и после истязаний был обезглавлен. Христиане похоронили их вместе в одной могиле. Также сегодня совершается память святой исповедницы Галендухи во святом крещении Марии. Она жила в Персии в VI веке и была женой главного волхва персидского царства. Обладая светлым разумом, она захотела узнать, чему учат христиане. Узнав их веру, она разыскала христианского священника, от которого приняла святое крещение с именем Мария. Муж ее пожаловался на нее царю, и мученицу заключили в тюрьму, где она пробыла 18 лет. Когда в Персию прибыл посол византийского императора Ариставул, он посещал святую Галендуху в темнице. Когда в Персии с помощью византийского императора Маврикия трон занял Хазрой II, гонение на христиан в Персии прекратилось. Святая Мария Галендуха получила свободу и стала открыто проповедовать христианскую веру. В конце жизни святая Мария совершила паломничество в Иерусалим, где поклонилась гробу Господню и другим святыням. На обратном пути в церковь святого мученика Сергия в Низибее в 591 году она скончалась. Сегодня вспоминается преподобный Михаил Малеин, один из святых основателей Афонского монастырского жития, живший в X веке. Мы вспоминаем сегодня еще двух афонских преподобных X века – Иоанна и Гавриила Святогорцев. Преподобный Иоанн был родственником грузинского царя. Он основал знаменитый Иверский монастырь на Афоне и был в нем игуменом. Преподобный Гавриил подвязался на горе Афон близ Иверской обители, взяв подвиг отшельничества. Он обрел чудотворную Иверскую икону Богоматери. В Русской Православной Церкви сегодня празднуется память святых русских первомучеников Федора Варяга и сына его Иоанна, пострадавших от славян-язычников в Киеве в 983 году. В этот день прославляются русские святые, преподобные Арсений Новгородский и Симон Воломский, жившие в XVI и XVII веке. Преподобный Арсений Новгородский был родом из города Ржева и занимался выделкой кожи. Против своей воли вступив в брак, он через несколько месяцев оставил жену и тайно ушел в Великий Новгород, где в 1562 году основал обитель в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Здесь святой принял монашеский постриг с именем Арсений. Жизнь его в обители была самая строгая. На теле он носил вериги, прикрытые ветхой одеждой, и пребывал в постоянной слезной молитве. Господь сподобил его дара прозорливости. В последние годы жизни преподобный Арсений провел в затворе и скончался в 1570 году. Погребли святого Арсения в том же затворе, где он совершал спасительный подвиг. После обретения нетленных мощей преподобного над ними была построена церковь в честь Рождества Христова. Преподобный Симон Воломский в юности занимался портняжным ремеслом, но потом, движимый благочестием, принял иночество в пустынном монастыре в честь грузинской иконы Богоматери на реке Пиниги. Избегая славы человеческой, в 1613 году святой удалился в глухой и непроходимый Воломский лес в 80 верстах от города Устюга и основал здесь монастырь. Став настоятелем обители, он служил для братьев примером трудолюбия, смирения и простоты. Святой Симеон мученически скончался в 1641 году. Его убили разбойники, требовавшие от старца царской грамоты на владение землей, чтобы разорить монастырь. По смерти святой прославился чудесами. Сегодня установлено празднование в честь чудотворной иконы Божией Матери, именуемой Троеручица. Наш церковный календарь продолжит рассказ об иконе Божией Матери, именуемой Троеручица. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Икона Божией Матери, именуемая Троеручица. В VIII веке в Византии распространилась ересь иконоборчества. Император Лев III Савр приказал уничтожать иконы и воздвиг гонения на иконописцев. Древние христианские святыни попирались солдатами императора. Православные не могли примириться со святотатством. В защиту иконопочитания возвысил голос преподобный Иоанн Дамаскин, который в то время был министром при дворе халифа в Дамаске. Богодухновенные писания преподобного Иоанна вызывали гнев императора-иконоборца, но так как святой Иоанн не был византийским подданным, его нельзя было заставить замолчать. Тогда император Лев III оклеветал святого перед халифом в государственной измене. Не разобравшись, в чем дело, халиф велел отсечь святому Иоанну правую руку, начертавшую, согласно измышлению императора, план измены. Отрубленную руку повесили на городской площади. Вечером святой Иоанн Дамаскин спросил у халифа отрубленную кисть. Он положил ее к суставу и с усердной молитвой обратился к Божьей Матери. Глубоко веря в неиссякаемое милосердие Царицы Небесной, в своей молитве святой Иоанн обещал посвятить оставшуюся жизнь прославлению Пресвятой Девы. Утомленный страданиями, преподобный Иоанн погрузился в глубокий сон. В ночном видении ему явилась сама Пречистая Богоматерь и сказала: «Ты исцелен, трудись же усердно твоей рукой». Пробудившись от сна, преподобный Иоанн Дамаскин увидел, что рука его цела и невредима. В порыве духовной радости святой Иоанн воздел свои руки к чудотворному образу Богоматери и воспел ей хвалебный гимн: «По тебе радуется благодатная всякая тварь». После чудесного исцеления преподобный Иоанн оставил двор дамаскинского халифа и ушел в Иерусалим, взяв чудотворную икону. Он поступил послушником в лавру преподобного Саввы Священного, где вскоре принял иноческий постриг. В память о совершившемся чуде преподобный Иоанн приложил к иконе, сделанную из серебра, руку, отчего икона и получила название Троеручица. В XIII веке святитель Савва Сербский, 1237 год, память 12 января, с разрешения братьев Лавра перенес икону в Сербию. Во время нашествия турок на Сербию начались жестокие гонения на православных. Желая сохранить от поругания чудотворную икону Троеручицы, христиане возложили ее на осла и поручили попечительству самой Матери Божией. Животное, повинуясь божественному провидению, дошло до Афонской горы и остановилось у ворот Хилиндарского монастыря. Иноки поставили икону в соборном храме. Впоследствии, во время разногласий при выборе настоятеля, Матерь Божия благоволила сама принять настоятельство. Ее святая икона заняла игуменское место в храме. С тех пор в Хилиндарские обители избирается наместник, а иноки, по монастырскому обычаю, получают благословение на все послушание от святой иконы Троеручицы. Церковное предание сохранило историю написания иконы с изображением третьей руки. Один благочестивый монах и иконописец, живший в Хилиндарском монастыре, решил написать пречистый образ Богоматери. Он взял доску и нарисовал контуры будущей иконы. Когда же на следующий день решил продолжить начатую работу, то неожиданно обнаружил на доске очертания третьей руки. Думая, что это насмешка монастырской братии, он с гневом стер это изображение, но ночью оно снова чудесно появилось на том же месте. Так было до трех раз, пока, наконец, инок не услышал предостерегающий голос, который сказал ему: «Не дерзай стирать третьей руки, на то моя воля». Смиренный инок понял, что это была воля самой Богоматери. Возблагодарив Бога за вразумление, он написал образ Троеручицы.

0: Завершение церковного календаря прозвучит житие преподобного Михаила Малеина. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Михаил Малеин, в миру Мануил, родился в Харсианской области в Каппадокии около 894 года. Он происходил из знатного рода и был в родстве с греческим императором Львом VI Мудрым. Получив прекрасное образование, святой Михаил занял значительную должность при дворе Льва Мудрого. Но после кончины императора он последовал давнему влечению своего сердца к монашеской жизни и оставил шумную и суетливую жизнь при дворе. Преподобный Михаил отправился в Вифинию, область Малой Азии, в Каменинский монастырь близ Афоны и стал подвязаться под руководством старца Иоанна Елодита, который постриг его в монашество. После многих иноческих трудов под руководством старца Иоанна преподобный Михаил испросил у него благословения на уединенную жизнь в пещере. 5 дней недели проводил он в молитвенном делании, и только на субботу и воскресенье шел в монастырь для участия в богослужении и причащении святых тайн. Примером высокой духовной жизни святой отшельник стал привлекать многих, искавших спасения. В пустынном месте, носившем название Сухого озера, преподобный Михаил основал для собиравшейся к нему братья обитель и дал ей строгий устав. Когда обитель окрепла, преподобный Михаил ушел в еще более отдаленные пределы и устроил там новый монастырь. Вскоре трудами святого Аввы вся Кеминская гора покрылась иноческими обителями, где неустанно возносились молитвы за весь мир к престолу Всевышнего. Преподобный Михаил управлял братьями до глубокой старости и мирно скончался в 962 году. В России преподобный Михаил Малеин особенно почитался в царствовании Михаила Романова 1613-1645 годы, небесным покровителем которого был святой Михаил. В Троицком соборе Костромского Ипатьевского монастыря был устроен предел во имя преподобного Михаила, где хранилась чудотворная икона с изображением святого. Чудотворениями святая икона прославилась в начале XIX века. Пределы во имя преподобного Михаила Малеина устраивались и в других городах, особенно в храмах, построенных на государевы пожертвования.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоея Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом, не прогневайся на ныне зло, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотворив сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю

Пресвятый Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики, дождь Господи и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое славословие, яко препрославлен еси со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горея скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагльства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого осудих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя творче мой, владыко, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что ти принесу, или что ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приидеше во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу словесем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приимю сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди,
Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в Ахом, игоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажды нам, целомудренне пожити дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй мя, видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое, Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоя, Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко житы волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи Крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во ад живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси мя, в Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь,
да укрепиши и благая творите да вода семи. Весь его владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всей мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, пречистая, воли моей совершатися, не угодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы их ас отсели пристал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, яко да достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есть им человеколюбия Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье и благости и милосердию, и яко же хочеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе,
яко во истину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, куда погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих «Радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьей наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьей наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и живу.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Многие святые, чьи творения дошли до наших дней, рассматривали евангельскую притчу о десяти девах как притчу о милосердии. Многие размышляли над этой притчей и над тем, что есть для человека совершение добрых дел, какую роль играет милосердие для спасения христианской души, как оно служит к общей пользе. А главное, что говорит сам Господь словами Священного Писания о делах милосердия и любви к ближнему. Ответом на эти вопросы посвящен сборник по творениям святых отцов «Елей премудрых дев», который ежедневно в 0 часов 5 минут для вас читает в нашем эфире народный артист России Георгий Корольчук. Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
2: Из всех вопросов, какие только может измыслить наш разум, предельно важны три. Что мне дано знать? Что мне дано делать? На что я могу надеяться? Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» книгу современного американского богослова и писателя Питера Крифта «Небеса, по которым мы так тоскуем» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
1: А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходасевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходасевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов.
2: Программа «Радиолекторий» – это уникальная возможность, не выходя из дома, слушать лекции ведущих специалистов по священному писанию, богословию, философии, литургике, истории и культурологии. Беседы ведут преподаватели Санкт-Петербургских духовных школ, Государственного университета и других учебных и научных центров нашего города. «Радиолекторий» на радио «Град Петров». Ежедневно в 21:40.
1: Старейшая православная радиостанция «Голос православия» представляет из своих фондов программы о церковных праздниках и православных святых, о таинствах церкви и значимых событиях церковной истории, передачи по страницам книг современных богословов и проповедников. Слушайте передачи радиостанции «Голос православия» ежедневно со вторника по пятницу в 9:30. По субботам и накануне двунадесятых праздников в 22:30.

Милостыня от неправедных трудов не угодна Богу. О тех, говорит святой Василий Великий, которые делают неправду и намереваются приносить дары Богу, написано: «Жертва нечестивых – мерзость пред Господом». Поэтому притча советует: «Чти Господа от праведных твоих трудов и начатки давай Ему от твоих плодов правды». Ибо если намереваешься принести Богу что-нибудь из приобретенного неправдой и хищением, то лучше для тебя и не приобретать такого имущества, и не приносить из него. Да испытывает себя человек, и богатый пусть посмотрит на собственные свои доходы, из которых намеревается приносить дары Богу. Не утеснял ли нищего? Не делал ли насилие немощному? Не покорыстовался ли чем от подчиненного ему, вместо справедливости употребив власть? Ибо нам повелено соблюдать справедливость и равенство и в рассуждении рабов. Не делай насилия по той причине, что влавствуешь. Не лихоимствуй, потому что силен. Напротив того, поскольку есть у тебя преимущество власти, то покажи права справедливости. Не в том, что силен ты сделать, можешь представить доказательство послушания и страха перед Богом, но в том, в чем имеешь силу приступить и не приступаешь. А если, отнимая собственность нищих, подаешь нищим, то лучше было бы и не похищать, и не давать. Для чего оскверняешь свое богатство, внося в него неправедные прибытки? Для чего приношение свое обращаешь в скверну неправдой, намереваясь принести то, в рассуждении чего надобно тебе пожалеть другого нищего? Помилуй того, кому делаешь неправду. С ним поступи человеколюбиво. Ему окажи милость, и исполнишь милость и суд. Бог не будет иметь общения с любостяжательностью. Господь не сообщник разбойников и хищников, не бывает милостыни от неправды, благословения от клятвы, благодеяний от слез. Извлекающим слезы у обиженных Бог говорит: «И вот еще что вы творите, заставляете обливать слезами алтарь мой с плачем и воплями. От трудов своих оказывай милости, не желай поступать несправедливо под тем предлогом, чтобы из приобретенного неправдой принести в дар Богу милостыню». Милосердие, говорит святой Златоуст, соединенное с любостяжанием, не есть милосердие. Корень терновника не производит елея, но производит его корень масличного дерева. Точно так же и милосердие не рождает ни корень любостяжания, ни неправды, ни хищения. Уделяемое от любостяжания не имеет значения, хотя бы ты подавал и нуждающемуся. Истинная милостыня свободна от всякой неправды. Я убеждаю вас обращать внимание не на то только, чтобы подавать, а и на то, чтобы это подаяние не было хищением у других. Ибо когда один молится, а другой проклинает, кого глас услышит владыка? Кто не удерживается от грабежа, тот не может совершать милостыню. Но хотя бы он отдавал множество денег в руки нуждающимся, а между тем грабил собственность других или лихоимствовал, он будет сочтен Богом наравне с человеку-убийцами. Посему нужно наперед отстать от лихоимства и тогда подавать милостыню бедным. «Но я приношу, скажешь, не от этого и имущества, а от другого». Это смешное и глупое пустословие. Разве не знаешь, что если в великое множество имущества попадет и одна капля неправды, то все оно оскверняется? Как чистый источник делается весь нечистым, коль скоро в него бросит кто-либо нечистоту, так и богатство,
если превзойдет в него сколько-нибудь лихоимство, все заражается от него зловонием. Отстань от хищения, и потом подавай милостыню. Уклоняйся от зла и сотвори благо. Удержи руки от лихоимства, и тогда простирай их на милостыню. Если же мы теми же самыми руками одних будем обнажать, а других одевать, то хотя бы одевали и не тем, что похитили, и в этом случае не избежим наказания. Иначе милостыня будет поводом ко всякому преступлению. Лучше не оказывать милосердия, чем оказывать такое милосердие. Ведь и Каину лучше было совсем не приносить ничего. И если он, принесший меньшее, прогневал Бога, то как же не прогневает его тот, кто подает чужое? «Я тебе заповедал, — скажет Бог, — не похищать, а ты почитаешь меня похищенным. Уже ли ты думаешь, что для меня приятно это? Врачуй раны те, которые ты нанес, а не те, которые другими причинены. Если ты знаешь обиженных тобой, то вознагради их и сделай так, как сделал Закхей, с великим избытком. А если не знаешь, то раздай все неправедно приобретенное бедным и таким образом исправишь зло. Ты не можешь, говорит Василий Великий, принести дар Богу, если оскорбил брата. Сказано, если принесешь дар твой к алтарю, и там вспомнишь, что брат твой имеет нечто на тебя, иди прежде помирись с братом твоим, и тогда принеси дар твой. Помни мытаря Закхея, который, положив сперва возвратить четверицу, если кого чем обидел, потом уже из остального имения отделил половину нищим. Он рад, что может принять Христа. И Христос не иначе приемлет щедрость к нищим, как по вознаграждении обиженным за отнятое у них корыстолюбием. И таким образом Господь принял правоту Закхея и сказал: «Ныне пришло спасение дому сему». Лихоимцу, говорит святой Тихон Задонский, не только отстать должно от лихоимания, но и похищенное возвратить тому, кого похитил. Или, когда того невозможно учинить, раздать, что неправедно собрал, и тогда каяться. Иначе ему каяться невозможно. Разве только хищник в такую скудость пришел, что крайне не имеет чем возвратить похищенного, а в чувство пришел, хочет каяться, и все бы отдать желал, что бы ни было. В таком случае от милосердного Бога желание вместо истинного возвращения приемлется.

И бедные каждый день хотят поесть. Часто мы, говорит святой Златоуст, не только не имеем жалости к бедным, но еще присовокупляем следующие жестокие слова. «Не подавали ли тебе раз и два?» Так что ж, неужели ему не нужно есть, потому что он однажды ел? Для чего ты не положишь такого же правила для своего чрева? И не говоришь ему, ты сыто было вчера и третьего дня, так не проси ныне. Напротив, чрево свое присыщаешь чрезмерно, а нищему, когда просит у тебя немного, отказываешь, хотя должен дать ему милостыню за то, что он каждый день принужден ходить к тебе. Если не чувствуешь других побуждений, то за это одно должен ему подать милостыню, ибо крайняя бедность заставляет его делать это. Ты не имеешь к нему жалости, потому что он, слыша твои слова, не стыдится. Но нужда сильнее стыда. Ты не только не имеешь к нему жалости, а еще поносишь его. Бог повелел давать милостыню тайно, а ты всенародно поносишь нищего, которому должно было оказать сострадание. Если не хочешь подать, то для чего еще укоряешь и сокрушаешь его огорченное сердце? Он пришел к тебе как в пристань и просит руку помощи. Для чего же ты воздвигаешь волны и бурю делаешь свирепее? Для чего отвращаешься от него за нищету? Пришел ли бы он к тебе, если бы знал, что услышит от тебя такие слова? Если же и зная пришел к тебе, то посему и надобно тебе сжалиться над ним и ужаснуться своей жестокости, при которой ты при виде самой крайней нужды не делаешься сострадательнее. Не представишь себе, что один страх голода служит для него достаточным оправданием в бесстыдстве, но укоряешь его за бесстыдство, а сам ты часто бывал несравненно бесстыднее в важнейших делах. В нужде и бесстыдство простительно. Но мы, часто делая то, за что бы надлежало нас наказать, не стыдимся. И когда, помышляя о таких делах, должны бы смириться, нападаем на бедных, они просят у нас врачевства, а мы прибавляем им ран. Если не хочешь дать, для чего же обижаешь? Но он без того не отойдет, говоришь? Так поступи с ним, как повелел мудрый, отвечай ему ласково, с кротостью. Он поневоле поступает так бесстыдно. Нет человека, который бы без всякой нужды захотел сделаться бесстыдным. И хотя бы представляли тысячи доказательств, никогда не поверю, чтобы человек, живущий в изобилии, решился просить милостыню. Но нет бесстыднее бедного, говоришь ты. Почему же, скажи? Потому ли, что он, подбегая, кричит? Не хочешь ли докажу, что мы гораздо бесстыднее и наглее нищих? Вспомни, сколько раз случалось, когда стол был уже накрыт, и позванный тобой слуга приходил не скоро. Ты все опрокидывал, толкая и броня, и ругая его за малое промедление, хотя верно знал, что если не в ту же минуту, то немного спустя утолишь свой голод. Однако ты не называешь себя бесстыдным, когда от малости приходишь в бешенство. А нищего, который страшится и трепещет большего зла голода, называешь дерзким, наглым, бесстыдным и даешь ему другие названия. Не крайнее ли это бесстыдство? Но мы о том не рассуждаем. Посему и считаем нищих для себя несносными. Но если бы мы разбирали свои поступки и сравнивали себя с нищими, то не стали бы говорить, что они нам в тягость. Итак, не будем жестоки, бесчеловечны, неумолимы, бесчувственны и злее зверей. Нищий подходит к тебе в надежде получить врачевство, а не раны, милостыню, а не удары. Скажи мне, если в кого бросят камнем, а он, раненый в голову, весь в крови, мимо прочих прибежит под твою защиту, неужели ты нанесешь ему камнем другую рану? Не думаю, чтобы ты так поступил.
Напротив, верно постараешься и нанесенную ему рану излечить. Почему же ты с нищими поступаешь не так? Или ты не знаешь, сколько и одно слово может или ободрить, или привести в уныние? Ибо сказано: лучше слово, нежели даяние. Ты сам на себя поднимаешь меч и наносишь себе жестокую рану, когда оскорбленный тобой нищий пойдет прочь безмолвно, вздыхая и обливаясь слезами. Нищего посылает к тебе Бог. Обижая его, ты обижаешь Бога, повелевшего тебе подавать милостыню. Он сам посылает к нам нищих, и когда даем, даем Божие. Если же ничего не подавши, гоним еще от себя с бранью, то подумай, скольких громов и молний достойны мы за такое дело. Помышляя обо всем этом, обуздаем язык, перестанем быть жестокосердыми, прострем руки для подаяния милостыни и будем не только помогать бедным имуществом, но и утешать словами, дабы избегнуть нам наказания за злословие и наследовать царство за благословение и милостыню.

Не рассуждай о достоинстве просящего. Если мы, говорит святой Златоуст, увидим кого-либо в несчастье, подадим ему руку помощи. Но что скажешь, если он нечестив и порочен? Послушай, что говорит Христос. «Не судите, да не судимы будете. Ты делай для Бога». Но что я говорю? Хотя бы даже язычника мы увидели в несчастье, и ему надобно оказать добро, и вообще всякому человеку, находящемуся в несчастных обстоятельствах, тем более верующему. Послушай, что заповедует Павел. «Будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Истинная милостыня тогда и бывает, когда она оказывается грешником или виновным. Милосердие в том и состоит, что милует не тех, которые исправны, а тех, которые согрешили. А чтобы ты убедился в этом, послушай, что говорит Христос в следующей притче. «Человек некий, — говорит он, — шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один левит шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Так поступил и некоторый священник и прошел мимо. Но после них шел один самарянин и оказал великое сострадание к несчастному. Он обвязал раны его, возлил на него масло, посадил его на осла, привез в гостиницу и сказал ее содержателю: «Попекись о нем и заметь великую любовь. Если что более издержишь, я отдам тебе». Затем Христос спросил: «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойником?» И когда законник отвечал, оказавший ему милость, тогда он сказал: «Иди, и ты твори так же». Заметь эту сказанную Господом притчу. Не сказал он, что иудей самарянину, но самарянин иудею оказал милосердие. Отсюда мы научаемся, что должно заботиться о всех равно, не присным только по вере делать добро, а о других не думать. Так и ты, когда увидишь кого-нибудь страждущим, не исследуй о нем ничего. Он имеет право на помощь уже потому, что страждет. Если ты помогаешь ослу, когда видишь, что он издыхает, не спрашиваешь, чей он, то тем более не должен спрашивать о человеке, чей он. Он Божий, хотя бы он был язычник, хотя бы иудей. Он неверный, но он нуждается в помощи. Если бы тебе дозволено было исследовать и судить, то ты мог бы говорить это. Но теперь самое несчастье ближнего не дозволяет тебе делать исследования. Если не должно судить здоровых и исследовать чьи бы то ни было чужие дела, то тем более страждущих. Иначе что будет? Разве ты видел его счастливым, благоденствующим, что говоришь, будто он зол и порочен? Он страждет. Если же ты видишь его страждущим, то не говори, что он порочен. Когда мы видим человека благоденствующего, тогда, может быть, можем сказать это о нем. Но когда видим человека страждущего и нуждающегося в помощи, то не следует говорить, что он порочен, ибо это знак жестокости, бесчеловечия и высокомерия. Кто, скажи мне, был беззаконнее иудеев? Бог наказывал их и наказывал справедливо и весьма справедливо. Однако же к тем, которые сострадали им, Он благоволил, а тех, которые радовались их несчастью, наказывал. «И не болезнуете», — говорит пророк о бедствии Иосифа. И в другом месте говорит: «Искупи убиваемых, не щади денег». Не сказано: «Разведай, кто они», хотя по большей части отводимые на смерть бывают порочны. Но сказано просто: «Искупи, кто бы они ни были». В этом особенно и состоит милосердие. Ибо кто благодетельствует другу, тот без сомнения делает это не для Бога.
А кто благодетельствует человеку незнакомому, тот делает чисто для Бога. Не будем жестокими судьями. Хотя бы ты был чист и от всех грехов, и тогда законом Божиим запрещено тебе строго судить о чужих преступлениях. Если фарисей через это погиб, то какое извинение будешь иметь ты? Если людям неукоризненной жизни запрещено судить грехи других, то тем более грешникам. «Не исследуй жизни бедного», читаем у святого Златоуста, «и не требуй отчета в его нравах». Милостыня для того и называется милостыней, чтобы мы подавали и недостойным. Кто милует, тот милует и неисправного, и согрешившего. Кто исправен, тот достоин похвалы венцов, а согрешающий нуждается в милости и снисхождении. Таким образом, мы и в этом будем подражать Богу, если будем подавать и злым. Представь, сколько живет в мире богохульников, нечестивцев, обманщиков, исполненных всякого нечестия, но и их Бог питает каждый день, научая нас простирать благотворительность на всех. Одна защита у бедного — недостаток и нужда. Ничего более не исследуй о нем. Но хотя бы он был самый порочный, да нуждался в насущном хлебе, утолим голод его. Так повелел и Христос. «Будете, — говорит, — подобны Отцу вашему небесному, ибо Он повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Милосердый есть пристань для нуждающихся, а пристань принимает всех потерпевших кораблекрушение и спасает от опасностей. Злые мы или добрые, или кто бы ни были те, которые находятся в опасности, она принимает их в свои объятия. Так и ты, видя человека, подвергшегося на земле кораблекрушению бедности, не рассуждая, не разыскивай, но помоги несчастью. Для чего даешь себе труд? Бог освободил тебя от всякой заботы и беспокойства. Сколько бы стали говорить многие и негодовать, если бы Бог повелел прежде с точностью разведывать жизнь, узнавать поведение их, поступки каждого, и потом уже подавать милостыню. А теперь мы освобождены от всего этого труда. Для чего навлекаем на себя излишние заботы? Иное судья, иное милостынедатель. Милостыня потому так и называется, что мы подаем ее и недостойным. Когда подаешь милостыню, говорит преподобный Исаак Сирин, не отделяй богатого от бедного и не старайся распознавать достойного от недостойного. Пусть все люди будут для тебя равны для доброго дела, ибо сим способом можешь и недостойного привлечь к добру, потому что душа посредством телесного скоро привлекается в страх Божий. И Господь разделял трапезу с мытарями и блудницами и не отлучал от себя недостойных, чтобы сим способом всех привлечь в страх Божий и чтобы посредством телесного приблизить к духовному. Поэтому благотворением и честью уравнивай всех людей. Будет ли кто иудей или язычник или убийца, тем паче, что и он брат тебе одной с тобой природы и по неведению заблудился от истины. Тот милостив, кто в мысли своей не отличает одного от другого, но милует всех. Милость есть, говорит святитель Тихон Задонский, когда делается добро недостойным, то есть тем, которые никак того не заслужили. Иначе не милость, но воздаяние будет. Зная все это, говорит святой Златоуст, будем прилагать великое усердие к милостыне и не станем говорить, что такой-то порочен и недостоин благодеяний, такой-то низок, такой-то презрен. Ты смотри не на достоинство нуждающегося в помощи, а только на нужду. Ибо хотя бы он был негоден, низок и презрен, Христос вменяет тебе это в награду, так как бы он сам через него получал благодеяние.
чтобы мы не взирали на достоинство тех, кому оказываем благодеяние, послушай, что говорит он. «Алкал я, и вы дали мне есть». Потому когда те отвечали «Когда?» видели тебя алчущим и напитали, он присовокупил. «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Таким образом, нам не осталось никакого предлога. Дабы мы не говорили, где теперь найти подобных Илии, где подобных Елисею, дай мне подобных мужей, и я со всем усердием приму их и не откажусь омыть их ноги и послужить им всеми способами. Дабы мы не говорили этого, он сам обещал приходить к нам через бедных, сказав, «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне».

0: Дорогие братья и сестры, вы слушали передачу по страницам книги «Елей премудрых дев». Читал Георгий Корольчук. Продолжение следует.
1: «27 июля исполняется 185 лет со дня смерти поэта Михаила Юрьевича Лермонтова».

Лирика Михаила Юрьевича Лермонтова. Цикл бесед ведет игумен Нестор Кумыш.

Лермонтова принято считать певцом уныния, тоски, разочарования, грусти. У Василия Осиповича Ключевского есть небольшой очерк, посвященный памяти Лермонтова, который так и называется «Грусть». С этим установившимся мнением трудно спорить. Но, несомненно, и другое. Лермонтов был уникальным явлением не только русской литературы, но и всей мировой культуры в целом. Его богатейшая по своему содержанию поэзия затронула все области человеческого существования. В разносторонней лирике Лермонтова содержатся, как справедливо замечал Белинский, все элементы, из которых слагается жизнь и поэзия. Читая стихи Лермонтова, невольно думаешь,

не всегда можно встретить и у мудрецов, убеленных сединами. Откуда у него способность облекать истины о бытии человеческом в форму непревзойденной поэтической красоты? И почему люди, дожившие до глубокой старости, продолжают обращаться к его творчеству? Что они находят в нем? В беседах о лирике Лермонтова мы попытаемся приблизиться к тайне поэта, постараемся достичь понимания этой исключительной души. Лермонтов и в самом деле является поэтом разочарования. Довольно рано он познал ту горечь разлада, которая рождается в душе человека от несоответствия запросу его души с повсеместной скудостью жизни, обрекающей личность на жалкое прозябание. В 1829 году, в возрасте 15 лет, он пишет стихотворение «Монолог», где говорит о том, что нереализованность идеальных устремлений человека, оказавшегося посреди однообразной и монотонной действительности, оборачивается для него преждевременным увяданием душевных сил. Глубокие познания, жажда славы, талант, пылкая любовь свободы — вот те качества юного поэта, которые настойчиво ищут развития и точки приложения в здешнем свете. Однако косность жизни и повсеместное засилие бездарности делают эти качества ненужными, приводят личность к тому, что они гибнут в ней без должного употребления. Это неизбежно приводит человека к состоянию глубокой тоски, угнетенности, к утрате живого интереса к жизни. «Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете, к чему глубокие познания, жажда славы, талант и пылкая любовь свободы, когда мы их употребить не можем. Мы, дети севера, как здешние растения, цветем недолго, быстро увядаем. Как солнце зимнее на сером небосклоне, так пасмурна жизнь наша. Так недолго ее однообразное течение. И душно кажется на родине, и сердцу тяжко, и душа тоскует. Не зная ни любви, ни дружбы сладкой, средь бур пустых томится юность наша, и быстро злобы яд ее мрачит. И нам горька остыла из жизни чаша, и уж ничто души не веселит». Читая эти строки, невольно задаешься вопросом, откуда у молодого человека, еще не вступившего в жизнь, могут быть столь безрадостные и беспощадно правдивые о ней представления. Где свойственная молодости окрыленность будущим? Где сладкие надежды и многообещающие мечты? Где дерзновенные порывы и безоглядная вера в себя? Где приятные волнения души, вступающей в неизведанную и манящую даль жизни? Где стремление личности испытать свои силы? Ничего этого нет. Ничтожество есть благо в здешнем свете. Вот безрадостное резюме 15-летнего поэта, с которого он начинает свою жизнь. Это тот вывод, к которому обыкновенный человек приходит после долгих лет мучительных ошибок. Но у Лермонтова такой зрелый взгляд на жизнь сформировался слишком быстро, без приобретения первоначального жизненного опыта. Суровая правда жизни представала перед его мысленным взором во всей своей неприглядности, во всей своей наготе, без каких бы то ни было иллюзий, свойственных его возрасту. Он ничего не додумывал в своих представлениях о жизни, не прихорашивал ее по велению своего сердца, ничего не приукрашивал в ней. Он вглядывался в нее своим трезвым, проницательным взором и имел редчайшее мужество видеть ее такой, какая она есть на самом деле. При этом поэт чужд был и другой крайности. Он никогда не сгущал красок, не впадал в искусственную, надуманную картинную трагедийность. Лермонтов наделен был здоровым инстинктом жизни. В одном из стихотворений юношеской поры «Совет», обращаясь к воображаемому другу, он так определяет свое отношение к страданию. «Не ищи страстей тяжелых,

0: И покуда Бог дает, нектар пей часов веселых, а печаль сама придет. Патологическая жажда скорби не преследовала поэта. Он был доверительно, непредвзято открыт жизни. Откуда же тогда это мрачное признание? И уж ничто души не веселит. А Лермонтов носил в себе глубокую потребность действия. С раннего детства он без остатка отдавался той деятельности, которую предлагала ему жизнь. Вакации приближаются, и прости, достопочтенный пансион, пишет пансионер Мишель из Москвы своей тетке Шангирей. Но не думайте, чтобы я был рад оставить его, потому что учение прекратится. Нет, дома я заниматься буду еще более, нежели там. Конец цитаты. Такое же устроение поэт сохранил и к концу своей жизни, когда оказался в действующей армии на Кавказе. В одном из рапортов генерал-лейтенант Голофеев, и спрашивая награды воевавшему в его дивизии поэту, писал: «Поручик Лермонтов везде первым подвергался выстрелам хищников и во всех делах оказывал самоотвержение и распорядительность выше всякой похвалы». В том же духе отзывались о нем и его сослуживцы. Офицер-артиллерист Мамацев вспоминал: «Он был отчаянно храбр, удивлял своей удалью даже старых кавказских джигитов. Но это не было его призванием, и военный мундир он носил только потому, что тогда вся молодежь лучших фамилий служила в гвардии». Увы, жизнь не оправдывала доверительной открытости поэта и не соответствовала его неистребимой и ничем не заглушаемой потребности высокого дела. В монологе его душа тоскует, а сердцу тяжко в однообразном течении жизни только от одной причины — от той ее давящей пустоты и той ее крайней бедности, которые убивают в зародыше лучшие побуждения и стремления человека. Жизнь, не освещенная светом высокого служения, исполняла душу поэта разочарованностью. Существование, не согретое лучами преданной, искренней и постоянной любви, исторгало из его уст горькие признания о том, что «средь бурь пустых томится юность наша, и быстро злобый яд ее мрачит». Только исключительной цельностью натуры объясняется тот факт, что Лермонтов сравнивал эту разочарованность с действием яда, вызывающим в душе смертельное отравление, а отсутствие жизненной вдохновенности неизменно именовал злобой. Позиция юного поэта может показаться дерзким вызовом бытию, своеобразным протестом, адресованным его виновнику. Умонастроение, нашедшее отражение в стихотворении «Монолог», может быть расценено как противоречащее такому основополагающему проявлению религиозности, как смирение. Но разве древние пророки не носили в своей душе глубокое огорчение и боль от созерцания несовершенного устройства своего общества? Разве они не мучились, как говорит Библия, в своей праведной душе недостатками и пороками той действительности, которая их окружала? Разве их беззащитные и предельно чуткие души не страдали от ее поврежденности грехом? Разве могли они со своей всечеловеческой совестью замкнуться в безразличном, отгороженном существовании? Впоследствии отношение поэта к жизни не подвергнется изменению. Особенность дальнейшего пути Лермонтова в том и заключается, что с этим изначальным завышенным уровнем требований к жизни поэт останется до конца своих дней. Ему не свойственно было, подчиняясь инстинкту самосохранения, приспосабливаться к жизни и менять что-либо в своих требованиях к ней. Белинский в 1840 году, то есть всего за год до кончины поэта, удивлялся цельности его натуры. «Я с ним робок», — признавался он Боткину. «Меня давят такие целостные, полные натуры. Я перед ним благоговею и смиряюсь в сознании своего ничтожества». Стихотворение «Монолог» написано Лермонтовым в 15-летнем возрасте. Оно содержит в себе отнюдь не юношеские «Выводы о жизни». В нем нашла свое отражение как недюжинная зрелость ума поэта, так и его необыкновенная потребность живого участия в жизни в соответствии с высокими свойствами души. Вряд ли юноша с такими качествами мог рассчитывать на поддержку и понимание своих сверстников. Одним строем своей уникальной личности Лермонтов был обречен на отчужденное существование, на глубочайшее одиночество.
1: На волнах радио «Град Петров» цикл бесед лирика Михаила Юрьевича Лермонтова. Беседы ведет игумен Нестор Кумыш.

0: Всего год спустя, когда поэту было 16 лет, в нем обнаружилась еще одна способность, жить с которой в человеческом обществе весьма обременительно. В нем открылась способность пророческого предвидения будущего, которая наравне с другими свойствами его души обрекала поэта на духовную изоляцию в кругу своих современников. Это видно из написанного им в 1830 году стихотворения «Предсказание», где молодой поэт предвещает России падение самодержавия и то страшное гибельное разрушение, которое она претерпела в годы революции. «Настанет год России, черный год, когда царей корона упадет, забудет чернь к ним прежнюю любовь, и пища многих будет смерть и кровь. Когда детей, когда невинных жен, низвергнутый не защитит закон, когда чума от смрадных мертвых тел начнет бродить среди печальных сел, чтобы платком из хижин вызывать, и станет глад сей бедный край терзать, и зарево окрасит волны рек, в тот день явится мощный человек, и ты его узнаешь и поймешь, зачем в руке его булатный нож. И горе для тебя, твой плач, твой стон ему тогда покажется смешон». Эти удивительные по своей пророческой точности строки были написаны юным Лермонтовым в эпоху Николая I, когда довольно трудно было представить себе размах грядущих бедствий российской жизни. Поэт создает в своем стихотворении картину крушения самодержавных устоев, последующей анархии, кровавого террора и узурпации власти политическим диктатором. В ней нет ни психопатического надрыва, ни эмоционального перехлёста, ни излишнего увлечения эсхатологизмом. Реалистическое и уравновешенное письмо этой картины предельно сдержано. Это позволяет предполагать, что увидена она была Лермонтовым не в фантасмагорическом, кошмарном сне, а возникла в недрах его сознания по особому действию свыше. Нет сомнения в том, что размышления поэта о грядущих судьбах России, вызвавшие откровения, были обусловлены фактами внутри и внешнеполитической жизни тех лет. Восстание в Польше, революция во Франции, холерные бунты на юге России и многое другое, целый ряд событий поселял в людях обеспокоенность и стимулировал работу мысли не у одного Лермонтова. «Тяжелые времена, Павел Воинович», — писал не на шутку встревоженный Пушкин в письме Нащекину, ожидая общеевропейской кровавой распри. Он называл время начала 30-х годов 19-го столетия столь же опасным, кризисным и судьбоносным, что и время войны 1812 года. Но почему-то только 16-летний поэт Лермонтов услышал в этих событиях грозное дыхание будущей революции, ощутил ее апокалиптическую поступь и предугадал с пророческой точностью далекий ход развития российской истории. Из одного только этого небольшого биографического факта можно заключить, что Лермонтов был человеком какого-то уникального внутреннего устроения. В оценке его личности и его судьбы слишком неразумно употреблять привычные человеческие мерки. Еще через год, всего в 17 лет, в 1831 году Лермонтов создает общепризнанный мировой шедевр — стихотворение «Ангел». В нем поэт поведал миру о той гармонии, которая в иные мгновения звучала в нем с особой силой. Божественные звуки этой гармонии, звуки небес, наполняли душу поэта, как он признается, желанием чудным. Именно они, эти звуки небес, определяли томление земной жизнью и порождали в нем ту неудовлетворенность, которая сопровождала его весь недолгий жизненный путь. По небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел, и месяц, и звезды, и тучи толпой внимали той песне святой. Он пел о блаженстве безгрешных духов под кущами райских садов, о Боге великом он пел, и хвала его непритворна была. Он душу младую в объятиях нес для мира печали и слез, и звук его песни в душе молодой остался без слов, но живой. И долго на свете томилась она, желанием чудным полна. И звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли. Душа человеческая по своей природе отмечена чертами глубокого родства с небом. На ней лежит несмываемая печать божественного происхождения. И вдунул Господь Бог в лице человека дыхание жизни, стал человек душою живою. Говорится в Священном Писании о сотворении человека. В этом библейском рассказе ставится акцент на участии божественной энергии в творении человека. По мысли Лермонтова, в своем сознании душа генетически хранит ту неизреченную радость о блаженстве безгрешных духов, которая ведома была ей с момента сотворения. Она помнит и то участие в непритворной хвале, которую она некогда высылала Богу Великому в согласии со всем мирозданием. В этой хвале непритворной содержится истина о высоком предназначении человека, о его причастности божественному миру. Никакая земная деятельность, самая кипучая и плодотворная, самая насыщенная и полезная, никакие песни земли не могут заменить или заглушить того желания чудного, которым была преисполнена душа человеческая, когда находилась в блаженном содружестве небесных сил. Стихотворением «Ангел» Лермонтов указывал на сугубо духовную причину глубокой, никогда не оставлявшей его печали. Она возникала в нем не только ввиду скудости жизни, которая возвышает ничтожество и оставляет неудел одаренного человека. Духовно развитая и чуткая душа поэта испытывала неудовлетворенность другого рода. Томление неполнотой земного существования обусловлено тем, что человек, некогда утративший драгоценное содружество небесных сил и отпавший от Бога Великого, в то же время сохранил и неясную память об утраченном состоянии райского блаженства. Этой неизбывной грустью о ничем не восполнимой утрате и наполнено произведение «Ангел». Своим шедевром Лермонтов сумел высказаться не только об особенностях своей внутренней жизни. Он выразил и ту общую тоску каждой души человеческой, которая присутствует в ней на бессознательном уровне. Томление желанием чудным, о котором признавался юный Лермонтов в стихотворении «Ангел», не покинуло его и в зрелые годы. В последний период своей недолгой жизни, находясь в зените земной славы, поэт останется с той же тоской о звуках святой песни, пропетой некогда в его душе безгрешным ангелом. Его богато одаренная натура не измельчала под влиянием литературного успеха, не поддалась соблазну собственной гениальности. Она осталась со своей вечной высокой неудовлетворенностью, с глубокой и бескомпромиссной жаждой полноты и полноценности бытия. В 1840 году, за год до гибели, Лермонтов напишет стихотворение «Как часто пёструю толпою окружён», в котором читатель встречается с темой, затронутой поэтом в произведении «Ангел». Лирический герой этого стихотворения находится на балу в средоточии великосветского шума посреди чуждых ему людей, утративших живость и непосредственность чувства. В какой-то момент, поддавшись безотчетному велению души, он уносится воображением в далекий мир старинной мечты. «Как часто пестрою толпою окружен, когда передо мной, как будто бы сквозь сон, при шуме музыки и пляски, при диком шепоте затверженных речей мелькают образы бездушные людей, приличием стянутой маски, когда касаются холодных рук моих с небрежной смелостью красавиц городских давно бестрепетные руки, наружно погружась в их блеск и суету, лаская я в душе старинную мечту погибших лет святые звуки». Не имея в себе силы не оторваться от пустоты и бессмыслицы светской жизни, не раствориться в ней без остатка, поэт находит относительное утешение в минутном забытии, в погружении в святые звуки погибших лет. Эти святые звуки имеют над ним столь сильную власть, что настигают его в самый, казалось бы, неподходящий момент, при шуме музыки и пляски, при диком шепоте затверженных речей. В какой же мир он уходит, невольно подчиняясь велению своей души? В надуманный, воображаемый, нереальный, фантастический? Отнюдь. Мечта его имеет вполне узнаваемое, знакомое и, может быть, даже слишком привычное очертания. Это уголок его детства, исполненный скромного лиризма и невзыскательной живописности, но чем более простой, тем и более дорогой. И вижу я себя ребенком, и кругом родные все места, высокий барский дом и сад с разрушенной теплицей, зеленой сетью трав подернут спящий пруд, а за прудом село дымится, и встают вдали туманы над полями. В аллею темную вхожу я. Сквозь кусты глядит вечерний луч, и желтые листы шумят под робкими шагами. И странная тоска теснит уж грудь мою. Я думаю об ней, я плачу и люблю. Люблю мечты моей создания, с глазами полными лазурного огня, с улыбкой розовой, как молодого дня, за рощей первое сияние. Что же так любит Лермонтов в этих воспоминаниях своего детства, о чем плачет и о чем тоскует его душа? В этом погружении поэта в далекие годы все та же печаль о младенческом состоянии души, когда она ощущала таинственную красоту бытия. Это то единственное и неповторимое время в жизни человека, когда он чувствует себя органичной частью мироздания, пронизанного великой мыслью Творца. Мир детства — это поэтичный мир любви, чистоты и простоты, в котором божество, душа человека и природа пребывают в гармоничном единстве, а личность испытывает от этого согласия безмятежный покой и умиротворенность. Такое состояние Лермонтов и называет старинной мечтой, святыми звуками погибших лет. Но счастливое забытье поэта на великосветском балу не может продолжаться долго. Внешний мир напоминает ему о своем существовании, заставляя его вернуться в ту реальность, которая отравляет душу поэта своей прозаичностью, неистребимой фальшью, давящей пустотой. Очнувшись, поэт видит вокруг себя привычные, приличием стянутые маски. Вернувшись в действительность, он исполняется желанием смутить веселость разукрашенной ярмарки человеческого порока, которая отдаляет личность от ее высокого предназначения. Когда ж, опомнившись, обман я узнаю, и шум толпы людской спугнет мечту мою на праздник незваную гостью. О, как мне хочется смутить веселость их и дерзко бросить им в глаза железный стих, облитый горечью и злостью. Но не мелочное чувство мести руководит душой поэта. Пошлая уродливость жизни предстает во всей своей неприкрытой наготе на фоне светлого и живого воспоминания. Она-то и порождает в душе поэта почти пророческий гнев и негодование. В последних строках стихотворения слышится справедливое возмущение и нестерпимая боль Лермонтова за искажение человеком своего облика.
1: Прозвучала очередная передача из цикла «Лирика Михаила Юрьевича Лермонтова». Передачу для вас подготовил и провел игумен Нестор Кумыш.

0: Продолжение слушайте завтра в 00:30.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Республике Саха представлена книга о репрессированных священниках Якутской епархии. Татьяне Голиковой вручен орден Великой княгини Елизаветы Федоровны. Об этих и других событиях более подробно. 23 июля в Даниловом монастыре состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с заместителем председателя правительства Российской Федерации Татьяной Голиковой. Во внимание к вкладу в развитие церковно-государственных отношений в связи со знаменательной датой со дня рождения предстоятель Русской Православной Церкви вручил Татьяне Голиковой орден Великой княгини Елизаветы Федоровны второй степени. В ходе рабочего визита в Республику Мордовия заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора, ректор Российского Православного Университета Святого Иоанна Богослова Александр Щипков возложил цветы на могилу иерея Василия Гундяева, деда Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. У могилы отца Василия, которая находится на кладбище села Оброчное Чалковского района Республики Мордовия, была совершена заупокойная лития. Богослужение совершил благочинный Ичалковского благочиния Саранской епархии протоиерей Иоанн Просвирнин. Также Александр Щипков посетил мемориальный дом в деревне Ульянка, где жил иерей Василий Гундяев. В детстве этот дом посещал святейший патриарх Кирилл. В Национальной библиотеке Республики Саха-Якутия в городе Якутске состоялась презентация книги «Слушается дело. Судьбы священнослужителей и мирян Якутской епархии в XX веке» по материалам архивно-следственных дел. Книга подготовлена в рамках проекта «Священнослужители Якутии. Свидетели совести», реализованного под общим руководством архиепископа Якутского и Ленского Романа при поддержке фонда президентских грантов. Одна из центральных задач проекта «Сохранение памяти об исповедниках веры XX века». Презентацию посетили сотрудники библиотеки, исследователи и краеведы, интересующиеся темой репрессий и истории Якутии в XX веке, а также представители духовенства и журналисты. В режиме видеоконференц-связи к встрече подключились гости из других городов. В общей сложности в мероприятии приняли участие более 60 человек. Архиепископ Якутский и Ленский Роман в своем выступлении отметил значение издания для сохранения истории страны и Русской Православной Церкви в XX веке. Владыка поблагодарил авторский коллектив, сотрудников архивов, волонтеров и всех, кто принял участие в работе над изданием. О работе над изданием, принципах отбора материалов, истории и перспективах дальнейших исследований рассказал ответственный редактор иеромонах Тихон Воробьев, который сообщил, что в книге представлены материалы 9 уголовных дел против духовенства и мирян Якутской епархии 1920-30-х годов. Среди них особое место занимает дело против архимандрита Серафима Винокурова, последнего настоятеля Троицкого кафедрального собора города Якутска. Архимандрит Серафим и 9 других фигурантов дела были приговорены к расстрелу, еще 6 человек различным срокам в лагерях и высылке из региона. Исследование и обработка документов велись на протяжении нескольких месяцев в Национальном архиве Республики Саха, архиве Якутской епархии и в других учреждениях. Книга будет передана в крупнейшие библиотеки страны, в ряд высших учебных заведений и школ, а также будет доступна онлайн на сайте Национальной библиотеки Республики Саха. 24 июля на 84-м году жизни скончалась редактор и переводчик текстов митрополита Антония Сурожского, первый президент и руководитель фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского Елена Майданович, сообщает ТАСС. Елена Львовна родилась во Франции в семье русских эмигрантов. В 1956 году переехала с родителями в Советский Союз. Окончила среднюю школу в Алмате. С 1960 года жила в городе Загор, ныне Сергиев Посад. Работала в библиотеке Московской духовной академии. Елена Майданович первой в России начала систематически записывать, расшифровывать и переводить проповеди и беседы митрополита Антония. Сначала материалы распространялись в самиздате. В 1991 году вышла первая печатная книга. Позже Елена Львовна продолжила редактировать и издавать труды митрополита Антония. Под ее редакцией вышло более 30 книг.
книг. Среди них беседы о вере и церкви, о встрече, пастырство, пути христианской жизни, проповеди, произнесенные в России, человек перед Богом, духовная жизнь, брак и семья, а также двухтомник «Труды». Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

В исполнении оркестра Академии Святого Мартина под управлением Ионы Брауна прозвучала четвертая часть концерта Гросса, опус 6, номер 4, Георга Фридриха Генделя.

0: всякое дыхание дохвалит Господа.
1: На волнах радио «Град Петров» программа «Музыка санкт-петербургских храмов».
2: Уважаемые радиослушатели, добрый вечер. Людмила Зотова, ведущая передачи, приветствует вас и приглашает провести с нами вот эту музыкальную передачу, которую мы предлагаем в течение 45 минут. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Татьяна Захарова, регент храма во имя иконы Казанской Божьей Матери в поселке Александровское, город Пушкин. Татьяна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Людмила.
2: Итак, речь пойдет о хоре этого удивительного, очень красивого храма, который находится в очень красивой части нашего города. И для того, чтобы нам поговорить о вашем хоре, Татьяна, давайте начнем с музыки. Сейчас прозвучит музыкальное произведение композитора Лядова.
3: Причастный стих «Среды, чашу спасения».

0: Ну что ж, музыкальное произведение композитора Лядова «Чашу спасения» было исполнено хором храма Казанской иконы Божией Матери в поселке Александровское. Мы теперь знаем, Татьяна, как звучит ваш хор, как звучит ваш храм, и у нас есть возможность поговорить. И, дорогие друзья, задавайте свои вопросы нашему сегодняшнему гостю. Татьяна, скажите, пожалуйста, о себе немножечко буквально. Как вы пришли в этот храм? Как началось ваше регенство?
1: Я в юности еще, у меня была мечта такая, блока. Я читала стихотворение, девушка пела в церковном хоре. И у меня романтические такие порывы были. Мне очень хотелось вот просто петь в хоре. Вот. И в 20 лет, когда мне было, я впервые попала в храм. И жила я тогда в Пушкине. Вот, и попала впервые в Софийский собор.
0: То есть до этого учеником. Вы были человеком невоцерковлённым, да?
1: Я 18 лет крестилась в Никольском соборе. Вот. Но хор до этого... Как бы, я пела в хорах, просто в студенческом хоре пела, а в церковном нет. Но мы пели церковную музыку в хоре технологического института под управлением Александра Ивановича Крылова. Вот мой первый хор. И вот я впервые вот с церковной музыкой столкнулась, и мне она очень понравилась. Тогда только это разрешили вот петь, только начиналась это исполняться духовная музыка. И после этого я захотела петь в церкви. 20 лет я попала в Софийский собор. Вот, и потом во многих храмах, ну, практически во всех храмах Пушкина я работала. Сначала просто пела в Федоровском соборе. Потом в Знаменскую церковь пришла петь. Регентом у нас была Злобина Татьяна. Вот с ней, в общем-то, я начинала. И тогда стало очень много служб каждый день служить, и некому было вести их. И буквально вот у меня совсем без опыта, без всякого... Буквально я год всего в церкви пела, еще мало чего знала, и вот кинули вести службы. Вот. И вот сразу вот как в омут головы. Вот.
0: То есть вы все на практике постигали?
1: Да, сразу прямо на практике, да, то есть вот...
0: Всё. Татьяна, а музыкальное образование у вас есть?
1: Высшее, да.
0: В консерватории закончили?
1: Нет, я заканчивала музыкальное училище имени Мусоргского и музыкальный факультет института имени Герцена.
0: А Мусоргского по какому
1: по специальности? По баяну.
0: По баяну, да?
1: Да.
0: То есть вот именно дирижирование для вас было новым
1: моментом? Нет, дирижирование как раз на народном отделении, это профильное идет дирижирование оркестром.
0: А, понятно. То есть, ну, более-менее вы представляли, как это делать, чтобы звук был гармоничный и правильный. Так, хорошо. А каким образом вы попали в тот храм, о котором мы сегодня говорим, храм Казанской иконы Божией Матери?
1: Настоятель храма, отец Борис Куприянов, в то время, когда я работала в Знаменской церкви, он был священником этого храма. И когда открылась церковь в поселке Александровское. Тогда еще там была только маленькая часовня деревянная на месте разрушенного в 1937 году храма. Его туда назначили настоятелем. И когда мы об этом узнали, наша церковь закрывалась на ремонт, и нужна была какая-то работа. Искали, куда бы пойти еще работать. И пришли к нему, с ним были знакомы. И буквально вот с первой службы он сказал, конечно, мне нужен хор.
0: То есть вы всем хором пришли к нему, да?
1: Нет, у нас было... Ну, костяк был 4 человека. Угу. Вот. И потом еще к нам присоединились. И вот ровно, наверное, 12 лет назад, это было сразу после Рождества.
0: Угу.
1: Вот, в январе началось служение там с отцом Борисом. И до сих пор.
0: Татьяна, а не можете немножечко рассказать о самом храме? Потому что храм находится не в пределах нашего города, уже за городом, и не все люди знают об этом храме. Вот почему такое название у этого храма, и вообще чуть-чуть о нем, что вы можете сказать?
1: Храм был построен на месте явления Казанской иконы Божией Матери. В XIX веке крестьянка местная, ей снился сон, снился ангел.
0: Марфа Якимова.
1: Он говорил ей, встань и иди к реке, там будет икона. Она не верила. И вот трижды снился этот сон, и потом она пошла в третий раз, и там была обретена икона. Вот.
0: И на месте обретения
1: На этом
0: иконы?
1: Месте, да, был построен храм. Вот, и там был, по-моему, дом милосердия, или как называется. Ну, и там пьяниц исправляли. При храме был такой дом в те времена. А потом храм был закрыт в послереволюционные годы. И в 37... Нет, он не в 37 году. Он во время Великой Отечественной войны бомба попала, он сгорел. Он был деревянный. Сейчас построен, установлен на его месте каменный храм, похожей архитектуры, но каменный.
0: Ну, замечательный, красивый очень храм. И доехать, наверное, туда тоже довольно легко, да? Ну, или как вы считаете, если кто-то захочет познакомиться поближе с этим храмом?
1: Добраться туда удобно или с Балтийского вокзала, или с Ленинского проспекта, вот электрички Лужского направления. Поселок Александровская станция стоит, он совсем недалеко от станции. Либо из Пушкина, любым транспортом.
0: Хорошо, прежде чем поговорить более подробно о вашем хоре сегодня, давайте еще прослушаем музыкальное произведение в исполнении вашего хора. Что вы нам можете предложить сейчас, Татьяна? Херувимская у нас, да, по-моему?
1: Херувимская, Чеснокова, Сафроневская.

0: Итак, дорогие друзья, мы слушаем сегодня запись в исполнении хора храма Казанской иконы Божией Матери в поселке Александровское города Пушкина. И в гостях у нас регент этого хора Татьяна Захарова. Итак, Татьяна, настал черед поговорить о вашем хоре. Вы 12 лет уже руководите этим хором. Вот у вас состав постоянный или он как-то менялся? Расскажите немножечко об участниках вашего хора.
1: Состав хора, он, конечно же, за 12 лет изменился, но есть люди, которые до сих пор, кроме меня, еще
0: верными остались.
1: Верны, да. Ага. Ну, уже меньше, конечно, по времени могут посвящать себя, так как у всех семьи, работы другие. Вот. Но начинали мы были очень хорошими друзьями все вместе, так как пришли вот из Знаменской церкви. Аня Соловьева, Лиза Логвинова, Миша Ефимов. И к нам вот присоединился первым Сережа Шапинский, который до сих пор у нас работает.
0: То есть вы с Сергеем вдвоем 12 лет там остались, да, за это время?
1: И Никита Захаров тоже с первых же служб тоже был, и до сих пор тоже. Ну, просто кто-то уходил на время, потом возвращался. Вот. Ну, и у хора тоже разные периоды были. Когда-то мы пели вот квартетом исключительно. Ну, сначала была маленькая церковь деревянная, там больше и не требовалось. Когда через год открыли каменный храм, там хор можно уже было побольше сделать. И там очень хорошая акустика в нашем храме. Там звучит великолепно. Просто там улучшает даже звучание любого хора, будет звучать очень хорошо и петь легко. Вот. И были периоды, когда и 9 человек было, и 10, хотя храм не очень большой. Но там это все, когда народу много в храме на больших службах, то требуется, чтобы хор был большим. А на будничных службах квартетом. Сейчас у нас период такой, что во многих храмах, может быть, проблемы с мужчинами. Не хватает мужчин, тенора и баса. Потому что они у нас есть, но они очень заняты все время. И на службы не имеют возможности на все ходить. И все держится на женщинах. Вот верные мои помощники. Лера Басанец, Елена Норкина. Вот тоже давно уже в храме работают. Вот. Они самые верные соратники.
0: Но басом при всем при этом спеть они вряд ли смогут, да?
1: Тенором могут, а басом нет, да.
0: Поэтому... Татьяна, вот я думаю, может быть, есть смысл обратиться к нашим радиослушателям вот с таким призывом, что если есть желающие принять участие в церковном пении, они могут каким-то образом вот быть вам полезными, да?
1: Ну, если есть музыканты, люди с музыкальным образованием, которые живут не очень далеко, да, от Пушкина, там, Купчино, Пушкин, Павловск, Коммунар, музыканты. Вот. Даже которые не пели, может быть, в хорах, ну, просто голос-то, в общем-то, есть. Но главное, чтобы было образование, чтобы можно было ноты читать, потому что...
0: У вас все с музыкальным образованием, да?
1: Да, у нас все с музыкальным образованием, с высшим, все. Вот, как бы мы, когда есть состав, любим петь что-то интересное такое, сложное.
0: Вот. Ну что ж, мужчины, вот есть повод применить свои силы в этом хоре, или там женщины, как вы говорите, большинство женщин и церковь поддерживает. Я думаю, что радиослушательницы наши тоже большинство женщин. Можете обратиться к своим мужьям вот с таким предложением поддержать хор храма Казанской иконы Божией Матери. Хор совершенно замечательный и храм удивительный. Да. Значит, Татьяна, это самая большая ваша проблема сейчас — нехватка мужских голосов в вашем хоре, да? А есть ли еще какие-то трудности, сложности в работе руководить этим хором?
1: Ну, нет, в остальном все, да. Потому что у нас обычно коллектив, люди, составляющие наш коллектив, хор, они друг другу очень приятны, мы все являемся друзьями. Вот. В основном у нас все одного возраста примерно, то есть мы вот все вместе растем, взрослеем.
0: И общаетесь не только в храме, но и за пределами храма, да?
1: Да, у нас бывают всякие...
0: Какие-то
1: пикники, встречи, что-то на день рождения. В общем, бывает у нас это все, да. Вот, то есть мы именно друзья. То есть у нас нет такого, чтобы кто-то был кому-то там неприятен, какие-то склоки внутри, там, друг на друга. Нет, у нас в этом плане очень дружно. И вообще у нас в нашем храме удивительное отношение к хору. То есть я вот работала в других каких-то церквях, и разное было отношение к хору. Часто как бы вот что-то, что-то вот такое вот низшее такое вот, как бы пытались так принизить. Вот. А в нашем хоре, в нашем храме к хору все начинают с настоятеля. Ну, видимо, как вот кто глава, да, что он очень хорошо относится к хору. И все прихожане, все работники в храме, свечницы, повара, все всегда. То есть если приходишь в трапезную, не то что там в дальний угол там и корку хлеба, а главное, наоборот, хору лучшее место, самое вкусное, все на стол.
0: Да, в общем,
1: всегда так.
0: Вот, Татьяна, я как раз хотела спросить о вашем контакте с настоятелем храма, с отцом Борисом Куприяновым. Вот какие-то вопросы вместе вам приходится решать? Или вы стараетесь не нагружать батюшку своими проблемами и решаете все как-то вот помимо? Или вот вопросы репертуарного порядка, какие-то там другие проблемы у вас возникающие?
1: Ну, отец Борис, он замечательный человек, очень интересный. У него судьба, жизнь, творческий он человек. Вот. Ну, у нас с ним как бы такие отношения, что он в дела хора, как бы вот в репертуар, как бы он мне указаний не дает таких каких-то. Просто он часто говорит, что что-то ему очень понравилось. Вот. Или что-то, сегодня что-то такое вот заунывно слишком было, что-то. То есть просто комментарии какие-то, причем абсолютно... таким хорошим.
0: Не авторитарным.
1: Нет, плана, нет, да? Абсолютно нет такого, что это я вам запрещаю петь или пойте что-то такое, то, что я вам говорю. Такого нет. То есть вот абсолютно свобода моя в этом есть.
0: Выбирать это важно, репертуар, да, для регента?
1: Ну да, я как бы не ограничена в этом. То есть я ориентируюсь вот по составу. Какой у нас сегодня состав маленький, значит, что-то мы поем более простое. Если состав у нас большой, значит, мы можем себе позволить что-то спеть более сложное.
0: А есть у вас какие-то предпочтения личные по отношению к композиторам, пишущим духовную музыку?
1: Ну, мне очень нравится архангельская музыка. Очень... У нас вообще все ее любят. Вот. А вот первое произведение Лядова «Чашу спасения», мы очень любим его исполнять. И вообще это же богородичный причастный стих. У нас церковь Богородицы. Вот. И нам всем очень нравится, именно певцам.
0: А прихожане какой-то контакт с вами имеют, с вашим хором? Вот тоже вы слышите какие-то отзывы?
1: Прихожане у нас очень хорошие, замечательные. После каждой службы не бывает такого, чтобы кто-то не подошел и не сказал спасибо большое за пение. Даже если это какая-то будничная совершенно служба, там мы втроем ее пели. Вот, всегда подходят и говорят, что а сегодня мы что-то такое спели, там мы рыдали. Или наоборот, что там ангелы летали. В общем, хвалят, да, очень.
0: Вот для вас это важно, да, слышать отзывы о вашей службе, служении?
1: Ну, это приятно, когда оценивается. Потому что я свою работу, служение в храме, я очень-очень люблю. Она мне очень нравится. Вот. И как бы, ну, это приятно, да, когда... Хотя и не за это как бы работает.
0: Ну да, во славу Божью в основном.
1: Да, ну мне очень, как бы я когда пою сама, и петь я люблю. У меня какое-то такое вдохотворённое состояние, как бы всегда, что бы мы ни пели.
0: Татьяна, я обычно вот регентам задаю такой вопрос. Когда вы поете, вы одновременно можете молиться? Или все-таки вы чувствуете ответственность за то, что вы должны руководить этим хором, и нельзя это совместить с молитвенным настроением? Вот как у вас это бывает?
1: Это сложно. Хотя когда вот какие-то песнопения очень глубокие такие... Все равно в этот момент вот, ну, что-то чувствуешь, ну, ощущаешь что-то в душе. А вообще, когда исполняется, да исправится молитва моя в Великом посту на литургии «Приезжать священных даров», вот когда поешь прямо на ступенях алтаря, вот там, конечно, в тот момент это вот однозначно все это вот чувствуется.
0: Погружение молитвы полное,
1: происходит, да? Да, да,
0: да. Вот говоря еще о композиторах духовных, я хотела бы спросить у вас, вот вы не заканчивали специального никакого учебного заведения по поводу духовной музыки?
1: Нет.
0: То есть вам все это приходится наработки делать вот в течение своей работы. А есть ли у вас какие-то связи, может быть, с другими хорами, с опытными регентами или с какими-то музыкантами из духовной академии? Или кто-то у вас, есть ли какой-то духовный руководитель, наставник или просто друзья, которые дают вам советы?

0: работала. Поэтому вот она очень хороший музыкант, очень сильный регент она. И как бы вот в основном вот от нее все вот что взяла. А так вот в плане нотной литературы, как бы я везде у всех, в каких храмах не была, везде всегда стараюсь ноты взять. Переписывала очень много, сейчас вот перепечатываю.
1: То есть если вы оказываетесь в каком-то храме,
0: я
1: вы все
0: время,
1: обращаетесь
0: да, постоянно, у меня шкаф мой нотный уже, он уже трещит по швам. Так было бы с кем это все исполнять.
1: Татьяна, а как вы относитесь к современным композиторам, пишущим духовную музыку? Вот архангельские... Это ваш любимый композитор, как мы выяснили, а современные композиторы?
0: Ну,
1: включаете ли вы свой репертуар? Если да, то...
0: Ну, если как? У нас появляются ноты, то мы все время новое стараемся что-то попробовать.
1: Ага. Вот, ну... То есть вам предлагают композиторы, да, иногда?
0: Нет, сами композиторы нет. Просто ноты, если какие-то нам попадают, мы что-то исполняем. Как бы я люблю вообще, мне все интересно.
1: То есть попробовать что-то новое, вы не против?
0: Да, мне интересно, да. Вот. Ну, произведение участника нашего хора, он написал концерт духовный на слова тропаря священномученика Иоанна Кочурова, царскосельского. Это наш вот местный святой, почитаемый. И вот сейчас только что построен храм великомученицы Екатерины, собор восстановлен на месте взорванного в Пушкине на главной площади. Вот. И вот этот священник, он там служил и был вот в годы революции замучен, там растерзан. Вот. И вот, написан был концерт на текст тропаря. Вот. И мы его записали.
1: То есть мы можем сейчас послушать, да?
0: Да.
1: И кто автор этого произведения?
0: Ну, там псевдоним,
1: а,
0: поэтому
1: понятно.
0: Я скажу Веденев. Псевдоним.
1: Итак, слушаем.

0: Итак, дорогие друзья, мы прослушали еще одно музыкальное произведение в исполнении хора храма Казанской иконы Божьей Матери в поселке Александровской города Пушкино. И солировала в данном произведении наша сегодняшняя гость, регент Татьяна Захарова. Ну что ж, замечательное произведение, замечательные голоса, и хорошо звучит ваш хор, надо сказать сразу. Татьяна, вот мы выяснили, что члены вашего хора все хорошие музыканты, профессиональные музыканты. А как у них обстоят дела с церковностью? Это люди воцерковленные или это бывает по-разному?
1: По-разному.
0: Вот участие в хоре как-то оказывает влияние на их духовную жизнь, на участников вашего хора?
1: Ну, я надеюсь на это.
0: Надеетесь? А так у вас нет примеров, что вот вы видите ярко, что кто-то, может быть, пришел к церкви благодаря этому пению? Вот такого у вас не было? Может быть, кто-то причащаться стал? Не помните таких случаев?
1: Нет.
0: Так особо ярких примеров не можете привести. Нет. А что касается вас, вот вы тоже крестились уже в сознательном возрасте, и, наверное, не из семьи вы принесли вот эту духовную. Да, сами вы пришли к этому делу. Вот пение в церкви как-то помогает вам росту духовному? Что вы можете о себе сказать? Есть такой момент?
1: Я думаю, что да, конечно. Потому что на службе, когда вот поешь, как бы изнутри во всем этом участвуешь, вот служба вся идет, это все переплетается, как бы молитвы, голоса священников, хор, как бы все это вместе вот составляет такую молитву. Когда вот это все вместе молитву составляет, это правильное пение, когда не мешает молиться, когда наоборот помогает.
0: Вот вы знаете, часто говорят, что в церковных хорах поют люди. Да, музыкально образованные, но духовно совершенно не образованные. Это некоторые прихожане воспринимают как большой минус для церковного хора. Вот на ваш взгляд, это не может как-то вредить хору, если человек не воцерковленный поет духовные богослужебные песни?
1: Ну, главное, чтобы человек был воспитанным, культурным, и он любой веры может быть человек, но он себя будет достойно вести в храме и никак не будет проявлять так, чтобы это было неприятно кому-то из прихожан, я думаю, что так.
0: Это не может негативно влиять на молитвенное состояние прихожан.
1: Ну, как бы, если человек достойный сам по себе, приличный, ведет себя нормально, как бы, то это не должно вызывать никаких нареканий.
0: Понятно. Вы 12 лет руководите этим хором. Вот за эти 12 лет были ли для вас какие-то очень интересные открытия, очень приятные какие-то моменты в жизни этого хора? Вот если вы сейчас можете что-то вспомнить, поделитесь с нами, что самого приятного для вас было в вашей работе в течение этих лет?
1: Ну, приятно, когда хор на больших службах при большом стечении прихожан поет красивую музыку, и это здорово просто все это звучит. Это очень приятно, как бы испытываешь удовольствие от этого.
0: То есть каждая служба может быть вам приятна, если хорошо прозвучал хор?
1: Ну, от произведений зависит. Как бы вот какие-то произведения, даже не понимаешь, вроде оно несложное какое-то, совершенно незатейливое, но вот как-то так оно звучит, что как-то очень душевно, очень. Ну, вот, то есть я люблю даже и простые какие-то произведения, но они звучат очень красиво. Вот. А из истории хора как бы вот еще в самом начале, когда вот у нас был квартет, квинтет уже был, буквально это вот год мы первый работали, у нас было вот выступление одно единственное, это было на дне города Пушкина, мы выступали на Камероновой галерее. Я вот сейчас это вспомнила. Было двое мужчин, вот Сергей Шапинский, Михаил Ефимов, я и Анна Соловьева, Елизавета Локвинова, вот первый состав. И мы вот впятером на Камероновой галерее в июне на ступенях пели вот духовную музыку. И я помню, как ветер дул, развивались платья у нас. В общем, такое вот очень приятное воспоминание об этом.
0: Но хор звучал, наверное, несколько иначе, вот ваш квинтет, чем в закрытом помещении, ведь там нет той акустики.
1: А там были микрофоны.
0: А, вот так.
1: Микрофоны и трансляции на весь парк Екатерининский звучало. Вот, в общем, такой был один момент.
0: А бывают сейчас в вашем хоре какие-то внецерковные выступления или, может быть, другой храм куда-то вас приглашают?
1: Нет, сейчас этого нет. Только... У меня, к сожалению, сейчас обременена детьми маленькими. У меня недавно родилась дочка Сонечка. Вот, и сейчас проблем много с маленьким ребеночком.
0: Уходу за ребенком. Да,
1: ну, с детьми я как бы вот сына вырастила в церкви. У меня спал в шкафу нотном на нижней полке, когда ходить не умел, еще на ручках держали во время службы. И вот сейчас с Сонечкой тоже приходится. Сейчас она уже бегает, годик и три ей.
0: Но вот, тоже вырастает тоже. Да, на хорах.
1: Да, вот. Ребенок у меня, вот Гриша, сын старший, он и ходил маленький, стоял всегда, дирижировал верою, отче наш стоял ручками, да.
0: Ну, ваш ребенок, сын старший, занимается музыкой,
1: он,
0: да?
1: Да, в музыкальной школе занимается.
0: Наверное, от того, что он был пропитан музыкой с самого рождения, можно сказать.
1: Я всю беременность пела вот до последнего дня, обе беременности, и руководила. Ну, на стульчике уже сидела.
0: Дети это впитывают, наверное.
1: Я думаю, да, что они слышали еще в утробе все это. Должны все это любить. Надеюсь, что все-таки будут тоже этим заниматься.
0: И когда-то маме смена вырастет достойная.
1: Хотелось бы, да.
0: Да. Татьяна, вот знаете, в разных храмах по-разному ведут себя прихожане во время пения хора. В некоторых храмах они принимают участие, вместе с хором поют. Где-то там полная тишина, и только хор поет. Как в вашем храме принято прихожане? Как-то вот с вами вместе поют какие-то?
1: Ну, с нами вместе они исполняют песнопения, которые вот именно народ у нас исполняет. Это вот молитвы верою, отче наш, на всеночном бдении... тоже бывает, хор, не хор поет, а прихожане. Вот, как бы вот, ну, это если они поют. А с нами нет.
0: А вот такие праздники большие, вот, ну, например, как Рождество недавно прошедшее, колядки какие-то рождественские, там поются у вас в храме?
1: В храме у нас воскресная школа, и там детский коллектив у нас там очень хорошо. Они всегда делают представления на все праздники. У нас всегда проходят праздники вот на Рождество, на Пасху. Они там тоже, вот они как раз поют.
0: Прям очень интересно. А вы принимаете участие?
1: Нет, это делают дети.
0: Дети, да? Дети. То есть без помощи регента хора
1: основного? Нет, у них свои руководители очень хорошие ими занимаются, да. Всегда очень интересные на все праздники церковные у них представления, театральные, музыкальные.
0: То есть жизнь детей при вашем храме, в общем-то, идёт
1: достойная? Воскресная школа
0: достойная.
1: У нас замечательная совершенно. Она тоже вот давно, вот после основания практически храма, очень хорошая. Там тоже были разные руководители и преподаватели, там и разные ремесла у них, там и все, в общем, очень много. Они там и летний лагерь тоже устраивали часто летом. Вот, в общем, воскресная школа очень хорошая. Тоже советую, у кого есть дети рядом, кто живет в нашу воскресную школу.
0: Итак, дорогие друзья, наша передача музыкальная, и поэтому мы завершаем нашу сегодняшнюю встречу еще одним музыкальным фрагментом в исполнении хора «Храмовое имя иконы Казанской Божьей Матери» в поселке Александровское города Пушкино. А наш сегодняшний гость Татьяна Захарова. Я благодарю, Татьяна, вас за участие в нашей сегодняшней встрече и желаем вам творческих успехов в вашей дальнейшей жизни. Мы с вами прощаемся. До свидания.
1: Спасибо большое. До свидания.

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело прозвучала колыбельная ре бемоль мажор, опус 57 Фредерика Шопена. Архивная запись 1942 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: всякое дыхание да хвалит Господа.
1: На волнах радио «Град Петров» программа «Музыка православного храма».

0: Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Музыка православного храма» для вас звучат древнерусские песнопения XVI-XVII веков. Эти песнопения открыл для нас известный исследователь древнерусской певческой традиции профессор Анатолий Викторович Конотоп. Благодаря его кропотливой работе по расшифровке особой знаменной нотации, с помощью которой записывались древнерусские распевы, мы можем сегодня познакомиться с тем, как звучал древнерусский православный храм в конце XVI – начале XVII века. Сегодня мы не только послушаем эти песнопения, но благодаря нашей слушательнице и помощнице нашего радио Ирине Виноградовой, которая слушает наше радио в Германии, у нас есть уникальная возможность услышать фрагменты беседы самого профессора Анатолия Конотопа, в которой он рассказывает о своей работе. Эта лекция была записана в 2006 году в Котбусе в Германии, в православном приходе храма во имя святого Иоанна Шанхайского.
1: Я в своей основной научной деятельности занимаюсь певческой традицией древней и средневековой Руси. Это 16-й, середина 17 века. Хотя рукописи древние, фолианты, сохранились в наших архивах с XII, конца XI веков, они не прочитаны еще. И маловероятно, что будут прочитаны. Потому что никаких учебников, никаких пособий того времени, как воспроизвести эти знаки, не сохранилось. Не сохранилось и пособий XVI, середины XVII веков, чем я занимаюсь. Но эта музыка все-таки ближе уже к музыке, которая новая пришла нам, западноевропейская музыка. И от известного к неизвестному можно было что-то сделать и найти. Но радует и другое, что по изысканиям палеографическим, то есть по изучению вот тех значков древних, статистические, визуальные и так далее, мы видим, что в тот период их было в азбуке певческой. Азбука певческая такая же, как и азбука словесная. Там есть тоже количество знаков, которые распевались. Там их значительно меньше. Если в XVI-XVII веке их около 200, то в тот период, в начальный период, там, до 20-30 доходило, потом немножко больше и так далее. Ну, представляете, 200 и 30, какая могла быть мелодия? Почти что плоская, малоразвитая, статичная и своего рода вот такая, ну, может быть, как бы мелодекламация скорее, чем певческое искусство. Поэтому те проблемы ученые продолжают решать. А я, ну, в силу уже и опыта, и возраста, еще очень много мне хотелось бы написать и в книге новой, и в певческих рукописях и компакт-дисках тех шедевров XVI-XVII веков, которые просто представляют уже не достояние музыкальной России средневековья, а достояние мирового музыкально-художественного искусства. И тут я привожу постоянно один и тот же аргумент, доказывая этот постулат, что 5 моих дисков без моего согласия были изданы такими фирмами, как Deutsche Grammophon, «Русские музыкальные сезоны» в Париже и «Опус 111» тоже в Париже, что один из этих дисков пиратского происхождения получил самую высокую награду в дискографии, равнозначную награды «Оскара» в кинематографии. Это премии «Шок» европейской дискографии. Но снова-таки это свидетельствует о том, что интерес к этим дискам, которые они продают, вот эти вот фирмы, незаконно издавшие диски, в 44 странах. Вот одно из свидетельств.

0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» программа «Музыка православного храма». Мы продолжаем слушать фрагменты беседы исследователя древнерусской певческой традиции профессора Анатолия Конотопа, а также древнерусские песнопения, которые были открыты и расшифрованы этим исследователем.
1: Я вспомнил истории, реальные истории, на мой взгляд, очень любопытные истории. Я хочу когда-то об этом тоже написать книгу, небольшую, но все-таки книгу. Это истории создания этих дисков. Каждый из них имеет свою чрезвычайно любопытную историю. Одна из них больше, может быть, другая меньше. Но так просто диск не создавался. Происходили какие-то чудеса, происходили какие-то и другие любопытные вещи. Вот о некоторых из них я просто расскажу, и тем самым мы проиллюстрируем. Итак, вы помните, что диски, которые я представляю и создаю, и записываю с лучшими певческими коллективами России. И мне это делать несложно, по той причине, что хоров много. В России сейчас это уровень довольно высоко развитый. Но ни на одном из дисков нет хора только одного конкретного монастыря. Хотя и написано, что Данилов монастырь, Троице-Сергиевая лавра, Новоспасский монастырь или там какой-то другой. Я прежде всего обращаю внимание на регента, понимает ли эту стилистику, имеет ли какой-то опыт. А потом подбираю певцов. Какую-то часть беру из основного монастыря, а остальных из разных других храмов. И они охотно на это соглашаются, не только из-за гонорара, это не бесплатная работа, диски очень дорогие, сколько по причине ознакомления с новым репертуаром. И этот новый репертуар я им оставляю с условием, что они публиковать его не могут, ноты записывать, кроме нас, тоже не имеют права, не имеют смежных прав для этого, но могут с этими сочинениями выступать во всех своих гастрольных поездках, где бы им это не предложили. И эти условия, конечно, их очень устраивает, а мне дает возможность собирать хорошие и достойные коллективы для воспроизведения вот этих партитур, потому что к ним я отношусь не даже как к своим произведениям, повторяю, нигде не написано, что это мое авторство или только обработка, дешифровка, не более, а показать эти произведения неизвестных мастеров достойно, надо так сделать, чтобы мы все ощутили, что это памятники певческого искусства Древней Руси. Нотация, как вы помните, я вам представлял ее. Это особые такие крюки, невмы. Причем они имеют и реальные графические образы в жизни. Вот этот знак назывался крюк. Он и похож на крюк. Вот если полосочка тут стоит, это крюк простой. Если две полосочки, это крюк светлый. Если три полосочки, это крюк тресветлый. То есть каждый из крюков простой, светлый, тресветлый, один выше другого. Нет, выше к свету направляется. Но как их исполнять, мы тоже не можем точно знать, потому что в азбуках древних, которые лаконично нам излагали, написано, что крюк простой поется выше мрачного, светлый выше простого, тресветлый выше светлого. Понимаете, но в музыке не существует понятий выше. Там интонационная шкала настолько рассчитана полутонами, четвертонами и так далее, что надо точно указывать, насколько. Поэтому мы никогда не узнаем, насколько точно Все это дешифровано, я прямо говорю. Никогда. Вот мы только ощущаем, что это приближение, что это необычные какие-то музыкальные мазки, и все это принимают. Но доля вмешательства, условно скажем, вмешательства, оно действительно есть, но творческое вмешательство, не искажающее это, специалиста в древний текст, музыкальный, не словесный, установить невозможно. Но поэтому так это все и записывается. Этот знак называется чаша, он и похож на чашу. Если тут есть рисочка такая, палочка, чаша полная. Этот знак – скамейка, скамейца. Этот знак – облачко. Этот знак – сорочья ножка, как на песке оставляет сорока след. Этот знак – двое в лодке, двое в челну. И так многие знаки – это стрела, тоже похоже на стрелу и так далее. Вот такие образные названия, но к реальности имеют они только отношение в графике своей, в рисунке. А к певческому искусству, конечно, никакой ассоциации с этим, с крюком, со скамейкой, с сорочьей ножкой. Ну какие можно, даже вот если думать об этом, мыслить, представлять, мы никогда связи не найдем, не поймем. Но самое главное, мы не знаем, как точно их воспроизводить, потому что те отдельные термины, которые у нас остались, они тоже нам ни о чем не говорят. Ну вот что значит «крюк поется так»? А если крюк тресветлый сорочьей ножкой, «вельми пако» возгласи. Возгласи еще как-то выше, больше возгласи. Ничего не понятно. А стрела, которую я показывал, потяни не выше, не ниже строки. Они нигде не описывают, что такое строка. А стрелу с облачком, вот такое облачко, если вместе с стрелой, потянув, опрокинь. Тоже терминология. То есть все это, вот эти терминологии, которая есть, как петь, ступите, поиграть, подернуть, поторгнуть, выгнуть, двигнуть, держать, гаркнуть, икнуть, они надписывают. Это все нуждалось еще в объяснении учителя. Шло запоминание этих терминов, а потом учитель рассказывал ученику, и сам, показывал, это несомненно так и было, как это делать.
2: Родители мечтают.
1: Бумага в России не производилась. Ее везли из западных стран. Англия, Италия, Германия. Ну, представьте себе средневековье. Какие дороги. Сколько можно было привезти бумаги. Поэтому, когда небольшое количество прибывало в центральные города, в столицу России, она так распределялась, что то, что можно объяснить учителям, ученику, то, конечно, не разрешалось записывать. То пребывало в изустной практике. И вот в этом мы в состоянии и находимся.

0: Дорогие братья и сестры, в нашей программе «Музыка православного храма» мы продолжаем знакомиться с исследователем древнерусской певческой традиции профессором Анатолием Конотопом и расшифрованными им древнерусскими песнопениями. Сегодня в нашей программе звучат песнопения, представленные на диске «Церковное многоголосие России XVI-XVII веков». О работе над этим диском рассказывает его автор, профессор Анатолий Викторович Конотоп.
1: Этот диск записан, единственный записан, во время концерта ежегодного. Я с 90-го года давал концерты один раз в году, отчетный концерт в Большом зале Московской консерватории. И так на протяжении 15 лет. Один из концертов, где собирались певческие коллективы, которые в течение года гастролировали, пели, и потом самое лучшее мы пели или под Пасху, или под какой-то большой другой праздник в Большом зале Московской консерватории. Вот в тот вечер, когда консерватория записала этот первый диск, в концерте участвовало три хора. Детский хор Большого театра, дирижер Заборонок, хор Московского патриархата, регент Гринденко и хор Сирин, церковный хор, регент Котов. Вот эти три хора заняли два отделения. И был записан диск. Но любопытно предыстория. Когда уже была намечена дата, когда уже все билеты были распространены, причем в основном по факультетам славистики университетов и других институтов, мы сразу знали, что будет много людей, и целенаправленно распределяли. И был уже намечен аншлаг. Меня вызывают в дирекцию зала и говорят, что Анатолий Викторович, вышло постановление Министерства культуры с такого-то числа платить аренду за зал. Я говорю, как? Ну, давно на ученом совете, на ректорате было разрешено вот эти мемориальные концерты проводить бесплатно. И не первый год мы их проводим. Как же, где же я достану деньги? А вот тот сбор, который вы получаете с зала, вы берете на обслуживание, на оплату обслуживающего персонала, свет и так далее. Я же ничего не получаю. Все, нет, надо платить. Я говорю, какая сумма? Мне говорят, 3500 долларов. Мы все в то время жили в России, вы прекрасно понимаете и знаете, что ни один, тем более ученый, тем бы он не был в университете, в консерватории или где-то в другом месте, не смог бы оплатить за аренду зала, за такой, тем более, когда через неделю концерт. Я вышел ошеломленный из дирекции зала. Пошел, я не знаю даже куда. Знаете, когда человек бывает в шоковом состоянии, он и не туда повернется, и не туда пойдет, не знаю, Дух Святой меня вел куда-то. Вот так я шел по улице, какой-то пустой, в сторону Арбата, маленькой улицы, навстречу каких-то два человека. Он меня окликнул, один из них, говорит, Толя, что с тобой? Я увидел, что передо мной один из моих приятелей, композитор, который знает хорошо мое творчество, с кем мы дружим, в основном хоровой композитор. Ну и я решил ему рассказать, что произошло. Рядом с ним находился какой-то неизвестный человек, и после моего короткого, что тут говорить, потребовали, вот, все, срывается концерт, снимут, вернут деньги всем, кто не объявит же по тревоге, люди все равно приедут. Тот говорит, а какая сумма? Я ему назвал. Он говорит, ну мы что-то сделаем. Залез в один карман, во второй. Он говорит, немного не хватает, есть около 3000. Ну ничего, возьми эти и пошли, сейчас мы достанем. Приходим мы на какую-то фирму, он говорит директору, выдай, пожалуйста, еще профессору. Я уже немного прихожу в себя, и когда я получаю уже эту всю сумму, я говорю, я не могу так ее взять, потому что это надо по перечислению, мне сказали. Он говорит, ну вот еще, я буду тебе, он мне уже на «ты», говорит, ну, дочь, бери, а там сам распоряжайся. Вот таким чудом я взял эти деньги, принес, дал директору, который говорил, надо по перечислению, ну, когда это он все увидел, он, знаете, как-то так, каким-то образом это все получилось и произошло. И так был записан этот диск, но это записала консерватория. С изданием трудно было первый тираж, потому что это гонорар хору, эта аппаратура вывозится в сельский храм, потому что мы обычно записываем в храмах, соотнесенных по дате с певческой рукописью. Если рукопись 16 века, я ищу исторический храм где-то в сельской местности, в тишине, чтобы записать, того же века, чтобы хотя бы создать акустическую адекватность тому периоду, чтобы хор поставить в звуковую среду XVI века. Совсем по-другому поется. Были случаи, я привозил 12 человек хора, оказывались мы в храме XVI века, ничего не получается. Пока не доводишь хор до 8 человек, до 7, аппаратура не берет, потому что идет какая-то реверберация, шум и все что угодно мешающее, но только не музыкальная интонация и не слова. Вот как акустически выстраивались храмы. Экономно, для того, чтобы небольшим количеством петь высококачественно. На этом диске в основном записаны ранние формы русского церковного многоголосия.

0: Маленький концерт.
1: Классик английской музыки, выдающийся композитор, которого уже современники называли величайшим гением Англии, британским Орфеем, Генри Пёрселл родился в 1659 году в Вестминстере в семье профессионального музыканта. Его отец Томас Пёрселл известен как мастер музыки королевской капеллы, затем личный музыкант короля. Он хорошо пел и играл на лютне и виоле. С 12 лет его сын Генри Пёрселл воспитывался в хоре королевской капеллы, где имели право учиться всего 12 воспитанников. Их отбирали по всей стране, отыскивая лучшие голоса и музыкальные способности. Когда у 14-летнего мальчика стал ломаться голос, его назначили хранителем, мастером по ремонту и настройщиком всех инструментов в королевской капелле. А еще через год он получает почетную и ответственную должность — настройщик органа Вестминстерского аббатства. Его выдающиеся способности обращают на себя внимание, и в 1677 году 18-летний Пёрселл становится композитором для королевских скрипок. Подобно тому, как его французский коллега и современник Жан-Батист Люли в 20 лет принимает на себя руководство знаменитым оркестром при дворе Людовика XIV — 24 скрипки короля. В 1679 году Пёрселл принимает пост органиста Вестминстерского аббатства, продолжая оставаться и первым придворным композитором. Таким образом, он сочетает в своем служении две высшие музыкантские должности. Мы еще продолжим знакомство с творческой биографией Генри Пёрселла, а сегодня в нашем маленьком концерте послушаем одно из самых знаменитых сочинений великого английского композитора. Для вас прозвучит его «Павана и чекона» для струнного оркестра. Весьма вероятно, что это сочинение было написано им именно для оркестра королевских скрипок. Приходилось ли вам слышать что-либо столь восхитительное, величественное и столь возвышенное в своем действии, что невольно исторгает у всех слезы, и вместе с тем простое и естественное? Все это показывает силу музыки, когда она правильно используется и служит благочестивым целям. Так писал о музыке Генри Пёрселла его современник, композитор и музыкальный издатель Томас Тадуэй. Трудно не согласиться с этими словами.

0: Сегодня для вас прозвучала «Павана и Чикона» английского композитора Генри Пёрселла. Запись вполне современная, 2010 года, но канадский оркестр называется почти так же, как назывался знаменитый оркестр 17 века, которым руководил Пёрселл — «Скрипки короля». Дирижер Бернар Лободи. Маленький концерт для вас провели Ольга Суровегина и Александр Горохов. Всего доброго и до новых встреч.
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск

0: в исполнении Кристофа Эшенбаха, Юстуса Франца и Гамбургского филармонического оркестра прозвучал концерт для двух клавиров и струнных до мажор Иоганна Себастьяна Баха.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петродворцовом районе, в соборе святых апостолов Петра и Павла по адресу город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32. В Пушкинском районе, в соборе святой Екатерины по адресу город Царское село, Соборная площадь, дом 1. В Курортном районе, в храме святых апостолов Петра и Павла по адресу город Сестрорецк, Петровская набережная, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».